0: предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Радио ВОС.

0: выбрасывают. Тольяттинцы шайбу в среднюю.
1: Хватит друг на друга. Антону тут большой.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо,
4: там
3: есть...
4: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
7: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется «Справедливость силы». Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Не правда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
8: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
7: Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины. Бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады, Оттаве, прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной федерации пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений, которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной федерации пауэрлифтинга слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяином мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых ИПСА была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с 4 континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг ИПСА состоит из 3 соревновательных упражнений. Это приседание со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в 3 упражнениях, и сумма поднятых килограммов в 3 упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу ИПСА участвуют юниоры и юниорки, мужчины и женщины и ветераны. Каждый участник соревнований имеет право на 3 попытки в каждом упражнении. Ежегодно в нашей стране проводится несколько турниров по пауэрлифтингу спорта слепых. С календарным планом соревнований вы можете подробно ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. Там же можно увидеть и протоколы соревнований. Наверняка у вас появился вопрос, а могут ли наши незрячие и слабовидящие спортсмены принимать участие в других силовых видах спорта, не включенных в реестр видов спорта слепых? Да, могут, причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
9: Музыкальный тайм-аут.
7: Друзья, а давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
10: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так: «Сапи, пытаются противники рекорды повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить». Вот. Но это будет пускай как эпиграф, а песня на самом деле такая.
11: Как спорт поднятие тяжестей не ново, в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав, как шею жертвы круглый гриф сшиваю. Чего мне ждать, овации или свист? Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, скованный я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Такую неподъемную громаду врагу не пожелаю своему. Я подхожу к тяжелому снаряду, с тяжелым чувством вдруг не подниму. Мы оба с ним как будто из металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скован я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик вес взят у многих на слуху. Вес взят прекрасно, но несправедливо, ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтобы, завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне, в центре или с фланга? Что услышу, овации или свист?
10: Что такое? Штанга. Вели спор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышцы рвет по швам, и со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям. Еще одно последнее мгновенье, и брошен на земь мой железный бог. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
7: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске, Удмуртская республика, прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль 5 километров мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль 5 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. классический стиль спринт мужчины. Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины. Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины. Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины. Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины. Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины. Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта.
12: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
7: У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
13: Добрый день. Здравствуйте.
7: Константин Николаевич, у вас за плечами большой опыт, непростой жизненный путь, на котором встречались и победы, и поражения, как, наверное, у каждого из нас. Вы успешно преодолевали проблемы со здоровьем, при этом никогда не прекращали заниматься спортом. И сегодня вы для многих молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пример для подражания, мастер своего дела и настоящий наставник. Наша передача посвящена силовым видам спорта как средству реабилитации инвалидов по зрению, и нам хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Откуда такая любовь к спорту? Это пример родителей или ваше личное устремление? Как все начиналось в вашей жизни?
13: Ну, здесь судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активный спортивный образ жизни. Мы часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
7: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то, особенно хотелось попробовать в чем-то?
13: Ну, началось все с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
7: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, наверное.
13: Ну, да, это такое непроизвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен,
7: так.
13: Но тут же поступил в отделение лыжных гонок детской юношеской спортивной школы Олимпийского резерва и уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
7: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно? Были какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись, либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все
13: нет,
7: дела?
13: Нет, как такового железа
7: не было
13: не
7: тогда.
13: Практиковалось.
7: Угу.
13: Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
7: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт, а не как физкультура? Что-то уже было тогда в юности?
13: Ну, в спортшколе я дошел до первого спортивного разряда. Угу. Взрослого. Дальше поступил в институт.
7: Вот сначала про институт. Вот когда такая отличная физическая форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз? Ну и двигаться прямо вот профессионально в спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
13: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
7: Стать профессиональным спортсменом?
13: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона, поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам. Поэтому решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимнее многоборье, троеборье. Это лыжная гонка, полевая стрельба и силовые упражнения, подтягивание на перекладине.
7: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты, вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
13: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первенстве вузов Москвы за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, стал уже чемпионом ДСО «Буревестник» по зимнему многоборью. В биатлоне дошел до КМСа, то есть был призером чемпионатов Москвы среди студентов. А в зимнем многоборье был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
7: Это круто. Ну, что сказать, человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении, прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза. И вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали, потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито, да, и студенческий спорт, и
13: да,
7: впоследствии человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, и все.
13: Там были возможности смещать
7: себя. Да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так и должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье. И в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно поподробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
13: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
7: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком.
13: В общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать занятия спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом выбившихся проблем со здоровьем.
7: Я прошу прощения, мы это скажем, у вас первая группа, да, по-моему, по зрению? Да,
13: да, первая группа.
7: Да, да, да. Это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
13: Конечно, поэтому пришлось кардинально менять спортивное направление и виды спорта. То есть те виды, где реально, в которых занимался и достигал
7: больших
13: успехов,
7: да,
13: стали просто физически недоступны. Пришлось как бы менять спортивный профиль. Получилось так, что я попал в тренажерный зал волей судьбы и начал заниматься железом.
7: Мысли о том, что вы можете выступать и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? Или вам подсказал кто-то, что может быть?
13: Да нет, конечно.
7: Такое?
13: Первой причиной была именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме, в нормальной физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но именно жить в спорте.
7: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить. Потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инваспорт, и что можно двигаться здесь и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя? Что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
13: Ну, вначале не было таких мыслей именно переходить в спорт высоких достижений в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться и постепенно, ступенька за ступенькой подниматься в своих возможностях и в результатах.
7: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом, с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другим путем. То, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют, ну, здоровые люди выступают, а вы их побеждаете. Это
14: способ преодоления себя или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды?
13: Ну, здесь я должен немножко пояснить.
14: Угу.
13: Я выступаю в дисциплинах, в последнее время, в большей части, где просто нет номинаций для спортсменов.

0: спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко диапазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для спортсменов-инвалидов.
1: Для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий там три упражнения, по-моему, да?
0: Да,
1: там становая тяга.
0: Жим лежа
1: и приседания со штангой.
0: Да, со штангой.
1: Есть армспорт. Ну и как
0: армспорт.
1: Бы и как бы все, да?
0: И силовых, да.
1: На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
0: Ну, сначала немножко вернемся к паралимпийскому виду спорта.
1: Давайте.
0: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорно-двигательному аппарату, и поэтому в классическом пауэрлифтинге, именно в троеборье, я выступать же не мог из-за специфики опорно-двигательного аппарата и проблем моих.
1: Поясним,
0: я
1: что
0: не все виды этих движений мог
1: приседания. Приседание было камнем преткновения.
0: Приседы становятся там, где участвует поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чистый, где позвоночник и поясница.
1: И вы стали смотреть, какие соревнования проходят именно вот так, да?
0: Ну да.
1: А их много, как выяснилось?
0: В настоящее время существует множество видов спорта, близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений. Поэтому пошел в этом направлении.
1: А как назвать эти виды спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать, если их возьмут, конечно, если они на уровень нужны выходят.
0: В данном случае, в данной ситуации, я выступаю в 4 федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме штанги лежа, но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переквалифицироваться на другие тематические виды.
1: Расскажите побольше об этих федерациях. 4 федерации.
0: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
1: То есть это не штанга, и не гиря, и не гантеля. Что за специальные снаряды?
0: Этот вид армлифтинга называется роллинг тандер. Это вращающаяся рукоятка. Большой у нее диаметр достаточно толстый и неудобный для охвата. Которая при этом еще и вращается. И к ней прицепляется карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять на вытянутую руку с прямой спиной.
1: Ничего себе. Меня это сразу пугает. Кажется, что-то нереальное такое, знаете.
0: В том же армлифтинге есть дисциплины, где участвуют две руки одновременно. Но там, соответственно, уже больше веса фигурирует.
1: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете. Или как? Как это выглядит?
0: Есть открытая возрастная группа.
1: Где любой может заявиться,
0: где выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
1: У вас много соперников обычно бывает?
0: Достаточно.
1: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Но так оно и есть, наверное.
0: Да, совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши ряды редеют.
1: Ну, я хочу вас...
0: То есть из спорта ребята выпадают потихоньку.
1: Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям. Потому что считается так, что, ну, вы знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец и действительно пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень усиленно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
0: Да, мне удается совмещать как бы свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
1: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть? Если уж не хотите про себя рассказывать, да, и не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается?
0: Ну, в любом виде спорта, ну и в частности в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем времени на восстановление физическое. Мышечных кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках, иначе придется слишком много наверстывать.
1: Понятно, но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять, столько-то раз. Это как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовите их к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
0: Ну, что касается

0: касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека. Угу. Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология. От каждого конкретного человека уже свою программу создавать, постоянно ее корректируя. То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания, и в зависимости от того, как успешно все это выполняется, и нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф один,
1: понятно.
0: Пункт первый. Делаем это.
1: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие нозологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят подтянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
0: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой,
1: угу.
0: Поддержать форму, тонус.
1: На пляж подготовиться, да.
0: Ну, естественно, потянуть фигуру.
1: Да.
0: И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что спорт — это образ жизни.
1: Да, это верно.
0: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человека.
1: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии, они с медалями.
0: Да, я работаю с ребятами-опорниками и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить маленькие.
1: Угу.
0: Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут, и я уже как бы... опытным взглядом, в кавычках.
1: А не хочешь ли ты выступить на турнире, да?
0: Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам не физкультурного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике.
1: Угу.
0: Если вижу, что как бы у парня есть или у девушки есть возможности и какие-то задатки в этом направлении, то, естественно, при их желании и согласии мы начинаем уже двигаться в этом направлении.
1: Хорошо. А, кстати...
0: А потом уже приходят и турниры, и соревнования.
1: Вот, кстати, интересно, кого больше приходит вот так вот в спорт? Все-таки это более мужской вид спорта? Или девчонки тоже хотят вот выступать на соревнованиях, вот, я не знаю, по русскому жиму, например? Или такого не бывает, и женщины туда не допускают даже? Или допускают?
0: Нет, на сегодня нет ограничений в силовых видах спорта для женщин.
1: Ограничения?
0: Женщины
1: есть.
0: И девушки выступают наравне с мужчинами. Ну и, конечно, на порядок меньше.
1: В своей категории, естественно.
0: Да, естественно, угу. В своих возрастных и весовых категориях все выступают.
1: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии? Ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе. Как они питаются? Что-то особенное такое надо есть? Или есть все, что едят остальные? Вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
0: Так, ну, в этом плане особых секретов нет, как бы.
1: А если есть, рассказывайте нам.
0: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола. Ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
1: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
0: Ну, калорий потребляется больше и в тренировочный, и в соревновательный период.
1: Вот это неинтересно. А вам тоже надо весовые категории, вам нет необходимости или надо
0: вот,
1: входить?
0: Вот это самое главное.
1: Только ты потолстел, ну, извини. Да, или как?
0: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории,
1: так.
0: Или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там, и более сильные соперники,
1: угу.
0: Чисто физически, из-за того, что у них мышечная масса больше. И, опять же, и нормативы другие более высокие. То есть, если у тебя нет опасности, что ты вылетишь из своей родной весовой категории и пойдешь больше высокую, то здесь особых ограничений нет.
1: А ешь,
0: нет.
1: Что хочешь, ешь пирожки, да?
0: А если ты уже на грани, есть риск, угу. Что ты перейдешь в более высокую весовую категорию, тут уже приходится в углеводах себя ограничивать.
1: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, а на бумаге?
0: Да, реально существует в любой федерации календарь. Угу. Мероприятий, сезона.
1: А у вас 4 федерации?
0: 4 федерации, соответственно, количество турниров, соревнований достаточно высокое. Ну вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали. Уже выступили на открытом мастерском турнире сети фитнес-клуба World Class. Два моих воспитанника в медалях первые места заняли.
1: Это греет душу, наверное, да?
0: Ну, конечно. Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже пообвыкся, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане...
1: А они только начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
0: Есть и те, и другие.
1: Ага.
0: Одни вырастают, другие только начинают, но тренируемся все вместе, сообща, соответственно, соревнования, выезжаем все вместе.
1: Ну вот с командой дружно. Сколько турниров в год примерно проходит, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну, дай бог, что без нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат прям.
0: Ну, более 10 однозначно, но порядка 15-20 турниров.
1: Это много, мне кажется, это много, да. Учитывая, что с 12 месяцев в году. Это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения. Ну, послабления же вы себе даете. Отпуска же есть, люди отдыхать уезжают куда-то. Все равно же. Или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху. Давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай. Как это у вас все?
0: Здесь ситуацию разруливает именно календарь соревнований. Угу. То есть ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, к которому ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть это не вот так с бухты-барахты.
1: Ну, это ясно.
0: Приехал, выступил.
1: Это чревато страшными травмами, я думаю, что если с бухты-барахты
0: если ты регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно, но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики, из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот нужно тренировочный цикл устраивать следующим образом, чтобы пик формы пришелся на конкретное соревнование. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
1: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить и казаться на фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да и вот так вот политика складывается. К сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры — это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
0: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых давят.
1: Страшным образом.
0: Страшным образом, абсолютно. Пытаясь любыми способами
1: убрать с дороги, не допустить.
0: Не допустить, убрать конкурентов и любое участие ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира. У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда сейчас не выезжаем.
1: А кто приезжает к нам? Какие страны? Это наши друзья, вот ближние?
0: Нет, не только.
1: Да уже неужели американцы приезжают? Нет.
0: Рассказывайте, кто. Американцев последний раз я видел 6 лет назад.
1: Вот так. Кто приезжает?
0: Ну так, из Европы и Азии.
1: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так. Ну, Россия, Беларусь, ясное дело, наверное.
0: В настоящее время это до 20 стран.
1: Ого!
0: Нет, естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
1: Ничего себе представительство, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
0: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака медали берут.
1: Сильные спортсмены.
0: Достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
1: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
0: Не совсем так, потому что в этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначена именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим-штанга-лежа для спортсменов с ФО, с физическими особенностями.
1: Любыми? Любыми.
0: С любыми, да.
1: И они, я прошу прощения, буду, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю так, потому что все хочу узнать. Там может и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
0: Совершенно верно.
1: И все будут в одной категории?
0: Ну, они будут в разных весовых категориях. Так. Но в виде спорта, как таково, выступать все в одном.
1: Угу.
0: Но при этом все выступают в равных условиях, в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении. То есть ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем.
1: Друзья,
0: то
1: обратите внимание, прошу прощения, не просто стоят на полу согнутые, да, как
0: да,
1: это бывает?
0: Да, совершенно верно. Специальная скамья жимовая, так. Паралимпийская, где спортсмен лежит полностью на этой скамье, и ноги с ремнем притягиваются, когда скамья фиксируется.
1: Поэтому, на что это влияет? Я пытаюсь понять, почему.
0: Инвалиды-опорники. Кто-то вообще не имеет конечности или части. Ребята-ампутанты. Или функциональность нарушена нижней конечности, то есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы снивелировать все эти особенности.
1: То есть я верно понимаю, если ноги, так физически, скажем, стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилия, оттолкнуть, да?
0: Нет, просто больше опора.
1: Больше опора, все, вот-вот верно.
0: Большая часть, большая группа мышц участвует
1: Я поняла.
0: Непосредственно в движении подъема штанги.
1: Я поняла.
0: Много а здесь все выравниваются.
1: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребят из-за рубежа к нам в Россию.
0: В этих категориях иностранцев мало, очень мало.
1: Понятно, наши парни. Наши парни рубятся.
0: Да. Парни и девчонки.
1: Парни и девчонки.
0: Ну, кстати, выступают и ветераны.
1: И ветераны. И ветераны, да. И ветераны девчонки, вы хотите
0: сказать? И девчонки. Сказать? Девчонки по 70, по 75 лет выступают.
1: Вы шутите?
0: Да нет, на полном
1: вот
0: серьезе.
1: Вот это да. Вот это очень круто.
0: В этом плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовые категории. Но опять же, они выступают в своих возрастных и весовых категориях.
1: То есть есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то.
0: Нет, да? Или нет? Нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен, вес заказывает сам спортсмен.
1: А весовые категории, просто... имеете вес самого спортсмена?
0: Нет.
1: А что, расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст и весовая категория, что это?
0: Нет, весовая категория, да, это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку.
1: Ага.
0: С которой человек выступает.
1: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен.
0: Да, который ты способен.
1: И вот
0: понять.
1: Оттуда берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите: а вот такой, говорит, да нет, ну не может быть. И говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами? Я видела статью 2014 года, где было сказано, написано, не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас было только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать надо, а вешать килограммами, да?
0: Я именно так и говорю обычно.
1: Сколько это весит, ваши награды?
0: Считать очень сложно и ни к чему, я считаю.
1: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру или уже больше?
0: Сейчас уже больше. Да.
1: То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. Хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
0: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, и там как бы... Вот он потолок, выше которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил.
1: То есть человек, если он не киборг, а просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно.
0: Нет, в плане того, что ты, допустим, победил на чемпионате Европы, на чемпионате мира, у тебя титул у тебя
1: понятно,
0: есть уже.
1: Понятно, титул, в плане титула.
0: Да, в плане рекордов ты не ограничен, все зависит от тебя.
1: Да, это, конечно, круто, но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами, они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим.
0: Не, ну почему же?
1: Уже считают?
0: У меня есть парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта, и вот в декабре прошлого года он выполнил норматив мастер спорта международного класса.
1: Это
0: сейчас
1: здорово.
0: Оформляем звание ему.
1: И я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется?
0: Да,
1: а не...
0: да, да, да. Да.
1: Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там не было. Это спортсмены понимают.
0: В этом плане никаких подбажек нет.
1: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается вроде, а потом вот по каким-то причинам лень ему, не объективным там, да, а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот ты железо, то все, это навсегда с тобой.
0: Ну, честно говоря, в случае, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно, и не хочу, такого не было.
1: В силовые виды спорта
0: влюбляются. Из спорта уходит только по каким-то объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых,
1: вообще.
0: В любом спорте. Это характерная ситуация для любого вида спорта.
1: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это, наверное, такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь, наверное, отказаться просто так, без основания, это странно было бы, поэтому я понимаю.
0: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
1: Такие эндорфины.
0: Могу сказать больше, по себе. Четко знаю. Если я не потренировался неделю...
1: То все болит?
0: Мышцы конкретно начинают болеть.
1: Вот
0: та самая ломка.
1: Ага.
0: То есть мышцы привыкли к жизни в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто нагрузки.
1: Я вас понимаю. Ну и вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта — это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, это просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот, кто ко мне приходит в студию, кажется, сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать, вообще с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо. Либо это не так?
0: Ну, вы знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Благо, приличной физической нагрузки или зло. Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем, и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его здоровье, занятия именно этими видами спорта. Просто есть категории заболеваний, специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно противопоказаны.
1: Вот по зрению так точно, я знаю, такие диагнозы, где категорически не допустят к соревнованиям даже. Вот
0: даже в моей ситуации я консультировался с 4 профессорами. Вот именно
1: можно или нельзя,
0: по тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго «нет», трое других сказали, что...
1: Рискни. Или попробуй.
0: В принципе, это ничего не поменяет.
1: Но это ваше личное решение все-таки.
0: Естественно, как человек, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозябать.
1: Вы решили?
0: Я выбрал
1: вот так.
0: Вполне естественно, путь борьбы. И при этом убедился, что мои проблемы со зрением, в частности, не ухудшились. То есть была динамика медленная на ухудшение по природным причинам, независимо от меня. То есть эта динамика не нарушилась. То есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
1: Физкультурой или спортом?
0: Вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок.
1: Угу.
0: Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний.
1: Угу.
0: Это будет однозначно польза.
1: Но спорт это надо уже думать, решать.
0: Массовый спорт... Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
1: А высших достижений так
0: а это... А спорт высших достижений, ты однозначно рискуешь. Ты или пан, или пропал.
1: Понятно.
0: Решаешь для себя сам.
1: А скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще людей с инвалидностью допускают до таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензий. Как это происходит?
0: Скажу честно.
1: Да. У нас честный разговор. Да.
0: На прямоту будем разговаривать. Сегодня можно купить или слепить любую справку.
1: К сожалению, да.
0: Поэтому... В спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам.
1: Понятно.
0: Но в то же время
1: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховки?
0: Это добровольно. Если ты хочешь, то страхуешься, если нет, то нет.
1: Наверное, у человека с инвалидностью больше сложностей в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию тяжести нереальных.
0: Здесь человек просто сам должен для себя все эти обследования проходить регулярно. Чтобы не упустить момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы со здоровьем.
1: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем большой спорт и федерацию спорта слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас? У вас же по-другому это. То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен медицинские совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование. Что такое? Нет? Этого.
0: Понимаете, подразумевается такая ситуация, что чайник на спортивном жаргоне не пойдет на серьезные соревнования под серьезные нагрузки и не закажет себе вес, который он не в состоянии поднять. То есть выступают люди с определенным уровнем подготовки.
1: Которые готовятся сами. Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организовываете вы сами себе, как говорится.
0: Все зависит от тренера. Любая федерация — это общественная организация.
1: То есть бывает так, что...
0: Которая живет на взносы, на пожертвования. Понятно. Государство не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
1: То есть это все ложится, естественно, на плечи собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые готовы поддержать, или увлечены этим видом спорта.
0: Совершенно верно, именно так. То есть и поездки, и проживание, и питание, все за свой счет.
1: Понятно.
0: Даже более того скажу. Открою.
1: Конечно, мы говорим о очень
0: небольшие секретики, специфики.
1: Да, интересные специфики силовых видов.
0: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
1: А не паралимпийские, извините.
0: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые. Федерацию.
1: То есть вы платите еще и членские взносы обязательно, да?
0: То есть годовой членский взнос заплатил, и имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
1: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то,
0: и
1: да?
0: И не только.
1: И не только.
0: Скажи более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, слово добровольные — это чисто символически.
1: Ну, обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Ну, какие-то денежные призы помимо медалей в килограммах. Но это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
0: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физических особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная.
1: Понятно.
0: Абсолютный зачет.
1: То есть это сделать средством заработка, ну, точно невозможно. Вот мы говорим о том, что, наоборот, надо вкладываться и просто быть, как вы сказали, не знаю,
0: совершенно
1: наркоманом и любить это неотчаянно, самозабвенно.
0: Просто быть фанатом этого
1: дела. Фанатом, жить в этом. И...
0: Да, вариться в этом соку, именно так, в этом бульоне.
1: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед, потому что если бы все было только ради денег, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
0: Нет, на самых крупных турнирах, вот, на чемпионатах мира, допустим, Федерации ВРПФ, приз за победу в абсолютном зачете — это крутой джип.
1: Ого! Ну, все-таки это же зрелищно. Кто эти зрители бывают на соревнованиях?
0: Зрителей, ну, к сожалению, не так много. Но во многих ситуациях спортсмен приезжает не один.
1: С группой поддержки.
0: С группой поддержки. Или члены семьи, или друзья, товарищ. Или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом турнире поучаствовать, но хотели бы.
1: Хотели бы. Просто посмотреть, да, побыть рядом.
0: Ну,
1: да.
0: Конечно, приобщиться им, именно окунуться. А потом спортсмены, вот, среди которых мы выступаем, в частности, в своих как бы возрастных категориях, мы уже как одна семья.
1: А вы как-то досуг вместе проводите, там, я не знаю, выезжаете на отдых, может быть, в отпуска вместе ездите. Я такое слышала. И команда, вот я недавно говорила с ребятами, которые занимаются адаптивным хоккеем, ну, детьми. И они ездят вместе отдыхать, какие-то экскурсии, что-то такое. А вот вы у себя такие сильные, крутые мужчины, тоже куда-нибудь вот вместе, на рыбалку, например?
0: Нет, это, конечно, существует, присутствует, но это достаточно проблематично. Ну, во-первых, как бы мы живем и по разным регионам, по разным городам, чтобы так объединиться, встретиться, это...
1: Сложно.
0: Сложновато и накладно. Ну, в общем, по ряду причин. Не так просто это делать.
1: Но издали переписываетесь, перезваниваетесь, всегда друг другу поможете, поддержите и, наверное,
0: решаете
1: какие-то
0: вопросы. И опять же, из-за того, что как бы турниров в сезоне в календаре достаточно количество, то есть регулярно пересекаемся, общаемся.
1: Это хорошая, настоящая дружба.
0: Да, просто там нет такой вот нездоровой, гнилой конкуренции.
1: А вот,
0: когда,
1: кстати...
0: Вот подсиживание, какие-то там козни.
1: Там злости какой-то там, действительно.
0: Как у балетных стеклов ванты. Нет, у нас ничего подобного вообще нет. Мы искренне радуемся победам и успехам.
1: Удивительный вид спорта. То есть вы боретесь не друг с другом, вы с весом боретесь, прежде всего, верно? С железом вы боретесь, а не с конкретным спортсменом.
0: В первую очередь с собой, конечно.
1: С собой, с железом.
0: Потому что результат показываешь именно ты. У тебя нет соперника, который непосредственно с тобой в контакте.
1: Ну, наверное, в этом есть некий вот и секрет того, что нет таких действительно явных соперников, но вот которых ты вот взял и не любишь, вот и не хочешь, чтобы он приезжал там и вообще не будешь с ним дружить.
0: Ну, не знаю, почему так получается, и у всех ли так. Ну, вот
1: у вас
0: в
1: так.
0: В кругу моего общения у нас, ну, семья.
1: Это здорово. А скажите, вот что посоветуете для тех, кто хочет влиться в эту семью, кто вот сейчас нас слушает и думает, а вот пойду-ка я вот, ну, да, вот у меня проблемы со зрением, но не настолько там, чтобы нельзя было заниматься, и врач запрещает. Хочу заниматься вот армспортом, пауэрлифтингом или чем-то еще. Куда идти? Куда идти молодому человеку? Во-первых, в каком возрасте можно, как вы считаете? Когда это правильно и когда это не повредит здоровью?
0: Ну, в принципе, начинать можно, я считаю, что даже со школьного возраста.
1: Вот на соревнования в спорте слепых 14 лет, по-моему, допускаются, да? На соревнования по пауэрлифтингу. А вообще...
0: Ну, любое соревнование подразумевает то, что ты к нему готовишься,
1: да,
0: и дорастаешь до этого уровня.
1: Конечно, просто так-то ты не будешь ничего делать. Хорошо, а куда обращаться? Это вот, ну, если мы говорим, допустим, о системе ВОЗ, вы же все равно с ребятами, я знаю, на фестивалях, на многих мероприятиях комплексных пересекаетесь, наверняка вам задают вопросы. Кость, слушай, а ты как туда вообще? Как ты начал? Куда? Мне куда идти? Я вот тоже хочу. Бывает такое? Что советуете?
0: Ну, вот опять же, давайте честно, раз мы...
1: Конечно, честно, у нас
0: все
1: честно.
0: На таком дружеском
1: уровне. У нас не показуха, мы все правду говорим.
0: К сожалению, к моему большому сожалению, на сегодня ситуация с силовыми спортами, в частности, в Москве, не ахти.
1: Угу.
0: Вот у нас в КСРК было и годы была и секция пауэрлифтинга, именно полного пауэрлифтинга Трайбория по трем видам. Секция армрестлинга была.
1: Да, специалистов было больше, были тренеры.
0: А сейчас, насколько я понимаю,
1: сейчас нет.
0: Остался голбол.
1: Игровые остались.
0: Ну и волейбол для слепых.
1: Шахматы, шашки. Ислам Сарапилович дзюдо занимается, Ибрагимов, да, со сборной команды своей.
0: Ну, он, опять же, занимается на том уровне, где новички, в которые не могут просто с улицы прийти и попасть.
1: Понятно, да-да.
0: Он это, уже это работает сборники, с готовыми, да, спортсменами, подготовленными. Но если есть у человека желание себя попробовать в каких-то силовых дисциплинах, в принципе, есть тренажерные залы. В большинстве кругов есть центр физкультуры и спорта, ЦФК так называемый, в которых есть отделы инвалидного спорта, которые занимаются именно спортом людей с инвалидностью, всех нозологий.
1: То есть имеет смысл попробовать позвонить туда или прийти туда, или все-таки в региональное, если мы говорим вообще про Россию, в региональном отделении спросить, а скажите вообще, где здесь какая-то школа, которая вот готова там, или как поучаствовать в соревнованиях?
0: Ну, естественно, все надо начать с поиска информации.
1: Позвонить в Федерацию спорта слепых для начала, Всероссийская Федерация спорта слепых, сейчас Ольга Семенова его возглавляет, задать вопрос, а куда нам обратиться, как вот мы можем и хотим,
0: ну,
1: верно?
0: Опять же, специфика региона, смотри, где ты живешь,
1: региона, да,
0: где у тебя поблизости есть или нет возможность заниматься, угу, если есть такой тренер, такая, угу, секция. Именно по этому профилю, по этой тематике.
1: Ну, если очень сильно хочется, то возможность-то точно можно найти. Хочу к позитивному подвести, что если хочется, то дороги, пути есть. Если вот вы вообще даже не по линии инваспорта начали заниматься, это, а вот
0: в общем, да,
1: в здоровых федерациях стали себя проявлять и вас приняли.
0: Дорогу осилит идущий. Надо пробовать. Пытаться бороться.
1: Никогда не было момента, когда вы приходили в какую-то здоровую федерацию, такую, ну, так я условно говорю, здоровую, и говорили, ребята, вот у меня такие-то ограничения, но я хочу и могу. А говорили, не-не-не-не, извини, старина, вот мы боимся, мы, вот у нас только ребята абсолютно здоровые, с первой группой крови, 2 метра роста, голубоглазые блондины, и все. Никогда не было?
0: Нет, таких ограничений нет.
1: То есть готовы работать с незрячими? Да не только с
0: незрячими. Нет, что значит работает? Работаешь ты сам.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с УВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на 3-й фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности» на доске в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: В эфире программа «Аудиокнига».
6: Предлагаем вашему вниманию повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читает Михаил Державин.
7: «Очень вы нам нравитесь», — сказали мне в редакции. «Вот мы вас и вызвали». «Да», — говорю я, — «как приятно». «Нам, говорят, мне нужен свежий, новый, остроположительный материал. И вот чтобы в вашей манере». «Да ведь материал-то к манере не безразличен», — восклицаю я. «Не совсем понимаю», — говорят мне. «Как раз интересно, чтобы вы попробовали применить свою манеру на незнакомом материале. Неужели вас не волнует положительный герой и его проблема?» «У меня все положительные, скучно, говорю я. На отрицательных у меня сил не хватает». «Да нет, говорят мне, я про других положительных говорю. Герои, маяки. Неужели вас это не трогает?» «Есть!» – вдруг кричу я с радостью и отчаянием. «Есть один! Как же я забыл! Знаю одного! Хорошо знаю! С детства! Вот уж положительный, вот уж герой! Вулканы лазает! Каждый год себе что-нибудь ломает – руку, ногу, шею! И никто его, заметьте, не гонит! Сам лезет совершенно бескорыстно! В самый кратер! Не человек – символ!» «А вы говорили», и мне улыбается виноватой улыбкой. «И я уже лечу. Как ты там поживаешь, мой положительный герой? Надо же, куда тебя занесло? Послушай, а правда, что ты в эти вулканы лазишь? Все-таки я очень тебе рад. 100 лет не виделись. И когда бы еще свиделись? И вот вдруг ни с того, ни с сего. А тебе уже столько писали. Теперь мой черед. Когда я видел тебя в последний раз? Сидел я у себя за городом в тихих трудах и домашних заботах, и вдруг телеграмма. А я ведь скрылся от всех. Никто не знает, что я тут. Семейство мое всполошилось. Что там? Не случилось ли чего? Пятницу, 12 часов, буду ждать в финляндском вокзале Генрих. Какой Генрих? Почему на вокзале? Зачем в пятницу? Я, конечно, прибыл. Озираюсь. Вдруг меня хватают и тащат. Генрих, боже мой! Но мне не дают ни повосклицать, ни поохать. Меня впихивают в такси, которое уже ждет. Шофер резко берет с места. Он уже знает, куда. Нельзя терять ни минуты, говорит Генрих. Во мне просыпается детское чувство таинственности и опасности. И я подчиняюсь. Из суровых недомолвок и отдельно оброненных, мужественных и скупых слов я приблизительно понимаю, что к чему. Мы едем сдавать кандидатский экзамен по языку. То есть это я еду сдавать экзамен, но я буду не я, а Генрих. Генрих уже будет моим братом, конечно, старшим. Он, как мой брат, обо всем договорился уже, мол, я, то есть Генрих, прилетаю всего на 2 дня, и поэтому мне надо скорее. Так что я, как бы только с самолета, иду и сдаю экзамен. Он, Генрих, и сам бы сдал, но ему действительно завтра лететь назад на вулканы, и ему нужно без осечки. И я, то есть не я уже, а как бы Генрих, сделаю это легче простого. И тогда через месяц он сможет защитить диссертацию, потому что это единственное, что над ним висит. Экзамен по языку. Так-то. Приезжаем мы в институт. И тут обнаруживается сложная интрига, которую уже успел сплести Генрих. А именно, что одна женщина-доцент, с которой предварительно поговорили одни его хорошие знакомые, одновременно ее хорошие знакомые, должна была подобрать экзаменатора подобрее. Когда я узнал фамилию экзаменатора, то понял, что это мой школьный учитель, действительно добряк, и учил он меня в свое время тому самому языку, который я сейчас буду ему сдавать. К тому же у нас с ним еще в школе сложились особые дружеские отношения, и мы до сих пор изредка встречаемся и подолгу болтаем, так что он может несколько удивиться, если я буду не я, а как бы Генрих, и тогда вся затея может провалиться». О чем я сбивчиво и рассказываю Генриху. «Так что придется тебе самому сдавать», — говорю я. Генрих отнесся к этому совершенно спокойно, как и подобает человеку, постоянно рискующему своей жизнью. «Ну что ж», — сказал он, — «только как я объясню все это ей?» Он имел в виду доценшу. «Она ведь нас ждет, чтобы представить меня, то есть тебя, экзаменатору». «Придется открыться, — говорю я, — тут уж ничего не поделаешь». «Да», — соглашается Генрих и скрывается в ее кабинете. Через минуту он появляется с маленькой миловидной женщиной, и они вдвоем направляются ко мне. Этого я не ожидал. Она смотрит на меня широко распахнутыми восторженными глазами. «Так это вы!» «Я», — говорю я. «Почему она так смотрит? Может, она меня читала, и ей нравится, как я пишу?» «Я надуваюсь и краснею». Она проникновенно жмет мне руку. «Вот вы какой!» Хоть мне и лестно, начинаю чувствовать что-то не то. Пожимаю ей руку, называю себя по имени, чувствую резкую боль в боку. Это Генрих. Не могу вздохнуть. Она внимательно смотрит на Генриха. «А вы не похожи», — говорит она. «Тут я начинаю понимать. Генрих ничего ей не сказал. И сейчас мы идем знакомиться с моим старым учителем». «Что же ты?» – дико шепчу я Генриху. «Вы не обращайте внимания», – говорит Генрих и не краснеет. «Он только с самолета, одичал там несколько на вулканах». «Ну, как там погода?» – говорит она и смотрит на меня так же пристально и восхищенно. «А я-то, дурак, растекся. Это же она на Генриха смотрит, а не на меня, потому что я Генрих, Великий Генрих, железный Генрих, бесстрастно спускающийся в жерло вулканов, вулканавт один. А я-то... Ничего, говорю я, погода... Какой-то он у вас странный, говорит она Генриху. Он всегда такой, не задумываясь, отвечает Генрих. И все мое идиотское поведение, к моему удивлению, кажется ей вполне естественным. Все работает на образ. И, наверное, действительно кажется некой романтической застенчивостью и диковатостью. Я немножко успокаиваюсь и думаю о природе женщин и о тщетности наших усилий, нравится им или нет, потому что мы или нравимся, или нет, и тут уж ничего не поделаешь. И всегда ошибемся, думая, что нравимся или не нравимся, благодаря таким-то или таким-то своим достоинствам или недостаткам. Итак, мы все ближе подходим к моему старому учителю. К нелепому нашему и полному крушению и разоблачению. Но на счастье он еще не пришел. Мы остаемся его ждать, а она уходит, бросив на меня последний восторженный взгляд. «Что же ты?» – зло шепчу я Генриху. «Почему же ты ей не сказал?» «А не смог», – спокойно говорит Генрих. Появился мой учитель, как всегда галстук на боку, машет толстенным портфелем и весь не то прыгает, не то летит, а за ним хвост студентов, хвостистов. Осаждает добряка он, по-видимому, последний верный шанс на пересдачу. Мы с ним всплескиваем, скрикиваем, обнимаемся, я представляю ему Генриха. Учитель устал отмахиваться от наседающих, не перестающих ни на секунду что-то скучное, однотонно лепетать студентов. Они суют ему какие-то бумажки. Близоруки его глаза, кажущиеся махонькими, под толстыми и слоистыми, как луковицы, стеклами, жалобно щурятся. И он говорит слабым голосом: «Не видите разве, что я разговариваю?» А я шепчу ему не по-русски: «Какой Генрих замечательный человек и талантливый ученый! Какие у него небывалые обстоятельства! Послезавтра в вулкан лезть! Что ему надо непременно сегодня сдать!» И я оказываюсь вдруг таким же, как десятки облепивших его и что-то конючащих студентов. Учитель слегка тускнеет, извиняется и обещает все сделать. Студенты оттесняют его и вталкивают в кабинет. «Все в порядке», — говорю я, возвращаюсь к Генриху. «Сдашь. Технического-то я не боюсь, а вот политического текста...» «Боюсь», — говорит Генрих. «Я его тебе передам, и ты переведешь. А пока, — говорит Генрих, — нельзя терять ни минуты. У нас еще есть время, и ты меня подготовишь». Он достает из-за пазухи журнал «New Times», и мы начинаем переводить. От его произношения даже меня корчит. «О, бедный мой учитель! Ладно, — говорю я, — прочти хоть название журнала. Нефт Тимес», невозмутимо читает Генрих. Я начинаю понимать, зачем я был нужен. Но Генрих пребывает в твердой уверенности, что за оставшиеся полчаса он всему научится и все сдаст. «А это слово как читается? А это что значит?» — без конца спрашивает он. «Мне страшно за него. Ему нет». Такой мысли, что он не сдаст, он не допускает. Я же не могу в это поверить, несмотря на фантастическую доброту моего учителя. Экзамен Генрих, конечно, сдал. «Удовлетворительно?» – спросил я с робкой надеждой, когда он вышел из аудитории.
0: «Почему же удовлетворительно?» – невозмутимо сказал Генрих. «Хорошо».
7: «Хорошо?» – изумился я.
0: «Жаль, не отлично», — сказал Генрих.
7: Я возвращался домой разбитый, с печальными мыслями о том, как неинтересно, скучно и тускло я живу в этой жизни, где на каждом шагу нас подстерегает приключение и опасность. И в пионерлагере Генка был, конечно, центральной фигурой. Однажды у нас возникли стихийные соревнования по поднятию лома. На что способны послевоенные дети 10 лет? Один поднял 25 раз, другой 37, и больше не поднял никто. Я подошел и поднял 150 раз. Первенство мое было неоспоримо. Мне просто надоело этот лом поднимать. Я ощущал наслаждение от струящихся по мне восхищенных взглядов. Девочка, которая мне нравилась, посмотрела на меня с выражением. И тогда вперед подался Генка. «Я подыму 1001 раз», — сказал он. Все поняли, что Генка скандалился. С его сложением легкоатлета, тонкими, как спички, руками, нечего было думать даже о побитии моего рекорда, не то что еще о 1001 разе. Я скромно отступил в сторону, пораженный его наглостью, и стал тихо и радостно ждать его позора. Поднимал он с трудом, совсем без легкости, откидываясь всем корпусом, почти ложась назад, и руки его дрожали. К моему удивлению, первую сотню он как-то осилил. На 101-м разе его тощее тело стали бить судороги. Весь сотрясаясь, он поднял еще 51 раз, и мой рекорд был повержен. На меня уже никто не смотрел, все были свидетелями подвига. Побив рекорд, под восторженный вой болельщиков, воодушевленный Генка довел рекорд до 200, после чего с ним стало твориться что-то страшное. Дергаясь и дрожа под этим тоненьким ломом, который был теперь, наверное, равен рекордному весу новака, он выпустил 2 больших слюнявых пузыря. Но кто-то понял, что он сказал, и на него вылили ведро воды. Не к чему описывать все его мучения. Это было бы, как говорят критики, ненужным физиологизмом. На него вылили не одно ведро. Зрителям уже начало все это однообразие надоедать, и они стали расходиться понемногу, удивляясь и даже осуждая эту Генкину настырность. Ведь рекорд был давно уже и безнадежно побит. Он валялся в пыли у моих ног, сморщившийся в 4 раза. Девочка, которая мне нравилась, забыв обо мне и обо всем некрасиво, открыла рот и смотрела на героя. Теперь каждый Генкин раз был рождением нового рекорда. В общем, он выжил всю 1001 раз и куда-то исчез. Вечером его нашли и принесли. Он отлежался. Это было чудо. Таким я понимаю его до сего дня. Для меня это первый из 12 подвигов Генриха, за которыми я слежу всю свою жизнь. Это было равносильно тому, чтобы, прыгнув в высоту всего на 1.5 метра, так разозлиться на человека, перешедшего 2-метровый рубеж, что сказать сдуру: «А я прыгну на 20». И прыгнуть-таки. Это было невозможно, и это было чудо. Первое чудо воли Генриха, происшедшее на моих глазах. Оно как бы определило для меня в дальнейшем всю его жизнь, потому что Генрих взрослел и старел, а механизм его оставался всегда тем же, что и при поднятии лома: доказать другим, доказать себе, на что он способен. И даже тогда, когда он давным-давно уже доказал другим, и конкурентов у него не было и быть не могло, он испытывал постоянную потребность доказывать уже только себе. Лечу я к другу детства и читаю газеты и журналы разного возраста, специально к этой поездке подобранные, целая пачка, вживаюсь, так сказать, в образ.
8: Схватка у логова дьявола из журнального очерка. Чем ближе к вершине, тем гуще камнепад. Перебегали по одному. Другой ждал, пока его товарищ не находил какое-то безопасное место под укрытием скалы. Лавовый поток был всего в 2 метрах от них. Сверху его покрывала серая дымящаяся остывающая корка. И вдруг произошло неожиданное. Огненная глыба упала на эту непрочную корку. Мгновенно обнажилось раскаленное нутро потока. На вулканологов поползла лава. Надо было уходить. Куда? Толя оглянулся, и в тот же момент сильный удар сбил его с ног. Последнее, что он видел – встревоженное лицо Генриха и летящий на Генриха огненно-красный камень.
7: Но и тут он остался жив, мой удивительный друг. Он пришел в себя на 8-е сутки и остался жив. Мы играем в коллективные игры на бывшей волейбольной площадке. На ней уцелел лишь один столб, и тот сломан наполовину. «Ласточка летает?» – спрашивает воспитательница. «Летает!» – и мы все увлеченно машем руками, как крыльями. «Бегемот летает?» «Летает!» – увлеченно кричу я и один машу крыльями. «Эвакуированный, а глупый», – говорит воспитательница. И обидный смех до сих пор в моих ушах. Воспитательница объясняет следующую игру. Она спрячет предмет на видное место, а мы будем его искать. А кто найдет, подойдет к воспитательнице и тихо скажет ей на ушко, где он увидел этот предмет. И вот все разбредаются по площадке в поисках. Как мне надо обнаружить этот предмет первым, выбраться из моего падения и позора? Но первый, как всегда, Генка. Он подходит важно к воспитательнице, он шепчет ей на ушко. Они далеко от меня, но я слышу, будто мне громко шепчут в ухо: «Молодец, молодец!» Я даже забываю искать. Я вспоминаю об этом, когда еще сразу двое подбегают к воспитательнице и шепчут. Я бросаюсь искать. Я обшариваю каждый сантиметр. Хотя бы одним из первых, хотя бы в первой половине. А они все быстрее, все чаще подходят к воспитательнице и шепчут. И вот уже нас едва трое, самых тупых. Я хожу и вовсе бессмысленно вожу по земле глазами в скучном и безразличном отчаянии. Ребята, уже нашедшие, скучились вокруг воспитательницы и нетерпеливо переминаются. Надо начинать следующую игру, а мы все возимся. Предмета же нет как нет. Я не мог его не увидеть. В сотый раз я проверяю себя, разглядываю до отвращения заученную местность волейбольной площадки. Это колдовство, не иначе. Все, например, видят предмет, а я на его месте голую землю. Мне хочется сбежать куда-нибудь и пропасть навсегда. Я поднимаю голову от земли и вдруг вижу. Открыто у всех на виду на сломанном волейбольном столбе лежит этот предмет. Надо только поднять голову. Восторг ослепляет меня. «Вот он!» — кричу я и показываю пальцем. Два оставшихся со мной идиотика, Рома и Кира, смотрят на мой палец, расстегнув рты. «Что же ты?» — презрительно говорит воспитательница. «Ведь надо на ушко. Ты только о себе подумал, а о них, о Роме и Кире, не подумал. Испортил им игру». И если я вынес и это, и выжил, то, очевидно, умру естественной смертью и в глубокой старости.
6: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства» читает Михаил Державин.
7: «Мы сидим и поем». Это мне очень нравится. Все поют, и я пою. Так я, наконец, чувствую себя в коллективе. Это сладкое и обеспеченное чувство. Мы поем «Варяга». Наверх вы, товарищи. Наверх вы. А это мне не совсем понятно, но я никогда не спрошу об этом. Мне неловко, потому что я убежден, что остальные это очень хорошо знают. Я не спросил об этом до сего дня. Я попадал в бездну глупых и обидных положений, потому что стыдился спрашивать разъяснений. Мне часто стоило сложнейших и долгих умозаключений добраться до простых, всем известных вещей. Теперь-то я с легкостью не стыжусь спросить что угодно, и дорогу у прохожего, и у соседа слева, как зовут моего соседа справа, с которым я давным-давно знаком, могу даже сказать: «В магазине нарежьте мне сыру не от корки, пожалуйста, а от серединки». Я теперь могу спросить что угодно. Да, мы поем, и от первого же слова «наверх вы» у меня начинаются спазмы в горле. Да чего красиво мы поем. Я увлекаюсь, я разеваю все шире свой глупый рот, а когда мы доходим до «врагу не сдается наш гордый варяг», у меня уже першит в горле, застилает глаза, а Марья Степановна говорит: «Ты опять орешь, не мешай всем петь». Это не может относиться ко мне. Я так прекрасно пою. Я сильнее всех чувствую эту песню. Я озираюсь возмущенно по сторонам. Кто-то орет и портит песню. Но это относится ко мне. Да, да, нечего головой крутить. Это я тебе говорю. Так я впервые ощутил несоответствие, несовпадение внутреннего чувства и его выражения, столь сильное в жизни. И никогда мне не удавалось спеть рассказ.

0: Голоса ни слуха, но он не страдал от этого, потому что в нем не было и чувства песни. Он просто открывал со всеми рот и не издавал ни звука, и воспитательница говорила мне: «Вот у Гены тоже нет больших способностей, но он поет с каждым разом все лучше, я теперь его даже не слышу».
1: Репортаж из кратера вулкана. Автор Генрих Ше. Утром мы просыпаемся под легкий шум. Анатолий вылезает из палатки, осматривает кратер и кратко сообщает обстановку. Дымит на всю катушку. И действительно, даже палатка, стоящая в нескольких метрах, едва различима. Резко пахнет серой. Тем не менее, лучшего ждать не приходится, и мы решаем все-таки проводить спуск. Вот и дно кратера. Оно завалено гигантскими глыбами. Из щелей с гулом вырываются газовые струи. Прикасаюсь к одному из камней и отдергиваю руку горячо. Приходится надеть перчатки. Видимость не превышает 5 метров. Когда я поднимаю лежащий на соседнем камне рюкзак, выясняется, что он насквозь прогорел. Долго топчусь на небольшой площадке, наконец замечаю широкую трещину. Породы в трещине имеют какой-то вишнево-красный оттенок. Привязываю термометр к ручке молотка, подношу к стенке трещины. Результат неожиданный. Термометр, рассчитанный на температуру до 500 градусов, лопается почти мгновенно. Начинаю внимательно присматриваться и убеждаюсь, что породы в трещине не окрашены в красный цвет, а просто нагреты до красного каления. Судя по интенсивности свечения, температура здесь не ниже 650-700 градусов. Часы показывают 4. Значит, я здесь уже около 2,5 часов. Надо выходить. К тому же противогаз начинает пропускать газ. По-видимому, пора менять фильтр. Нахожу оставленный страховой конец, обвязываюсь и машу рукой. Подъем.
0: Газета 3-летней давности. Что делал я 3 года назад, зимой, в этот же день? Пожалуй, что я сдавал дела и оборудование новому старшему буровому мастеру. Был он человек опытный и дотошный, Иван Ильич. Он ходил с длинным свитком акта передачи вокруг буровой и подсчитывал каждую гайку. И какую ни находил, из акта вычеркивал. А я-то, болван, в свое время принял все не глядя. Такой мне показался славный человек мой предшественник, что просто неприлично было не доверять ему. Генрих в это время подносил термометр к вишнево-красной скале.
1: Тоскливо и нудно выбивает дробь на крышах палатки треклятый дождь. Облака наползают прямо на палатку, сгинь видать. Все вокруг дышит исполинской мощью. Многие из вершин загадочно смотрят в синее небо темными глазницами кратеров, иные курятся белым дымком. Величественные и безмолвные, словно сфинксы, изваянные катастрофами мироздания, они манят и будоражат воображение. А они сидят на этом вздыбленном куске земли, а вокруг все так же поет, пляшет, кружится снежная карусель. 5 дней назад должен был прилететь за ними вертолет, и уже 7 дней подряд все заслонило собой ревущая белая мгла. В этой кромешной снеговерти они давно потеряли счет дням и ночам, с трудом различая их. Кончилось топливо, ложка тушенки в день, ложка на 4. Ее разведенной водой съедали в обед. На завтрак и ужин пищей служили шутки. Говорят, в смехе тоже содержится определенное число калорий. Дракон притих, затаился перед новым прыжком. «Ребята, мы накануне больших событий», – взволнованно сказал Генрих. «Надо собираться в путь». Но в наушниках проскрипело: «Возражаю, категорически. Скалы, пропасти, будут трупы. С гарантией, ждите прояснения». Разгневанный дракон встретил гостей канонадой. А может, он салютовал непокорным? А зачем тогда багрово-черная туча, что протянулась по небу? Да, опасно. Да, риск. Но чтобы сказать новое, чтобы открыть неоткрытое, рисковали везде и всегда. На вершине ветер дул со штормовой силой.

0: И при морозе в 40 градусов. Кинокамеры и фотоаппараты замерзли. Генрих отогрел один из фотоаппаратов на своем теле, и это позволило ему сделать несколько снимков. Точно отвечая дерзким возмутителям векового покоя, горы огрызнулись басовитым эхом. Миг, и все смешалось в страшном грохоте. У них на глазах расступилась земля. За грохотом Генрих не расслышал испуганный крик друзей, но он и сам понял, что единственное спасение – вскарабкаться как можно выше. Он цеплялся, ломая ногти, за каждый выступ отвесной стены. Огромные глыбы с дикой скоростью неслись на него, обрастая по пути. Генрих прильнул всем телом к отвесной скале, слился с нею, вздохнул с облегчением. Ну, пронесло. Додумать не успел. На последнем издыхании дракон все же задел его крылом. Генриха сорвало со скалы. Измолоченный, почти потерявший сознание, он делал нечеловеческие усилия, чтобы уцепиться за землю. Он знал, там, метров на 185 ниже, бездонная пропасть. Но на гладкой спине застывшего лавового потока уцепиться не за что. Ни выступа, ни трещины, ни кустика. Конец. Генрих закрыл глаза и немного подогнул ноги. Когда друзья добежали до Генриха, он был без сознания, весь в крови. Переломанные руки безжизненно висели, как надломленные ветви дерева. «Может, дать сос?» «Я против», — сказал Генрих, глядя на друзей. Но радист без устали отправлял в эфир тревожные сигналы. И солнце еще не село, а Генрих уже лежал на операционном столе. 4 тяжелых перелома конечностей, большая потеря крови и сотрясение мозга. 100 ушибов в счет не шли, их было невозможно сосчитать. Опытные руки врачей сделали свое дело. Сделала свое дело и свежая кровь безвестного донора. Остальное завершили главные целители – молодость и крепкий организм спортсмена. Мы встретились с ним вновь на краю кратера. Генрих, худощавый, небритый, с удивительно живыми и веселыми глазами, объяснял, зачем он будет спускаться в кратер. Грозная преисподняя вела себя активно. Из кратера густо валил сернистый дым, слышался непрерывный гул и стук. «Буду спускаться», — произнес Генрих, заглянув в дымную глубь и прислушиваясь к гулу. Вулканологи такие же, как он сам, молча принялись за дело. Генрих, обвешанный 2 рюкзаками, противогазом и фотоаппаратом, поправил на голове каску и, приветливо махнув рукой, повис над гудящей пропастью. Вышло солнце и повалил тяжелый, мокрый снег.
1: «Ну ничего, скоро уже все увижу своими глазами», — успокаивал я себя, перебирая статьи о Генрихе. «Мало ли что пишут. Ладно, пора спать». А ночевал я в аэровокзале. Вот уж где свободных мест нет. В этом огромном здании не мог найти хоть одно свободное место. Такое, чтобы можно было сесть на пол, прислонившись спиной к стене. Такого места ни одного не было. Я обнаружил себя уютно устроившимся на полу, прислонился к креслу и задремывал. И сквозь дырявый этот сон входил в меня посторонний разговор, и в нем проступал некий сюжет, и я безвольно следил за ним вполуха, боковым зрением. Она сидела в кресле, к которому я прислонился, и все рассказывала, рассказывала, словно бежала. Голос был молодой, хриплый и высокий. Иногда она заикалась или задыхалась, чуть запиналась на бегу. Какая-то бесконечная интонация простодушного удивления царила в ее речи, словно она пересказывала слышанную где-то историю, которую запомнила не вполне отчетливо, и, пересказывая, с удивлением обнаруживала, что все это ведь с ней самой произошло. Она все рассказывала, рассказывала, а соседка все слушала. Я не видел обеих. Но голоса их были так откровенны. Один волновал, другой раздражал. «А он что? А вы? Ах ты, Господи!» иногда вставляла соседка голосом дамы. И была видна ее пухлость, ее круглые каренькие глаза, безуспешная мина участия. А рассказчица... За ее голосом сразу было видно лицо. И в этом лице был весь человек. Я опасался оглянуться, чтобы вдруг не разрушилась эта цельность. Я не сразу понимал, о чем речь, так укачивал меня этот голос. Ее слова проходили сквозь дрему и переходили в картины сна, и картины эти таяли на поверхности ее слов. А сюжет был до того прост. Жила на Сахалине и сошла с лейтенантом. Летчик, он техник. Нет, про женитьбу она и не заговаривала. Любовь была. И вдруг его в другую часть переводят, в Забайкалье. Он сказал: «Только устроюсь на месте, вызову тебя, Катя». И вот письма нет и нет. Месяц нет и другой нет. Тут тетка заметила, что Катя беременна. Избила. И как начала пилить изо дня в день. «Что вы говорите? Надо же!» — сокрушалась соседка. «Так я полгода промолчала, рта не открыла, пока вот он не родился». Я невольно оглянулся и увидел Катину длинную спину, острый локоть и прямое плечо, краешек одеяла из-под локтя, и задохнулся. Все было таким же, как голос. И отвернулся поспешно, с чувством вора. Тетка тут вроде Катю простила, влюбившись в племянника, и начала действовать. Узнала, кто он, где служил, куда перевели, и написала в часть. И вот Катя едет к нему, и что-то нехорошо на душе. Если любит, то почему не писал полгода? А если не любит, а только боится? Военный ведь, то зачем ей ехать? Конечно, трудно одной, но уж лучше тогда одной. Я ведь и не стала бы ему причинять никаких неприятностей. Если он так, то лучше бы я не поехала. Да и сама-то я уже не понимаю, люблю ли его. Еду, и чем ближе, тем больше мучаюсь. Может, я сама к нему не хочу? Ну, конечно, говорит соседка, так им и надо. А то все цветочки, ягодки, саночки возить. Живи, а не живи, то плати». Правильно сделали, что поехали. Ну да, совершенно с вами согласна. Что ж без любви? Без любви деньги не нужны. Ну, конечно, поезжайте. Может, все-таки мне назад вернуться, говорила Катя. Тетка съест. А вдруг он все-таки любит меня и хочет сына увидеть. И так себя уговаривала. А сама-то все уже знала. Был тут еще один человек, мой сосед напротив. Был он не молод, не красив. И одет не по-городскому, в сапогах и в свитере. Он прикрылся полушубком, но не спал, а тоже прислушивался к разговору. Иногда он поднимал свои маленькие жесткие глаза, и было понятно, что он видит ее лицо. С какого-то момента он уже не отрывал от нее взгляда и смотрел мрачно, сбычившись чуть ли не зло. Казался все более усталым, не спавшим и трезвым человеком. Вдруг он встал, неожиданно большого роста. «Брось», — сказал он, — «не езжай ты к нему, не стоит». «Правда?» — с надеждой спросила она, повернувшись к нему всем голосом, как бросившись. Тут я вывернул шею и увидел ее лицо. Все было точно, точно так. Я не подумал, что лейтенант трус или дренцо. Я подумал, что он просто дурак. Я смотрел в это веснушчатое, широкоглазое лицо, и подростковое рыцарство зашевелилось во мне, погнав передо мной воинственные картинки воображения. «Правда? Вы так думаете?» С непонятной радостью отвечала она моему соседу. «Вот и я так думаю». Тут по ее лицу пробежала как бы тень от облака. «Ну, как же... Слушай, — сказал сосед, — пойдем и сдадим твой билет и купим другой». Тут он объяснил, кто он, откуда, куда он ее повезет и как устроит. Оказался он прораб. Он ведь был и похож на прораба. «Если захочешь, — заключил он, — выйдешь за меня, а его усыновлю». Говорил он просто и куца, будто наряжал на работу. Но было в этом мужике... нечто столь убедительное, что Катя подхватила ребенка и пошла за ним. А когда они вернулись, я не узнал ее. Он шел рядом и говорил ей что-то свое, мерное и основательное, а лицо ее было такое, что смотреть на него было все равно, что подсматривать. И я отвернулся. Я испытывал чувство острой зависти и ревности к чужому поступку. Вот и весь романс. Я вполне допускаю, что они будут потом ругаться и ссориться, и что счастье их не будет безоблачным, но одного не будет никогда. Никогда он не вспомнит, не похвастается, не упрекнет ее тем, как подобрал ее с ребенком, никогда не поставит этого себе в заслугу и не потребует награды, потому что это был поступок в подлинном и полном значении этого слова. И он тотчас перестанет им быть, если станет предметом самоутверждения и любования. Время выдвигает свое слово. И слово это – поступок. Способность к поступку – основной признак мужчины. Все остальное можно считать вторичными половыми признаками, почти как окраску петуха или фазана. Поступок требуется каждый день и исключительно редок. Поступок – форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Такова была цепь размышлений на почве поступка, совершенного за меня другим человеком. Вот они и уходят, двое счастливых, от меня завистливого, и я перевожу взор. В конце концов, слишком по линейке провел я тебя в этом рассказе, и сам вышел по линейке. Две параллельные, мол, линии никогда не пересекаются. Я преувеличил. И с какой же радостью встречусь я с тобой и увижу, что не прав, и что женщины не так уж тебя любят, и товарищи над тобой потрунивают, и корреспонденты со своим романтическим лекалом поднадоели уже тебе, и дело стопорится, и выговоров у тебя куча. И вдруг мы, всегда несколько настороженные друг к другу, посмотрим друг на друга с пониманием, и в нас окажется много больше общего, чем мы предполагали». За счет того, что мы прожили уже какую-то жизнь за пределами детства, за счет опыта, за счет протекания времени сквозь нас. Я увижу в твоих глазах понимание, грусть и усталость, какую ты себе позволишь поздним вечером после всего, как конфетку к чаю. И тут же застыдишься своей слабости и оправдаешься и признаешься одновременно. Знаешь, никогда раньше не уставал. А вот после последней переделки, когда мне проломило череп на Авачи, нет-нет, а стал иногда уставать. И закроешь глаза. И мы снова летим. И на этот раз прилетим. И взлетали мы из пурги и ночи, а потом светлеть стало. Мы влетели в хорошую погоду, а погода простиралась как раз над тем дальним краем, куда я летел. И там, глубоко под нами, были его горные цепи, как колотый сахар, и большие, голубые, конечно, озера. Они разворачивались под крылом, и то приходили, то уходили, будто кто поворачивал под нами это сизое блюдо с колотым сахаром. А сторожилы кричали и тыкали пальцем в иллюминаторы. «Видишь, видишь!» И называли хитрые имена этих гор и этих озер. Сели мы у подножья большого отдельно стоящего вулкана. Над вершиной его было маленькое облачко, а внизу у трапа стоял мой знаменитый друг в кожаной куртке и широко улыбался. Солнце, снег, друг и самое раннее в моей жизни утро, почти самое раннее во всей моей стране, а там далеко дома еще спят вовсю. Здравствуй, друг. Это дома мы противоположности. А здесь у нас все будет общее. Крыша тут и дом там. в воспоминаниях. Я рад тебе. Я не только прилетел. Я как бы вернулся назад, увидев тебя. Ты залог моего возвращения. Собственно, оно уже началось. Возвращение домой. Получай свои письма и гостинцы. Да, папа здоров и мама здорова. Хорошо-то у вас, как весна. У нас всегда так, бормочет друг. А что это за облачко над горой? Почему всюду ни одного, а лишь над ней? А это не гора, а вулкан. И не облачко, а это он курица, бормочет друг. Рот его раскрылся, и его нет рядом со мной. Это я здесь, а он сейчас там, в Ленинграде. Мой друг читает письмо. Здравствуй!
2: Повесть Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Читал Михаил Державин.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
3: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости. И в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
2: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
4: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу

0: поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями, то есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле, то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
1: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
0: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
1: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
2: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да, это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
1: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
3: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
1: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальное какое-то баланс своего психологического благополучия.
0: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
3: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот, вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
2: Юридический минимум НКО.
3: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучала морская песня Владимира Мигули и Юрия Гарина. Ее исполнил ансамбль Черноморского флота. И как вы поняли, а может быть и помните с прошлого раза, сегодня вторая передача, посвященная творчеству Владимира Мигули. Сегодня его песни будут петь разные исполнители. Итак, в начале 90-х годов Владимир Мигуля получил в центре Москвы для проекта работы с молодыми талантливыми музыкантами здание. И работал довольно долго с малоизвестными талантами молодыми. В тяжелые 90-е он устраивает благотворительные концерты, является одним из основателей благотворительного фонда «Щит и лира», который помогал многодетным семьям милиционеров и семьям погибших милиционеров. Но вернемся к песне. Сейчас прозвучит песня «Улыбнитесь, каскадеры» на стихи Андрея Дементьева. Когда-то это была очень популярная песня. Она прозвучит сейчас в исполнении вокально-инструментального ансамбля, а иногда даже говорят группы «Земляне».
1: На крутых поворотах машину бросает кювет. Снова дух замирает, но прекрасней профессии нет.

Говорят, что это произошло из-за того самого здания в центре Москвы. Кто-то, видимо, хотел завладеть этим зданием, оно было очень выгодно. Но еще до этой истории Владимиру Георгиевичу поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. И пережитый стресс ускорил течение этой и без того страшной болезни. Уже будучи прикованным к постели, Владимир Мигуля написал около 20 песен. В общем, работал до последнего. У него уже одна рука только работала, и он все равно продолжал что-то наигрывать, что-то сочинять. Сейчас давайте услышим еще одну из песен Владимира Мигули. Известная песня «Поговори со мною, мама» на стихи Виктора Гина. И песня эта звучит в основном в исполнении Валентины Толкуновой. Сегодня же хочу предложить нам с вами услышать запись Марии Кадряну. Поскольку ее голос значительно реже звучит в эфире, давайте с вами вспомним эту замечательную певицу. Итак, «Поговори со мною, мама» поет Мария Кадряну.

У Владимира Мигули долго не было семьи, никак он не мог создать семью. В общей сложности было 3 брака, 2 коротких, хотя в первом родилась дочь, а вот третий, самый длинный, его супругой стала Марина Мигуля, с которой они прожили вот до конца дней Владимира Георгиевича. У них родилась также дочь, также Владимир Мигуля воспитал и удочерил дочь Марины от первого брака. Владимиру Мигуле было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Не стало певца и композитора в начале 1996 года. Ему было всего 50 лет. Но в людской памяти остались песни, написанные Владимиром Мигулей, и его голос. А в завершении программы прозвучит песня Владимира Мигули на стихи Сергея Абрамова «Травы детства». Ее исполнит в собственном сопровождении на гитаре и скрипке Виктор и Любовь Анисимовы. Не путайте с песней «Травы детства», которую пели Верасы. Это другая совершенно песня, других авторов.

0: Актуальный репортаж.
1: С декабря 2025 года в музей имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие участники Боспорской и Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
2: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, в скобочках, Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
3: С тактильным материалом.
2: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
3: Да. Я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
1: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
3: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
1: Я даже не заметила разницы в целом и там
3: ощущается, да, что, где,
1: да,
3: где границы заканчиваются.
1: Да.
3: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
1: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
2: Конечно, думаю, что это возможно. Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
4: И Галина Ефросовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
3: Да. Всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
2: Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания, Музеон, Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
5: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг.
6: Это как
5: модель? Это турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом, крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно передавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком и раскрутить.
6: Чуть-чуть. А так ручного режима, то есть никогда...
5: не такая. Не, там нет ничего, ни электричества. Вот. Да. Да, поставьте, покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
7: Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
5: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем, но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
7: Глина вращается?
5: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
1: Большой интерес вызывают античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
8: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарильнага, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока, как бы, да, вот, как сказать, периодов, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, той стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. И уже первое занятие очень много дало.
1: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
8: А я преподаватель.
1: А чего, если не секрет?
8: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но потому что их время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении, я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
1: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
9: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты. И вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так как бы центами ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией камератов, которые проводят разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас, это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандема Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
10: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано, поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха, хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка» – излишний дословный перевод жанра скерца. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с УВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3000 работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью. Коллективы смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам «Равные возможности на доске» в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в гостях Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. Привет, ребята.
5: Всем здравствуйте.
4: Привет. У моих гостей в это лето появился необычный, очень интересный опыт. Этот опыт напрямую связан с теми несколькими передачами о рыбалке, которые мы делали с Игорем. Я очень надеюсь, что ребята сегодня поделятся с вами вот этим вот необычным своим приключением, связанным с ловлей рыбы. А с чего все началось, ребят?
6: Мне очень давно хотелось съездить на рыбалку, просто не было компании, с кем можно было съездить на рыбалку и получить такое удовольствие, которое мы получили в этот раз. Самостоятельно во взрослом возрасте я никогда не ездил на рыбалку, не рыбачил. Но когда был маленький, мы с отцом рыбачили, это было в Казахстане, Гурьев, город, который сейчас называется Атырау. Там происходило все таким образом. Я просто-напросто ходил, утром рано вставал с ним, 4:30, в 5 часов мы ходили на речку Урал. Вот, и я, собственно, там рядом с ним сидел, он закидывал удочку, донка называется. Вот, ну и, соответственно, сидели, ждали, пока клюнет. Ловили мы там в основном сазана. Когда я познакомился с Игорем, он начал рассказывать о том, что он рыбачит. У него есть опыт рыбалки вслепую. До того момента, как он ослеп, он был рыбаком заядлым, как он рассказывал. И я так понял, что он не забросил этим заниматься и после того, как потерял зрение. И я, что называется, обрадовался, что есть возможность, появилась возможность съездить в компанию порыбачить. Ну, я ему предложил, он согласился. Долго не ломался даже вроде.
4: Игорь, для тебя как вот эта рыбалка? Потому что я так понимаю, что эта рыбалка для тебя ну, не в новинку, да, но нечто все-таки выходящее за пределы твоего опыта, да? Больше ты говорил про спиннинг, так я понимаю.
5: Значит, здесь мы окунулись в такую для меня новую стезю, скажем так, платная рыбалка. То есть недалеко от дачи Евгения находится пруд, который предоставляет услуги по платной рыбалке. То есть что из себя представляет данный водоем? То есть это озеро, которое такими деревянными мостками разделено на множество квадратов. И со всех этих мостков, то есть они пересекают все озеро как бы целиком, можно, можно сказать, в любую часть этих квадратиков таких получишь словить рыбу. Соответственно, все это дело надо оплачивать. Вот, оплачивается, притом это разными способами, чуть далее к ним подойдем мы. Для меня не было до этого опыта платной рыбалки. То есть для меня всегда, раньше, помню, в детстве было понятие платной рыбалки, это когда ты заплатила, там водолазы тебе рыбку надевают на крючок твой, и все. Здесь мы ловили на удочку, которая называется фидер. Эта удочка выглядит, да, действительно очень похоже само удилище на спиннинг, то есть все само удилище, катушка, плетенка, но на конце прикреплена кормушка, в которую забивается приманка.
4: А сразу такой вопрос, а где вы вот эту вот снасть достали? Это там вы брали или у кого-то из вас?
6: Ну, Игорек, как настоящий рыбак, привез свою удочку. Я взял в аренду там уже на месте.
4: А что за удочка такая? Что за кормушка? Что за заправка для нее? Вот подробнее можно это описать?
5: Само по себе удилище очень похоже на спиннинг. Само удилище, катушка, плетенка. На конце плетенки, которую у нас мы закидываем, крепится кормушка. Она похожа на что-то, нечто в форме яйца, только все из проволоки. То есть со всех сторон она прозрачная, продуваемая и так далее. То есть проволока, которая замотана просто вот в форму, кольцом в форму яйца.
6: Да,
5: такой
6: но
5: вот
6: это
5: овал.
6: Не тоненькая проволока, да, как можно представить, обычная тоненькая проволока, а это такая толстая, ну, сколько диаметра, если в разрезе будет?
5: 2-3 миллиметра, наверное.
6: Да,
5: вот так.
6: То есть такая прочная проволока.
5: То есть и достаточно она между собой не имеет небольшую эту ячейку для того, чтобы внутрь можно было забить приманку. Приманкой, на самом деле, является, можно сказать, все что угодно, любая кашица, но поскольку мы приехали на платный водоем, где мы хотели, чтобы нам предоставили все услуги, мы купили приманку там. Стоила она относительно недорого, килограмм этой приманки стоил 200 рублей.
4: То есть вот эта вот Каша, да, как ты сказал, это вот 200 рублей за килограмм.
5: Да, притом самое интересное, что продавец, он же, наверное, самый профессиональный рыбак, который там администратор пруда, так назовем его, долго ходил, выбирал, говорил, так, банановый, так, апельсиновый, такой-то еще, говорит, о, дай-ка я вам дам конопляную приправку. Ну, думали, может, веселее будет эта рыбалка от этого. Так-то, в общем-то, оно и получилось. Приманка заключается, то есть просто порошок, который разводится водой из этого же пруда, до консистенции пластилина. И вот забивается вот в эту кормушку, которую мы описывали выше, то есть просто плотным таким слоем внутрь все-все-все забивается.
4: Все вот это яйцо, да?
5: Да.
4: Изнутри. Хорошо, раз мы сказали о стоимости приманки, тогда в аренду удочку взять, сколько это будет стоить?
5: 300 рублей стоила удочка, от Евгений брал. Вот. Что касается, кстати, цен на саму рыбалку. Жень, ты помнишь?
6: Да, что называется, есть несколько тарифов. Вот я, к сожалению, времени не знаю. Ну, давайте просто скажем, что там есть определенное время, за которое ты платишь 2000, да?
5: Там с 6 до 10 вечера оно было.
6: Да, где-то так. Платишь 2000, тебе показывают, где ты за эти 2000 должен ловить рыбу. Все, что ты поймал, ты уносишь с собой и, соответственно, не платишь ничего за то, что ты поймал. Есть
4: безлимитный, да?
6: Ну, можно сказать, безлимитный, да. Есть другая цена, там с 6 утра...
5: До 2 дня, кажется, до 2.
6: Да, ну, до обеда, грубо говоря, 1500. Опять же, тебе показывают место, где ты должен рыбачить за эту цену. Ну и, соответственно, все, что ты поймал, ты уносишь с собой.
4: Я правильно понимаю, это другой квадрат уже пруда, вот, другие мостки, да, грубо говоря?
6: 1500, 2000, это все одно и то же. Только зависит от количества времени, сколько там будешь сидеть.
4: Так.
6: И есть еще два тарифа. Один тариф VIP и другой, потом мы уже выяснили, вот, что есть чистый VIP. За VIP ты платишь 500 рублей. И находишься там целый день. Причем ты можешь уйти, вернуться обратно после обеда, например, показать путевку, что ты вот заплатил за такой тариф, и продолжать ловить дальше рыбу. Но заплатив 500 рублей за этот VIP, да, с одной стороны, кажется, дешевле гораздо, чем вот предыдущие тарифы, здесь есть некий такой подвох. За то, что ты поймал, ты должен заплатить. Здесь, получается, 1 килограмм рыбы стоит 190 рублей.
4: Угу.
6: Вот. Ну и чистый VIP есть. Я, к сожалению, не знаю, сколько он стоит, потому что мы выяснили об этом позже. Но мы заплатили деньги за VIP. Нам показалось, что это для нас в данный момент гораздо лучше будет. Вот. Угу. Мы надеялись поймать, конечно, с Игорем.
4: Ну, первая проба, да, поэтому решили, что вот 500 рублей этого достаточно.
6: Да.
4: Кстати, вот я так тоже такой вопрос задам, может быть, он станет показываться, но на всякий случай. Вы вдвоем пришли и отдали 500 рублей, да? У вас могут быть трое, четверо или с носа, что называется?
6: Каждая путевка стоит 500 рублей.
4: Угу. Вот.
6: Ну, можно даже немножко отмотать назад, да, и начать о том, как мы туда, в каком составе мы туда пришли. Во-первых, мы туда пошли не одни, потому что я там ни разу не был на этом пруду. Вот, соответственно, я не имел представления, как до него добраться. Мы поехали с моим отцом туда, вот, на машине. Мы туда приехали, ну вот, мы вдвоем с тростями, и папа нас туда завел. Вот, мужик, как мне показалось, слегка удивлен. Даже если сказать, что слегка, это, наверное, будет... Да, он был очень сильно удивлен, увидев нас двоих слепых. Как мне показалось, на несколько секунд даже, наверное, дар речи потерял.
5: Да, потом он поприветствовал нас и сказал, ну, вы знаете, сегодня плохо клюет.
4: То есть были какие-то вопросы, да, к вам возникли все-таки, я так понимаю?
6: Ну, он очень сильно себя держал в руках. Мне кажется, все вопросы, которые он хотел задать, он решил не задавать. Вот это вот его замешательство там некоторое время, и все, дальше он как бы... Да, кстати, может быть, еще он понял, что мы... действительно немного знаем что-то о рыбалке, он понял после того, как Игорь стал говорить, что вот нам в данный момент нужна вот такая вот удочка, и даже правильно назвал эту удочку. Да, фидер. Угу. Вот, потому что в этом пруду на самом деле водится разная рыба. Да? Там водится карп, водится окунь, щука, сом,
5: лещ.
6: Карась, лещ.
5: Ух и ты, даже осетр нам сказали,
6: что
5: есть.
6: А, даже осетр даже есть. И вот для того, чтобы как бы ловить определенный вид рыбы, да, нужна определенная удочка.
4: Так, хорошо, вот это уже интересно. Тогда почему, Игорь, ты выбрал вот этот самый фидер?
5: В тот момент нам надо было сделать выбор, да, что мы будем ловить. Щуку сказали поймать тяжело, то есть то, что на спиннинг, то, что я, скажем так, люблю, потому что очень большая кормовая база для рыбы в этом пруду, для хищника. И поэтому щука сыта, и ну, не будет она очень хорошо ловиться. Поэтому для нас остался выбор лещ и карп, самое распространенное. На сетра мы не рассчитываем, сама поймать тяжело. Значит, лещ ловится чаще всего на поплавковую всю же удочку, то есть следить за поплавком, когда будет поклев и так далее. То есть это тяжело для нас. Поэтому выбрали выбор с удочкой вот этой системы фидер, потому что проще почувствовать поклевку. Здесь не надо визуально следить за удочкой, здесь достаточно чувствовать просто удилище, которое ты держишь в руках. Поэтому мы именно остановили свой выбор на этом.
4: Так, ну хорошо, вот вы пришли, оплатили путевки, получили снаряжение, у тебя было свое, да, и пошли вас, проводили, так понимаю, на мостки. Или это папа делал, или вот сотрудники?
6: Да, кстати, по поводу оплатили. На самом деле мы еще выяснили о том, что там для инвалидов есть скидка.
4: А, льготы какие-то, да?
6: Да, есть льготы. То есть нам путевка на двоих обошлась 500 рублей, 50% скидка. То есть ты показываешь справку интересно. О том, что ты являешься инвалидом.
5: Желательно ксерокопию, потому что они ее забирали, чтобы да. для отчетности.
6: Ну, в этом месте, да, они хотели ее забрать. Она им нужна, потому что он говорит, что управляющий приедет, и я должен ему показать бумажные документы о том, что вот действительно есть льгота.
4: Угу, великолепно. Ну, это очень неплохо, 50%. И вот что же действительно произошло дальше? Вас проводил твой отец, Жень, или вы сами как-то там добрались?
6: Нет, нас проводил отец. Собственно, он с нами там и находился. Ему тоже было интересно этот процесс. Тоже, наверное, было интересно понаблюдать за слепыми, как они будут ловить рыбу.
4: Как будут справляться, да?
6: Да.
4: Ну вот вы попали на точку. Вот пока мы на этом остановимся, да, и вернемся к нашему разговору спустя некоторое время.
7: Вновь и в мороз шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
4: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии я постоянно ведущий программы Максим Петров и мои гости Игорь Конищев и Евгений Арнопольский. А остановились мы на том, что ребята добрались до точки на пруду, где можно было уже непосредственно ловить рыбу. Хорошо, вот это вот... Кашу, как вы сказали, вы разводили на месте, да, уже на мостках?
5: Да.
4: Там можно посидеть или там нужно стоять?
5: Что... Там была лавочка, то есть мосток достаточно широкий, наверное, метра полтора шириной. То есть на нем даже стоит такая лавочка, ну, бревнышко, которое лежит еще на двух маленьких бревнышках, скажем так. То есть можно было присесть, можно было стоять, как это удобно было. Соответственно, никаких заграждений нету, то есть, ну, ни перил, ничего. То есть открытые мостки, да, просто по всему пруду. Нам сказали, что мы должны ловить... Вот здесь, с формулировкой «вот здесь». Ну, как вот здесь мы поняли, мы так и ловили. Вот.
4: То есть, грубо говоря, махнули вперед, да?
5: Практически. То есть, чтобы друг другу не мешать, мы решили разокинуть я, скажем так, за спину себе, потому что сзади у меня тоже пруд, а Женя вперед. Кстати, еще не сказали, что помимо вот этой вот кашицы, которая приманка используется для рыбы, на сам крючок нанизывается еще просто зернышки кукурузы.
6: Да, кстати, я был очень удивлен, когда узнал, что в настоящее время, оказывается, рыба такая стала избавленная, ей подавая кукурузу. Потому что, опять же, вот вспоминая, когда мы ездили в Казахстан и ловили там сазана, там приманка была простая. Там просто-напросто замачивали хлеб с маслом, с растительным, там ваты даже какой-то добавляли, но точно не знаю, там еще чесночка для запаха, потому что говорили, что якобы это хорошо приманивает рыбу, то есть ловили на хлеб, да, на крючок насаживали этот хлеб таким образом, чтобы вот этот крючок, он был спрятан в хлебе. Такая грушка маленькая получалась. А здесь я, конечно, был очень удивлен, что, оказывается,
4: ну,
6: в настоящем...
4: Современная рыба, да, вот со своим вкусом, кукуруза. Может быть, какая-то...
6: Причем определенные фирмы, говорят,
5: То есть нет, самая обыкновенная кукуруза в консервных банках, которая во всех супермаркетах продается.
4: Брали с собой, знали об этом.
5: Да, это брали с собой, да, знали об этом.
4: Так.
5: Женя закидывал вперед, я закидывал назад. Потом так несколько раз закидываешь, через какое-то время приходится вытаскивать свою снасть, потому что кашица, которая вот в этом у нас находится, в кормушке, она все же размокает и расплывается.
4: Угу.
5: То есть она вымывается из этой кормушки. Вообще сам принцип, для чего этой кашице нужен. То есть создается такое облако из микрочастиц вот этой вот каши, это облако чувствует рыба, и как бы стайка приходит в это место. Соответственно, дальше она начинает все подряд собирать, и на дне находит твой крючок с кукурузы и должна его съесть.
4: Техника забрасывания такая же, как у спиннинга.
5: Такая же, как у спиннинга, да.
6: А какая у спиннинга?
5: Через голову, через бок, просто бросок хлесткий вперед, чтоб летело. Здесь, конечно, есть некоторые моменты, как раз-таки то, что к чему я не был, наверное, готов. Хоть опыт рыбалки присутствует достаточно обширный, но вот расстояние до этих мостков, которые передо мной, слева от меня, сказать никто не мог. Ну так, хоть папа и был, Женя рядом с нами, но просто в голову не пришло задать вопрос, а как? Он говорит, ну кидайте недалеко.
6: Угу. Вперед.
5: Ну, вперед, недалеко. Ну, недалеко вперед — это понятие очень сильно растяжимое, поэтому при очередном моем забросе я попал в соседнего рыбака. К нему на мосток, скажем так.
6: На самом деле это было в леве, я так понял, потому что там же, ну, как вот Игорь говорит, квадратиком, да, и он попал вот в левую сторону этого квадратика. Но мне на самом деле кажется, Игорек там втихаря где-то как раз этой кашицы-то попробовал, ему стало весело. Думаю, дай-ка я буду забрасывать в разные стороны, может быть, где-то все-таки клюнет рыбу, потому что все-таки обидно было уходить.
5: Вот. Женин папа...
4: Проблем не было, я надеюсь.
5: Женин папа пошел доставать мой крючок, потому что он зацепился, естественно, там.
4: Угу.
5: Вот. Было слышно, как тот рыбак говорит, ну вы им скажите, ну пусть они сюда не кидают. То есть, видимо, тот понял, что не очень такие зрячие люди пришли. Но страстями редко кто ходит, наверное, рыбу ловить.
4: Ну да.
5: Нам даже сказали, что рыба выплывала, потому что сплескалась очень сильно, но посмотреть, видимо, кто-то там по своей внутренней связи им сообщили. Пойдем посмотрим, посмеемся.
6: Да, рыба тоже была удивлена, и сзади вот мостка там выплывала, смотрела, говорит, смотри, какие рыбаки пришли интересные сюда.
4: В общем, я так понимаю, что вы очень весело провели время, да?
5: Спустя пару часов пришел к нам администратор пруда поинтересоваться нашими делами. То есть, ну, видимо, его тоже этот вопрос очень сильно волновал, как это будет. Ну, как раз-таки он увидел, что я ловлю не там, где он сказал ловите вот здесь.
4: А как же так?
5: Вот, я ловил, оказывается, в чистом ВИПе. Вот про который Евгений говорил до этого. Ну, на самом деле, я тоже ничего не поймал там. Поэтому что в чистый ВИП, что обычный ВИП, разницы не было. Возможно, кстати, может быть, другая рыба там водится или что-то, и, скорее всего, под мостками стоит какая-то сеть, из-за которой рыба не переплывает из одного в другой вот этих квадратов, скажем так. Но это предположение, это непроверенный факт, скажем так.
4: И долго вы рыбачили? Сколько часов у вас на это ушло?
5: 4 часа, наверное, точно.
4: Да.
5: То есть мы приехали туда где-то к 6:30 утра. То есть у нас, на самом деле, очень с погодой не повезло. Было действительно очень холодно, и шел дождь.
4: О,
5: но мы, как мужественные рыбаки, сидели, мерзли, ничем не согревались, вот, а просто пытались поймать обед для семьи. На самом деле, поймать ничего не удалось. Поклевки были, у Евгения особенно.
4: А почему вот поклевка была, а почему не удалось там?
5: Ну, может быть, неправильно подсек, может быть, не успел подсечь. Бывает, что не каждую поклевку вытягивает рыбак. Это что же? Поклевка есть, да, подсек в другую сторону, не знаешь же, с какой стороны рыбка-то подплыла к твоей наживке.
6: Ну и рыбка сейчас стала опять же умная, она аккуратненько съедает эту наживку.
5: Карп, конечно, чувствуется, когда он клюет, то есть действительно он такой удар мощный идет, поэтому было, но не удалось. Может
4: то
5: быть,
4: есть
5: было...
4: действительно мощная поклевка была, да?
6: Да, потому что карп, опять же, да, карп — это не хищная рыба, у него зубов нет. И он, когда начинает клевать, он эту наживку, он ее засасывает просто. Вот, поэтому...
5: Ну, получается, да, по спиннингу у тебя удар идет такой, да. То есть прям сильно дергается.
4: В итоге, к сожалению, вы уехали пустыми, да, но я так понимаю, все-таки получили удовольствие.
5: Понимаешь, рыбалка в том-то и заключается, что, конечно, когда ты ловишь, ты получаешь действительно еще больше удовольствия. Но не каждая рыбалка заканчивается уловом и добычей, да. То есть часто возвращаешься с пустыми руками, но здесь уж ничего не поделаешь. Это такой не каждый охотник действительно приходит с дичью домой. Поэтому получили удовольствие, я считаю, ну, я большое это точно получил. Вот, наверное, Евгения спросить, поскольку у него был, скажем так, первый опыт уже в такой сознательном возрасте взрослом.
4: Как женщина?
6: Да, конечно, я удовольствие очень большое получил. Мне не совсем хотелось уходить без рыбы, потому что, на самом деле, рыбаки там были, и действительно, несмотря на то, что нам сказали, что клев сегодня плохой, рыбу ловили. Да, и обидно, конечно, после того, когда поклевка действительно была, не получилось поймать рыбу. Но удовольствие действительно мы получили, я думаю, и получили удовольствие те люди, которые находились там.
4: Ну, они, по крайней мере, увидели что-то необычное. Хорошо, какие вы советы могли бы дать тем, кто пойдет по вашим стопам?
5: На самом деле, уже потом, спустя некоторое время, мы так с Женей разговаривали, анализировали, почему те ловили, почему мы не ловили. На самом деле, мы нашли ответ на этот вопрос. Все заключается в том, что вот такой способ ловли необходимо закидывать примерно в одно и то же место, чтобы то облако от кашицы, которое создается, оно было в одном месте. То есть, получается, мы сейчас закинули, там облако стоит, рыба туда приплыла, мы вытащили свою кормушку, да, с наживкой, засунули заново кашицу и кидаем в другое место. Пока рыба сюда перемещается, мы опять теряем вот это место. Если кидать в одно и то же место, там будет действительно стоять, наверное, стая, косяк этих рыб, да, и действительно тогда может рыбалка быть более удачная. На самом деле надо знать еще дно водоема, потому что рыба будет больше, вот это карп, ближе ко дну, где похолоднее. И если, например, ты знаешь, что перед твоим мостком действительно глубоко, то можно попробовать. И это не факт, что это будет панацеей, что это действительно получится, но можно просто практически не закидывая, просто перед собой держа снасть, на дно опускать кормушку с приманкой и пробовать ловить как бы из-под себя, скажем так.
4: Угу.
5: По крайней мере, мы тогда сами убедимся в том, что мы закидываем, ну, в одно и то же место, более-менее подаем. То есть здесь не надо прям такую точность, как бы, да, там, до миллиметра выверять все. Но, тем не менее, чтобы там хотя бы, не знаю, там, в 4 квадратных метра там в этот кусок так попадать стараться.
4: Могу ли я из этого заключить, что такая рыбалка для незрячего менее удобно, чем рыбалка со спиннингом?
5: И да, и нет. И да, потому что действительно, вот когда ловишь со спиннингом, можно кидать куда угодно, да. Но опять же, почему нет? Кидать угодно спиннинг можно, да, когда у тебя открытый водоем настолько, что там у тебя впереди там 100 метров пустоты. А у нас на самом деле в Подмосковье, например, такое тяжело, наверное, встретить такое место. И озеро то же самое, потому что все равно могут быть и соседние рыбаки, противоположный берег, какие-то коряги и так далее. То есть все равно есть какая-то сложность как бы с тем, чтобы это делать. Поэтому и да, и нет на твой вопрос я отвечу, Максим.
4: Ну, я так понимаю, Жень, у тебя, наверное, тоже какие-то есть советы для наших радиослушателей.
6: Если вы собрались на рыбалку, то вечером надо ложиться вовремя спать. Вот, потому что очень рано на рыбалку вставать, конечно, очень трудно. Мы встали только из-за того, что очень сильно хотели порыбачить. Конечно же, когда собираетесь идти на рыбалку, нужно одеваться по погоде. Мы как-то не задумались на эту тему, но потому что начало лета, мы подумали, что холода давным-давно отступили, и так холодно, как на самом деле было, не будет. Поэтому всегда нужно одеваться по погоде для того, чтобы, опять же, не уйти раньше времени с рыбалки и не испортить таким образом себе удовольствие.
4: Давайте попробуем кратко резюмировать все, что вы нам рассказали. Значит, можно получить удовольствие, можно незрячим ездить на платную рыбалку. Наверное, немножко нужно послушать наши передачи, чтобы хотя бы представлять себе в общих чертах, как можно ловить, чтобы, ну, показать, видимо, администрации, что вы хотя бы что-то понимаете в этом процессе. И в итоге еще раз цифры. То есть получается 2 раза по 500 и 300, насколько я понимаю, минус 500, да, это скидка, которую сделали по справке. Да?
5: Да. То есть, плюс наживка 200,
4: плюс
5: приманка. Потому что ну, дома не будет каждый человек себе держать, хотя можно сварить просто дома, действительно, купить килограмм крупы, сварить из него кашицу тоже такую, как бы,
6: густую
5: достаточно, и взять с собой. Будет та же приманка. Будет ли она работать на этом пруду? Но здесь вот действительно это неизвестно, поэтому, выбирая ту приманку, которую нам дали, мы полагались уже на опыт вот этого администратора.
6: Да, опять же, если здесь приманка такая существует, значит, рыба к ней привыкла. А может быть и наоборот, да, то есть вы пришли со своей приманкой, там что-то где-то у кого-то услышали какой-то секрет, да, либо у вас там из поколения в поколение рыбаки.

0: и кукуруза, да? Я так понимаю.
1: Ну, банка кукурузы.
0: Да. Ну, если бы у вас не было справки, было бы, значит, 1600, я так понимаю. А, ну у тебя еще своя дочка была, да?
1: Да, я не брал.
0: В общем, по максимуму давайте считать 1900 где-то, да? А, и это на весь день.
1: В общем-то, да. Ну, это если мы ничего не поймали. Поймаем мы,
0: да,
1: а мы бы не остановились. Угу. Просто, как говорится, одна поймала, значит, тут рыба есть, значит, надо ловить. Вот поэтому, ну, наверное, мы рано или поздно остановились, конечно, но тем не менее, то есть еще надо учитывать, что карп вытаскивали достаточно крупного, то есть, ну, килограмм-полтора он точно был, вот то, что, которые соседи вытаскивали рыбины. То есть вот действительно вот такой вот вес надо тоже иметь в виду.
0: Ну, в общем, на кармане примерно нужно иметь около, там, 3000, да, чтобы свободно, без проблем вдвоем так провести время.
1: Да.
2: На рыбалке.
0: Да, и вот это на весь день развлечений. Отлично. Большое вам спасибо за историю, за такой интересный подробный рассказ. Я думаю, и вам, уважаемые радиослушатели, эта тема была интересна. Если у вас остались какие-то замечания, предложения, вопросы, отправляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
1: Хорошего дня всем.
2: Да, зовите еще, мы расскажем, как ходить за ягодами, грибами, как охотиться на девчонок и так далее.
0: Все, до свидания.
3: Бытовой вопрос. Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
5: Илья Олегович, добрый день! Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
6: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Луна, народный ансамбль «Радуга», Сангарска, народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами, да, там с Тулуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень было эффектно, они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города, и мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
5: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
6: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там и инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братске мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребят объединить и показать, что, ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братске, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные, 40 представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможно

0: кстати, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции у членов нашей организации. Я считаю, интересный тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
1: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь? И какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
0: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
1: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
0: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
3: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.

Сегодня мы вспоминаем любимую няню Александра Сергеевича Пушкина Арину Родионовну Яковлеву, женщину, которая стала первой музой поэта. –

0: Дар Пушкина – это дар Божий. Можно здесь и остановиться. Но если мы, простые смертные, попытаемся найти доступное нам объяснение этому феномену, то вспомним, что у нашего гения было много учителей – Сумароков, Ломоносов, Державин, Жуковский познакомили его с русским стихосложением. Были и французские поэты, которыми он зачитывался в детстве. Им обязан он особой легкостью стиха. Повезло ему и с ближайшими родственниками. Его дядя, Василий Львович, был известным стихотворцем. В его доме поэзия звучала всегда. И появился на свет он не просто в дворянской семье с 500-летней историей. Пушкины принадлежали к узкому кругу образованной аристократии. Поэтому европейскую культуру он впитывал с детства и очень рано достиг ее вершины. Но народным, русским гением ему помогла стать простая крестьянка, его няня Арина Родионовна, судьбою посланное ему живое воплощение русского духа. Это ее народная культура стала для молодого Пушкина откровением, и он заговорил, запел, как выражались в его время, уже другим языком. Языком, на котором говорим и мы с вами. Лучшего пока никто не придумал. Привязанность Пушкина к няне так бросалась в глаза, что Анна Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение», уверяла, что по-настоящему любил он только свою музу и свою няню. Звали няню Арина Родионовна Яковлева. Она выкормила, воспитала и трепетно оберегала на протяжении всей жизни своих, как она говорила, пушкинят – Ольгу, Александра и Льва. Саша был ее любимым пушкиненком, а она стала его единственной мамушкой. Родилась Арина Родионовна 21 апреля, если считать по новому стилю, 1758 года в деревне Суйда Петербургской губернии. Когда Арине исполнился год, Суйду и прилегающие деревни с людьми купил прадед Пушкина, воспитанник Петра Великого, араб Абрам Ганнибал. В 23 года, выйдя замуж за крестьянина Федора Матвеева, Арина переехала к нему в село Кобрино, которым владела любимая бабушка Александра Сергеевича, Марья Алексеевна Ганнибал. После рождения Ольги Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных, и с этих пор жизнь пушкинят стала ее жизнью. Она единственная из близких разделила с юным Пушкиным и его Михайловское заточение.
1: «Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать. Вечером слушаю сказки моей няни. Она единственная моя подруга, и с нею мне не скучно», —
0: писал Александр Сергеевич Пушкин из Михайловского. Образ няни живет и в Дубровском, и в «Евгении Онегине», и в одноименной опере Петра Ильича Чайковского –

0: поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем прозой, не посвятил ни одной строчки ни матери, ни отцу. Зато образ Арины Родионовны прошел через все его творчество.
1: Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечасно грудь.
0: Быстрая, несмотря на изрядную полноту, очень подвижная, она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Друг Пушкина и сосед его по имению, поэт Николай Михайлович Языков, также воспел в стихах Свет Родионовну.
1: Как сладостно твое святое хлебосольство нам баловало вкус и жажды своевольства. С каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед. Ты занимала нас добра и весела, простородавних бар пленительным рассказом.
0: Со своим воспитанником няня обращалась запросто, называя его то на «вы», то на «ты». «Многолюбящая вас ваша Арина Родионовна», подписывала она свои письма к Александру Сергеевичу, когда он поселился в Петербурге, и добавляла наставительно: «За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится».
1: «Знаешь мои занятия»,
0: – писал Пушкин брату.
1: «До обеда пишу записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма».
0: Со слов няни, рядом с черновиками «Цыган», «Онегина», «Бориса Годунова» Александр Сергеевич записывает 7 сказок, сравнивая эти прозаические строки с отделанными, позже переложенными в стихи сказаниями, можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами, слышанное от Арины. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Как бы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Как бы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Как бы я была царица, — третья молвила сестрица, — я бы для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Во все время разговора он стоял позадь забора. Речь последней по всему полюбилась ему. Здравствуй, красная девица, — говорит он, — будь царица и роди богатыря мне к исходу сентября. Вы ж, голубушки-сестрицы, выбираетесь из светлицы, поезжаете вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас ткачиха, а другая повариха». Нянина память хранила семейные предания Ганнибалов и Пушкиных, обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость. Следя за ее распевами, Пушкин опускался вглубь русского языка, русского народного гения. Даровитая старая песенница помогла своему по-европейски воспитанному любимцу стать великим русским народным поэтом.

дар неистощимой сказочницы Пушкин передал в песне. Да еще ее помянем, сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно, кто придумал их так складно? И не пил бы, и не ел, все бы слушал да глядел. Именно ей посвящено стихотворение, которое знает каждый русский. Стихотворение «Зимний вечер», ставшее романсом.

0: Арина Родионовна была не только рассказчицей, но и талантливой слушательницей, первой слушательницей всего, что им было написано в Михайловском.
1: И впрямь блажен любовник скромный, читающий мечты свои предмету песен и любви, красавице приятно томной. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруге юности моей.
0: Давайте вернемся к меткому и умному высказыванию Анны Петровны Керн и добавим, что музы Пушкина с течением времени сменяли одна другую. И только самой первой он остался верен навсегда – своей мамушке.
1: Наперсница волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал во дни моей весны. Являлась ты веселую старушкой и надо мной сидела в шушуне. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила и меж пелен оставила свирель, которую сама заворожила.
0: Арина Родионовна умерла около 1828 года в семье Ольги Пушкиной в замужестве Павлищевой. Почти 10 лет спустя, за 2 года до собственной гибели, Пушкин вернулся в Михайловское. И первое его воспоминание опять о ней, его милой мамушке. «Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни утренних ее дозоров, и вечером при завывании бури ее рассказов, мною затверженных от малых лет, но никогда не скучных. Когда из героев нашего рассказа уже никого не было в живых, в 1881 году на Пушкинском празднике добрым словом помянул Арину Свет Родионовну Иван Сергеевич Аксаков. Блистательный, прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров и великосветских гостиных не стыдился всенародно в чудесных стихах исповедовать свою нежную привязанность к мамушке, няне, и с глубоко искренней благодарностью величать в ней первоначальную свою музу. Так вот кто первая вдохновительница, первая муза этого великого художника и первого истинно русского поэта. Это простая русская деревенская женщина, точно припав к груди матери земли, жадно в ее рассказах пил он чистую струю народной речи и духа. Да будет же ей, этой старой няне, и от лица русского общества вечная, благородная память.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Актуальное интервью на Радио ВОС.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
6: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых, честь имею, в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея Победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников, вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога тоже этот вопрос рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране. Она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы, и годы великого подвига народа, и то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь И те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы. И опять ситуация в Донбассе. И опять другие конфликты. Опять оголтелая, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье. И чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
6: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
7: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило, очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым-малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении. 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
6: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей, в том числе И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
7: Я сегодня в очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройство, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
6: Впереди отпускной сезон. Многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
7: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. Все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
5: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
8: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
9: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с ОВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата Обилимпикс 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3 тысяч работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам равной возможности на доске в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
10: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
11: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Ханты-Мансийского автономного округа, из города Югорска, Мария Абаскалова и вместе со своей мамой Еленой. Я почему говорю, что с мамой, потому что наши гости, сегодня еще можно говорить о ее возрасте, 10 лет. Какой прекрасный возраст! Добрый день, Машенька, добрый день, Елена.
12: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Вот у меня такой вопрос первый, наверное, все-таки к маме. Елена, скажите, пожалуйста, как это случилось, что Машенька стала петь народные песни? То есть вы заметили у нее талант с раннего детства? Или она сама стала петь, ходить, вот говорить, мама, я хочу петь? Или как это произошло, что вот она стала поющей уже, певицей, можно сказать?
13: Знаете, тут даже как начала петь? Она просто сама захотела и с 5 лет начала и петь, и подбирать песни на фортепиано. И почему-то у нее душа легла именно на русские народные песни.
12: Вот как интересно. А вы, наверное, дома включали или, может быть, сами пели, нет, русские народные песни?
13: Честно сказать, нет.
12: Нет, да? Вот интересно, как бывает. То есть, вы знаете, дорогие радиослушатели, я хочу сказать, что это прекрасно, когда ребенок вот душой тянется к народной песне. Потому что чем бы потом она ни занималась, что бы она потом ни пела дальше, может быть, будет петь и эстрадные песни, еще авторские какие-то песни для нее написаны и так далее. Народная песня — это хорошее такое начало для любого человека. Мы знаем, что и композиторы великие обращались к народной песне и так далее. И я так с вами же предварительно до этого мы беседовали вне эфира. Многие песни из репертуара Людмилы Зыкиной, что самое вот ценное для нас, потому что великая певица, настоящий такой столб народной песни. Я предлагаю послушать первую песню в исполнении нашей гости Машеньки. Какая это будет песня?
13: Это будет песня «Аюшка».
12: «Аюшка», да. Слушаем эту песню в исполнении Марии Абаскаловой на радио ВОС. И потом обязательно ищем где-то вместе с мамой, может быть, в интернете, в социальных сетях и так далее.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, хочу еще раз всем, кто, может быть, только присоединился к нам, что сегодня с нами на связи из Ханты-Мансийского автономного округа Елена, мама, значит, нашей героини Марии Абаскаловой. И, как мы все могли убедиться, Мария прекрасно поет. Машенька, вот теперь к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, почему и как ты пришла именно к народной песне? Что тебе в этом понравилось? Сейчас столько всего поют, что, честно говоря, бывает страшно становится. Или просто удивляешься уже, что только не поют. А тут такой прекрасный выбор народные песни, да? Они такие вот мелодичные, они такие уходящие в глубокое, в старину, в общем, предание старины глубокое. Как ты к этому пришла?
2: Я начала песни, которая называется «Встреча друзей». Я ее долго заучивала. И первое выступление с этой песней у меня было в музыкальной школе.
1: Первое выступление всегда волнительное, да, такое? Но, тем не менее, ты с этим справилась, да?
2: Да.
1: Отзывы какие-то были потом? Отзывы были какие-то? Люди подходили, благодарили, сказали: «Машенька, как хорошо ты спела». Были такие, да, случаи? Так, слышно меня, нет?
3: Да, слышно, да, растерялась.
1: Ничего страшного. Это, наверное, первое, да, интервью? Ну вот я буду теперь гордиться, что взял первое интервью. Вот. А я еще спросил про народные песни. Почему тебе нравится петь именно народные песни? Как, Машенька, ты к этому пришла? Почему именно народные потом песни стала петь? Вот из репертуара Людмилы Зыкиной, Людмилы Георгиевны и так далее.
2: Я стала петь народные песни, пришла к этому, потому что они берут за душу, и в них есть какой-то важный смысл.
1: Такой, я бы сказал, смысл на века, да, такой для всех понятный.
2: Связанный с русской народной традицией какой-то.
1: И, Машенька, согласись, что этот смысл понятен и старшему поколению, и младшему поколению, да? Вот многие эти песни, они понятны для всех.
2: Да.
1: И они никогда не станут старыми, понимаешь? Потому что народная песня, она всегда везде уместна. А расскажите еще, пожалуйста, кто-нибудь из вас, я хочу сказать, как она красиво ответила, потому что песни, слышите, берут за душу, на самом деле. И вот когда ты разучиваешь песню, Машенька, скажи, пожалуйста, ты же осознаешь, да, пропускаешь через свое сердце, через себя, вот как бы, да, и когда ты поешь, наверное, ощущаешь какое-то чувство где-то радости, да, когда поешь такие песни народные.
2: Да.
1: Вот это самое главное. И публика, наверное, очень хорошо реагирует, да?
2: Да.
1: Замечательно. Елена, вот к вам вопрос. Где она уже поучаствовала? В каких конкурсах? Куда-то вот, может быть, выезжали в другие города или только в своем городе пока выступаете?
3: Нет, мы выступаем, ну, на разных площадках. Вот. И онлайн отправляли на конкурсы, и в «Шаг навстречу». Вот сейчас в Питере будет конкурс, фестиваль проводиться, да, мы тоже едем. А так у нас уже было 2 сольных концерта. Ну, правда, в соседнем населенном пункте и у нас в городе. Занимаем мы... Были на конкурсе «Роза ветров» в городе Серов Свердловской области. Заняли лауреата первой степени.
1: О, как замечательно. То есть уже, я считаю, когда у человека состоялся первый сольный концерт, это уже, значит, артист достиг определенного такого уровня. Когда состоялся второй концерт, это уже артист совсем созрел. Вот какие впечатления у вас, Елена, были после этого концерта? Как люди воспринимали вот аудитория? Как они благодарили, аплодировали? И как Мария справилась со своим волнением? Как вот она в этих концертах себя ощущала, по-вашему?
3: Вы знаете, вообще после Машиных песен, даже не после сольного концерта, а всегда очень благодатные люди, да, и благодарные. У них вот сколько было у нас мероприятий, на которых Маша выступала, всегда выходили потом зрители, и видно по глазам людей, что у них произошли какие-то переоценка каких-то ценностей, да, то есть они настолько чистыми выходят из зала, где Маша пела, что это невероятно приятно, что моя дочь может достучаться до
1: Сердце, душа. Вы знаете, это вот она правильно сказала, Машенька, что за душу берут песни. А на самом деле народные песни, спетые вот в таком прекрасном возрасте, мне кажется, они не только за душу берут, они еще и лечат. Когда мы видим, что ребенок, извини, Машенька, что я тебя называю ребенком, ты, конечно, уже большая, в 10 лет поет не что-то там, просто какую-то там, я не знаю, не буду сейчас говорить никакие песни, а поют именно такие хорошие песни, которые за душу берет, это действительно человека трогает, и действительно человек после концерта очищается, мне кажется. Он от чего-то плохого избавляется, а что-то хорошее в сердце входит. Правильно я рассуждаю, Елена?
3: Да, да, вот верно, абсолютно.
1: Так, давайте следующую песню послушаем. Хочется сегодня побольше услышать песен в исполнении Машеньки.
3: Следующую песню мы подготовили... «Я на горку шла».
1: Ой, какая хорошая песня. Давно ты ее уже поешь, Маша, эту песню?
3: Год.
1: Год где-то, да?
3: В прошлом году, да, изучили.
1: Вообще ты легко разучиваешь песни? Или все-таки бывает, что какая-то песня вот тяжело идет? Или, мне кажется, народные вот такие вот песни, как «Я на горку шла», это вот прямо оно как бы, как тебе сказать, как по течению плывешь.
2: Легко.
1: Легко, да? Ну, потому что, наверное, у тебя талант от природы такой. Талант от природы. Потому что Ханты-Мансийский автономный округ, он вообще талантами славится. Потому что есть такое даже выражение у нас, что Сибирью прорастет земля русская. Вот я надеюсь, что ты устроишь еще сольные концерты в Кремле когда-нибудь. Дождемся, может быть. Давайте слушаем песню «Я на горку шла» в исполнении нашей гости Марии Абаскаловой. Запомните эту фамилию. Я думаю, что мы еще не раз ее услышим.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, у нас прям сегодня праздник души, народные песни, еще в исполнении такой прекрасной гости. Машенька, вот песни песнями, да? А как вот поведение на сцене? Ты работаешь с какими педагогами? Кто тебя учит выходить на сцену? Ты, наверное, какие-то, может быть, руками делаешь движения? Может быть, какое-то на сцене поведение? Или пока этим ты не занимаешься? Вот мне просто интересно. Есть человек просто выйдет, встает и поет хорошо, да. А есть человек, как-то что-то изображает, там, ходит по сцене. Нам, незрячим людям, это тяжело делать. Вот. Но, тем не менее, когда с нами педагоги работают, нам уже, как бы, может быть, проще. Вот как у тебя это бывает? И кто твои любимые преподаватели?
1: Я делаю некоторые движения на сцене, когда выступаю в некоторых песнях. Мой любимый преподаватель — это Байбородова Ирина Владимировна.
0: Угу. Она занимается, да, с тобой вокалом?
1: Да.
0: Ясно. А и аккомпанирует, наверное, да?
2: Нет.
1: Нет.
0: Концертмейстер у тебя другой, да? Все-таки важно это тоже аккомпанирует. Ну, это, в общем, уже тонкости такие. Но самое главное, вот низкий поклон всем, кто помогает. А самое главное, Елена, как я считаю, что вы делаете очень такое большое дело, приобщая Машеньку к этим песням. Так вот, я еще хотел спросить, значит, некоторые движения делаешь, а еще же, наверное, прекрасные платья, костюмы необыкновенные, да, народные?
1: Да.
0: А где вы их берете, Елена? Сами, может быть, шьете или кто-то вам шьет? Где вы их берете, это народные костюмы? Это же все-таки очень важно, как артистка выглядит на сцене. Я, кстати, потом попрошу вас выслать нам фотографии. Обязательно мы везде разместим.
2: Нет, честно сказать, шить я не умею, я очень жалею об этом. А так мы, ну, Лайберис покупаем сами.
0: Ясно, ясно, ясно. Выбираете что-то, да, такое, в общем. Но я думаю, что она все равно выглядит очаровательно, очень даже мило и так далее. Машенька, а какие вот песни ты сама слушаешь в свободное время? Если у тебя бывает свободное время, может быть, если оно бывает, какие песни ты любишь послушать? Кто тебе нравится?
1: Обычно в свободное время иногда слушаю эстраду.
0: Угу. То есть эстрадные песни тоже тебе не чужды?
1: Да.
0: Ясно. А еще, наверное, может быть, слушаешь сказки какие-то, да? Аудиокниги слушаешь какие-нибудь такие вот сказки?
1: Да.
0: А какие у тебя любимые книги? Ты еще и сама читаешь же по Брайлю, да?
1: Да.
0: Вот какие у тебя любимые книги? Вспомни, пожалуйста, какие любимые книги вот последние ты читала, может быть, что-то интересное запомнилось тебе?
1: Последняя книга, это была «Алиса в стране чудес».
0: Угу. Ну, она такая, может быть, не показалась тебе сложной для восприятия или ничего, нормально?
1: Да вроде ничего.
0: Ничего, да? Там просто такое немножко напутанное. Льюис Кэрролл, конечно, сделал такую... Это классическое, конечно, произведение, знать должны все, но немножко бывает сложное для восприятия. А с другой стороны, если просто относиться, ну, как сказать, наверное, такая аллегория, скажем так. А еще какие сказки ты читаешь?
1: Еще я прочитала Зощенко и Андерсена «Оли Лукойла».
0: Про «Оли Лукойла» понравилась тебе книга?
1: Да.
0: Ясно. В общем, развиваешься всесторонне, молодец. А как вот ты тоже выбираешь книги, чтобы почитать? Или тебе мама советует, или по школьной программе что-то положено читать? Как вот к этому ты приходишь, к книжкам?
1: Мы иногда с мамой выбираем.
0: Угу. А, Елена, а вы слушаете иногда, как она вслух читает книги, нет? Не читает вам сказки?
2: Ну, она читает иногда, но в основном читает про себя, ну, и да, да, очень быстро их прочитывает.
0: Скорость большая, да?
2: Да, да. Потом рассказывает некоторые моменты, да. Я все равно, ну, некоторые книги-то детские помню еще из детства.
0: Обсуждаете,
2: поэтому...
0: да?
2: Да.
0: Вот, дорогие радиослушатели, как надо правильно воспитывать наших детей. И книги читает, и в конкурсах уже во многих и сольные концерты у ребенка. Это действительно достойно восхищения. Давайте послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. Какая это будет песня?
1: Следующая песня — это «Встреча друзей».
0: «Встреча с друзей». Это что за песня такая? Кто автор? Не знаете?
2: Маша забыла, да?
0: Ну, ничего страшного.
2: По-моему, Роберт Розенский.
0: Ага. Ну, известная песня, в общем, в любом случае. Слушаем «Встречу с друзей» на волнах радио ВОС в исполнении Марии Абаскаловой.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Елена, а какие-то соцсети вы ведете, где можно нам послушать, посмотреть концерты, какие-то, может быть, отрывки с концертов, песни послушать?
2: Да, у нас есть сообщество, мы его вот недавно начали вести. Сообщество ВК называется «Поющая душа Марии».
1: Значит, нужно написать «Поющая душа Марии», и мы попадем, да, как раз вот в это сообщество. Дорогие радиослушатели, подписывайтесь. У вас будет всегда хорошее настроение. Я думаю, что Машенька, может быть, еще и стихи будет читать. Не читаешь стихи?
3: Иногда читаю на конкурсах школьных.
1: А сейчас вот так вот не можешь экспромтом что-нибудь или спеть, или стихотворение акапельно вот прям в прямом эфире не можешь попробовать? Или это сложно? Кусочек, может, какой-нибудь фрагмент какой-нибудь песенки, может быть, или стихотворение, ну, что-нибудь. Ты же, наверное, ходишь иногда по дому, поешь. Считай, что ты одна в доме, и вот тебе захотелось что-нибудь попеть. Там буквально один какой-нибудь запев. Не хочешь сейчас петь?
2: Можешь, пой, что хочешь.
3: У меня есть, я могу спеть небольшой отрывок песни «Умывает красное солнышко».
1: Давай отрывок слушаем. Слушай внимательно.

0: Браво, браво. Это наша гостья, вот просто волшебница. У тебя такой вот прям вживую чудный голосок. Прям вот можно прямо растрогаться, честное слово. Поэтому спасибо. Я думаю, что если ты будешь продолжать в том же духе, а мама, я думаю, будет поддерживать, то скоро мы в Москве действительно услышим обязательно. Не раз услышим, потому что сегодня нам нужно всем избавляться от, знаете, я не хочу сказать, что от чего-то плохого, а надо возвращаться к истокам, потому что это оздоравливает и общество, и, мне кажется, даже лечит даже и физические какие-то болезни, недуги. Вот такое послушаешь, и настроение улучшается. А все же от настроения зависит, правда?
1: Да, согласна.
0: Поэтому обязательно в сообщество Машеньки подписываемся ВКонтакте и слушаем. Вот. А у меня вопрос еще такой. Вот какие мечты есть, может быть? Вот какие песни хотелось бы спеть, которые еще не спеты? И, может быть, как с каким-то известным певцом или певицей хотелось бы спеть дуэт? Ничего такого нет? Каких-то вот таких мечтаний? Потому что мечтать-то не вредно, как известно?
2: Пока еще нет, но есть мечта записаться в студии звукозаписи, какую-нибудь песню записать.
0: Ну, я думаю, что это вполне выполнимо. Надо, самое главное, захотеть. Вот. И все получится обязательно. Обязательно получится. Потом, чтобы вот эти студийные записи тоже можно было бы везде на всех цифровых площадках выкладывать, чтобы мы не только в ВК, а везде могли слушать. Это будет вообще здорово. А в школе, вот когда ты учишься, все остальные, как вот те предметы. И еще знаешь, что интересно? Твои одноклассники, с кем ты учишься, они же знают, что ты поешь. Как они относятся к русской народной песне?

0: в школах есть, когда там шум-гам на переменах.
1: Ну да, там бывает затихает.
0: Да, и все слушают, а потом все хлопают.
1: Надо вам обязательно это записывать на видео, выкладывать тоже в группе, потому что это очень интересно. Очень интересно, потому что это приобщает молодое поколение, детей приобщает к народной песне, это большое дело. То есть ты еще и просветительской работой занимаешься в школе, значит. Ну и на школьных праздниках, наверное, тоже поешь, да? Принимаешь участие в праздниках во всех.
0: Да.
1: В общем, гордость Югорска, дорогие друзья. Все жители, знайте, что у вас есть, кто услышит, что есть такая талантливая девочка, которая прекрасно поет. А мы, между тем, послушаем следующую песенку. Какая будет песенка?
0: «Гляжу в озера синие».
1: Ой, какая песня. Вот тоже Людмила Георгиевна как эту песню пела. Ну просто,
0: да.
1: Да. А вот у Марии на самом деле тоже такой интересный и тембр собственный будет, узнаваемый уже, это понятно, по началу. И интонационно она прям вот чувствует, да, природу. Это очень важно. Любишь выезжать куда-то с родителями? Выезжаете за город, может быть, путешествуете? Бывает такое, да? Какие-то пикники?
2: Да.
1: Ну вот, это замечательно. Вот поэтому чувствуешь, любишь природу, да, русскую нашу?
2: Да.
1: Итак, слушаем «Гляжу в озера синие».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Итак, дорогие радиослушатели, с нами на связи с прекрасного города Югорск Ханты-Мансийского автономного округа. С нами на связи прекрасная певица Мария Апаскалова со своей мамой Еленой. Вот почему с мамой? Потому что певице 10 лет. Но она уже делает сольные концерты, так что если кто-то захочет пригласить ее, то я думаю, что можно будет договориться о гонораре и пригласить любое место, куда угодно. Я думаю, что если вам заплатят, то вы прилетите, правильно? С концертом.
2: Так, конечно, мы просто...

0: если пригласят, мы прилетим.
1: Ясно. Будем, так что имейте в виду, что они легки на подъем.
0: Да.
1: Я хочу сказать, что вот расскажите немножечко о вашей семье. Кто у вас в семье и как остальные члены семьи воспринимают творчество Марии? Все радуются, все поддерживают, наверное, я так думаю.
0: Да, все очень поддерживают Машу. На все концерты ходим, на конкурсы иногда ездим всей семьей. У нас вообще, так сказать, немного музыкальная семья. Брат у Маши играет на гитаре.
1: Угу. Как его зовут?
0: Данил.
1: Молодец, молодец, Данил, это прекрасно. То есть они могут сделать так, что он аккомпанирует, а она может спеть, да, под гитару что-нибудь.
0: Да, да, у них было, когда он сейчас просто уехал учиться в другой город, и когда были помладше немножко, то у них был номер, когда он играл на гитаре, а Маша пела.
1: Ну, это вообще, наверное, было очень трогательно, здорово. А бабушка с дедушкой, а папа как вообще? Папа, наверное, на седьмом небе от такой дочери.
0: Папа вообще очень гордится. Очень гордится, невероятно. Она ему придает силы.
1: Мотивирует к дальнейшим действиям, да, в жизни?
0: Да, да. И у нас папа, ввиду вот такого мотивационного ребенка, тоже пошел учиться играть на гитаре. И у него есть уже тоже успехи.
1: Да когда ж все успевает-то, папа?
0: А вот как-то все получается иной раз, конечно. Хотелось бы даже побольше, но бывает так, что и успевает поиграть, и поучиться. Сейчас все очень можно упрощенно. Онлайн-уроки ведутся и по игре на гитаре, поэтому можно из дома научиться, мне кажется, всему.
1: Да, сегодня наши технологии как раз позволяют. Вот я думаю, что как раз благодаря интернету, вот вы говорили, онлайн отправляем и так далее, это очень хорошо. Надо на больших количество площадок размещать песни в исполнении Машеньки, потому что они действительно прекрасно исполнены. И еще раз говорю, запоминающийся прекрасный голосок. Я хочу задать коварный вопрос Маше. Можно? Мама разрешает? Я по традиции у всех спрашиваю. Вот вы знаете, я с детства тоже плохо видел, а потом потерял зрение. Вот у меня тоже четверо детей там и так далее. Вот я понимаю, что такое дети, как папа гордится, наверное, и так далее. Все прекрасно понимаю. Но вы знаете, все-таки вот есть такая проблема, что не всегда вот общество до конца понимает незрячих людей, не везде, не всегда. Я не говорю, что в основном-то понимают сейчас уже, лучше стали к этому относиться, но все равно. Машенька, вот то, что ты не видишь, скажи, ты, несмотря на это, чувствуешь себя счастливым человеком?
2: Да.
1: А что тебе вот дает это вот чувство счастья, радости жизни? Какие вот ты эмоции? Наверное, от того, что, во-первых, ты поешь, да, у тебя прекрасная семья.
2: Да, и еще мне радость к жизни дает позитивный настрой.
1: Ну, слышно, что ты такой человек, который, наверное, с любым найдет общий язык, да, то есть круг общения, у тебя есть какие-то, наверное, подруги, да,
2: да.
1: Друзья. Я еще раз хочу сказать большое спасибо маме, папе, всей семье, что вот вырастили такую замечательную дочь-певицу. Но это только самое начало, дорогие радиослушатели. Я думаю, что мы еще услышим, уже повторяюсь, но тем не менее хочется пожелать много-много творческих успехов, радостных, счастливых дней и много творческих побед, творческих достижений, вот, потому что все дороги открыты, у нас страна возможностей на самом деле. Если чего-то захотеть, обязательно добьетесь, таким, тем более, с такой дружной семьей. Там, глядишь, скоро папа начнет аккомпанировать. Такие дела, совместные будут номера. И хочу спросить, о чем? Машенька, вот когда бывает грустно, мы же не роботы, да, что проснулись, и каждый день у нас бывает дождик идет, бывает снег, такой сильный, погода, непогода, бывает приболеем, бывает, что тут не ладится. Когда бывает тут плохое настроение, как бороться нам с плохим настроением? Вот как ты это делаешь, интересно?
2: Я думаю, что самый эффективный способ — это улыбаться всем прохожим и петь.
1: жарить и печь. Замечательно. Как все просто в этой жизни. На самом деле, как вот в этой песне, да, помнишь, крошка енот, он же там тоже пел. Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется. На самом деле, очень больше на свете добрых людей. Главное нам просто не сидеть в четырех стенах, а нужно идти навстречу людям. И обязательно найдутся единомышленники, найдутся те, кто поддержит и помогут. Вот, я хочу поблагодарить и Елену Александровну, маму нашей героини, я бы сказал. И хочу, Машенька, тебя поблагодарить. Вот еще раз хочу по всей вашей семье дружной пожелать здоровья, успехов творческих. И вот, Елена, что бы вы тоже пожелали нашим радиослушателям? В конце мы объявим еще одну песню.
0: Мы тоже очень благодарны за то, что у нас появилась возможность поучаствовать в вашей передаче. Пожелать слушателям хочется быть добрее и смотреть почаще на нашу матушку природу, потому что природа, она и забирает на себя весь негатив, и отдает отдых нашим глазам, и поднимает настроение, и улучшает самочувствие, и чтобы наша земля процветала, нам нужно жить в согласии с миром и в согласии с природой.
1: Золотые слова, очень мудрая мама у нашей героини. Елена Александровна, спасибо огромное за такое пожелание, за такой совет. Действительно, природа, она, как и русская народная песня, она лечит, потому что раньше люди и в поле, когда работали, и когда отдыхали, и на праздники, всегда пели народные песни. И как-то, мне кажется, в те времена людям легче и проще жилось. Мы к этому будем возвращаться, потому что история, как известно, повторяется. А я думаю, что мы с вами не еще встретимся в будущем. Пройдет немного времени, запишите как раз песни на студии, исполнится желание, я думаю. И мы обязательно еще встретимся. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Какая у нас в завершении будет песня?
0: Песня будет «Пивунья России».
1: «Пивунья России». Как символично. Вот я думаю, что как раз и будет «Пивунья России». Прям такая неутомимая, оптимистически настроенная, веселая. Вот, и подающая всем окружающим хороший пример. Вот, Машенька, еще раз успехов тебе, всего самого доброго и попрощайтесь с нашими радиослушателями.
0: Спасибо огромное. До свидания. Всем добрых дел.
1: Да, всем до новых встреч, берегите себя, всем всего доброго. А мы слушаем песню. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с параллелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Всем привет! В эфире программа «Необыкновенные истории». И я ее ведущая Ольга Хасид. И в этом выпуске я расскажу вам об одном из самых зрелищных праздников петербургских выпускников и о том, когда был разработан первый банкомат. Делайте погромче и никуда не уходите. Будет интересно. Алые паруса – это уже давно не просто праздник петербургских выпускников. Он приобрел всероссийский масштаб. Посмотреть на удивительный парусник, торжественно входящий в акваторию Невы, приезжают туристы из разных городов нашей страны. Сегодня я расскажу вам о зарождении этого праздника и традициях, связанных с ним. Знаете ли вы, что впервые праздник выпускников состоялся в далеком 1968 году? Инициативу выдвинул городской дворец пионеров, известный сегодня как Дворец творчества юных. Названием послужило одноименное произведение писателя Александра Грина, в котором корабль с алыми парусами воплощает сбывшуюся мечту юной героини романа «Ассоль». Традиция продолжалась до 1979 года, когда по решению Ленинградского обкома алые паруса отменили. Возрождение праздника состоялось только в 2005 году. Его формат трансформировался в зрелищное мультимедийное шоу. Как и в советское время, дата проведения «Алых парусов» максимально приближена к самой длинной белой ночи в году. Всего в роли корабля мечты побывало 7 судов. С 2010 года роль галеота «Секрет» традиционно исполняет шведский парусник «Тре Кронар Стокгольм». Со времен Петра I это первый шведский корабль, вошедший во внутренние воды Санкт-Петербурга. Корабль является точной копией брига «Гладен», который участвовал в экспедициях исследователя Севера Адольфа Эрика Норденшельда к берегам Гренландии и Шпицбергену. «Три короны», а именно так переводится со шведского название парусника, построенный из трех видов дерева – дуба, сосны и лиственницы. Его полное водоизмещение составляет 330 тонн. На корабле 16 парусов общей площадью 735 квадратных метров. Символично, что бриг «Три короны» регулярно участвует в экологических экспедициях и выступает в поддержку международного сотрудничества. Его даже называют «парусником мира». С 2019 года главным кораблем «Алых парусов» становится бриг «Россия». По сложившейся традиции праздник состоит из двух частей. Первая – это концерт на Дворцовой площади, который длится примерно 2,5 часа. Вход на Дворцовую площадь осуществляется только по приглашениям. В последние годы в празднике принимали участие тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также их родители и педагоги. Побывать на «Алых парусах» смогли выпускники-медалисты и из других регионов России. После концерта начинается вторая часть праздника – водно-пиротехническое шоу на Неве. Подготовка к нему проходит задолго до самого события. Чтобы все прошло идеально, требуется монтаж специального оборудования по четко установленному плану. Важно рассчитать все буквально до сантиметра, чтобы каждый человек, пришедший на праздник, смог увидеть настоящее волшебство. Музыкальное сопровождение шоу каждый год новое, но есть две композиции, которые остаются неизменными. Это музыка из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиера и увертюра Исаака Дунаевского к советскому фильму «Дети капитана Гранта». Можно сказать, что эти мелодии стали неотъемлемой частью самого праздника. Кульминацией праздника становится проход по водам Невы парусника с алыми парусами, вхождение которого в Невскую акваторию сопровождает пиротехническое представление. Ежегодно в центре Петербурга собирается около 2 миллионов человек, чтобы увидеть это впечатляющее действо. И еще более 13 миллионов смотрят шоу в прямой трансляции. Впрочем, можно сколько угодно говорить о цифрах и о технических аспектах, но тут как нельзя лучше подходит поговорка «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Такое запоминается на всю жизнь. И несмотря на то, что в первую очередь это праздник, посвященный выпускникам, каждый должен посетить это воплощенное в реальность чудо, рожденное когда-то давным-давно в романтическом воображении советского писателя, как символ надежды на исполнение самой заветной мечты. У каждого из нас есть такая, не правда ли? Один из самых зрелищных и красивых петербургских праздников «Алые паруса» в 2022 году был запланирован на 24 июня. «Брик Россия» пройдет через Благовещенский и Дворцовый мост до Троицкого моста. Александр Грин писал свои «Алые паруса» в дореволюционном Петрограде. Говорят, что прообразом главной героини Ассоль стала прекрасная незнакомка, которую писатель увидел в одном из магазинов на Невском проспекте. И как удивительно, что в современном мире эта история нашла такое чудесное воплощение. Праздник «Алые паруса» объединяет людей и каждому дарит надежду на исполнение желаний. Ко всему хорошему, безусловно, быстро привыкаешь. Так случилось и со счастливыми владельцами банковских карточек, которые быстро освоили удобные в эксплуатации банкоматы. С их помощью теперь можно легко и быстро получить заработанные наличные, причем в любое удобное для вас время, даже ночью, когда воспользоваться услугами банков не представляется возможным. Как свидетельствуют данные Ассоциации производителей банкоматов, на сегодняшний день жителями планеты используется более 2 300 000 устройств, облегчающих доступ к собственным материальным средствам. Интересно будет узнать, что 27 июня 1967 года прошел успешное испытание на практике «Первый банкомат». Сегодня он стал привычным атрибутом не только города, но и сельской местности, а первое устройство в свое время произвело настоящий фурор. Причем прогнозы относительно его дальнейшей популяризации существенно разнились. Разработчиком столь полезного приспособления считают Джона Шепперд Бэрона. Недавно изобретателю исполнилось уже 79 лет. Тем не менее, хоть и со значительным опозданием, но ему была вручена награда, а точнее присуждено звание офицера Ордена Британской империи. Первый банкомат был установлен в Лондоне, а обошелся он банку Barclays невероятно дорого, поскольку стоил почти 18 тысяч долларов. Только лишь после 40 лет успешной эксплуатации эти устройства стали практически незаменимым звеном в отношениях между банком и клиентом и уже внедрены повсеместно. Незабываемое событие – открытие первого банкомата без сопутствующей охраны – произошло в неспокойном 1994 году в Москве, а его владельцем стал банк «Новоарбатский». Со временем жители столицы оценили преимущества новых устройств и стали ими активно пользоваться, порой не представляя ситуации, когда о таком сервисе можно было только мечтать. А на этом выпуск подходит к концу, друзья. Хорошего вам настроения, жаркого солнца и отличной погоды тем, кто сейчас находится в отпуске. И, конечно, мирного неба над головой. Оставайтесь с нами на Радио ВОС. Пока-пока!

0: необыкновенные истории.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался, и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим «Па де де» вершиной праздничного дивертисмента балета является «Вальс цветов». Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС.
1: Свободное плавание.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли». Этот фонд поддерживает начинающих спортсменов, ветеранов, а также тех,

0: также Светлана — это свет, Вахрушева — это земля. В связи с этим было, ну, такое название «Свет земли» в честь Светланы Вахрушевой. Выбрали почему именно спортсменом, ввиду того, что она сама спортсмен, занималась спортом с первого класса и практически 11 лет. Мы ее сопровождали на соревнования, на тренировки, все вот эти спортивные мероприятия. И мы столкнулись тогда уже с трудностями именно финансирования, помощи, закупки продукции, таких же вот грамот, медалей, что практически родители не все могут позволить носить, так скажем, денежные суммы, чтобы сделать мероприятие для своих детей. И в дальнейшем, когда мы уже стали предпринимателями, мы имели возможность открыть фонд в честь вот дочери Светланы Вахрушевой и именно помощи спортсменам, где мы помогаем в организации мероприятий, в закупке, значит, наградной продукции. И создали свою брендированную продукцию, как подарочную мы вручаем для героев, так скажем, спорта, начинающих спортсменов, ветеранов спорта и инвалидов спорта.
1: Я еще хочу сказать о том, что фонд «Свет земли» поддерживает наших спортсменов, незрячих, слабовидящих. Вот об этом можете рассказать? В чем заключается ваша поддержка?
0: Наша поддержка заключается, ну, изначально нам поступило предложение от вашей организации. Мы начали уже в течение, так скажем, 3 лет помогаем. Поступило предложение принять участие в организации данных соревнований. Мы, конечно, откликнулись прям с превеликим удовольствием, благодарны были за приглашение. В чем наша помощь заключалась? Ну, в первую очередь, это финансовая аренда помещений. Также спортсмены, которые приезжают из различных регионов на данное мероприятие, в устройстве жилья, в оплате, значит, проживания, питания, чтобы находились комфортно спортсмены на мероприятиях, на соревнованиях. В этом помощь также и в брендированной нашей продукции, которая в поздравительной, чтобы все-таки память была у людей, да, у спортсменов, которые mm-hmm. приезжают, чтобы надолго. Ну и также в оформлении, в организации различных баннеров, рекламок и так далее.
1: Ольга Матвеевна, а расскажите, пожалуйста, о каких-то уникальных случаях поддержки спортсменов, которые достигли особых результатов.
0: Здесь у нас бывают, как принять участие, как и в коллективных, да, мероприятиях, и бывают, к нам обращаются отдельные родители, чтобы помочь многодетные, особенно родители, где дети участвуют в мероприятиях, но не могут позволить себе оплату взноса на спортмероприятия. У нас был один случай начинающего спортсмена, игры по шахматам. Маленький мальчик 6 лет обратился папа многодетной семьи. Были мировые соревнования, и они не могли внести взнос. А участие — это всегда важно для ребенка. Здесь мы, конечно, откликнулись. И мальчик принял участие и занял одну, по-моему, из первых мест. Очень мы все поддерживали его. До сих пор общаемся. Да, такие случаи есть из различного спорта. Даже единичные вот просьбы, обращения. Мы стараемся откликнуться, да, для всех.
1: Ну и, наверное, о вашем президенте вы можете рассказать, наверное, как мама, да? С чего у Светланы Владимировны начинался спорт? Как пришли к этому?
0: Да, как мы пришли, ну, как человек, как ребенок, да, мы старались заняться и развитием, хотя мы тоже много работали. Мы отдали ее в 3 направления. Это была музыка, танцы и спорт. 2 раза в неделю это была музыка, 2 раза в неделю спорт и 2 раза в неделю танцы. Ну, не считая еще английский, репетиторство и так далее. Здесь все-таки остановились.

0: на спорте, причем отдали ее просто для себя, так скажем, чтобы ребенок развивался спортивно, мог себя как девочка всегда защитить, дать какой-то отпор, потому что дети во дворах всяко бывает. Ну, в итоге оно и пошло-пошло и поехало. Занималась, пока училась 11 лет, и достигла уровня мастера спорта по кикбоксингу. Начали мы с карате, потом он, ну, плавно перешел в бокс, потому что тренеры видели потенциал бокса, а затем пошел кикбоксинг. Остановились так вот на кикбоксинге, и мастер спорта по кикбоксингу она получила. Было, конечно, очень много поездок, потому что соревнований — это тоже такая ниша, очень тяжелая, когда спортсмену нужно в месяц сделать 2-3 поездки в разные города. Да, это тоже было и финансово очень сложно, и поэтому я очень понимаю спортсменов, понимаю родителей спортсменов, что это очень как бы по карману бьет, конечно, очень тяжело. И я всегда на соревнованиях в первую очередь благодарю, конечно, родителей, мам, пап, бабушек, дедушек, которые очень активно принимают участие в спортивном воспитании своего ребенка.
1: Да, действительно, спорт требует сначала вложений и достаточно долгий путь от того момента, как начал заниматься, и до того, когда спорт начинает приносить свои результаты, доходы, да?
0: Да, совершенно верно. Доходами, конечно, там мало пахнет, так скажем. А вот расходы очень, да, внушительные. Это, конечно, в первую очередь труд родителей, безусловно. Прям им низкий поклон. Прям вот. А особенно родителям, которые у нас, значит, с детьми-инвалидами, которые стали спорта, то это вообще, мне кажется, их труд еще втройне тут уважаем очень. Ценен очень их труд. И терпение, и труд. Они молодцы.
1: Ну, действительно, спорт — это всегда риск. Это возможность травмы, возможность каких-то других последствий, да? Поэтому, наверное, ваш фонд и поддержка спортсменов, она очень-очень важна и нужна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что это за вид спорта кикбоксинг. Возможно, не все наши радиослушатели знают об этом.
0: Кикбоксинг — это бокс, знают все.
1: Да.
0: Это спорт руками. А кикбоксинг — это и ногами, и руками. Так скажем по-простому, что можно бить и руками, и ногами.
1: Это вот у меня дочь, когда маленькая была, смотрела бокс и комментировала. Ей был 1 год, и она говорила: «Пипа, пипа, на-на-на». Вот так вот она описывала этот бокс, так как она понимала.
0: Да, да, ну, очень, да, конечно. Мы одно время, она помладше была, сопровождали ее всегда на соревнования. Ну, она даже у меня получала и подзатыльников, когда проигрывала. Я всегда говорила: если ты не готова выиграть, значит, нечего занимать нишу. И вместо тебя вышел бы какой-нибудь другой спортсмен. Поэтому уже когда она стала постарше, она не стала нас с собой брать.
1: Чтобы не давили, да?
0: Да, чтобы не получила подзатыльник в очередной раз.
1: Ох, вы относитесь к той категории очень строгих, отчасти жестоких, да, родителей?
0: Да, бывает и такое. Мы переживаем, расстраиваемся, вкладываем. Естественно, хотим получить от своего ребенка каких-то положительных результатов, коль уже пошла по этой стези, так скажем, да, значит, делай это на 5.
1: А какие самые большие были достижения у Светланы?
0: Самые большие достижения — это у нее были, значит, поездка соревнований в Италии. Она получила 1 место на международных соревнованиях. Вот это был вообще очень... Мы были все счастливые. Не то, что там тренеры, да, как родители были очень счастливы. И Санкт-Петербург, где она уже завоевала свой титул, подтвердила, так скажем.
1: Скажите, пожалуйста, а кто тренер у Светланы Владимировны?
0: Ну, изначально для нас ценен самый первый тренер, это по карате. Иванов Павел. С него мы начали, так скажем, он ее поднимал. Затем, соответственно, у него тренеры уже менялись, еще два тренера были, ввиду того, что по боксу один тренер, а по кикбоксингу уже другой. Вот, ну, это уже ее личные там все вот эти моменты, ее, конечно, этот вопрос был бы к ней. Для нее кто был особенно важен, особенно кого она ценит? Я как родитель, вот, конечно, всегда ценю самого первого тренера, с которого она пошла вверх. Он и сейчас нам помогает фонду, он всегда нас поддерживает, всегда приглашает даже на какие-то мероприятия, не связанные, так скажем, с тренировками. Мы всегда общаемся. Выезжаем на сборы летние, у нас происходят на 2 недели, с 1 по 15 августа. У нас сейчас практикуются сборы.
1: Это ежегодные, да?
0: Ежегодные в Геленджике. Именно фонд «Свет Земли» вывозит детей, особенно детей-спортсменов ЛНР, ДНР. Мы непосредственно снимаем там помещение, проживание, питание, и они у нас находятся на этих сборах. Поэтому, пожалуйста, мы приглашаем, присоединяйтесь.
1: Что для этого нужно сделать? Есть какая-то форма на сайте у вас? Или...
0: Да, у нас сейчас будет выставлено уже в начале февраля. Мы уже выставляем форму на первой прям странице сайта светземли.ру. И, пожалуйста, звоните, подписывайтесь либо командно, либо отдельно каждый спортсмен. С нами, пожалуйста, связывайтесь, мы записываем, и все там будут условия, все-все мероприятия, все как бы будет описано, прописано.
1: А расскажите, пожалуйста, подробнее, что за мероприятия и чем занимаются спортсмены, какие виды спорта приглашаются?
0: Приглашаются все виды спорта. У нас, значит, в том году, я начну с того года, были дети из разных регионов. Воронеж, Питер, Сочи, ЛНР, дети ДНР приезжали, Москва. У нас было, значит, детей практически более 60 человек. А мы начинали, когда первый год. У нас приехало всего 19 человек. Мы уже как бы вот выросли, более присоединяются. Утренняя зарядка, завтрак. Затем начинаются тренировки. У каждого тренера по своему направлению своя тренировка. Это на берегу моря, либо около моря. У кого бег, у кого... ну, у каждого спорта свои, как бы, да, занятия.
1: Да,
0: бассейн,
1: да.
0: На территории, значит, просто экскурсии выездные с утра мы обязательно организовываем, сразу прописываем, какая экскурсия. Если все выезжаем, мы прям по датам прописываем, какая экскурсия в какой день. И записываются у нас непосредственно управа Геленджика нам помогает, ребята. И они организуют нам тоже и помогают в этом плане, как фонду и детям, которые приезжают. Обед, после обеда, либо кто устал, хочет поспать, кто идет на вторые, у кого тренировки, кто загорает, кто плавает и так далее. Тут здесь уже каждый свой тренер непосредственно подстраивается под ту программу, которая у нас прописана.
1: А как попасть можно? То есть плата какая за эти мероприятия?
0: Ну, плата каждый год разная. У нас вот, например, в том году на 2 недели с человека 17 500 рублей, остальную все мероприятия и все другие вещи, затраты, расходы брал на себя фонд.
1: Да, это очень даже приемлемые, хорошие цены. А дорога?
0: Дорога, да, добирались все, каждый.
1: Тоже за свой счет?
0: За свой счет. Автобус, если собирается много людей, то фонд, значит, заказывает автобус. Если, например, с Москвы будет выезжать много людей, заказываем автобус. Именно до Геленджика довозят. С ЛНР также дети ехали, там 35 человек. Мы заказали автобус именно с ЛНР до Геленджика. Оплату провел тоже фонд.
1: Как проходит отбор на эти сборы? То есть кто в приоритете?
0: Нет, у нас нет приоритетов. Все желающие, пожалуйста, спортсмены. Некоторых даже спортсменов сопровождают и родители. Поэтому здесь как бы нет приоритетов. Только желание спортсмена, желание родителей спортсменов. Пожалуйста, приглашаем.
1: Да, это очень даже интересно. Обращайтесь, присоединяйтесь. А можете рассказать, Ольга Матвеевна, еще о других мероприятиях фонда?
0: Мероприятия в основном проходят, так скажем, мы в форумах принимаем участие, да, нас департамент спорта приглашает, управа нашего люберецкого спорта, мы ввиду того, что числимся в Люберцах, как юрлицо, поэтому, естественно, мы в первую очередь поддерживаем наш район Люберецкий, где проходят мероприятия спортивные, либо форумы, мы в первую очередь здесь, конечно, принимаем участие. А потом уже выезжаем на соревнования в другие города. Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Петербург были очень много раз. Ну, очень познавательно, очень интересно. Со всей России практически знакомы. Иркутск. Всем прям низкий поклон за приглашение, за гостеприимство. Ну, едем, конечно, не с пустыми руками. Это все обговариваем за 2-3 месяца. Мы уже на год вперед у нас пишется график мероприятий. На полгода вперед мы уже знаем, где мы и как будем находиться.
1: А скажите, пожалуйста, вот в сборах, вот интересно, бывают дети с инвалидностью?
0: Ну, на данный момент у нас был только один спортсмен из карате. Без кисти рук, по-моему, он был инвалид. Он принимал тоже активное участие. Но так пока вот еще не практиковали. Только мы начинаем, ну какой вот 4-й год. Поэтому приглашаем. Сейчас будем мы активно рекламировать уже, чтобы побольше народу принимало участие. Чтобы, знаете, здоровые дети, когда смотришь на инвалидов спорта и с такими способностями, да, то сам начинаешь себя как бы даже ценить свое здоровье, свой труд. Думаешь, ну, блин, вот они делают, ё-моё, без рук, без ног. Такие чудеса творят, а ты такой здоровый человек и не можешь там, например, дурака валяешь, грубо говоря. Даже я иной раз себя начинаю ругать. Вот ты ленивая такая. Вот человек, видишь, какой энтузиазм, дух. А вы тут ленитесь, ё-моё, и начинаешь себя даже ощущать как-то, ну, надо идти вперед.
1: Вы знаете, возможно, что даже вот такой инклюзивный, скажем, сбор, если бы были, да, наверное, где-то стимулировали бы ребят здоровых к более активным, скажем, занятиям, да?
0: Да, конечно, конечно, поэтому нужно обязательно, чтобы все находились вместе, помогали друг другу и понимали, что это, ну, это здорово. Очень ценный проект, хороший.
1: Ну и, наверное же, есть у вас какие-то планы, мечты, что-то расширять свою деятельность?
0: Да, у нас в планах Подмосковье, пусть так это сейчас, возможно, сказочно пока, да, создать свой спортивный комплекс для сборов, чтобы был круглогодичный, чтобы могли приезжать дети в каникулы, в летние каникулы, и круглогодичные зимой, и весной, и осенью разных спортсменов, разных направлений, чтобы могли приезжать и тренироваться. Ну, пока это только мечты, да. Мы подаемся, конечно, на гранты, получали мы гранты от правительства, и всегда подаемся на гранты правительственные. Поддерживают, нас знают, поэтому вот следующие как бы наши планы создать такой спортивный комплекс где-нибудь в Подмосковье ближайшее, в первую очередь, что дети могли собираться, тренироваться, общаться, знакомиться, жениться и радоваться жизни.
1: Ольга Матвеевна, хочется вам пожелать удачи, успехов во всех ваших начинаниях и выразить огромную благодарность за то, что вы делаете для спортсменов. И в заключение нашей беседы хотелось бы услышать пожелания для наших радиослушателей.
0: Да, спасибо вам, конечно, за приглашение. Очень для нас тоже ценен этот опыт. Ваши спортсмены — это великие люди, я скажу. Огромные молодцы. Просто так держать, не останавливаться и прям идти дальше. А мы поддержим.
1: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии была Ольга Матвеевна Вахрушева, директор благотворительного фонда «Свет Земли», который поддерживает спортсменов. С вами была Циндыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Свободное плавание.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Чебоксарах завершился открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Определены даты национального чемпионата «Обилимпикс-2026». Молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездной пикник. В Тверской области запускают расширенную систему поддержки избирателей с УВЗ. Открыт прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. В музее криптографии стартует летний лагерь для молодых людей с нарушением зрения «Есть контакт». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. С 9 по 12 июля в Чебоксарах на базе Центра развития маунтинбайка прошел открытый республиканский турнир по настольному теннису «Волжский камбэк». Соревнования объединили сильнейших спортсменов из 13 регионов России, а также представителей Беларуси. В личном зачете среди мужчин первое место занял Станислав Пичуев из Москвы, среди женщин – Татьяна Ковтуненко из Санкт-Петербурга. В командном зачете победила команда Тюменской области. Организатором выступила Чувашская РОВОС при поддержке Министерства экономического развития Чувашии, Фонда президентских грантов и ПАО «Русгидро». Определены даты проведения национального чемпионата «Обилимпикс» 2026 года. Он пройдет с 31 октября по 3 ноября в Москве в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-центр». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выразил уверенность, что соревнования откроют перед участниками новые карьерные возможности. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что в региональном этапе приняли участие более 35 тысяч человек, а соревнования поддерживают свыше 3000 работодателей. 12 июля молодежный клуб для незрячих Москвы провел выездную встречу в подмосковной усадьбе Середняково. Около 20 участников и организаторов устроили пикник на природе. Центральной частью стал мастер-класс по розжигу мангала вслепую и приготовлению шашлыка. Также ребята создавали многослойные закуски на шпажках, играли в соображарии и тик-так-бум. Клуб ждет новых участников от 18 до 40 лет, проживающих в Москве. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. 10 июля председатель Тверской РОВОС Александр Трегуб принял участие в первом заседании рабочей группы по взаимодействию избирательной комиссии Тверской области с организациями инвалидов в обновленном составе на 2026-2031 годы. Обсуждались выборы в единый день голосования 20 сентября. Утвержден комплекс мер по обеспечению доступности голосования, встречи членов ВОС с председателем избиркома, совместные встречи для ветеранов СВО, интеграция информации в чаты управляющих компаний, уведомления о визитах обходчиков «Информ-УИК». Инициатива реализуется в рамках проектов «Волонтеры на выборах» и «Волонтеры на УИК». До 14 сентября продолжается прием заявок на третий фестиваль инклюзивной культуры и творчества. К участию приглашаются студенты вузов и СПО, индивидуально участники с инвалидностью, коллективы, смешанные с долей участников с инвалидностью не менее 25%. Конкурс проходит по 8 номинациям: инструментальное и вокальное искусство, хореография, театр, оригинальный жанр, жестовое искусство, инклюзивная медиакультура и изобразительное искусство. Финал пройдет с 14 по 16 октября в Челябинском государственном университете. Музей криптографии приглашает незрячих и слабовидящих молодых людей от 18 до 25 лет на 6-дневный летний интенсив «Есть контакт» с 17 по 22 августа. В программе практические занятия по цифровым навыкам, ролевые игры, тренировки по пространственной навигации, встреча с экспертами, командная работа и знакомство с экспозицией музея. Заявки принимаются до 31 июля. И коротко о других событиях. В Камызякской местной организации Астраханской области прошел турнир по шашкам равной возможности на доске в рамках марафона «Силы России». Победители награждены почетными грамотами. В Орловской региональной организации ВОС прошло занятие по фактурной живописи в рамках проекта «Сенсорный калейдоскоп». Участники создавали тактильные картины с использованием рельефных мазков, перепадов высоты и разных фигур. Занятия проводятся при поддержке Фонда президентских грантов. Работает горячая линия поддержки для незрячих и слабовидящих по бесплатному номеру 8 800 600 05 22. 8 800 600 0522. Можно получить консультацию по получению медико-социальной помощи, подбору и настройке технических средств реабилитации, гарантийному ремонту и замене технических средств реабилитации. Проект реализуется при поддержке Департамента труда и социальной защиты Москвы. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».
4: Агата Кристи. Немой свидетель. Жестянка с гербицидом вызвала у меня в голове новый поток мыслей. Гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения сорняков путем опрыскивания. Это был первый предмет, который вызвал у меня подозрение. Любознательность Чарльза, явное удивление садовника, когда он увидел, что банка почти пуста, все вроде сходилось. Пуаро, как обычно, всячески охлаждая мой пыл, держался весьма уклончиво. Даже если часть гербицида исчезла, Гастингс, это еще не доказательство того, что его взял Чарльз. Но он так настойчиво расспрашивал садовника. Не очень-то умно с его стороны, если он решил отсыпать часть себе. И продолжал. «Если вас попросят назвать какой-нибудь яд, что сразу придет вам в голову?»
5: «Мышьяк?»
4: «Конечно. Теперь вы понимаете, почему Чарльз сделал такую заметную паузу перед словом «стрихнин», когда разговаривал с нами сегодня?»
5: «Вы хотите сказать...»
4: «Он собирался сказать, не подсыпал мышьяк...» Но вовремя остановился.
5: «А почему он остановился?» — спросил я.
4: «Вот именно, почему?» «Могу признаться, Гастингс, что именно это почему и заставило меня пройти в сад. Я искал химикат, подходящий по составу.
5: И вы его нашли?»
4: «И я его нашел. Я покачал головой. Прямо скажем, для молодого Чарльза ситуация складывается не лучшим образом. Вы долго обсуждали с Эллен болезнь старой мисс Арандл. Симптомы этой болезни напоминают отравление мышьяком?»
5: Пуаро потер нос. «Трудно сказать. У нее болел живот, была рвота.
4: Вот-вот, это оно и есть».
5: «Я не настолько уверен».
4: «А какой еще яд дает подобную картину?»
5: «Эбьян, такую картину дает скорее не яд, а заболевание печени и, как следствие этого, смерть».
4: «О, Пуаро!» — вскричал я. «Это не может быть естественной смертью. Это убийство!» «О-ля-ля, мы с вами, кажется, поменялись ролями».
5: Он повернулся и вошел в аптеку. Подробно обсудив с аптекарем собственные недуги, Пуаро купил маленькую коробочку лепешек, помогающих при несварении желудка. Затем, когда покупку завернули, и он уже собрался уходить, его внимание было привлечено красивой упаковкой с капсулами доктора Лоуфбороу.
4: «Да-да, это отличное средство для печеночников».
5: Аптекарь был человеком средних лет и, видимо, большой любитель поговорить.
4: «Исключительно эффективное».
5: «Помнится, им пользовалась мисс Арандл, мисс Эмили Арандл».
4: «Совершенно верно, сэр. Мисс Арандл из Литл Гринхауса. Замечательная дама старой закваски. Я лично ее обслуживал».
5: «А она покупала много патентованных средств?»
4: «Как правило, нет, сэр. Меньше, чем другие пожилые дамы. Вот, например, мисс Лоусон, ее компаньонка, которой достались все ее деньги».
5: Пуаро кивнул.
4: «Та скупала все подряд. Пилюли, лепешки, таблетки от расстройства кишечника, желудочные микстуры, микстуры для очищения крови. Она с таким удовольствием разглядывала эти бутылочки». Он грустно улыбнулся. «Побольше бы таких покупателей. Сейчас стали менее охотно покупать лекарства. Правда, повысился спрос на туалетные принадлежности. Мисс Арандл регулярно покупала эти капсулы?»
5: «Да, она принимала их в течение 3 месяцев до самой смерти».
4: «К вам как-то заходил ее родственник, некий доктор Таниус, чтобы заказать лекарства?»
5: «Да, конечно, тот грек, что женился на племяннице мисс Арандл.
4: Очень любопытный составчик был у этого лекарства. Я в жизни не слыхал о такой микстуре. Аптекарь говорил об этом снадобье с таким азартом, с каким ботаник описывает впервые увиденное растение». «Совсем другое настроение, сэр, когда тебе заказывают что-нибудь новенькое. Я помню этот рецепт. Очень интересное сочетание компонентов». «И неудивительно. Джентльмен ведь все-таки доктор. Очень славный человек. Приятно было иметь с ним дело. А его жена у вас что-нибудь покупала?»
5: «Его жена?
4: Не помню. О, да, как-то раз приходила за снотворным. Это был хлорал, я вспомнил. В рецепте была указана двойная доза. У нас частенько бывают недоразумения с успокаивающими средствами. Но вообще-то врачи предпочитают не выписывать больших доз.
5: А кто выписал ей этот рецепт?
4: По-моему, ее муж. Рецепт был выписан вполне грамотно. Ну, сами понимаете, в наши дни следует быть предельно осторожным. Уж не знаю, известно ли вам, что если врач допустил в рецепте ошибку, а мы целиком на него положились, так вот, случись потом что? Ответственность несем мы, а не этот врач.
5: Но это же несправедливо.
4: Согласен, это действительно не очень справедливо, но я не жалуюсь. Пока беда обходила нас стороной, стучу по дереву. Он старательно постучал по прилавку костяшками пальцев.
5: Пуаро решил тоже купить себе капсулу доктора Лофбороу.
4: «Спасибо, сэр. В какой расфасовке? 25, 50, 100?»
5: «Видимо, чем больше упаковка, тем дешевле обойдется лекарство. Но я все же...»
4: «Возьмите 50, сэр. Мисс Арандел всегда брала такую упаковку. С вас 8 шиллингов и 6 пенсов».
5: Пуаро безропотно выложил 8 шиллингов и 6 пенсов и взял сверток. Мы вышли из аптеки.
4: «Итак, миссис Таниус купила снотворное».
5: — воскликнул я, когда мы очутились на улице.
4: — Да еще такую дозу, которая способна убить любого, не так ли?
5: — И без всяких затруднений.
4: — Вы считаете, что старая мисс Арандел...
5: Мне припомнились слова мисс Лоусон, не сомневаясь, что она прикончит любого, если он ей прикажет.
4: Пуаро покачал головой. Хлорал одновременно и наркотик, и снотворное. Обычно снимает боли и вызывает сон, но к нему легко привыкнуть.
5: «Вы считаете, что это и произошло с миссис Таниус?»
4: Пуаро озадаченно покачал головой. «Нет, не считаю, но это любопытно. У меня, правда, имеется одно соображение, но это означало бы...» Он умолк и посмотрел на часы.
5: «Поехали. Попробуем разыскать сестру Карузерс, которая ухаживала за мисс Арандел во время ее последней болезни».
4: Сестра Карузерс оказалась разумной на вид средних лет женщиной. На этот раз Пуаро предстал в новой роли любящий сын престарелой матери, коей требовалась симпатичная сиделка с медицинским образованием.
5: «Я буду говорить с вами совершенно откровенно. Моя мать — человек нелегкий. У нас было несколько превосходных сиделок, молодых, весьма компетентных, но ее раздражала их молодость. Моя мать не любит молодых женщин, оскорбляет их, она грубит им и капризничает, не позволяет им открывать окна и категорически настроена против современной гигиены.
4: Все это крайне обременительно, — грустно вздохнул он.
5: Я понимаю, — участливо отозвалась сестра Карузерс, — порой капризы больных и в самом деле невыносимы, но нужно уметь сдерживаться. Больного ни в коем случае нельзя огорчать, лучше по мере возможности идти на уступки. И как только они чувствуют, что вы на них не давите, они расслабляются и становятся тихими, как овечки.
4: Я вижу, что вы, как никто другой, подошли бы моей матушке. Вы понимаете старых людей.
5: Мне тоже доводилось работать с такими больными, — засмеялась сестра Карузерс.
4: Терпение и юмор творят чудеса.
5: Очень мудрое замечание.
4: Вы, по-моему, ухаживали за мисс Арандел.
5: Она, мне думается, тоже была не ангел.
4: Не знаю, не знаю. Она была дамой с норовом. Но я с ней хорошо ладила. Правда, пробыла я у нее недолго. На четвертый день она умерла.
5: Я только вчера разговаривал с ее племянницей, мистер Эзой Арандел.
4: Правда?
5: Подумать только, как тесен мир.
4: Значит, вы ее знаете?
5: Ну, конечно, она приезжала после смерти своей тетушки и потом присутствовала на похоронах. Еще я видел ее мельком, когда она приезжала в дом. Очень интересная девица.
4: Да, в самом деле, только слишком уж худенькая, чересчур худенькая.
5: Сестра Карузерс, вспомнив о собственных округлостях, гордо повела плечом.
4: «Да, конечно, — сказала она, — худышкой тоже быть ни к чему».
5: «Бедняжка, — продолжал Пуаро, — мне ее просто жаль.
4: Между нами, — он доверительно подался вперед, — завещание тетушки было для нее большим ударом».
5: «Наверное, — согласилась сестра Карузерс, — вокруг него было столько разговоров.
4: Не могу понять, что заставило мисс Арандел лишить наследства всю свою семью. Это просто чрезвычайное происшествие.
5: Событие из ряда вон выходящее, я с вами согласна.
4: Поговаривают, конечно, что дело тут нечистое.
5: Как вы думаете, почему мисс Арандел так поступила?
4: Она ничего такого не говорила?
5: Нет, мне ничего.
4: А другим?
5: Мне кажется, она говорила что-то мисс Лоусон.
4: Я случайно слышала, как мисс Лоусон на какой-то ее вопрос ответила: «Хорошо, дорогая, но сейчас она находится у адвоката». А мисс Арандл возразила: «Да что вы, оно в ящике бюро». Мисс Лоусон сказала: «Нет, вы отправили его мистеру Первису, разве вы не помните?» И затем у больной опять началась рвота, и пока я ухаживала за мисс Арандл, мисс Лоусон вышла. Я часто потом думала, не о завещании ли шла речь? Вполне возможно. Если так, — продолжала сестра Карузерс, — то, наверное, мисс Арандл хотела что-то в нем переделать, вот и спрашивала, где оно. Она была слишком больна, бедняжка, чтобы помнить, где что находится. — А мисс Лоусон помогала вам ухаживать за ней? — спросил Пуаро. — Нет, что вы, у нее не было для таких вещей никакого навыка, только бестолку суетилась, чем лишь раздражала больную. — Значит, только вы ухаживали за ней? Это вызывает восхищение. Мне помогала служанка, как ее зовут, Эллен. Вот это действительно помощница. Она не боялась подойти к больной и вообще привыкла присматривать за старой леди. Мы с Эллен очень ладили. По правде говоря, доктор Грейнджер прислал нам в пятницу ночную сиделку, но мисс Арандл скончалась еще до ее прибытия. Быть может, мисс Лоусон помогала готовить еду для больной? Нет, она вообще ничего не делала. Да, собственно, и готовить-то было нечего. У меня были все лекарства, и мисс Лоусон оставалось только бродить по дому, плакать и болтаться у всех под ногами, — довольно язвительно заметила она. — Я вижу, — улыбнулся Пуаро, — что вы не слишком высокого мнения о достоинствах мисс Лоусон. — От компаньонок, на мой взгляд, всегда мало толку. А они ничему не обучены, ничего не умеют как следует делать. Обычно это женщины, которые ни на что больше не годны. — Как, по-вашему, мисс Лоусон была очень привязана к мисс Арандл? — По-видимому, да. Как мне показалось, страшно расстроилась, узнав, что старая леди умерла, во всяком случае, куда больше, чем родственники, — фыркнула сестра Карузерс. — Ну, значит, — сказал Пуаро с умным видом, кивая головой, — мисс Арандл знала, что делает, когда оставила все деньги мисс Лоусон. — Она была очень проницательной женщиной, — согласилась сестра. — Она все замечала и все понимала. — Она хоть раз вспомнила при вас о Бобе? Своей собаке. Удивительно, что вы именно об этом спросили. Она много о нем говорила, в особенности, когда бредила. Что-то про его мячик и про то, как она упала. Славная собачка этот Боб, я сама очень люблю собак. Бедняга, он был таким несчастным, когда она умерла. Удивительно, правда? Совсем как человек. На том мы и расстались с нашей собеседницей. «Наконец-то нам попался человек, который в состоянии говорить с нами без опаски», — заметил Пуаро, когда мы вышли из дома сестры Карузерс. Он явно был чем-то обескуражен. Мы пообедали в Джорджи. Обед был плохим, Пуаро все время причитал, в особенности над супом. «И ведь так легко, Гастингс, приготовить вкусный суп, поставить горшок в печь!» Я еле увернулся от обсуждения всевозможных кулинарных рецептов. После обеда нас ожидал сюрприз. Мы сидели в комнате для отдыха, где кроме нас никого не было. За обедом присутствовал еще один человек, коммерсант, судя по внешности, но и он куда-то исчез. Я медленно переворачивал страницы «Допотопный сток Бридерс Газет» или еще чего-то в этом же роде, как вдруг услышал, что чей-то голос произнес фамилию Пуаро. «Где он? Здесь? Хорошо, я сам его найду», — донеслось до нас. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался доктор Грейнджер. Лицо у него было багровым, брови ходили ходуном, он обернулся, чтобы прикрыть дверь, а затем решительно двинулся к нам. «Вот вы где! А теперь, мсье Эркюль Пуаро, позвольте узнать, какого черта вы явились сюда и наплели мне кучу всяких небылиц?» «Один из шариков, мсье Жонглёр», — с усмешкой пробормотал я. «Дорогой доктор», — начал Пуаро самым масляным голосом, — «прошу вас, позвольте мне все объяснить». «Позволить вам? Позволить вам? Черт побери! Да, я заставлю вас объясниться. Вы сыщик, вот вы кто. Сыщик, который сует нос не в свое дело. Явились ко мне, наговорились три короба. Пишу биографию старого генерала Арандела. И я-то хорош, как дурак, поверил». «От кого вы узнали, кто я такой?» — спросил Пуаро. «От кого узнали? От мисс Пибоди узнали. Она сразу раскусила вас». «Мисс Пибоди?» — задумался Пуаро. «А я-то думал...» «Я жду ваших объяснений, сэр», — гневно перебил его доктор Грейнджер. «Пожалуйста». «Объяснение очень простое. Преднамеренное убийство». «Что? Что такое?» «Мисс Арандл упала, верно?» — тихо сказал Пуаро. «Упала с лестницы незадолго до своей кончины?» «Да, ну и что из этого? Она наступила на этот проклятый собачий мячик». «Нет, доктор», — покачал головой Пуаро. «Поперек лестницы была протянута нитка, зацепившись о которую, она и упала». Доктор Грейнджер смотрел во все глаза. «Тогда почему она мне об этом не сказала?» — спросил он. «Я ни единого слова от нее не слышал». «Это вполне понятно, если нитку натянул кто-то из членов ее семьи». «Ясно». Доктор Грейнджер бросил острый взгляд на Пуаро и затем опустился в кресло. «А вас-то как угораздило впутаться в это дело?» «Мне написала мисс Арандл, настаивая на полной конфиденциальности. К сожалению, ее письмо попало мне в руки слишком поздно. Пуаро предельно четко изложил детали и объяснил, почему, по его мнению, в плинтусе торчит гвоздь». Доктор слушал с мрачным лицом, гнев его стих. «Вы, разумеется, понимаете, что положение мое было весьма щекотливым», — заключил Пуаро. «Получалось, что меня нанял человек, которого, так сказать, уже нет в живых. Но я счел, что это не снимает с меня ответственности». Доктор Грейнджер задумался, наморщив лоб. «И вы понятия не имеете, кто натянул нитку поперек лестницы?» — спросил он. «Не имею доказательств, но что не имею понятия, не сказал бы». «Отвратительная история», — мрачно констатировал доктор Грейнджер. «Да, вы понимаете, что поначалу я сам не знал, как повернется эта история».
5: «Почему?»
4: «По всем данным, мисс Арандл умерла естественной смертью. Но можно ли быть в этом уверенным? Одно покушение на ее жизнь уже, очевидно, состоялось. Как я могу быть уверенным, что не состоялось и второе, на этот раз успешно?» Грейнджер задумчиво кивнул. «Вы ведь уверены, доктор Грейнджер, пожалуйста, не сердитесь, что мисс Арандл умерла естественной смертью? Сегодня я встретился с определенными уликами. Он рассказал о своей беседе с Энгисом, про Чарльза, вдруг заинтересовавшегося гербицидами, и про удивление старика, когда тот обнаружил, что банка почти пустая». Грейнджер слушал, боясь пошевелиться. Когда Пуаро завершил свой рассказ, он тихо сказал: «Я понял вашу мысль. Отравление мышьяком было не раз и не два диагностировано как острый гастроэнтерит, воспалительное заболевание желудка и тонких кишок. И в свидетельстве обычно указывали именно этот диагноз, тем более, когда обстоятельства смерти не вызывали никаких подозрений. Выявить отравление мышьяком довольно сложно, ибо ему сопутствует множество различных симптомов. Отравление может быть острым, подострым, хроническим, вызывать поражение нервной системы. У одних возникает рвота и боль в области живота, у других нет. Человек может внезапно упасть и тотчас умереть, а бывает, что его одолевает болезненная сонливость или разбивает паралич, симптомы самые различные». «Эбьен», — сказал Пуаро, — «что вы скажете, принимая во внимание все факты?» Минуту-другую доктор Грейнджер молчал. «Учитывая все обстоятельства», — взвешивая каждое слово, заговорил он, — «и будучи полностью беспристрастным, я считаю, что ни одно из проявлений отравления мышьяком не было замечено мною у мисс Арандл. Она умерла, я совершенно убежден, от гепатита». Общее название воспалительных заболеваний печени. «Я, как вам известно, много лет пользовал мисс Арандл, и она довольно часто страдала приступами, похожими на тот, который оказался причиной ее смерти. Таково мое мнение, мсье Пуаро». На этом разговор волей-неволей должен был завершиться, но тут Пуаро с несколько виноватым видом вынул сверток с капсулами доктора Лофбороу, которые он купил в аптеке. «По-моему, мисс Арандл принимала это лекарство?» — спросил он. «Оно не могло ухудшить ее состояние?» «Это? Ни в коем случае. Алоэ, подофилин — все это очень мягкие средства и вреда принести не могут», — ответил Грейнджер. «Алоэ — травянистое растение с мясистыми листьями, используемыми в медицине. Подофилин — смесь смолоподобных веществ, выделяемых из корневища травянистого растения семейства барбарисовых». «Ей нравилось принимать это лекарство. Я не возражал». Он встал. «Вы сами прописывали ей некоторые лекарства?» — спросил Пуаро. «Да, пилюли для печени, которые следовало принимать после еды». У него блеснули глаза. «И даже если бы она выпила их сразу целую коробочку, то не нанесла бы себе никакого вреда. Я не из тех, кто травит своих пациентов, месье Пуаро». И с улыбкой, пожав нам руки, ушел. Пуаро развернул сверток, купленный в аптеке,
5: В нем были прозрачные капсулы, на три четверти наполненные темно-коричневым порошком. Они похожи на средства от морской болезни, которые я когда-то принимал, заметил я. Пуаро вскрыл капсулу, потрогал содержимое, попробовал его на язык и скорчил гримасу. «Итак», — сказал я, откидываясь на спинку кресла и зевая, — «все выглядит вполне безобидно. И патентованные средства доктора Лоуфбороу, и пилюли доктора Грейнджера. И доктор Грейнджер категорически отвергает версию об отравлении мышьяком. Вас убедили, наконец, мой упрямец, Пуаро?»
4: «Я и вправду упрям, как осел, так у вас здесь говорится», — задумчиво спросил мой друг.
5: «Значит, несмотря на доводы аптекаря, сиделки и доктора, вы по-прежнему считаете, что мисс Арандел убили?»
4: «Да, я так считаю», — тихо ответил Пуаро. «И не просто считаю, а совершенно в этом уверен, Гастингс».
5: «Доказать это можно только одним способом», — осторожно сказал я. «С помощью эксгумации».
4: Пуаро кивнул.
5: «Значит, таков наш следующий шаг?»
4: «Я должен действовать очень осмотрительно, мой друг».
5: «Почему?»
4: «Потому что», — его голос упал до шепота, — «я опасаюсь второй трагедии».
5: «Вы хотите сказать, я боюсь, Гастингс, боюсь?» «И на этом остановимся».
0: Агата Кристи. Немой свидетель.
5: На следующее утро нам принесли записку. Почерк был слабым, неуверенным, строки ползли наверх. «Дорогой мистер Пуаро, Эллен сказала мне, что вы вчера побывали в Литл Гринхаусе. Вы меня очень обяжете, если навестите в любое удобное для вас время сегодня. Искренне ваша, Вильгельмина Лоусон».
4: «Значит, она тоже здесь», — заметил я.
5: «Да. Интересно, зачем она явилась?»
4: «Не думаю, чтобы ею двигал некий злой умысел», — улыбнулся Пуаро.
5: «Не забывайте, дом-то все-таки принадлежит ей».
4: «Да, конечно. Вы знаете, Пуаро, самое неприятное в этой нашей игре, что любой поступок легко может быть истолкован с самой худшей стороны».
5: «Я и сам, по правде говоря, чересчур увлекся вашим лозунгом «подозревай каждого».
4: «И сейчас еще не остыли?»
5: «Нет, сейчас, пожалуй, остыл. Сейчас я подозреваю одно определенное лицо».
4: «Кого именно?»
5: «Поскольку пока это только подозрение и доказательств не существует, я должен предоставить вам возможность высказать соображения по этому поводу, Гастингс. И не пренебрегайте психологией, это очень важный аспект. Характер убийства всегда отражает темперамент убийцы и потому является основной уликой».
4: «Я не могу принимать во внимание характер преступника, если не знаю, кто он».
5: «Нет-нет, вы не обратили внимания на сказанное мною. Если вы как следует поразмыслите над характером, именно над характером убийства, вы сразу поймете, кто убийца».
4: «А вы и вправду знаете, Пуаро?» — с любопытством спросил я.
5: «Не могу сказать, что знаю, ведь у меня нет доказательств, поэтому сейчас мне больше не о чем и говорить. Но я совершенно уверен. Да, друг мой, совершенно уверен».
4: «В таком случае», — засмеялся я, — «берегитесь, чтобы он не расправился с вами. Это было бы трагедией».
5: Пуаро чуть съежился, он не любил шутить на эту тему. «Вы правы, я должен быть осторожен, чрезвычайно осторожен», — пробормотал он.
4: «Вам следует надеть кольчугу», — дразнил его я, — «и завести раба, который проверял бы, не подсыпан ли вам в тарелку яд. А еще лучше иметь под рукой отряд телохранителей».
5: «Мерси, Гастингс, я, пожалуй, положусь на собственный разум». Затем он написал записку мисс Лоусон, пообещав зайти в Литл Гринхаус в 11 часов. Позавтракав, мы вышли на площадь. Было 10:45, стояло жаркое сонное утро. Я засмотрелся на витрину антикварной лавки, где был выставлен гарнитур чудных хэплайтских стульев, как вдруг кто-то, прибольно ткнув меня под ребро, визгливым голоском произнес «Привет!». Я возмущенно обернулся и оказался лицом к лицу с мисс Пибоди. В руке у нее был огромный остроконечный зонт, которым она меня и уколола. По-видимому, ничуть не подозревая о причиненной мне боли, она с удовлетворением заметила: «Ха, я так и думала, что это вы. Я не часто ошибаюсь».
4: «Доброе утро», — довольно сдержанно отозвался я. «Чем могу быть полезным?»
5: «Расскажите мне, как идут дела у вашего приятеля с его книгой о генерале Арандале?»
4: «Он еще за нее не принимался», — сказал я.
5: Мисс Пибоди засмеялась неслышным, но явно довольным смехом. Она тряслась, как желе. Закончив смеяться, она заметила: «Не думаю, что он когда-нибудь за нее примется».
4: «Значит, вы нас разоблачили?» — улыбнулся я.
5: «За кого вы меня принимаете? За дуру?» — спросила мисс Пибоди. «Я сразу поняла, зачем явился ваш дошлый приятель. Хотел, чтобы я разговорилась. Что ж, я не возражаю, я люблю поговорить. В наше время трудно отыскать слушателя. Я получила большое удовольствие от той беседы». И, прищурив глаз, спросила, к чему, собственно, он все это затеял, что ему нужно было выведать.
4: Не успел я придумать, что отвечу ей, как к нам подошел Пуаро. Он с почтительностью поклонился мисс Пибоди. «Доброе утро, мадемуазель. Очень рад нашей встрече».
5: «Доброе утро»,
4: — откликнулась мисс Пибоди. «В какой роли вы предстанете перед нами сегодня?»
5: «Быстро же вы меня разгадали», — улыбнулся Пуаро.
4: «А что тут было сложного? Не так уж много в наших краях таких птиц, как вы. Только не знаю, хорошо это или плохо, трудно сказать».
5: «Я бы предпочел остаться единственным экземпляром, мадемуазель».
4: «И вам это удается», — сухо заметила мисс Пибоди. «А теперь, мистер Пуаро, поскольку на днях я выложила вам все сплетни, коими вы интересовались, наступила моя очередь задавать вопросы. В чем дело? Что у нас тут случилось?»
5: «Вы задаете вопросы, на которые, наверное, уже знаете ответ?»
4: «Ничего я не знаю». Она бросила на него проницательный взгляд. «Это история с завещанием? Или что-то еще? Собираетесь выкопать Эмили?»
5: Пуаро ничего не ответил. Мисс Пибоди важно кивнула головой, словно услышала ответ.
4: «Часто пыталась представить, — вдруг сказала она, — какие чувства испытывает, читая газеты. Нет-нет, да и подумаешь, а не доведется ли выкапывать кого-либо в маркетбейсинге? Вот уж в голову не приходило, что этим кем-либо может оказаться Эмили Арандел.
5: Она впилась взглядом

0: смешно», — заявила мисс Пибоди. «Я знавала женщину, у которой был зоб, и она им страшно гордилась. Трудно поверить, но это чистая правда. Да, счастлив тот, кто доволен тем, чем его наградил Господь. Чаще бывает наоборот». Покачав головой, она вздохнула. «Вот уж никогда не думала, что в нашей глуши может произойти убийство». И снова впилась взглядом в Пуаро. «Кто из них это сделал, а? Я что, должен прокричать это имя прямо здесь, на улице?» «Скорее всего, вы не знаете. Или знаете. Что ж, дурная наследственность — дело нешуточное. Интересно, миссис Варли отравила-таки тогда своего первого мужа? Неплохо бы знать. Вы верите в наследственность?» «Хорошо бы, если бы это был Таниус», — вдруг неожиданно заявила мисс Пибоди. «Лучше уж посторонний. Впрочем, лучше, хуже, что теперь рассуждать? Ладно, пойду. Вижу, из вас не выудить ничего интересного. Кстати, кто вас просил этим всем заниматься?»
1: «Покойница, мадемуазель», — мрачно отозвался Пуаро.
0: Услышав это, мисс Пибоди почему-то вдруг расхохоталась. «Из песни слова не выкинешь», но быстро, спохватившись, сказала: «Извините меня». Это было так похоже на Изабел Трип, вот и все. Кошмарное создание. Правда, Джулия еще хуже. Все строит из себя девочку. Мне никогда не нравились эти платья с оборочками. Тоже мне юная овечка. Всего хорошего. Видели доктора Грейнджера?»
1: «Мадемуазель, мне придется свести с вами счеты. Вы выдали мой секрет». Мисс Пибоди не отказала себе в удовольствии еще раз расхохотаться.
0: «Ну и простофили же эти мужчины. Он спокойненько проглотил все ваши россказни. А уж как разозлился, когда я выложила ему правду, так и ушел, фыркая от ярости. Он вас ищет».
1: «Уже нашел. Еще вчера вечером».
0: «Ой, как жаль, что меня там не было».
1: «Очень жаль, мадемуазель», — галантно подтвердил Пуаро. Мисс Пибоди рассмеялась и в развалочку побрела дальше.
0: «До свидания, молодой человек», — небрежно бросила она мне через плечо. «Не вздумайте покупать эти стулья. Наверняка подделка». И пошла, смеясь густым, сочным баском.
1: «Очень умная старуха», — заметил Пуаро.
0: «Несмотря на то, что не отдала должное вашим усам?»
1: «Вкус — это одно», — холодно заметил Пуаро, — «а мозги — другое». Мы вошли в лавку и провели там 20 приятных минут, разглядывая выставленные на продажу вещи. Но покупать ничего не стали и, довольные собой, зашагали в направлении Литл Гринхауса. Нас впустила и провела в гостиную Эллен. Ее щеки на этот раз пылали ярче обычного. Наконец послышались шаги сверху, и в комнату вошла мисс Лоусон. Она запыхалась и, казалось, была чем-то взволнована. На голове у нее был шелковый платок. «Надеюсь, вы извините мой вид, месье Пуаро. Я просматривала шкафы. Столько вещей. Старые люди любят собирать всякую мелочь. Боюсь, что и дорогая наша мисс Арандл не была исключением. После уборки столько пыли в волосах. Просто удивительно, сколько у людей всего скапливается. Я обнаружила 2 дюжины игольниц. Целых 2 дюжины».
0: «Вы хотите сказать, что мисс Арандл купила 2 дюжины игольниц?»
1: «Да, убрала и позабыла про них. Разумеется, все иголки заржавели. Такая жалость. Она имела обыкновение дарить их горничным на Рождество».
0: «Она была такой забывчивой?»
1: «Очень. Вечно не помнила, куда что клала. Как собака, которая прячет кость, а потом не может ее найти. Я ей всегда говорила, что нужно сказать: «Черт, черт, поиграй, отдай».
0: Она засмеялась и, вытащив из кармана маленький носовой платочек, вдруг принялась шмыгать носом. «О, Господи!» — слезливо сказала она. «Так стыдно смеяться здесь».
1: «Вы слишком чувствительны», — заметил Пуаро. «Чересчур близко принимаете все к сердцу».
0: «Помнится мне, и матушка моя так говорила, мсье Пуаро. Ты чересчур близко принимаешь все к сердцу, Мина. Часто слышала я от нее. Большой недостаток, мсье Пуаро, иметь такое чувствительное сердце, особенно когда самой приходится зарабатывать себе на жизнь».
1: «Совершенно верно. Но теперь все это уже в прошлом. Вы сейчас сама себе хозяйка. Можете наслаждаться жизнью, путешествовать. Теперь вам не о чем беспокоиться, не о чем тревожиться».
0: «Надеюсь, что это действительно так», — с сомнением в голосе откликнулась мисс Лоусон.
1: «Уверяю вас, что это именно так.
0: Вернемся к забывчивости мисс Арандл. Теперь я понимаю, почему я так поздно получил ее письмо».
1: Он рассказал, как обнаружилось письмо. На щеках у мисс Лоусон запылало по красному пятну. «Эллен должна была сказать мне: отправить вам письмо, не предупредив меня, какая дерзость! Ей следовало сначала спросить меня. Неслыханная дерзость! И ни слова мне! Какой позор!»
0: «Дражайшая мисс Лоусон, я уверен, что Эллен руководствовалась лучшими побуждениями. И тем не менее, все это очень странно. Очень странно, чтоб слуги позволяли себе подобные вольности —

0: Эллен следовало бы помнить, что теперь хозяйка дома я. Она величаво выпрямилась. Эллен была очень предана своей прежней хозяйке, не так ли? — спросил Пуаро. Да, пожалуй, но это не меняет положение вещей. Она обязана была поставить меня в известность. Главное, что письмо попало ко мне, — заметил Пуаро. О, я согласна, что после драки кулаками не машут, но, тем не менее, Эллен должна зарубить себе на носу, что впредь ей следует обо всем спрашивать меня. Она умолкла, пятна на щеках разгорелись еще ярче. Немного подождав, Пуаро спросил, «Вы хотели видеть меня сегодня? Чем я могу быть вам полезен?» Негодование мисс Лоусон мигом улеглось. Она тут же скроила жалкую мину и опять принялась после каждого слова запинаться. «Видите ли, я никак не могу понять. Видите ли, мсье Пуаро, я приехала сюда вчера, и, конечно, Эллен рассказала мне, что вы были здесь, и я просто не могу понять, почему вы не сказали мне, что приедете? Это довольно странно, и мне непонятно». «Вам непонятно, зачем я приезжал сюда?» — закончил за нее Пуаро. «Я... Нет, не совсем так. Да, мне непонятно». Она не сводила с него вопрошающего взгляда. «Я должен кое в чем перед вами повиниться», — продолжал Пуаро. «Дело в том, что я позволил себе оставить вас в некотором заблуждении. Вы решили, что письмо, полученное мною от мисс Арандел, касалось некой суммы, похищенной, скорее всего, мистером Чарльзом Арандалом». Мисс Лоусон кивнула. «Но это было не совсем так. Честно говоря, об этой пропаже я впервые услышал от вас. Мисс Арандел написала мне по поводу происшедшего с ней несчастного случая». «Несчастного случая?» «Да, ее падение с лестницы, насколько я понимаю». «О, но это...» Мисс Лоусон выглядела окончательно сбитой с толку. Она смотрела на Пуаро пустыми глазами. «Извините, глупо, конечно, спрашивать, но зачем ей было писать об этом вам? Насколько я понимаю, вы ведь сами сказали, что вы детектив. Может, вы еще и доктор или целитель?» «Нет, я не врач и не целитель. Но, как и врач, я порой занимаюсь теми случаями, где имеет место так называемая скоропостижная смерть». «Скоропостижная?» «Так называемая скоропостижная», — сказал я. «Ведь вполне возможно, что мисс Арандел не просто умерла, а умерла скоропостижно». «О, Господи Боже, да! Именно так сказал доктор, но я не понимаю». Мисс Лоусон окончательно запуталась. «Причиной несчастного случая был мячик Боба, не так ли?» «Да-да, именно, это был мячик Боба». «О, нет, это вовсе не был мячик Боба». «Ну, извините меня, мистер Пуаро, я сама видела мячик, когда мы все бежали вниз». «Вы видели мячик, вполне возможно. Но не он был причиной несчастного случая. Причиной, мисс Лоусон, была темного цвета нитка, натянутая в футе от пола на площадке лестницы». «Но собака не могла...» «Вот именно», — подхватил Пуаро, — «собака этого сделать не могла. Для этого она недостаточно умна или, если хотите, недостаточно сообразительна. А вот человек вполне мог натянуть эту нитку». Лицо мисс Лоусон стало мертвенно-бледным. Она дотронулась до него дрожащей рукой. «О, мистер Пуаро, я не могу в это поверить. Вы хотите сказать... Это ужасно, вправду ужасно. Вы хотите сказать, что это было сделано с умыслом?» «Да, это было сделано с умыслом». «Но это же страшно. Это все равно, что убить человека». «Если бы удалось, то это было бы убийство, или, точнее, преднамеренное убийство». Мисс Лоусон вскрикнула. Тем же серьезным тоном Пуаро продолжал. «В плинтус забили гвоздь, чтобы протянуть поперек лестницы нитку. А чтобы этот гвоздь не заметили, его покрыли лаком. Скажите мне, не припоминаете ли вы запах лака, который шел непонятно откуда?» «Удивительно!» — воскликнула мисс Лоусон. «Подумать только, конечно! А мне ни к чему, пахнет и пахнет. Правда, в ту минуту я подумал, с чего бы это...» Пуаро подался вперед. «Значит, вы сумеете помочь нам, мадемуазель?» «Вы снова можете помочь нам. Это удивительно. Подумать только. Да, все совпадает. Скажите мне, прошу вас, вы почувствовали запах лака, да?» «Да. Конечно, тогда я не знала, что это такое. Я подумала, не краска ли это? Нет, это больше было похоже на жидкость, которой покрывает пол. Но потом я решила, что все это мне только померещилось». «Когда это было? Дайте подумать. На пасхальной неделе, когда в доме было полно гостей?» «Да, именно в то время. Только я стараюсь вспомнить, какой это был день. Подождите, не воскресенье. Нет, и не вторник. Вечером во вторник к ужину пришел доктор Дональдсон. А в среду они все уехали. Да, конечно, это было в понедельник, когда закрыты все банки. Я проснулась рано, все беспокоилось. Мне всегда неспокойно по понедельникам, когда закрыты банки. На ужин нам могло не хватить холодной телятины. Я боялась, что мисс Арандл рассердится. Я еще в субботу заказала лопатку. Мне следовало бы заказать 7 фунтов. А я решила, что и 5 будет достаточно. Но мисс Арандл всегда так сердилась, когда не хватало. Она была такой гостеприимной. Фунт – основная единица массы в системе английских мер, равная 454 граммам. Мисс Лоусон остановилась, чтобы набрать воздуха, и продолжала. И вот я лежала и не спала, и думала о том, что она скажет завтра, и размышляла то об одном, то о другом. Я задремала, как вдруг что-то меня разбудило, какой-то стук. Я села в постели и вдруг чихнула. А я, знаете ли, ужасно боюсь пожаров, проснусь ночью и принюхиваюсь, не горит ли где-нибудь. Такой страх, не приведи Господь. Во всяком случае, чем-то пахло. Я еще раз принюхалась. Больше было похоже на краску или на жидкость для пола. Но откуда среди ночи такой запах? Он был довольно сильный. Я все сидела и нюхала, пока не увидела ее в зеркале. Ее? Кого-кого? У себя в зеркале. Оно очень удобное. Я всегда оставляла дверь немного приоткрытой, чтобы слышать мисс Арандл, когда она позовет, или видеть, если она будет спускаться или подниматься по лестнице. В коридоре мы всегда оставляем на ночь одну лампочку. Вот я и увидела, что на лестнице на коленях она... Тереза, хочу я сказать. Она стояла на 3-й ступеньке, над чем-то наклонившись, и не успел я подумать, странно, плохо ей, что ли. Как она поднялась и ушла. Я решила, что она поскользнулась, или просто наклонилась, чтобы что-то поднять. Ну, конечно, больше я об этом ни разу не вспомнила. «Стук, который вас разбудил...» «Это стучали молотком по гвоздю», — размышлял Пуаро. «Вполне возможно, но, мистер Пуаро, какой это ужас! Какой ужас! Я всегда считала Терезу сумасбродкой, но сделать нечто подобное...» «Вы уверены, что это была Тереза?» «О, Господи, конечно, да! Это не могла быть миссис Таниос или, например, одна из горничных?» «О, нет, это была Тереза!» Мисс Лоусон покачала головой несколько раз и пробормотал: «О, Господи, Господи!» Пуаро не спускал с нее взгляда, который был мне не очень понятен. «Позвольте мне провести эксперимент», — вдруг сказал он. «Давайте поднимемся наверх и попытаемся восстановить этот небольшой эпизод». «Восстановить? Я не знаю. Я хочу сказать, что я нечетко видела. Я вам помогу», — сказал властным тоном Пуаро. Слегка возбужденная, мисс Лоусон повела нас наверх. «Не знаю, прибрано ли у меня в комнате столько дел, то одно, то другое», — неразборчиво бормотала она. В комнате в самом деле царил хаос, очевидно, результат чистки шкафов. Как всегда, очень сбивчиво. Мисс Лоусон, наконец, объяснила нам, где она лежала в ту ночь. И Пуаро лично убедился, что в зеркале действительно отражается часть лестницы. «А теперь, мадемуазель», — предложил он, — «будьте любезны выйти и воспроизвести то, что вы тогда видели». Мисс Лоусон все еще бормоча: «О, Господи!», бросилась исполнять его просьбу. Пуаро на этот раз был в роли зрителя. Когда представление было завершено, он вышел на площадку и спросил, какая лампочка в ту ночь оставалась включенной. «Вот это! Как раз перед дверью, мисс Арандл». Пуаро подошел, отвинтил лампочку и осмотрел ее. «Сороковатная, довольно тусклая». «Да, ее включали только для того, чтобы в коридоре было не совсем темно». Пуаро вернулся на площадку лестницы. «Извините меня, мадемуазель, но свет был настолько тусклым, да еще если принять во внимание, куда падала тень, то вряд ли вы были способны разглядеть, кто находился на лестнице. Вы уверены, что это была мисс Тереза Арандл? Может быть, вы просто видели чью-то женскую фигуру в халате?» «О чем вы говорите, мсье Пуаро?» — возмутилась мисс Лоусон. «У меня нет никаких сомнений. Мне ли не знать, как выглядит Тереза? Это была она. Ее темный халат и эта огромная блестящая брошь с ее же инициалами, я отчетливо их видела». «Значит, сомнения отпадают. Вы видели инициалы?» «Да, Т.А. Я знаю брошь. Тереза часто ее носит». «О, да, я могу поклясться, что это была Тереза, и не отступлюсь от своих слов, если это будет необходимо». В ее словах была такая решительность и твердость, каких мы еще ни разу за ней не замечали. Пуаро смотрел на нее, и снова в его взгляде было что-то необычное. Какая-то отчужденность, сомнение, и вместе с тем было ясно, что он пришел к некоему выводу. «Значит, вы готовы поклясться, да?» — спросил он. «Если, если в том есть необходимость. Но разве в этом есть необходимость?» Снова Пуаро окинул ее оценивающим взглядом. «Это будет зависеть от результатов эксгумации», — сказал он. «Эксгумации?» Пуаро пришлось поддержать мисс Лоусон под руку, ибо она пришла в такое волнение, что чуть не скатилась с лестницы. «О, Господи, как это неприятно! Но я не сомневаюсь, что родственники решительно этому воспротивятся. Возможно. Я совершенно уверен, что они не захотят даже слышать об этом. Да, но может прийти приказ из Скотланд-Ярда. Но почему, мсье Пуаро, почему? Не то что, мадемуазель? Неужто случилось нечто плохое? А вы полагаете, что нет? Конечно, нет. И не могло. Я хочу сказать, что доктор и сиделка и все прочее... Не расстраивайтесь. Пытался успокоить ее Пуаро. Но я не могу не расстраиваться. Бедная мисс Арандел. Но Тереза даже не была здесь в доме, когда она умерла. Да, Тереза уехала в понедельник. За неделю до того, как мисс Арандел заболела, не так ли? Рано утром. Поэтому, как вы понимаете, она не могла иметь никакого отношения к смерти мисс Арандел. Будем надеяться, что нет, отозвался Пуаро. «О, Господи!» — мисс Лоусон стиснула руки. «Страх-то какой! Никогда не испытывала ничего подобного! Ей-богу, у меня просто голова идет кругом!» Пуаро посмотрел на часы. «Нам пора. Мы возвращаемся в Лондон, а вы, мадемуазель, еще некоторое время побудете здесь?» «Нет, я еще не решила. Я тоже сегодня вернусь в город. Я приехала всего лишь на ночь привести вещи в порядок». «Понятно. Всего хорошего, мадемуазель. И простите, если я чем-нибудь вас огорчил». «О, мистер Пуаро, огорчили меня? Да я чувствую себя совершенно разбитой. О, Господи, сколько зла в этом мире, сколько зла!» Твердо взяв ее за руку, Пуаро прервал ее сетование. «Вы совершенно правы. Так? Вы по-прежнему готовы поклясться, что видели на лестнице Терезу Арандел в ночь на пасхальный понедельник, когда были закрыты все банки?» «О, да, я готова поклясться». «И что видели ореол вокруг головы мисс Арандел во время сеанса тоже?» У мисс Лоусон отвисла челюсть. «О, мсье Пуаро, не надо шутить над такими вещами!» «Я не шучу. Я настроен абсолютно серьезно». «Это было не совсем сияние», — с достоинством объяснила мисс Лоусон. «Это было скорее похоже на начало материализации. Возникла лента из какого-то светящегося материала. По-моему, она начала складываться в чье-то лицо... «Исключительно интересно. До свидания, мадемуазель, и, пожалуйста, никому ни слова об этом». «Конечно, у меня даже в мыслях не было...» Последнее, что мне запомнилось, это по овечье кроткое лицо мисс Лоусон, которая, стоя на крыльце, смотрела нам вслед.
1: Агата Кристи. Немой свидетель. Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Как хотелось бы всегда быть в хорошем настроении, чувствовать легкость и радость. Но все мы сталкиваемся с тем, что порой, а может быть, некоторые и часто, испытывают тревогу. Иногда ей есть причина, а иногда есть ощущение, как будто она беспричинна. Давайте сегодня разберемся с тем, что же такое тревожность и как с ней быть. Нам поможет с этим разобраться психолог из города Минеральные Воды Камила Мевлютова, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Здравствуйте, Камила.
2: Здравствуйте. Очень приятно, что позвали. Да, действительно, тревога бывает разная. Ну, прежде всего, наверное, скажу, что это такое. Это вот некоторый дистресс, да, дискомфорт от неопределенности у человека. И будет неправильным сказать, что тревога — это всегда плохо. Есть нормальная тревога, она помогает адаптироваться к различным ситуациям. Она может возрастать, когда человеку грозит какая-то внешняя угроза, например. Тревога нам спасает жизни, в конце концов, либо при недостатке информации или времени. Но также тревога может быть сигналом для того, что у человека в организме или в его жизни что-то идет не так. И поэтому на нее, конечно же, стоит обратить внимание.
1: А бывает ли беспричинная тревога? Вот такое ощущение иногда бывает, что мы не понимаем причину. Просто тревожимся, и все. Бывает такое? Или все равно причина есть, она просто где-то скрыта?
2: Ну, причина всегда есть. Просто так, я думаю, без причины ничего не бывает. Конечно, есть несколько теорий даже про тревогу, есть когнитивная модель, как, откуда тревога берется, что тревога — это результат наших мыслей, наших когниций, да, мы сами себе заварили эту кашу в каком-то смысле, мы придумали, что сейчас будет какая-нибудь катастрофа, мы поверили в это, и в итоге человек сидит и уже тревожится, да. Есть еще другая модель, называется экспозиционная, она вот основана, очень интересная теория, она основана на том, что человек испытывает тревогу, потому что избегает заранее ее. Как-то так. Это, в общем, страх самого страха. Человек боится войти в аудиторию, чтобы сдать экзамен, в итоге говорит: я приду на пересдачу. И чем чаще он это делает, чем чаще он избегает, он будет бояться, соответственно, экзамена еще больше. Вот такая вот необычная теория. Плюс вот очень гештальтисты любят теорию модель скрытых эмоций. Она основана на идее, что причина тревоги кроется в привычке быть самым лучшим, быть самым хорошим для всех. Люди могут наступать на свои потребности в угоду другим, наступать на свои эмоции, и в итоге у них организм дает сигнал, что-то пошло не так. Кажется, ты не злишься, да? Кажется, тебе надо разозлиться, а ты этого не делаешь. И в таких случаях, конечно же, тревога, она вылетает просто у нас.
1: А польза от тревоги какая может быть?
2: Польза может быть на самом деле колоссальная. Как я уже говорила, она может нам спасти жизнь в каком-то смысле. Вы увидели дикое животное, и тревога сначала может быть страх, но в целом тревога будет вас держать, и вы будете от адреналина и норадреналина очень быстро бегать.
1: Плюс... Мобилизует, да?
2: Да.
1: Все сразу запасы организма, все ресурсы мобилизуют и вперед.
2: Да, и при недостатке времени, при недостатке информации. Вот вы опаздываете на самолет, и тревога будет вас подгонять. То есть вы будете быстрее собираться. Это все делает тревога. Это очень как бы неплохо для нас всех. Но вот когда нам нужно собраться и ускориться, это помогает. А вот ненормальная тревога, такая неестественная, да, она, наоборот, может мешать, и человек, там, например, перед экзаменом забыл все содержание, забыл свое имя, забыл, как его зовут. То есть такую все-таки тревогу стоит различать, нормальную от ненормальной.
1: А что же делать, если человек испытывает вот такую сильную тревогу, что все забывает, наоборот, путается, не может вовремя собраться, потому что забывает какие-то вещи брать, ну, прям весь такой растерянный? А что делать с такой неполезной тревогой?
2: Ну, для начала нужно, наверное, разобраться, что у человека, да. Есть разные формы, виды тревог. Ну, я думаю, в данном случае это не фобия, это может похоже на хроническое беспокойство, когда человек вообще в целом постоянно беспокоится о своей жизни, здоровье, карьере, финансах, да, то есть что-то постоянно происходит у человека. Я думаю, все даже таких людей знают. Если это панические атаки, которые тоже мешают, или, например, посттравматическая тревога будет. В зависимости от того, откуда тревога началась, с чего она началась, можно уже выбирать определенные виды техник, определенные виды даже лечения медикаментозного, может быть. Да? Я хоть этим не занимаюсь, этим занимается психиатр, я всего лишь занимаюсь психотерапией, но иногда без этого тоже не обойтись. Вообще в работе с человеком, у которого есть тревога, надо сначала выяснить вот эти мысли. Да? Я работаю по когнитивной модели, и мы эти мысли пытаемся найти, а потом из этих мыслей построить убеждение человека, на основании которых у него эта тревога и стоит. То есть человек может описывать ситуацию. Например, ну, возьмем того же студента, он боится сдать экзамен, и я задаю вопрос, или вы сами себе можете задавать вопрос, а что самого страшного происходит в этой ситуации? Что там такого страшного, безумного? Чего ты больше всего боишься? И каждый человек сам для себя отвечает на этот вопрос по-разному. Да, у кого-то это страх критики, у кого-то это страх провала, страх, что засмеют человека. И дальше снова уточняем у самого себя или у человека, а что это значит для тебя, вот если ты провалишься, вот если тебя покритикуют там, либо еще что-то, да, что это значит для тебя. И тут тоже, опять-таки, у каждого будет свое, ну, например, это будет значить, что я глупый, никчемный или никакой. И вот, вот это и есть убеждение, которое мы нашли. Если я провалился, то я никчемный. И вот это убеждение человек несет в себе, оно безумно давит на него. И цель когнитивно-поведенческого психотерапевта — оспорить это убеждение. Ну, это вот сейчас на таком примере, у каждого свои будут. И мы работаем уже с этим убеждением. И в итоге, конечно же, человек хотя бы, если человек хотя бы на 10% стал меньше верить в это убеждение, это уже будет плюс. Потому что если мы сместим веру с этого убеждения на веру, на более адаптивное убеждение, у него тревога сама по себе уйдет.
1: А самостоятельно, вот если человек задает себе эти вопросы, находит вот эту причину, да, там, возможно, ему в детстве говорили, да, что ты никчемный, и все у тебя получается не так, да, и вот он нашел как бы вот этот вот момент. А как ему самому, например, попробовать с этим поработать? Есть какие-то техники?
2: Да, конечно. Ну, чтобы, наверное, выявить, нужно задавать себе вот вопросы, что я больше всего боюсь, как я уже говорила, что это говорит о мне, что это говорит об окружающем мире. В тот момент, когда человек понимает, что вот в нем сидит такой внутренний критик, словами родителей, допустим, или значимых взрослых, которые постоянно унижают, оскорбляют его, да, то, конечно, мы можем работать с этим внутренним критиком. Есть такая техника, она называется техника двойных стандартов. И заключается она в том, что вместо того, чтобы унижать или оскорблять себя, человек может разговаривать с собой так же сострадательно, как если бы он разговаривал с близким другом. Да, вот как будто бы представь друга с такой же ситуацией, и что бы ты ему сказал. И люди достаточно сострадательно относятся к своему другу, но почему-то очень сильно ругают себя. И вот здесь нужно спросить себя, говорил бы ты такие неприятные вещи другу, если бы у него возникла такая проблема, что бы ты ему сказал? И вот здесь как бы наращивается сострадание самому себе, и в итоге оскорблять себя будет так же, наверное, зазорно, как бы если человек оскорблял своего друга.
1: То есть здесь и, да, такое сопереживание, и поддержка, да, потому что друзей мы всегда поддерживаем, да, и здесь мы можем поддержать себя таким образом.
2: Да, поэтому порой для человека не имеет значения, откуда его, с какой стороны его хвалят, откуда его поддерживают. Если вы скажете это самому себе, то вы почувствуете такой же прилив энергии на самом деле. Поэтому это не имеет большого значения. Нужно уметь себя поддерживать, говорить себе, что ну, я молодец, это очень хорошо скажется.
1: А вот ситуации устройства на работу, например, люди часто перелистывают объявления, все смотрят, но никуда не идут. Вот здесь Это ведь сильная тревожность, получается, страх, да, какой-то неудачи, возможно. Как с этим быть, как себя все-таки привести на собеседование?
2: В этой ситуации очень распространен случай боязни отказов. И, скорее всего, человек заранее думает, вот меня никуда не возьмут 100%, и зачем мне вообще куда-то идти, да, избегание уже, вот, кстати, избегание. И эта ситуация будет вызывать, безусловно, тревогу. Тут либо мы вытаскиваем экспозиционную эту модель, перестаем бояться страха и делаем еще больше, либо как-то работаем с тревогой. Но в данном случае я как раз иду к страху. Но я даю такую технику очень часто. Это может касаться не только работодателей, это может касаться еще знакомства с, для построения отношений. Я говорю, вот есть техника 10 отказов. Вот у тебя есть неделя, иди и получи 10 отказов. У тебя цель именно отказы получить. Пиши в какие-нибудь крутые компании, знакомься с каждым человеком и пытайся строить с ним отношения. Ну, просто задать вопрос, человек ответил нет, все, галочку поставили, есть один отказ. Дальше пошли, да. Ходи по вакансиям, просто по всем, которые ты только можешь найти, твоя цель — получить отказы. И, как правило, в конце недели, если человек хотя бы вот так 10 отказов получил, у него к тому времени будет уже, скорее всего, работа и не будет страха отказов. Техника, на самом деле, замечательная, она только для первого раза кажется сложной, но как человек один раз пошел и получил отказ, ему уже все гораздо проще, и он с удовольствием ходит, бегает, получает отказы и говорит, вы знаете, я больше не боюсь совсем. То есть вот за одну неделю он полностью избавляется от этого страха. Но главное все-таки, конечно, идти и делать. Вот. Если мы говорим про выступление на публике, да, вот какие-то такие ситуации, когда у вас есть время, чтобы подготовиться, да, и нужно вот это делать, в таких ситуациях я рекомендую технику заземления. Это одна из самых лучших техник в КПТ. Она иногда помогает даже при панических атаках, не говоря уже про тревогу. Нужно сделать вот что. Вы смотрите вокруг себя, вы пытаетесь сразу, мы отвлекаемся, слышать, что происходит, пытаться, я не знаю, почувствовать запахи вокруг, и можем уже сразу перечислить. Ну, например, можно взять какие-то предметы и сказать, так, телефон, так, чайник, так, ноутбук, сигареты, еще что-то, еще что-то, еще что. Человек трогает предметы и говорит, что они из себя представляют. Потом он начинает их пробовать на запах. Да? Если какая-то еда, он начинает их нюхать, он начинает, ну, такие очень сильно пахучие, опять-таки, да, если это еда, она тоже сильно пахнет, если это сигареты, и говорит, озвучивает. Понюхал, озвучил, понюхал, озвучил, понюхал, озвучил. Какие-нибудь такие волосы тоже сильно пахнут, да, вот именно пахнущие хорошо. Дальше. Человек прислушивается. Это все делается вот прям очень-очень быстро, и озвучивать тоже можно про себя, можно вслух. Озвучивает, что он слышит. Так, слышит гудение холодильника, сигналы каких-то машин, разговоры где-то издалека людей. Вот все это слышит, он должен отделять звуки. И в конце он должен почувствовать, что у него там во рту происходит, да, какие-то вкус. Можно что-то в рот взять, какой-нибудь, я не знаю, кусочек еды. Можно попробовать понять, какой вкус у слюны. Но именно уйти в это вкусовое ощущение. И в итоге, вот как только эта техника сделана, ее сделать нужно, можно буквально за полминуты, даже меньше. И вот в этот момент сразу идти и делать то, что было страшно. То есть говорить тост, выступать на публике, отвечать в аудитории, неважно. Потому что в данной ситуации человек полностью заземляется. Когда он в тревоге, он находится где-то в своих мыслях, где-то летает, о чем-то думает. Ну, то есть и тревога у него возрастает. Он сам себя как будто бы накручивает.
1: Он накручивает, да, накручивает, придумывает страшные сценарии, которых, может быть, в общем-то, и нет. Да? То есть здесь задача как раз вернуть себя здесь и сейчас, да, вот заземлиться, чтобы вот уйти от этих всех фантазий.
2: Да-да-да, то есть какая-то вот материализация происходит. Мир реальный, и в реальном мире ничего страшного не происходит.
1: Хорошо, а мы вернемся к беседе после небольшой паузы.
3: Вновь и в мороз. Шутку серьёк. С вами всегда Радио ВОС.
1: Напоминаю, сегодня у нас в гостях Милютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт. Камила, мы с вами говорим о тревожности, поговорили об очень интересных техниках. Последняя техника у нас была заземление. Мы вернулись в реальный мир, да, мы все пощупали, послушали, понюхали, перешли ко внутренним ощущениям, да, ко вкусовым. И теперь можем идти выступать на публике, да, сдавать экзамен. Для экзамена тоже подходит, да?
2: Да, для всего подходит в целом. Обычно, если у человека очень сильная тревога, можно дать себе время. На экзамене у нас, как правило, есть время, да? Можно посидеть и сказать, так, давай увеличивай тревогу. Увеличивай тревогу, самому себе сказать, да? И человек начинает бояться, он увеличивает. Ну, когда он не отвечает, безусловно. Если он будет отвечать в этот момент, у него не получится. А вот именно когда он готовится, да, он будет увеличивать ее мысленно, и все, тревога иссякнет. Она просто выключится. Потому что это тоже такой вполне себе ограниченный ресурс. Эта техника тоже имеет название. Это техника наводнения называется. То есть какую-то эмоцию мы увеличиваем, и в итоге она сама себя просто...
1: изживает.
2: Да, изживает. Вот.
1: Но вопрос, не закончится здесь ли энергия у человека? Вот.
2: Нет, сама по себе тревога очень сильно забирает ресурсы, да. Но... В тот момент, когда это ненормальная тревога, она не мобилизует как раз. Она как раз именно отбирает всю концентрацию. Человек может забыть, как его зовут, и свой номер телефона, не говоря уже о какой-нибудь программе, которой ему надо отвечать на протяжении экзамена. Поэтому в данном случае выключить эту тревогу будет гораздо полезнее, чем оставить.
1: Но после этой техники как раз хорошо, наверное, техника заземления, да, чтобы вообще как-то переключиться на что-то. Вот как уйти с вот этой сильного наводнения тревогой?
2: Техника заземления хорошая, да. Но на самом деле наводнение одна из лучших техник. Она даже лучше, чем заземление. Просто ее первые несколько раз лучше делать не в каких-то критических ситуациях по типу экзамена. Да, ее можно сделать, ну, например, человек тревожится перед тем, как вот у него есть страх крови, гемофобия. Он тревожится перед тем, как войти в лабораторию для сдачи крови. И вот пока он сидит, у него тревожность это возрастает, он может сделать технику наводнения. Говорит, давай еще больше, давай еще сильнее. С панической атакой также можно работать. Кажется, вроде бы со стороны, что это нечто такое странное что-то, но нет, на самом деле она очень быстро куда-то исчезает. Как будто бы избегая ее, мы еще больше ее увеличиваем. А давая ей волю, давая ей возможности править собственным телом, она постепенно исчезает. Это, кстати, тоже экспозиционная модель, как я уже говорила. Да? Дайте возможность тревоге подействовать в вашем теле, побыть. Она долго тут не задержится.
1: Ну да, это уже неинтересно, потому что мы этого уже не избегаем. Да? Мы, наоборот, это притягиваем. Ну, наверное, что касается панических атак, здесь лучше делать в присутствии какого-то человека, да, наверное?
2: Панические атаки, смотри, какие панические атаки. Если панические атаки у человека в рамках панического расстройства личности, то есть они случаются у него несколько раз в неделю, тогда, наверное, сначала бы хорошо попробовать к психиатру сходить, чтобы хотя бы в общее состояние выровнять, да, а потом уже психотерапии. Но, как правило, да, когда у человека очень часто есть какие-то панические атаки, независимо от того, какое у него расстройство или есть ли оно вообще, первый раз паническую атаку можно вызвать прямо на сеансе психотерапии и показать человеку, что он может с ней справиться либо подобным образом, либо каким-то другим образом. Ну и показать человеку, что от панической атаки ничего страшного, как правило, не случается. Не случается инфарктов, не случается обмороков. Наоборот, это именно мобилизация организма, да, в каком-то смысле. Человек не падает, ну, ничего плохого, собственно говоря, не случается, кроме мыслей, которые его угнетают в этот момент. Вот. А так, да, первый день, конечно же, вместе с психотерапевтом, а дальше он может делать самостоятельно.
1: Хорошо, а вот как быть со страхом общения, ну, с тревогой перед незнакомыми людьми, например, это очень актуально в том числе для незрячих, слабовидящих, да, когда мы идем по улице, мы понимаем, что там, ну, мы, например, в каком-то новом районе, да, нам надо что-то найти, навигатор говорит что-то несусветное, непонятное, а нам уже все, мы опаздываем на встречу, то есть единственный выход уже найти нужное место, это спросить у прохожего, да, как бы, а где сейчас я нахожусь, да, и подскажите, где вот там номер дома такой-то. Но так же, как у, собственно говоря, наверное, какой-то части и зрячих людей, да, у незрячих есть беспокойство о том, что то ли они помешают, то ли им грубо ответят. То есть дискомфорт, есть тревога перед тем, чтобы спросить у незнакомого человека. Как с этим можно было бы справиться? Возможно, еще какие-то техники нам подскажете.
2: Интересно тоже сам страх, откуда этот страх и какой страх именно сидит в этом, в этой ситуации. То есть вы сказали сейчас, что человек может грубо ответить, да, то есть, возможно, это страх какой-то критики, да, страх, что проявится какая-то агрессия. Если это страх критики внешней, что кто-то начнет критиковать, что кто-то начнет говорить какую-то ерунду, то я обычно в таких случаях говорю, для тревожных людей, как правило, внутренний критик, тот критик, который критикует их самих, он уже все сказал. Хуже, чем сказал.
1: Хуже уже не будет.
2: Ни один внешний критик уже не скажет. И люди некоторые думают, да, что вот бывают такие очень жестокие, неприятные ситуации, когда кто-то начинает критиковать и критиковать, но это никак не сравнится с внутренним критиком. Потому что сами мы себя, как правило, больше всего ругаем. Да, здесь нужно смотреть страх именно. Я бы здесь работала с убеждениями.
1: Сначала спросить себя так, а почему я боюсь, да? Какие вот вопросы еще раз надо задать себе в этот момент?
2: Что это для меня значит? Что в этом самого страшного? Если, например, делать технику падающей стрелы, я сейчас для примера, да, описываю. Почему я сейчас боюсь? Я боюсь, что он начнет меня критиковать. Хорошо, если он начнет тебя критиковать, что в этом самого страшного? И вот тут как бы каждый для себя отвечает. Ну, допустим, что для меня самого страшного, если меня начнут критиковать? Это будет означать, что я плохой человек. Хорошо, то, что ты плохой человек, что в этом такого страшного? Еще вглубь идем. Да, это значит, что, например, меня все отвергнут. Хорошо, если тебя все отвергнут, и так далее. То есть мы идем в самый глубокий страх. Ну, скорее всего, меня все отвергнут будет концовкой. И смотрим самое начало, то есть если меня будут критиковать, и смотрим самый конец, то меня все отвергнут. Вот убеждение у человека. А вот теперь смотрим на логику этого убеждения. Это логичное убеждение? Если меня будут критиковать, то меня все отвергнут. Скорее всего, нет. Такие убеждения обычно появляются у нас в детском возрасте, когда мы не очень критичны, но вот убеждение сформировалось, оно более-менее было адаптивно в детстве, а сейчас оно нам уже не нужно совершенно. И тут получается, что мы живем с детскими убеждениями, которые даже и нелогичны. Начинаем уже самостоятельно их опровергать, критично на них смотреть. Так, если меня покритикуют, говорит ли это о том, что меня действительно отвергнут? Наверное, нет. Да? Говорит ли о том, что критика что-то негативное? Это, наверное, нет. А если критика будет означать агрессию, да, когда человек начнет махать кулаками и прочее, я ведь тоже могу проявлять агрессию. Я могу злиться, например, да, злость нас защищает и так далее. Мы начинаем вот именно уходить в критику этого убеждения. И в итоге оно ослабевает, и сам по себе страх, он как будто бы исчезает. Мы обесцениваем это убеждение, и обесценивая его, мы еще и подтверждаемся уже на практике, да, что на самом деле ничего страшного не происходит. И в итоге убеждения просто нет. Мы нашли новое убеждение какое-либо. Ну, например, если меня покритикуют, то значит, очень странный человек мне попался. Да, например, да?
1: Вот это лучше всего, да? Просто он какой-то странный. Пойду у другого спрошу. Да, поддерживаю такую позицию. Единственное, что вот, а если у человека уже есть такой опыт, да, что изначально у него не было тревоги, да, потом несколько раз подряд ему вот встретился такой человек, который очень неадекватно среагировал, и человек ушел в травму вот уже вот этого, да, то есть у него не было, возможно, раньше, да, каких-то убеждений, что там меня будут критиковать или мне там грубо ответят, и это там в итоге отвержение там или еще что-то, да, а это именно травма. Как здесь быть, как пережить ее и снова как бы доверять окружающим людям?
2: Ну, здесь очень такой интересный, потому что чем чаще такое случается, тем больше вопрос к самому человеку. А что там такого происходит? Может быть, ты что-то такое говоришь? Ну, обычно я это делаю, да? А потом начинаем уже задумываться, действительно, что такого происходит. Очень часто в таких ситуациях тоже может быть такое когнитивное искажение, это ошибки нашего мышления, называется обобщение. И негативный фильтр тоже включается. То есть те ситуации, когда нам помогли, нас провели, показали дорогу, сказали, все прекрасно, вот смотрите, там без проблем, пожалуйста, мы эти ситуации как будто бы забываем. И вот как mm-hmm. только фиксировались на негативные ситуации, мы замечаем только те ситуации, когда нас критикуют и говорят, извините, там, мы вам не поможем и прочее. Или как-то ругают, обзывают.
1: Mm-hmm. Это как фиксируемся бы... на негативном.
2: Да-да-да, это именно фокусировка на негативе происходит, панельное мышление. Это может быть так, я не говорю, что это всегда так. Uh-huh, а плюс uh-huh. обобщение тут точно есть. Обобщение — это значит, что по нескольким случаям я уже делаю выводы о мире. Тут себя хорошо бы просто одергивать и говорить так. То, что мне попались там 4 или 5 не самых нормальных людей, это еще не говорит о том, что мир какой-то небезопасный. То есть себя нужно убеждать, вот как... Первая техника у нас была, как с другом, да, другу вы объясняете это. То же самое хорошо бы объяснять себе.
1: То есть, может быть, провести анализ все-таки вот этих негативных ситуаций. А может быть, мы неправильную позицию выбрали. Может быть, мы как-то обратились тоже, ну, как-то грубо, да, недостаточно вежливо. То есть, возможно, и от нас тоже исходил какой-то посыл.
2: Да, конечно, такое очень часто происходит, в особенности, если мы говорим о повторяющихся ситуациях, регулярно, да, повторяющихся. Тогда вполне может быть, да, может быть, там человек как-то вот позиционирует себя каким-то определенным образом, я не знаю, потому что даже если вот так сейчас обобщить, маньяки, они тоже не каждого человека выбирают, да, они выбирают каких-то конкретных людей. И вот обратите на себя внимание, какой посыл вы несете людям, что они видят в вас. Но в первую очередь, я думаю, сначала лучше сфокусироваться на положительном, потому что это уже крайний вариант. Это вариант, когда все поголовно критикуют, все поголовно не помогают и так далее. Да?
1: Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Вот мы затронули еще интересную тему когнитивных искажений. Надеюсь, мы ее с вами разберем в следующих передачах. С нами была Мевлютова Камила, когнитивно-поведенческий и контекстуально-поведенческий психотерапевт из Минеральных Вод. Спасибо вам большое за беседу, Камила.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: До свидания, всего хорошего. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
0: Разговор с психологом.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
5: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
5: Выход из транспорта. Кнопка.
6: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система ПОГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
7: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
8: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС. Диалог».

0: Светлана Лачкова. Особый взгляд в Мари-Эл. Путь к самостоятельности.
1: Сегодня у нас в гостях директор Марийского республиканского спортивно-реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Сергеевна Замкова. Мы поговорим о новых возможностях, которые могут получить люди с нарушением зрения по программе «Особый взгляд» благотворительного фонда искусства, наука и спорта.

0: это у нас был второй просмотр, да. Первый у нас был самостоятельно. Мы решили посмотреть фильм с тифлокомментарием, договорились с нашим кинотеатром. Это впервые. До этого как-то отказывали, кинотеатры не хотели сотрудничать. А тут мы в Декаду инвалидов решили сделать просмотр фильма. Но не разобравшись вообще, что это такое, тифлокомментарий, не посоветовавшись с более опытными коллегами, да, не получилось у нас запустить тифлокомментарий, потому что нужно было его запускать через приложение, каждый индивидуально для себя через телефон. Мы думали, это как по старинке. Многие помнят, да, как раньше, когда фильмы были на дисках. Запускаешь диск, и уже в общую колонку идет и звук с фильма, и между фрагментами фильма, где это возможно, диктор начитывает тифлокомментарий, то есть что происходит на экране. Мы думали, это будет происходить как-то вот так. Но потом мы решили все-таки закрепить успех, посмотреть как следует. И к нам с предложением обратилась вот инструктор фонда по ориентировке в пространстве Абдулова Рушана и говорит: ребят, давайте покажем фильм. Вот такая программа сейчас есть, акция в фонде, называется «Кино в каждом звуке». В регионах уже в нескольких мы показали, то есть мы находим кинотеатр, который показывает бесплатно фильм. Мы связываемся с фондом, фонд связывается с телекомпанией, у которой есть фильм, выделяются наушники, маски для просмотра, то есть это такая акция, она идет для того, чтобы сделать такой вот пробный просмотр, чтобы понимать вообще, как воспринимается тифлокомментарий. Предлагается в этой акции не только наушником воспользоваться приложением, но еще и маской закрыть глаза для тех, кто там частично видит или хорошо видит. То есть вообще ощутить, что такое тифлокомментарий в фильме. Мы заинтересовались, думаем, раз у нас первая попытка неудачная, давайте мы уже со знающими людьми вместе покажем такой фильм. Кинотеатр охотно откликнулся, и мы решили посмотреть, какой фильм посмотреть. Разрешено вот через эту акцию, да, смотреть фильм, который уже более месяца идет в прокате. И тогда мы решили посмотреть фильм «Буратино». Потому что у нас целевая аудитория есть и дети, которым интересно, да, посмотреть. И есть взрослые, которые посмотрят и прочувствуют, чем отличается фильм от старого фильма «Буратино». И вот такой вот показ у нас получился. То есть кинотеатр нам выделил бесплатно просмотр фильма. 110 человек у нас посетили кинотеатр. Фонд предоставил нам наушники, маски. Я сама посмотрела этот фильм, попробовала тифлокомментарий. То есть все мы установили заранее приложение «Особый взгляд». Когда мы уже были в зале, мы скачали дорожку с тифлокомментарием. Она сама синхронизировалась с фильмом. И мы наслаждались просмотром. То есть уже все было понятно, кто как двигается, кто какие эмоции, кто как одет. То есть уже можно было, если ты даже не видишь экрана, понять, как герои ведут себя в той или иной ситуации.
1: Это лишь одно направление, которое могут получить через программу «Особый взгляд» наши члены общества. А какие еще возможности дает программа «Особый взгляд» и немного об «Особом взгляде»? Может быть, кто-то не слышал даже.
0: Мы очень давно уже сотрудничаем с фондом «Наука, искусство, да, и спорт». И где-то, наверное, с 22 года участвуем в программах «Особый взгляд». Почему мы пришли к этому? Мы несколько лет реализовали проекты. Многие, наверное, слышали «Самостоятельность. Путь к успеху». В течение 3 лет у нас работали вот свои проекты через президентский фонд. Потом, когда мы не получили грантовую поддержку, а наши подопечные нуждались дальше в навыках обучения самостоятельности, ориентировки в пространстве, социально-бытовой адаптации, мы стали думать, что же нам делать, где нам получить финансирование и, ну, вообще, как выстроить дальше эту работу. И как-то я наткнулась в соцсети на публикацию, что вот в регионе, по-моему, в Чебоксарах прошло такое обучение. По-моему, как раз ориентировка в пространстве была. И мы связались с фондом, узнали, как мы можем принять в этом участие. Нам объяснили, что вообще как бы эти заявки подаются не от какой-то организации, а есть форма подачи заявки электронной. И сами незрячие люди, кто нуждается в этом, они могут заполнить заявку в приложении фонда и как бы участвовать. Но, может быть, для продвинутых, да, там, ребят, которые хорошо пользуются телефонами, компьютерами, это все просто. Но оказалось, что заявку подать — это тоже проблема. Особенно первые заявки, когда подавались, как-то у них там было все замудрено. И мы решили делать это через нашу организацию. Мы выделяли волонтеров.

0: волонтера, который в определенный день ждал вот желающих и помогал зарегистрироваться. В дальнейшем менеджер обрабатывал заявки, там же нужно загружать документы все, и паспорт, и справку об инвалидности. Если какие-то были недочеты, мы уже это все вместе дорабатывали, и вот так наши заявки были приняты. Там есть особенность, что обязательно вот, две группы нужно набрать, 12 человек. То есть одна группа 6 человек и другая группа 6 человек. Занятия идут в течение недели. Инструктор фонда приезжает к нам в город и проводит занятия, с чем очень, я считаю, полезно, конечно, получить знания, но еще и при обучении выдается инвалиду трость. Трости хорошие, с хорошими наконечниками. Сейчас в этом году канадские трости выдаются. И мы не только получили возможность обучить своих подопечных, да, но еще и оснастить их тростями.
1: Да, я... эти трости, я так понимаю, остаются.
0: Остаются, да? Насовсем, и я считаю, что это немаловажный бонус, mm-hmm. потому что мы все знаем, что, получая через фонд социального страхования трость, в большинстве случаев эти трости непригодны для использования. Их, ну, получаем мы как запасные, и мы им пользуемся. В основном все равно, кто каждый день выходит из дома, и трость — это его неотъемлемая часть жизни, конечно, нужна хорошая трость. И поэтому это очень здорово. Сначала как-то настороженно все равно шли люди, вот ориентировки. А смогу ли я каждый день выделить? Это же нужно в течение недели, каждый день там по 4 или по 5 часов заниматься, да? Сначала как-то люди приходили, но не так активно. А вот сейчас наконец-то все поняли, что ты получаешь знания, ты получаешь эту трость. Почти 100 человек у нас уже вот с 2022 года. Мы работаем уже с третьим инструктором. И сейчас мы переходим к тому, что мы хотим и в местных организациях, в районах запускать вот это обучение. Уже не только в городе Йошкар-Оле будут обучаться, хотя уже из районов приезжали и сюда на обучение, вот, ну, точечно люди, да, кто может к родственникам приехать с ночевкой там и неделю пожить. А сейчас мы хотим попробовать в районах запустить эту программу. И инструктор, он же приезжает, фонд ему оплачивает проживание, оплачивает его работу. То есть для нас это абсолютно бесплатно. Мы только, вот именно наша организация предоставляет место, если там для каких-то...
1: Разобрать маршрут,
0: да, мы предоставляем площадку и теорию. То есть они могут заняться на нашей базе, нашей Йошкар-Олинской местной организации. Помимо ориентировки в пространстве, мы активно участвуем в программе вот, обучения кулинарии. Про ориентировку вот я не сказала, что и дети, и взрослые у нас обучаются. И кулинарии тоже. Мы сначала начали со взрослых. Кулинарии могут обучаться, если я не ошибаюсь, с 12 лет. Поначалу мы предоставляли площадку в своем кабинете социально-бытовой адаптации. По кулинарии мы начали работать с инструктором вот с Рушаной, которая сейчас у нас ориентировку ведет. Первое занятие по кулинарии она начала с нами проводить. То есть для взрослых мы проводили в кабинете социально-бытовой адаптации. Мы предоставляем кухню, оборудованную полностью и духовками, и плитами. Посуду у нас есть, но многое часть вот этой кухонной утвари предоставляет сам фонд. То есть инструктор с собой привозит и терки, и ножи, и чем мне нравятся вот эти курсы. Там не только научат тебя, как нужно наводить тесто, печь, резать или что, а то, что ты оттуда получаешь много знаний о вот этой кухонной утвари, которая удобна для незрячих. Если честно, у нас после этих курсов, наверное, уже все свои кухни, кто прошел занятия, все оснастили вот этими всякими удобными штуками. Потом, когда у нас были проблемы с помещением, определенный период времени не было, где-то полгода, наверное, мы не могли предоставить помещение. И мы обратились в комплексный центр социальной защиты города Йошкар-Ола. И нам была выделена тренировочная квартира, где тоже все оборудовано по последнему слову техники, да, то есть все современно, все комфортно, все классно. 4 группы мы обучали на базе вот этой квартиры. Сейчас у нас снова заработал кабинет на базе нашей организации. Даже сейчас, уже в этом году, мы обучили 2 группы. Группы мы подбираем, чтобы она была удобная по уровню зрения, то есть чтобы либо все были незрячие, либо все с остатком зрения, также с навыками, да, чтобы было всем интересно. То есть вот сейчас у нас обучилась одна группа, уже такая более продвинутая, так скажем. Да, они уже там исхищрялись, разные там хачапури делали и прочее такое все. И другая группа была молодежь, те, кто начинает только вести такую самостоятельную жизнь, отделяться от родителей. мы подобрали, им было очень интересно. Пришли ребята, которые редко выходят из дома, не очень хотят общаться, еще молодые такие, да, еще не выбрали направление, с кем общаться, куда идти, с кем дружить, вообще как двигаться в этой жизни самостоятельно. А на этих курсах у них была возможность обучиться, пообщаться, подружиться. Да, многие подружились вот между собой, ходят сейчас гулять вместе. Ну, то есть плюсом еще идут и другая сторона жизни развивается, да?
1: Это тоже недельные курсы?
0: Эти курсы тоже идут в течение недели. Одна группа занимается до обеда у нас, вот, а другая группа занимается после обеда до вечера. Нам сейчас повезло, что вот наш педагог Рушана стала проживать в нашем регионе, и поэтому мы теперь не ждем очередь, как раньше мы ждали очереди там полгода где-то, да, раз в полгода к нам инструктора приезжали. Сейчас по мере возможности, когда она не уезжает в командировки в другие регионы, и у нас набирается заявка, то она может в любое время взять группу и начать заниматься. То есть для нас, конечно, это огромный плюс, то, что мы имеем своего педагога.
1: А продукты должны покупать ли кто?
0: Нет, все предоставляется фондом. Все продукты, все вот что для приготовления блюд, все Рушана закупает. Для инвалидов по зрению это абсолютно бесплатно. Многие регионы, я вот знаю, да, что не пользуются такими программами, или сами незрячие, кто в сети где-то узнал эту информацию, подают заявку, и если в этом регионе набралось только человек, ну, нужное количество, да, то есть заявка там долго это вся обрабатывается, пока наберется нужное количество участников, и выезжают. А у нас то, что мы стали через нашу региональную организацию, да, это все делать, через председателей местных организаций запускать вот эти вот курсы, конечно, это удобнее. И самим нашим подопечным удобно. То есть мы и заявку помогаем подать, и помещение предоставляем там, где им удобно. И инструктору удобно, что мы решаем вот эти все формальные вопросы, да, как группу объединить, чтобы, потому что она же, например, не знает, но теперь-то уже она познакомилась, она знает. Намного качественнее занятия проходят, то, что у нас и группа подобрана по навыкам. Также и по ориентировке мы стараемся подбирать, то есть у кого нулевые знания. И если с более опытным, там, если ему надо какие-то знания получить, и ты новичка поставил, то есть этому будет неинтересно, что тому все с нуля надо, а мне надо наоборот, ну, какие-то на мои вопросы ответить по моим потребностям. И фонду, инструктору удобно, что это делается все через нас, все формальные вопросы мы решаем за них.
1: Марина Сергеевна, вы говорите, что есть новички, есть уже опытные, то есть человек может не раз пройти курс.
0: Да, курс по ориентировке в пространстве можно участвовать, сколько тебе требуется знания. Да, да. Но трость ты получаешь единожды. Mm-hmm. Вот ты первый раз зарегистрировался, и тебе выдали трость, все, больше трости выдаваться не будет.
1: Но... Это мы про взрослых говорим.
0: Да, и про взрослых, и про детей, да. Когда, наверное, он, может быть, 18 лет будет уже по-другому программу быть, mm-hmm. вот это я не могу сказать, мы пока с этим не сталкивались. То есть, если, например, ребенок растет, и росту трости уже не подходит, да, пока мы не столкнулись с такой проблемой, мы будем потом у фонда узнавать, когда вот уже нам нужно будет с детям новую трость получить. А взрослым один раз она выдается. И сами занятия, то есть как потребность пришла, можно снова заявку подать. У нас уже есть такие люди, которые проходят несколько раз. То есть они изучили один маршрут на тех занятиях, ну, тот переехал в другой район города, да?
1: Нужно вот. Учиться.
0: Да, нужно учиться заново изучить. Кулинария идет 12 лет, и можно поучаствовать дважды. Две заявки ты можешь подать. Вот дети у нас по кулинарии охвачены и городские город Йошкар-Ола, и районные дети, которые проживают в школе-интернат. Мы договариваемся со школой, они выделяют кабинет социально-бытовой адаптации, и уже инструктор едет к ним в школу после вот как раз уроков, берет, например, если с утра взрослые, то после обеда группа детей, когда если совпадают вот такие группы, и после обеда они уже занимаются на базе школы.
1: Ориентировка и кулинария. Что больше предпочитают? Идут готовить, кушать или считают, что нужно научиться ходить? Или и то очень популярно?
0: И то очень популярно. Если бы кулинарию можно было бы заявки подавать, как и в ориентировке, да, больше двух раз, то, мне кажется, это тоже было бы, вот, ну, очень вот грустно, что только два раза можно. Мы понимаем, что людей много, вот даже у нас, да, вот уже с 22-го года, ну, кулинарии с 23-го года мы ведем, и все еще у нас не иссяк запас людей, да, желающих, те, кто впервые только на эти курсы будут записываться. Но есть и те, кто получилось, то есть они заявку распадали, но фонд не может им отказать. Кто-то уже второй раз прошел курс.
1: А какие еще направления можно через программу особой связи?
0: Направления, которыми у нас очень популярны, это обучение пользоваться смартфонами. У нас тоже есть два инструктора в нашем регионе. Еще они идут, программа это идет через центр Камерата. Они обучили наших инструкторов. Камерата и Особый взгляд, это у них совместная программа. Мы вот еще обучаем людей пользоваться компьютерами. Компьютерами, по-моему, с прошлого года. А сенсорными устройствами еще ранее началось. Тоже очень много людей записывается. И детей. Вот сейчас мы хотим с нашими инструкторами вот попросить их, чтобы они оставили места для заявок вот, да, для детей. Может быть, это ближе к каникулам туда, да, вот к лету, но чтобы они имели в виду, что если квоты на прохождение занятий останутся у них, и они будут преподавать, потому что, как я понимаю, что вот на эти курсы педагогу какая-то определенная на полгода там или на квартал выдается квота, сколько он может обучить. И они уже связываются с председателями местных организаций, что вот у нас начинается курс. То есть и председатели уже подбирают людей, группы. Опять также мы предоставляем помещение, где ребята занимаются. И потом вот среди еще, которые вот по телефонам пользуются, по окончанию курса там или раз в год проходит конкурс. И победители потом едут в Нижний Новгород, вот центр Камерата, и уже там проходит всероссийский конкурс. По-моему, словом и жестом этот конкурс у них называется. Также программы у нас, они не очень востребованы почему-то. Ну, наверное, у нас же вот работает студия «Волшебная радуга», и второй год мы выживаем с нашей студии без грантовой поддержки. У нас есть спонсоры, которые нашу студию финансируют. И, наверное, из-за того, что педагоги сами консультационную вот такую поддержку родителям оказывают, вполне, да, хватает, почему-то у нас вот не востребовано. Есть курс, что помощь родителям незрячих детей. То есть может тоже приехать специалист, который поработает с родителями. И насколько мне известно, что вот открывается курс дистанционный, он по консультированию ранней помощи родителям, у кого маленькие детки. У нас был период, что дети не приходили. Может быть, конечно, они не знали нас, но мы все-таки надеемся на то, что просто у нас не было таких детей, потому что и в школу-интернат с тяжелыми нарушениями, да, зрительными дети не приходили в последние 2 года. Вот, ну, чтобы тотально незрячие. И там все-таки мы надеемся, что просто таких деток нет. А последнее время уже вот 4 обращения у нас было. Это дети до 3 лет. Кто-то с частичной потерей зрения, кто-то с полной потерей зрения. Мы тоже вот сейчас заинтересованы в этой программе. То есть, когда у нас наберутся, ну, столько обращений, сколько нужно, мы тоже будем подавать заявки и участвовать вот в этой программе.
1: То есть я правильно понимаю, что мамы, папы могут обратиться к вам, вот этих деток, и вы вместе заполните заявку?
0: Мы заполним заявку, и мы можем оказать помощь, вот проконсультировавшись в фонде, какие программы есть для вот данной категории с детьми там или взрослых. То есть мы всегда с ними на связи, можем узнать, как фонд может помочь вот этой семье, например, какие занятия он может предложить им.
1: И вернусь все-таки к кинопоказу. Это была какая-то разовая акция или вы планируете еще такой совместный поход?
0: Ну, в рамках вот с фондом, я так понимаю, что у них запланирована разовая акция в регионе показать, да? Но теперь мы уже разобрались, как это все работает. Кинотеатр наш, вы знаете, я вообще была удивлена, что они, ну, так открыто вот на эти бесплатные показы. Раньше такого не было. Может быть, руководство сменилось или какой-то подход поменялся другой. Ну и, наверное, то, что вот этот фонд, там же система идет, что когда кинотеатр запрашивает у кинокомпании вот этот фильм с тифлокомментарием, да, и там идет дорожка для глухих, то есть фильм вот для такой категории населения, он предоставляется бесплатно. За него кинотеатр не платит вот прокат этого фильма, да, то есть они же с него не получают никаких денежек, нам они бесплатно. Может быть, поэтому, может, раньше не было такого, и кинотеатр должен был кинокомпании заплатить деньги. Я не знаю, в рамках с фондом или сами, но мы будем и в кинотеатр обращаться на какие-то такие большие показа, да, но и наша организация, вот именно наш реабилитационный центр, мы имеем техническое оснащение, конечно, не так, как в кинотеатре, звуковое не такое, но довольно-таки неплохое, у нас большой экран, у нас и до этого в местной организации был хороший экран большой, и вот эти звуковые колонки хорошего качества, мы у себя показывали и Чебурашку с тифлокомментарием, но это у нас было в общей колонке включен тифлокомментарий. А сейчас мы еще докупили оборудование, мы скоро будем праздновать новоселье нашего реабилитационного центра. Мы уже купили большой экран во всю стену, да, закупили оборудование звуковое. И мы все-таки будем практиковать, вот будем устраивать кинопоказы, хотя бы определимся со временем, да, как людям будет интересно, как наполняемость зала будет, чтобы он не был в пустой зал. Будем проводить опросы, какие фильмы интересно посмотреть, потому что, конечно, все равно наша целевая аудитория не ходит, мне кажется, так прям очень активно на кинопоказы, на платные, да, в кинотеатре. И я думаю, те, которые фильмы сошли с проката, и они уже в общем доступе есть, вполне мы можем их скачивать и у себя показывать. Если будет востребовано, будем такую практику делать.
1: У нас уже есть студия «Волшебная радуга» для детей. Я так думаю, недалеко, когда откроется такая семейная киностудия своя, да? И да, тоже придумаем название.
0: И будем смотреть фильмы и оккультуриваться. Такой досуг у нас будет, да.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться КОС-услугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировки в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Из регионов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Ставропольский край». У микрофона Юлия Дьякова. Сегодня мы поговорим о системе Брайля. Можно бесконечно спорить о том, нужен ли современному незрячему человеку Брайль. Если в былые времена для каждого было абсолютно очевидным то, что без Брайля никуда, то теперь мы нередко сталкиваемся с неприятием специального шрифта для незрячих многими современными молодыми людьми. Мы проживаем непростую эпоху, в которой такой родной и привычный шрифт Брайля снова нуждается в популяризации. Как показать незрячей молодежи, что умение читать и писать по Брайлю – это все-таки круто и сейчас? Сотрудники Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени Владимира Маяковского уверены, что самый эффективный метод привлечения внимания незрячих к шрифту Брайля – это проведение интересных массовых мероприятий. Глубоко почитают на Ставрополье День русского языка, который отмечается в нашей стране 6 июня, в день рождения Пушкина. Ежегодный инклюзивный онлайн-диктант, посвященный Дню русского языка, стал в Ставропольском крае уже доброй традицией. В 2026 году диктант посвящен 200-летию со дня рождения известного русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. О том, как в Ставропольской краевой библиотеке для слепых возникла идея проводить ежегодные диктанты, рассказала заведующая внестационарным отделом Светлана Анатольевна Лосева.
13: Диктанты мы проводим с 2017 года. Была дана задача, чтобы мы ежегодно проводили эти мероприятия 6 июня. Я пришла сюда работать в 2010-м. Уже была запущена такая краевая акция «Ни дня без Брайля», которая проводилась по всему краю. И нужно было в рамках этой акции и приурочив к 6 июня, Дню русского языка, Пушкинскому дню, нужно было придумать вот это краевое мероприятие, которое бы объединяло тут же популяризация и пропаганда чтения письма по Брайлю. И, конечно же, напомнить населению, что 6 июня у нас празднуется День русского языка в рамках акции краевой вот этой «Ни дня без Брайля». Мы теперь проводим диктанты. Много лет у нас проводились брайлевские чтения. Мы поняли, что эта затея такая интересная, людям нравится. Возникла идея, почему бы и не пописать нам всем по Брайлю. 9 лет мы проводим ежегодно диктант. Он у нас стал настолько популярный среди наших читателей, что мы его теперь называем инклюзивным. Он у нас, можно сказать, для всех. Но, конечно же, в центре внимания это чтение письмо по Брайлю, популяризация системы Брайля. Реалии современной жизни таковы, что владение системой Брайля повышает доступность и расширяет спектр и образовательных, и культурных услуг. Начало диктанта у нас всегда одно, в 10 утра. Тема диктанта. Каждый год у нас тот или иной писатель отмечает юбилей. И вот мы обязательно к этой дате диктанты проводим. Сам текст небольшой. Стараемся его упрощать, потому что писать по Брайлю не так быстро. Каждый пишет для себя. Мы даем такие пятиминутки ликбеза, так называемого. Вот человек сам себя проверяет. Потом очень кто-то радуется. Ой, у меня ни одной ошибки. Заключений. Мы делимся своими ощущениями. Кто-то пожелания какие-то высказывает. Знакомятся некоторые друг с другом. Вот так получается. У нас проходит диктант.
12: Пятница, 10 часов утра, и мы все собрались писать диктант. Мероприятие началось с того, что все филиалы Ставропольской краевой библиотеки слепых, а также некоторые местные организации подключились к интернету и прослушали приветственное слово заведующей внестационарным отделом краевой специализированной библиотеки имени Владимира Маяковского Светланы Анатольевны Лосевой. А потом наступил самый волнительный момент. Начался диктант. А теперь перенесемся в Кисловодский филиал Ставропольской краевой специальной библиотеки для слепых имени Владимира Маяковского и почувствуем, в какой атмосфере незрячие писали диктант. Диктовала нам заведующая филиалом Татьяна Юрьевна Карлова.
14: Следующее предложение. Это в сущности не фантастика, а иносказание. И сатирик хочет, чтобы читатель непременно это понял. Это в сущности не фантастика,

это в сущности не фантастика, а иносказание. Это в сущности не фантастика.

0: Иносказание.
1: После диктанта все мы имели возможность проверить себя, обсудить орфографию, пунктуацию, поспорить. Те, кто не сделал ни одной ошибки, конечно, очень радовались. А те, у кого ошибки были, поняли, надо много работать и писать по Брайлю как можно чаще. Конечно же, участники диктанта очень хотели поделиться с радиослушателями своими впечатлениями о мероприятии. Константин Чекалов впервые писал диктант в библиотеке для слепых. Он закончил 8 класс Кисловодской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.
2: Честно говоря, мне очень понравилось писать диктант, вспоминать какие-то правила, чтобы ничего этого не забывалось. Ну и что-то новое, какие-то новые ощущения. Первый диктант, который писался вне школы. И первый диктант, где я был единственный представитель из детей. Вот. Так мне понравилось. В школе, кажется, волнение больше, а здесь его чуть поменьше. И здесь и все по-другому, и место другое, и люди другие, все совершенно новое, другое и необычное. Не так, как всегда происходило.
3: А в школе проводятся диктанты такие внеклассные? Просто?
2: Внеклассные нет.
3: Скажи, пожалуйста, были ли какие-нибудь сегодня трудности, может быть, со знаками препинания? Может быть, в диктанте встречалось что-то, что еще не изучалось в школе?
2: Было немного трудностей со знаками препинания, но чуть совсем. Но большая часть связана с тупым грифелем.
3: Нужно правильно подобрать грифель, прибор для того, чтобы успешно написать диктант. Это немаловажно. Диктант как показался, сложным или доступным уже для твоего возраста?
2: Очень даже доступным. Я помню, мы изучали, как один мужик двух генералов прокормил, и в этом году изучали про историю одного города.
3: Уже историю одного города читали. Вы читали полностью историю одного города или частями? Потому что, насколько я знаю, полностью она изучается в 11 классе. По крайней мере, в мои годы так было.
2: Вероятно, да, потому что мы читали в сокращении.
3: Вы читали еще в сокращении.
2: Ну да, то есть там самая краткая базовая.
3: А какой герой больше всего запомнился у Салтыкова-Щедрина из тех произведений, что уже прочитаны?
2: Что уже прочитаны, кажется, наиболее яркий такой персонаж из повести, как один мужик двух генералов прокормил. Мужик, который проявил сочувствие к генералам и помог им. Но это какой-то яркий, кажется, персонаж, который проявил настоящее сочувствие и какие-то

0: человеческие качества.
1: Меня зовут Цоя Александровна. Я в первый раз пришла, и мне очень понравилось. Я приду еще. Мне понравилось.
2: А книги любите по Брайлю читать?
1: По Брайлю... Нет, по Брайлю я сейчас не читаю.
2: Звуковые предпочитаете?
1: Нет, я читаю в электронном виде, но я люблю, чтобы текст был перед глазами. Ну, в смысле, слушаю синтезатор, но текст я люблю, чтобы тоже был перед глазами. Хотя я очень плохо вижу, но поэтому нужно, чтобы перед лицом у меня был монитор.
2: Да, а вот сегодня мы писали диктант. Это такой праздничный диктант. Сегодня день русского языка, день рождения Пушкина. А как в жизни вы как часто используете Брайль? Может быть, что-то пишете?
1: Пишу
2: за ним?
1: Обязательно. У меня вообще много всяких записей, всяких. Пишу постоянно. Вообще Брайль, я считаю, что нужен обязательно, потому что это удобно. Все-таки, когда ты у тебя под руками, это все-таки не то, что там кто-то скажет, вдруг что-то непонятно, как, ну, надо обязательно по буквам читать. Ну, а так, когда ты у тебя под пальцами, у меня много всяких, в общем, всяких записей.
2: Заметки делаете, да? Многие незрячие крупы подписывают, баночки.
1: Нет, это-то я немножко вижу, поэтому я этого не делаю. А вот, ну, записываю там всякие рецепты или там всякие... Ну, то, что мне интересно, короче. Я всегда записываю.
3: Брайль надо знать. И читать по Брайлю надо. И вообще читать надо...
1: Да, вот именно читать надо. Все-таки слушать. Мне, я, например, не люблю слушать. Я люблю больше.
2: С нами еще одна читательница, активная читательница библиотеки, участница диктанта. Вас тоже зовут Алла Александровна, да?
3: Да.
2: Вот, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Участвовали ли вы раньше когда-нибудь?
3: Я каждый год хожу.
2: А какие темы диктантов были раньше? Есть ли какой-то диктант, который запомнился больше всего?
3: Юбилей был Пушкина.
2: А что вам дает участие в диктанте?
3: Удовольствие написать, вспомнить все эти, как пишутся, знаки препинания. Правда, уже я не всегда правильно ставлю их.
2: А читаете ли книги в библиотеке? Какую литературу предпочитаете и на каких носителях?
3: Я читаю и так, и так. Я предпочитаю литературу познавательную. Я много читаю и исторической литературы, и публицистику читаю.
2: По Брайлю читаете?
3: Ну, конечно.
2: И вам бы хотелось, чтобы в библиотеке присылали больше познавательной литературы?
3: Мне, конечно, хотелось бы. Вообще надо, чтобы не раз в год меняли книги,
0: а почаще.
2: Римма Руслановна Баум ежегодно принимает участие в инклюзивном диктанте в Георгиевском филиале Ставропольской краевой спецбиблиотеки имени Владимира Маяковского. Она высказала пожелание, чтобы в будущем тексты для диктантов брали из художественной литературы. Ведь несмотря на то, что в художественных произведениях очень много авторских знаков, с которыми не поспоришь, знакомые тексты русских классиков писать куда приятнее.
4: Публицистика – это как бы непривычно лично для меня, сложнее для меня. А хотелось бы написать с более популярных произведений наших классиков. Как бы на слуху это легче воспринимается. Естественно, ты там препинание не оспоришь, а в публицистике можно оспорить. Только этим воспринимается публицистика. Хотелось бы на следующий год тексты более знакомые с каких-нибудь произведений.
2: То, что наши участники высказывают пожелания, порой даже критические, говорит лишь об их неравнодушии, об их заинтересованности мероприятием. Будем надеяться, что эта замечательная традиция писать диктанты в День русского языка сохранится в Ставропольском крае на долгие годы.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Вы слушаете третий выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина. И здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Сегодня у нас будет большой выпуск. Для кого-то он может стать примером, как не спасовать перед трудностями в начале своего блогерского пути. Или даже настоящим мастер-классом с нюансами, которыми зачастую не готовы делиться те, кто достиг успехов в этом деле. Видеоблогер Марина Гирилл Люк развивает свою страницу сразу на нескольких крупнейших платформах – в ТикТоке, Инстаграме, на Фейсбуке, в Трэдс и в Ютубе. Суммарно за ее обновлениями следит 29 тысяч человек. О чем она рассказывает и как смогла добиться таких показателей? Вопросы, которые справедливо могут возникать у наших слушателей. Ответы на них вам даст сама Марина. Но вначале давайте знакомиться с девушкой.
8: Я из Украины, город Черновцы, маленький Париж его еще называют. Там очень-очень красивая архитектура, очень такой славный город. Мне 30 лет, в Беларуси уже живу 6 лет. У меня есть полное высшее образование. Я музыкант, преподавательница эстрадного вокала, но не работаю по профессии, а работаю, наверное, по призванию. Занимаюсь аранжировками, редактирую вокалы, тюню вокалы, подкасты, всякую вот такую штуку. То есть я звукорежиссер еще.
9: 6 лет вы уже в Беларуси. Расскажите, как переехали сюда? Потому что, я так понимаю, вся жизнь была, все родственники там.
8: У меня была очень хорошая перспектива в Украине, там остаться, устроиться на работу, выступать условно там на больших сценах, я бы прорвалась. Хоть у нас не было финансовой возможности, но я такой человек, что я точно бы прорвалась. Я когда-то пообещала сама себе, что сначала я окончу школу, потом я пойду учиться в университет, а так на секундочку, не все незрячие хотят и учиться в университет. Это очень сложно. Под нас нету адаптации, мы вынуждены сами это все делать. Ну и, естественно, преподаватели хорошо, когда идут на встречу. Вот. А потом я сказала, что выйду замуж. Так оно и случилось. Я во время учебы в магистратуре познакомилась с белорусом вот на этих голосовых порталах. И он меня ждал 1.5 года, пока я окончу магистратуру. И единственное, это было все сложно, потому что вот переезд. Я 24 года не готовила, не убирала, сама не ходила. То есть меня водила мама на учебу. Но она только водила и забирала. Остальное все решала я.
9: Вы учились в специализированной какой-то школе в Черновцах?
8: Нет. Я училась в общеобразовательной школе. Была возможность меня отдать, но там, честно признаться, ужасная школа, ужасные условия. Плюс это то ли за 100, то ли за 150 километров от Черновцов. Мама не захотела разлучаться. Говорит, как это? Я отдам ребенка в интернат. Я не смогу. Кто может, тому, конечно, это отдельная честь и хвала, но вот моя мама не смогла. И ей за это отдельное спасибо, потому что она пообещала, что она поставит меня на ноги, она, папа, они сделают все, чтобы я прорвалась в мир. Вот как они считали, я должна выучиться хорошо. А все остальное такое бытовое, оно придет само собой.
9: Как вам кажется, вот эта вот обычная обстановка, окружение ваше, да, вот то, что вы ходили в обычную школу, это как-то повлияло на вашу раскрепощенность и открытость этому миру? Потом мы плавно подойдем к блогерству, да, но вот это тоже, мне кажется, немаловажная вещь, когда молодой человек, юный человек, который имеет какие-то ограничения по здоровью, может себя правильно подать и свободно общаться с людьми вокруг себя, любыми людьми.
8: Тут могут со мной быть не согласны наши слушатели, но я в какой-то мере не очень приветствую учебу в интернате. Почему? Вот как раз по этому поводу. Там как закрытое сообщество. Люди общаются между собой, незрячие с незрячими. Ну или сейчас уже добавились другие всякие нозологии и так далее. А я общалась, постоянно находилась в зрячей среде. И я научилась так общаться, чтобы, ну, условно, меня нельзя было отличить, что у меня нет зрения. И это очень тоже здоровски помогает.
9: Скажите, проблемы со зрением у вас с раннего детства, насколько я понимаю, да?
8: Я родилась незрячей. Атрофия зрительной нервов. Сразу в 3 месяца врачи поставили такой диагноз. Потом нистагм и косоглазие. То есть весь букет такой. А потом в годик, когда я уже начинала ходить, мама заметила, что я не хожу, а прыгаю как мячик. И мама все-таки настояла. Да они меня с папой взяли, повезли в больницу, и там бац, ДЦП легкой формы. И они 5 лет возили меня 2 раза в неделю к незрячему массажисту во Львов за 300 километров, чтобы поставить меня на ноги. И так оно и получилось, он мне очень помог, то есть ДЦП практически на 99% удалось избавиться от него. А в годик также что-то случилось, какая-то пленочка слезла с глаз. И родители поняли, что я вижу, но боковым зрением. Дают мне игрушку по центру, а я смотрю вот в бок, но беру по центру. И после диагностики оказалось, что у меня 2% зрения есть на одном глазике, а другой он просто видит темно или светло.
9: Ну вот такое контрастное детство было, и здорово, что, в общем-то, не замкнулись ни родители вот, да, на ваших проблемах со здоровьем, ни вы сами впоследствии. Расскажите, как в вашей жизни возникла тема блогерства и почему?
8: Это моя натура, наверное, такая. Это надо любить, этого надо хотеть, публичности надо хотеть. Тут просто так оно не пойдет, если тебе это не нравится. Я всегда хотела что-то вот такое завести. У меня были попытки. И когда я училась в университете, ну, в школе нет, потому что я вообще в школе думала, что я одна незрячая.
9: В мире?
8: Да, больше незрячих нету! Да, больше незрячих нету! Да, то есть, почему так случилось?

0: так со сниженным зрением. И вот куда я и ходила. А в школе не было специальных методик, по которым там шрифт Брайля бы изучали или озвученный компьютер. Это не было всего. Нас просто учили так же, как и зрячих деток. То есть я знаю зрячую грамоту, я умею писать. Другое слово я не могу, потому что мне не позволяет зрение, но я умею. А когда мы уже это узнали, вот я подхожу к теме как раз блогерства, когда мы это узнали, тогда мне помогли в обществе незрячих нашим поставить на компьютер библиотеку MaxReader, кто знает. Потом говорилки были разные. Я создала группу ВКонтакте тогда еще для людей с инвалидностью. Туда начали добавляться люди с инвалидностью. И таким только образом через интернет я начала узнавать, что оказывается, я-то не одна, еще есть люди, которые классно адаптированы. И пошло, закрутилось. Я начала ходить по порталам и начала общаться. Потом я поняла, что мне этого общения мало.
1: Это было уже во времена университета, я так понимаю.
0: Это
1: да?
0: Окончание вот школы, да, окончание школы и начало университета. Вот это как раз, когда я попала в эти чаты, когда в обществе незрячих, когда мне ставили программку, я была в 10 классе. И мне тогда сказали, срочно учи клавиатуру компьютера, потому что ты пойдешь в университет учиться. Уже знали тогда, что я пойду. Я готовилась серьезно. Ты пойдешь в университет, и тебе надо будет писать лекции. Как ты будешь их писать, если ты не можешь ручкой? И все. И тогда я быстренько учила и шрифт Брайля, и клавиатуру, и разбиралась в компьютере. И тогда еще и начала музыку писать. Если бы раньше сказали, что есть такая возможность, то, наверное, блог раньше бы намного случился, чем есть сейчас. Вот. И так я завела страничку в Инстаграме, завела страничку там ВКонтакте была, в Фейсбуке. И там что-то где-то-то и писала. Добавлялись родственники, что-то читали. Ну, вроде все хорошо.
1: Начала... Это было в каком году, давайте уточним, да?
0: Это еще все до 19-го, когда все читали там. Плюс тогда купили камеру и штатив. И когда я ходила выступать там в университете, ну, всякие были там академ-концерты, модули, зачеты. Это по возможности, если разрешали, я себя снимала. Ну и снимала других. На камеру. Там просто поставить на штатив. Все, там нечего, никаких обработок и так дальше. То есть это так было. Я поняла, что это мне нравится. Ну, камера как-то для незрячего это очень сложно. Очень. Оно не озвучивается ничего. Поэтому надо было зрячий глаз, чтобы кто-то проверял, все ли хорошо, хорошо ли я поставила и так далее и тому подобное. Это меня не устраивало. Я должна быть сама. От начала и до конца процесса. Ну, потом так это закинулось, потому что очень тяжелая была учеба. Я училась 2 смены. Первая смена — это пары. Вторая смена — это музыкальные дисциплины. И потом ты приходишь еще домой и делаешь домашнее задание. Это очень-очень много отбирало времени, было не до блога. А вот именно когда переехала, это был 2019 год, октябрь. И я тогда вот еще до октября начала, там где-то с августа, кое-что да освещать из своей жизни в Инстаграме. Писала посты. Ну, оно так более-менее заходило, что-то набирались какие-то подписчики. Но все равно тут было видно, что это читают в большинстве мои родственники, друзья, преподаватели. Потом я уже когда переехала, посты стали более развернутые. Где-то я и фотографию выкладывала, ну и тексты, конечно, писала. Я посмотрела, что хорошо идут сторис, особенно когда появляется где-то мое лицо, потому что все-таки это показывает, что блог живой, что там есть реальный человек. Но мне было тяжело, потому что у меня не было своего компьютера. Был только один нетбук, которому 10 лет. Я где-то там с телефона старалась. Ну, понятно, это не регулярно. Блог любит регулярность. Присутствие. Вот. Но людям нравилось читать. А потом как-то так случилось, что снова закинулось, потому что было много всяких перипетий в жизни. Я пошла петь сюда в ансамбль украинской песни «Ватра», потом перешла в «Промень». То есть тоже было, в принципе, не до этого.
1: Но все не закончилось. Потому что, знаете, некоторые вот люди что-то одно попробуют, видят, что не идет, и больше не продолжают. Вот вы рассказали, что начинали с сообщества ВКонтакте, потом Одноклассники, потом был Инстаграм, да, как бы и вот на каждой новой площадке, скажем так, да, вы начинали все с нуля.
0: Да. Ну, по сути, мне очень жалко, что я тогда так и не дожала, но реально и финансовой возможности не было, потому что блог все равно, он требует финансовых вложений на старте. Да, это не сразу, это постепенно, но хотя бы там приобрести iPhone, это было бы желательно. Ну, не было тогда возможности. Я попробовала, да, с Инстаграма, мне хорошо пошло. ВКонтакте это было, ну, просто своя микрогруппка, то есть там даже не блог. Она долго не просуществовала, она где-то еще там и есть внизу, вот. Но Инстаграм пошел, а потом появился Caption. Кто ведет блог, тот знает, что это программка, которая делает субтитры. Эта программка есть только на айфоне. И я тогда через ТикТок, я смотрела целый год, где-то 23-й, зашла в ТикТок, думаю, ну что за платформа? Все говорят ТикТок да ТикТок. Ну, посмотрю и я. И я целый год смотрела, как блогеры снимают свои видео. То есть не просто впустую полистать ленту, а анализировала каждое видео. Почему оно зашло у него? Почему не зашло? И тут раз, появилась программа

0: captions, и я смотрю, в ТикТоке попадается мне ролик, где говорят: вот, в captions есть визуальный контакт. Специальная функция появилась новая. Вот ты читаешь субтитры, глаза бегают. Не хотелось бы такой. Включаешь вот эту функцию, и все, глаза не бегают. А я-то субтитры ничего не читаю, никакой текст. Я там читаю, но по-другому. А глаза-то у меня сами по себе бегают из-за того, что не с тагом. И я давай этот captions, я купила его. Правда, не на айфоне, а с компьютера. Я туда зашла, загрузила видео пробное какое-то, попробовала снять. А оно пошло. И если бы не этот captions, ничего бы не было. Сейчас у меня развивается активно TikTok, параллельно Instagram, начинает чуть-чуть YouTube, ну и, понятно, Facebook. И еще Threads.
1: Соцсеть Threads — это вот такое последнее, что появилось сейчас. Почему для вас был важен не аудио, а видеоконтент?
0: С людьми надо разговаривать на известном им языке. Для зрячего самый известный язык — это картинки. И аудио, оно не настолько проходит. Аудио, ну ты включил, да и пошел. Все, перевернул. Я пробовала и аудио там на других каких-то платформах, и где-то, может, подкаст свой запустить. Нет, это не то. Только через видео можно докричаться, достучаться, рассказать что-то зрячей аудитории. И тут очень важный момент — определение целевой аудитории. Потому что вот у меня часто незрячие там приходят, либо те же зрячие говорят: а вот зачем это вы нам рассказываете? Это надо рассказывать незрячим. Это неправда, потому что незрячие об этом уже все знают. Как мы пользуемся телефоном, как мы ориентируемся и так далее. А вот зрячие этого мало знают. Очень мало, как показал мой блог. И я не ошиблась, когда выбрала вот себе целевую аудиторию именно зрячих людей. Потому что люди реально думают, что мы беспомощные, что нам постоянно нужна какая-то поддержка. Вот мы не можем ничего в быту, мы не можем ориентироваться, не можем то, не можем все. И я вот на своем, именно на своем примере показываю, что мы с мужем живем сами, никто нам не помогает, и вот как мы справляемся. То есть и как я убираю, и стираю условно, потом поднимаю какие-то социально значимые темы, объясняю, как помочь перейти дорогу незрячему человеку, говорю, что можно спрашивать, чего нельзя, нежелательно спрашивать, как корректно обращаться, какая корректная терминология. А то пишут мне на эфирах в ТикТоке: а ты что, слепая? Нет, я не слепая, я незрячая. Это две большие разницы.
1: На каждой ли платформе контент одинаковый?
0: Изначально получалось так. Я только снимала для ТикТока, и в Инстаграм, ну, сильно не спешила выкладывать. Выкладывала только какие-то сторисы, ну, там такое. Фейсбук тоже нет. Потом как-то спрашивают: а почему вы в Инстаграм не выкладываете? Ну, ладно, я еще и туда дублировала. Смотрю, опа, подписчики начали набираться. Ну, потому что когда есть регулярность, тогда твои видео продвигаются. Плюс сама должна знать, как построить свое видео, чтобы оно попадало все-таки в ленту рекомендаций, а не застревало на 200-300 просмотров. А потом друг у меня тоже есть незрячий, он говорит: слушай, сейчас хорошо идет тема Фейсбука, почему ты на Фейсбук не кидаешь? Давай кидай на Фейсбук. Ну, я так думаю: да, не. Не хочу я на Фейсбук, там вся моя родня. Зачем ей это смотреть, эти видео? Пускай идут в ТикТок. А потом думаю, так я сама себе обрезаю ветку, на которой могу сидеть. Я начала и туда дублировать. То есть это все дублируется видео. Каждый смотрит на той платформе, на которой ему удобно. И в этом есть определенный смысл, потому что вот кто-то пользуется исключительно Фейсбуком, кто-то исключительно Инстаграмом, а кто-то, у меня есть определенные подписчики, которые только Ютубом. А есть такие, которые я принципиально не ставлю ТикТок, потому что мне эта соцсеть не нравится. Все. Поэтому, да, все яйца в одну корзину нельзя складывать. Надо раскладывать по разным соцсетям.
1: Вот немножко вы уже рассказали про свою целевую аудиторию. Все-таки это люди зрячие, как вы определили. А есть ли процент незрячих или слабовидящих? Вот вы видите этих подписчиков у себя, вот, да, в соцсетях?
0: Определенно есть. Они приходят и ко мне на эфиры. И тоже бывает, что-то такое узнают от меня, чего не знали до той поры. Есть такие люди, которые, ну, это очень страшно, которые теряют зрение. Просто, ну, случайно им моя страничка попадается, и смотря мой блог, они понимают, что жизнь на том, что у них пропадет зрение, она не заканчивается, она только начинается.
1: Вам самой не тяжело? Одно дело просто уже рассказывать вот о своей жизни так, как она уже вот идет, есть, случилось, а другое совсем, да, знакомить вот со своим миром тех, кому скоро предстоит учиться всему заново без зрения.
0: Таких людей достаточно редко мне приходится общаться с ними или как-то контактировать, но они все равно есть. Да, это очень тяжело, потому что я незрячая с рождения. Я не знаю, как это по-другому, а вот они знают. И вот из-за этого тяжело. И тут мне, как человеку, у которого, ну, почти нету зрения, условно, то моя основная задача просто дать ту поддержку, которую они ждут.
1: Вы рассказали о темах, которые освещаете, это вот темы из вашей жизни. Почему изначально этот блог, страница не стала именно блогом музыканта? То, чем вы долгое время занимались, чему учились?
0: Музыкантов сколько есть в соцсетях? Там пальцев не хватит. Очень много можно посчитать, сколько есть музыкантов. И они все классные люди, все профессионалы. Они могут очень-очень много рассказать и так далее. То есть такого контента хватает. А вот контента, где незрячий человек рассказывал бы зрячему и освещал свою жизнь, и как с нами коммуницировать и так далее, там, вот такого контента нету. Почти. Я не скажу, что нету, я одна. Нет, я не одна. Нас есть несколько человек, условно 15-20, может. И у нас у каждого свой стиль блога. Каждый по-разному снимает. Это очень интересно посмотреть, потому что вот я ориентируюсь сама. Кто-то снимает из незрячих, что оно вот. Они не могут, но они что-то могут другое. То есть тут именно тема такая, которая, она непопулярная.
1: Блог любит регулярность. Не происходит ли какое-то эмоциональное выгорание на фоне вот этой вот непрекращающейся гонки? Потому что тебе нужно всегда что-то делать, чтобы выкладывать сколько-то раз в неделю. Сколько раз, кстати, вы в неделю выкладываете, стараетесь свое видео?
0: Бывает по-разному. Видео надо обязательно хотя бы 2 в неделю. Сторис можно побольше, но как-то у меня на сторис пока не хватает меня. Плюс у меня еще есть VIP-подписчики. Там для них тоже пишутся определенные тексты, определенные видео снимаются. Это в Телеграме есть закрытая группа. Вот. То есть регулярность, да, она важна. Ну и из-за этого, естественно, случается такое, как выгорание, но тут важно понимать, чтобы себя сильно не загонять, потому что ты потом очень тяжело будешь выходить. Вот так как у меня выгорание случилось с музыкой, я просто на целый год вылетела. Да, я не смогла себя спасти, и только теперь уже, слава богу, стабилизировалась. Поэтому с блогом я так не хочу, поэтому только я слышу, что что-то где-то не так, а очень много это тянет на себя, тогда надо гулять больше, делать, условно, цифровой детокс. Плюс с меня никто не снимает быт. Я в этом варюсь постоянно. Стирка, готовка, уборка. Это тоже помогает отвлечься. То, что тебе нравится, там можно поделать. Либо там с какого-то пластилина полепить. Либо пойти на концерт какой-нибудь. То есть как-то вот таким образом мне удается себя поставить на ноги и быстренько вернуться в блог. Нельзя это состояние запускать. Бывает, что ну вот все, не хочется, совсем не хочется снимать. Тогда ты берешь паузу дня 2-3, все, ты ничего не делаешь, ничего не снимаешь. И потом с новыми силами опять возвращаешься, и все хорошо.
1: Какие видео уже принесли самые яркие эмоции? Я не говорю только о положительных эмоциях, да, я говорю о разных эмоциях. И как эти видео были сняты?
0: У меня есть одно видео, это первый раз за полтора года. Оно очень сильно залетело, причем не в ТикТоке, в большинстве в ТикТоке видео залетают, потому что там очень такая аудитория, оно несется и несется. А тут залетело в Инстаграме. Видеомиллионник на 1,5 миллиона просмотров.
1: Ого!
0: Да. Я, когда приехала в Черновцы, у нас там, да и здесь, в Минске, это очень частая практика, когда валяется самокат на пути. И для нас это очень плохо. Я стараюсь объяснить, что нельзя так делать. И тут, сколько я не старалась снять этот самокат, его постоянно не оказывалось возле меня. Только я соберусь, выбегу с микрофоном, там, со штативом, бац, его уже нету. И тут раз, повезло. И мы этот самокат, у меня просто мама была в роли оператора, и мы этот самокат нашли, засняли, и получилось, что это видео залетело. Боже мой, я на следующее утро просыпаюсь, а у меня трещит телефон, что случилось? И там люди очень поделились на несколько мнений, там в комментариях настолько там и хейт был, и очень много положительного, ну то есть да, так нельзя делать, а кто-то был и другого мнения, говорит, вот я так раньше делал, извините меня, пожалуйста, я больше так не буду делать, я не знал, что это может быть такое. Потом было видео, очень хорошо зашло в ТикТоке, мы 2 года назад праздновали с друзьями здесь Новый год у друзей. И я тогда у каждого попросила разрешение, потому что, ну, это же все-таки съемка. Это всегда надо спрашивать. Просто так включить камеру, я это не люблю. И я попросила тогда разрешение. Говорю, а можно я сниму, как мы будем с вами праздновать Новый год? Они даже не знали, когда я там снимала, но все дали согласие. И вся наша толпа, которая собралась праздновать этот Новый год, мы все незрячие. Ну, у кого-то есть такой же маленький процент, как у меня. У нас где-то человек было 6-5, я не помню. И вот это я сняла видео, потом смонтировала и кинула в ТикТок и в Инстаграм тоже. На следующий день я думаю, боже, что такое? А люди в шоке. Как вы смогли, незрячие, накрыть такой шикарный стол? Ничего не разбили. разливали, небо разливали. И это на самом деле, это очень смешно звучит, то есть как нас воспринимает общество, то есть мы какие-то неряхи или еще там как-то должны все развить, разлить и так далее, и стол не можем накрыть, а оказывается мы еще и рукастые.
1: Для видеоконтента нужна подходящая обстановка, потому что часто люди стесняются того, как они живут, где они живут. Специально ли обустроили вы свой быт под съемку видеоконтента?
0: Вообще, когда я начала снимать блог, у меня был старый ремонт в квартире у нас. Меня совершенно это не смущало, потому что там все равно были однотонные стены, однотонные полы, и, ну, в принципе, было более-менее нормально. Честно говоря, вот у нас сейчас новый ремонт, это не специально делалось. Так случилось, что нам надо было сделать ремонт, но когда он делался, блок, он хорошо шел, и я поняла, что мне надо с нашей квартиры сделать что-то похожее на инстаграмную квартиру, чтобы это радовало глаз чужой. Ну и плюс, мне, как человеку с остатком маленьким, мне очень важно, чтобы были однотонные стены, однотонная мебель, однотонные полы, потому что если где-то что-то разноцветное, мне становится плохо. У меня начинает кружиться голова, я падаю. То есть я не могу очень часто прийти в какую-то квартиру, где обои в цветочек, мне плохо становится. Все. То есть это тоже было критично не только для контента, а именно для того, чтобы и мне было хорошо. Мой муж полностью незрячий, ему, как бы это грубо ни звучало, все равно. А вот это делалось под меня. Плюс освещение обязательно для меня много, чтобы его было. То есть я могу без него полноценно могу работать, то есть я человек-универсал. Я иногда во время прямых эфиров: а зачем вам свет? Там где-то идет эфир ночью, условно, когда уже темно там. Я так раз свет выключаю, все, у них темно перед камерой. Я говорю: вам удобно смотреть трансляцию? Говорю: а мне удобно варить, кушать там или еще что-то. Я нормально могу без света, но вам неудобно. То есть свет нужен был. И это не только верхний. То есть у меня есть и LED-лента, есть и на кухне специальное освещение под рабочую поверхность. Мне его мало, мне еще надо. Вот. Ну и я знала уже, что да, будет блок, что блок идет. Плюс очень важно, если где-то кто-то захочет прийти из брендов на рекламу, брендам тоже очень важно, чтобы была инстаграмная квартира, чтобы была хорошая картинка.
1: Это правда. Вот затрагивая тему техники, какую технику используете, чтобы снимать свои контенты, это было удобно, качественно и хорошо?
0: Для блога, да, все покупают там iPhone. Когда я начинала, я снимала на Xiaomi Mi 10. Это флагманский все-таки смартфон на то время был. Очень сложно было сниматься, потому что камера совершенно не озвучена. Да, я могу иногда без озвучки воспользоваться зумом, но это сильно не помогает. Особенно, когда ты снимаешь не так, как смотришь на экран, а на ту камеру, что спереди. Ну, у меня был штатив. Обычный штатив для камеры, потому что камера-то переехала со мной, на которую я снимала в университете еще.
1: Концерты, да?
0: Да. И вот эта камера, я попробовала снять что-то на нее, переслала сестре, она говорит: качество, ой, извини, но качество ужасное. Не снимай ты на эту камеру. Снимай на телефон, там 4К. Камеры нету 4К, естественно, качество очень страдает. И когда ты еще и выкладываешь в соцсеть, соцсеть сжирает его дополнительно. Ай-яй-яй, ужас. Зрячему человеку очень важна картинка. Вот, теперь я разжилась разными штативами. Это и напольные, и настольные. Есть такой штатив, который сам двигается за лицом. Куда я, туда он.
1: Синхронизируется. Да. Удобно, наверное, очень.
0: Да. Да. Потом есть, который прикручивается так, как лампа, настольный штатив. Там я могу снять с него, когда в умывальнике что-то делаю, там картошку чищу, что-то мою. Тоже хорошая штука. Потом свет нужны, разное освещение. То есть есть одна белая лампа большая, есть цветная на фон, которая заливает. Есть еще маленькая, которая просто делает небольшой блик. И, естественно, это надо было изучать. Мне в ТикТоке попадались видео, где рассказывали, как это все дело расставлять. А я запоминала. И нужен еще iPhone. Все-таки для блогерской деятельности iPhone либо Google Pixel. Камеры озвучены вот в этих телефонах точно. Не помню, кто еще, Samsung вроде бы, те, которые флагманы, они там тоже камеры озвучены. Все-таки телефон очень большую роль играет. Вот у меня iPhone, он озвучивает, в каком месте кадра я появилась. Плюс на самой камере я могу настроить все, что мне надо, там экспозицию и так далее и тому подобное. Я в большинстве ничего не настраиваю, я снимаю так, как есть. Плюс потом еще можно дополнительно с Apple Watch запускать камеру. Когда есть хорошая техника, доступная для нас, блог становится снимать намного легче.
1: какой-то текст вы себе сценарий пишете, или это вот что-то такое живое, вот прям перед камерой вот включили и снимаете так, как идет.
0: Есть же разные форматы в блоге. Если формат говорящей головы, тогда да, я пишу сценарий. Я тогда беру клавиатуру, у меня беспроводная, на колени, выставляю кадр так, чтобы этой клавиатуры видно не было, и я читаю. Потом очень быстренько это все дело вырезается, причем порезать можно даже не в какой-то определенной программе, которая доступна для незрячих, такой как Final Cut Pro на iPad, а вырезаю в самом Reaper'е, где я аранжировки пишу. Там это очень все легко делается именно для формата говорящей головы. Тогда да, там сценарий есть. Если это что-то динамическое, там, где я кушать готовлю, то там я в большинстве беру определенную тему, сажусь, смонтировала вот это видео, сажусь определенно там, нажимаю кнопку микрофона и озвучиваю сверху. Это...
1: Уже после?
0: Да, после того, как поснимала все. Это закадровый уже такой голос получается. И там без сценария я иду. С одной стороны, тяжеловато, но с другой стороны, выходит более живо. А без сценария формат говорящей головы нет, никогда в жизни. Я пробовала. Очень сложно мне держать мысль.
1: Хотя эфиры проводите в ТикТоке, я так понимаю, да?
0: Эфиры — это вообще отдельная тема. То есть там еще веселее, чем видео.
1: Расскажите подробнее чуть-чуть вот про эфиры.
0: Я не сразу начала эфиры вести, потому что я комплексовала из-за своих глаз. Видео, когда ты снимаешь, у тебя кэпшн выравнивает глаза, ну хотя бы чуть-чуть. А вот эфир тут все, ты идешь живой контакт к аудитории, и бывают разные люди, кто-то придет и там будет всякие гадости писать. Есть и такие. Но я 19 апреля в 24 году начала снимать блог, и только 16 сентября, то ли 16, то ли 21 сентября я вышла в свой первый эфир. Я настолько закомплексовала из-за того, что вот у меня глаза бегают, что я вышла в очках. Я их ненавижу люто. Я провела 2 эфира так, а потом сказала: нет, я так не хочу, я так не буду, мне это не нравится, мне так не идет. И потом, со временем, да, я сняла вот эти очки, я начала проводить сначала с телефона. Очень сложно с телефона, очень. Но возможно. Потом случилось с компьютера тоже. Поставила TikTok Live Studio. Там она более-менее еще была доступна, сейчас совершенно недоступна. Но я все равно веду с компьютера в некоторых моментах. Потом случилось. Программка называется Tikfinity. Она автоматически мне начала читать комментарии и подарки, которые кидают. И все. Вот после этой программы эфиры вышли на новый уровень. Да, это есть сложность, потому что разные люди приходят, разные мысли. Хейтеры приходят. Они редко приходят, но бывает. И нашлись у меня, конечно, и модераторы, уже есть свои люди, которые сидят вот на этом эфире и помогают мне. Если какой-то хейтер, давай мне что-то там выписывать, они его сразу в блок. Нету. У нас, конечно, демократичный эфир, но все в меру.
1: То есть уже своя какая-то команда у вас сформирована. Вот до такой степени ведения блога вы уже вот к сегодняшнему моменту дошли.
0: Правда? Да, плюс форматы разные эфира есть. То есть это не только с компьютера пришла, и со студии. У меня есть кольцевая лампа специально для этих эфиров, я себе покупала студийных. А потом случилось день рождения у моего мужа. И я просто готовила кушать. И думаю, так долго это все несется. Я бы, наверное, запустила эфир. Я запустила эфир с телефона. Просто поставила iPhone, он был заряжен полностью. Взяла наушники и запустила вот эту программку, которая автоматически комментарии читает. Я была в шоке! 1000 людей пришло смотреть, как я готовлю кушать. Боже! Я думаю, мама дорогая, что мне с этим делать? И начали писать и спрашивать. Люди вообще были в шоке, что незрячий может готовить на кухне. А как вы это делаете? Это же надо смотреть. А я там готовила, я стол накрывала, помню, на день рождения, и там надо было очень много всякого готовить, и я вот как раз вышла в этот момент, у людей просто случился когнитивный диссонанс.
1: Марин, давайте вот расскажем, в чем ценность отдельно видео снятых, да, выложенных вот у себя на странице, эфиров, шортсов, почему важно вот всем этим заниматься, а не только упираться даже просто в посты с текстом?
0: Сейчас посты с текстом очень мало кто читает. Разве что, может, в Трэдсе где-то, и то там очень кратенько. Это специально на то было рассчитано. То есть поднять людей на текст очень сложно. Видео — это кратенький формат, к которому можно потом вернуться, сохранить себе, пересмотреть и так далее. То есть видео надо обязательно, чтобы страничка твоя крутилась в ленте рекомендаций. Не будет видео, она будет меньше крутиться. А эфиры — это уже в плане живого общения. То есть кроме того, что ты посмотришь видео, где там человек тебе что-то записал, ты можешь прийти и наживо пообщаться, дополнительное спросить и узнать ближе, какой это человек, а что это за блогер такой.
1: Новый уровень такой, да? Как бы взаимодействие с аудиторией и аудиторией с этим человеком, с блогером самим.
0: Да, плюс на эфире очень любят, когда я реагирую на подарки. У меня там своя есть реакция, акция. Я всегда радуюсь, когда кидают, будь то розочка там за одну монетку, или там, я не знаю, за 3000 монет, за 5000 у меня было один раз, там в батлы, когда выходишь. Люди любят эмоции. А я человек сам по себе эмоциональный, эмпат, и когда выхожу в эфир, вот случается этот, именно этот контакт. Такой же контакт, похожий, случается в сторис, когда ты выкладываешь, потому что это тоже более, он живой формат. Люди почему-то любят очень сторис. Я не знаю феномен. Пока что я не очень близка. Но вот у меня был момент, когда я приехала к родителям в Черновцы в прошлом году. Я там много снимала всяких сторис. Насколько люди реагировали? Думаю, боже мой.
1: Это уже для Инстаграма.
0: Да, это для Инстаграма, да. Оно дублируется. Инстаграм, Фейсбук. И там можно кросспостинг сделать. Вот. В ТикТоке тоже есть сторис, но это другой формат в ТикТоке. Там не надо выкладывать вот такое, как в сторис в Инстаграме. В ТикТоке, чтобы оно день крутилось, я выкладываю благодарности, кто кидал на эфире подарки. Это очень важно вспомнить каждого топ-дарителя, что вот он пришел, спасибо ему большое за то, что он подарил вот такой-такой подарок.
1: Как муж реагирует, да, на непрекращающуюся съемку у вас дома? Вообще, не раздражает ли его, вот, что жена блогер?
0: Муж всегда меня в этом плане поддерживал. Он говорит, делай, что хочешь. Главное, чтобы тебе было интересно.
1: Затрагивая финансовую часть, удается ли монетизировать свой контент и свой труд? Потому что это труд титанический на самом деле, когда вот так много вы всего выкладываете и так часто.
0: Блог, он приносит доход. Но тут важно понимать, что доход у зрячего человека и у незрячего он будет сильно отличаться. У нас все равно, как бы ни хотелось, мы не так снимем, как зрячий человек. Мы не то сделаем и так далее. На эфирах мы не столько сможем дать хлеба и зрелищ, сколько зрячий человек сможет дать. И из-за этого у нас не такие показатели. И эти показатели, естественно, влияют на монетизацию контента. Плюс в ТикТоке моя страничка не монетизированная. Она только на эфирах. Вот я могу с эфиров вывести какие-то деньги.
1: За счет этих подарков, да, я так понимаю?
0: Да. Угу. Это только за счет этих вот подарков я могу вывести из ТикТока. Сейчас начал Facebook монетизироваться. Вот из-за того, что друг меня тогда сагитировал, давай, кидай, кидай, потому что Facebook что-то там мудрит, войди в эту колею, я начала кидать, и тут раз, и мне прилетает программа тоже, вот как в ТикТоке есть награда для автора, ну, у меня нету, потому что не монетизирована страничка. А в Фейсбуке вот раз, и прилетает вот эта программа тоже, что у меня есть монетизация. Ну, тут надо понимать, что за 1000 просмотров там, или там за 2000, оно дает 1 цент.
1: Это не те суммы, которые вот бы иногда думают люди, что вот если там уже 100 человек смотрит, к примеру, да, какой-то эфир, то это уже там, ну, эквивалентно какой-то большой сумме.
0: Нет, плюс те же подарки TikTok 50-75% забирает себе. То есть, если мне человек подарил подарок, который стоит $10, я получила только 5. А когда я вывела из этих сервисов, я получила только 3, потому что еще комиссия сервисов.
1: Ну, и все равно, ну, как бы, даже не такая масштабная монетизация, как могла бы быть, не останавливает вас продолжать вести соцсети.
0: Нет, потому что я делаю это не из-за монетизации. Да, это тоже играет важную роль, естественно. Но я делаю более образовательный контент.
1: Я знаю, что изюминка вашего блога для нас, там, для белорусов, да, для людей, которые говорят на русском, вы все-таки говорите на каком языке? Давайте расскажем.
0: Да, я говорю на украинском. Это мой родной язык. И так случилось, что я на 90% все-таки контактирую с украинским языком. Я постоянно общаюсь то со своими друзьями, то с родителями. Мы с мужем тоже можем. Ну, правда, он на украинском мне не ответит, но я ему могу там что-то сказать. Поэтому блог я решила, что буду вести на украинском языке. Это мой все-таки родной. Я думаю на нем.
1: Ну и, в общем-то, люди, которые знают белорусский язык, я думаю, что тоже будут понимать, о чем вы рассказываете в своем блоге 100%. На украинском языке. Наши народы в этом плане близки, и это тоже здорово. Кстати, белорусов много у вас подписчиков?
0: Я бы не сказала, что много. Немного, но они есть. Бывают такие даже ситуации, тоже у меня в блоге. Почему-то вспомнила, очень мои подписчики все хотят, чтобы у нас были дети с мужем. Ну, есть определенные причины, почему так не может случиться. И тут постоянно мне желают детей. Желают, да желают. Я настолько уже это меня вывело из себя. И как-то буквально не так давно родила сестра мужа. ребеночка. Ну и говорит, слушай, Марина, некого оставить, мне надо в поликлинику, давай ты посидишь с ней. Она будет в колясочке, а ты посидишь на лавочке с этой колясочкой. Ну хорошо. И тут я ее спрашиваю, слушай, а можно я просто коляску сниму? Не будет никакого ребенка, нигде ничего не будет видно, просто коляску.
1: Какой-то шок-контент для всех.
0: Да, и я тут беру камеру, тоже с руки снимаю, там вот мои подписчики так этого хотели, так желали. И так раз на камеру, на коляску, теперь у меня есть ребенок. На следующий день почему-то весь завод «Светоприбор» знал, что у меня есть ребенок, и мужа моего поздравлял. И то есть, значит, все-таки белорусы, они здесь есть, они присутствуют.
1: Как вам кажется, белорусская аудитория, да, отличается от украинской в плане осмысления вашего контента?
0: Скажем так, мне не прилетают комментарии под видео от белорусов. То есть для них это уже, скорее всего, все известно. Потому что, судя по тому, как я иду по улице здесь и как я иду по улице там, это две разные вещи. То есть украинцы не настолько осведомлены, что такое белая трость и так далее. То есть там именно выбранные некоторые люди знают. А белорусы знают про это побольше, и поэтому, скорее всего, им такие видео, может, не сильно будут полезные.
1: Марина, кратко поговорим еще о рекламе. В связи с тем, что у вас такое количество подписчиков, да, то есть это уже в ТикТоке 22 тысячи, в Инстаграме 6, ну и далее. Заказывают ли какую-то рекламу, и кто может быть вашим рекламодателем?
0: Пару раз у меня было такое. Сейчас это затишье, но в том году была реклама «Киевстар». Вот это как оператор здесь. А один, у нас там в Украине «Киевстар». И то они заказывали потому, что они сделали доступным свое приложение для незрячих. И поэтому они пришли и попросили. То есть там была не одна я на рекламе, там еще просили незрячих блогеров. А вот первый раз, кто ко мне обратился с рекламой, это женщина, которая шьет постельное белье. И она говорит, я бы хотела, чтобы вы прорекламировали. Я, честно, я была в шоке, потому что я вела блог вообще не с этой целью, чтобы рекламу какую-то делать. То есть, насколько человек поверил в незрячего, что пришел, говорит, я хочу рекламу. Я ходила 3 дня, я не могла прийти в себя. Но тут тоже важно понимать, что я здесь пока ничем никому помочь не могу, пока я в Минске. И я спросила, готовы ли вы ждать, когда я приеду в Черновцы? Она сказала, да. И тут раз, после нее еще пришли реклама «Джилет» тоже. Также спросила, вы готовы подождать? Да, готовы. Были подарки для блога. Шелковые резинки, маска там для сна, подушка. Это просто люди подарили.
1: Потому и в формате распаковки хотели, чтобы
0: мы
1: делали, да?
0: Нет. Я сказала, что давайте я опубликую в сторис или распаковка. Нет, мы делали не ради этого, а нам просто нравится ваш блог. Вот и все. «Умный дом» есть у нас фирма тоже. Они пришли, и это тоже был не формат рекламы. Просто они сказали, мы хотим знать, оно доступно для незрячих или нет. Оно доступно. То есть рекламы у меня в блоге, в принципе, мало. А как пришли «Джилет», я показала на видео, как незрячие девушки бреют ноги. И я не ожидала, что из-за этого видео ко мне придут на рекламу «Джилет».
1: Залетело, наверное, да?
0: 52 тысячи видео набрало тогда просмотров. Я говорю, да, ничего, так залетели ноги.
1: Сами ли монтируете вы свои видео? И как вообще это все происходит? Быстро ли это у вас происходит?
0: Это очень не быстро, но это надо делать стабильно. Скажем так, если я думаю, что «Ой, это сейчас так будет тяжело», вот так оно и пойдет тяжело. А если ты задумаешься, у тебя чернового материала на час, а тебе надо сделать с этого часа минуту и 16 секунд, ничего, сейчас сделаем, быстренько пойдет, и так оно идет. Изначально я монтировала, так как у меня есть небольшой остаток, то я могла пользоваться чуть-чуть зумом, монтировать на телефоне в капкате. Это, по сути, наугад. Настолько наловчилась, что не отличишь. А потом я приобрела себе iPad Pro, и там есть программка Final Cut Pro. И она озвучивается через VoiceOver. Можно с ней работать, можно в ней монтировать видео, там полностью все доступно. И это существенно облегчило мне процесс, но не ускорило совершенно. Это по монтажу, и по съемке. Бывает такое, что сидишь и кадр раз, не тот, запорола кадр. Я могу видеть только силуэты, и это частично меня спасает. Потому что если надо снять какую-нибудь мультиварку, так надо, чтобы она туда уместилась. И я часто наблюдаю у других незрячих, что они не могут измерить расстояние от камеры до предмета. То есть снимают слишком близко. Надо всегда отдалять. Лучше пускай больше информации камера захватит, чем она захватит меньше. То есть это очень важно.
1: Как быстро вы научились, да, вот этим нюансам, и что помогает сегодня?
0: Учусь я всегда быстро при определенных заданиях. Ну, вот это как с музыкой. Всегда она ж одинаково не приходит, там, аранжировку написать. Все аранжировки разные. Тут такая же история с видео. Тут тоже важно понимать, что для незрячего серьезный какой-то монтаж, где выпрыгивают всякие анимации, тексты, то позади, то впереди. Для нас это лишнее, мы это не сделаем сами. То есть зрячему, конечно, если делегировать, тогда да, это все нормально, но надо и, соответственно, заплатить. А вот сам незрячий, то есть когда я училась, у меня было конкретное задание — научиться сделать нарезку. Это достаточно быстро научилась. Потом я научилась делать текст, заголовок. Он должен длиться 3 секунды. Ага, научилась там прописывать, как это что. То есть под каждое видео это было определенное задание. И уже потом я дошла к тому уровню, что вот на видео должно быть то-то-то-то-то. Все. И пошло как по накату. То есть у меня нету там каких-то анимаций сильных. Но все равно надо помнить, что в видео должен быть текст. Если это какие-то сбивки, переклейки, вот эти эффекты, которые визуальные, то под этими эффектами должны быть еще и звуки, чтобы это целостно воспринималось. И плюс, если это где-то какая-то реклама, то надо еще скрин вставить в странички и его правильно, грамотно обрезать, этот скрин. Mm-hmm. С какой соцсети пришел человек там к тебе на рекламу. Просто тут важно найти программы, которые доступны. Вот я нашла Final Cut Pro, у меня просто была возможность такая. iPhone очень хорошо доступен. И там можно и скрин сделать какой-то, и обрезать что-то. И в том же Final Cut на iPad можно поредактировать. У кого есть MacBook, там тоже этот Final Cut есть. Если для Windows, можно видео в Shotcut редактировать. Там он вроде тоже как доступен. А начинала я с ClipChamp. Это от Microsoft. Оно интегрировано туда в Windows. Можно скачать с магазина приложений. И он был более-менее доступен. Сейчас не знаю как, потому что я сейчас не монтирую на компьютере, это все-таки iPad. iPad для меня стал лучшим решением.
1: Вот эти все программы, это все не бесплатно, я так понимаю.
0: Да. Ну вот тут есть такой момент, когда ты начинаешь. Этого сильно все не обязательно. Но когда ты видишь, что уже идет развитие, нужно все-таки приобрести программу для монтажа.
1: Платная программа всегда ведь лучше,
0: да.
1: Правда?
0: Плюс там нету водяного знака. Сейчас TikTok, Instagram, они очень ругаются на эти водяные знаки и не продвигают видео в ленте рекомендаций. Причем для незрячего это сложнее. У нас нету выбора. Вот я захотела сегодня CapCut, а завтра я захотела InShot, который дешевле, а послезавтра там еще какую-то. Неа, у нас нету выбора. У нас только там Final Cut доступен, Photoshop, это на андроиде вроде, насколько я помню, потому что я сейчас на андроиде не монтирую, я не знаю. Ну и все. Шоткат на компьютере можно бесплатно поставить. Вот. А так, хочешь, чтобы блог приносил нормально и людей, и какой-то доход, и выглядел, самое главное, для зрячего человека, выглядел качественно, нужно купить. Вот я покупаю CapCut Pro, это где-то в районе $60 на год. И то я просто попала. Надо мониторить скидки, мониторить акции. Когда оно становится на 50% дешевле, ты можешь купить. Потом Final Cut Pro, потому что я и там, в принципе, мне просто нравятся в CapCut шрифты для текстов, для заголовков. А для монтажа Final Cut, он также в такую цену на год идет, тоже $60. Чтобы были всегда субтитры, которых надо. Может, для незрячего это уже недоступно, нам они не прочитаются, но они все равно надо для зрячих людей, которые приходят посмотреть без звука, то этот captions тоже стоит $10 в месяц. Потом, что еще для блога идет? Tikfinity, который читает прямые эфиры, комментарии и подарки. Очень важно, если ты не отреагируешь, если ты будешь работать без него, это тоже хорошо, но это будет не такая быстрая реакция, как надо. А если ты не отреагировал быстро, у тебя с эфира сразу все улетают. Ну, не все, а там определенная часть людей улетает. То есть я подарила подарок, я хочу, чтобы соответствующие там мне сказали спасибо. А незрячий человек не увидел, что там подарок прилетел, потому что скринридер не прочитал. А Tikfinity прочитает. И получается, что я веду эфиры с телефона и с компьютера. И почему-то Tikfinity сказали, что это как бы две разные конторы, и каждый раз и туда надо платить. То есть мне в сумме выходит где-то рублей 110-120, ну, если на белорусскими переводить, в месяц. То есть это только Tikfinity, который будет читать. Да, ну, оно окупается. Если вести эфиры каждый день, оно окупается.
1: Вот вы рассказали про программы, да, может быть, есть еще что-то, на что обязательно идут траты ежемесячно?
0: Кстати, ну, я не знаю, может, мужчинам это будет сильно не актуально, но у женщины всегда траты идут на красоту. Ты постоянно должна выглядеть. И вот это точно идут ежемесячно. ежемесячные, и там где-то раз в 3 месяца у меня косметика уходит как несоленая капуста. И причем я не могу пользоваться масс-маркетом, потому что у меня аллергия, аллергический ринит на это все дело. Мне надо какую-то хорошую. Ну, соответственно, хорошая стоит хороших денег.
1: Какой-то реквизит, может быть, да? Что-то вот такое вы приобретаете.
0: Вот, по поводу реквизита, я это редко делаю, но все равно у меня есть мой брат, он меня проспонсировал, чтобы у меня были куклы с инвалидностью. То есть у меня есть незрячая Барби и есть на инвалидном кресле.
1: И вы их показываете тоже, да, во время своих вот эфиров, да? Вот
0: они всегда видео. Стоят у меня на видноте на эфире, когда я провожу, там видно. В этом году реквизитом стала елка. И снимала видео, как незрячие украшают елку. Пришлось купить елку. Я так сначала не очень хотела, мама говорит, ну, все равно, чтобы было какое-то новогоднее настроение, плюс тебе для контента будет. Людей надо чем-то развлекать, радовать. Да, все-таки оно идет. Тот же пластилин купила, давай лепить что-то, показывать там. А, такое незрячие еще могут. То есть, да, есть такое.
1: Кто вас из блогеров лично вот вдохновляет и чем?
0: Есть такой у нас Макс Оптимист. У него сахарный диабет. И он начинал просто вот из ничего. Я как раз попала на этот момент, когда он начинал первую страницу. Потом его бахнули, эту страницу, нет ее. Он давай еще вторую. А у человека диабет, он живет на инсулине, то есть ему очень тяжело в этом плане. Там я и увидела вот это целеустремленность. То есть ему заблокировали, а он дальше, он не сдался, он пошел еще и еще. И потом у него сейчас миллионная аудитория, он сейчас делает рекламы, он сейчас хорошо живет, у него есть возможность минимизировать всякие последствия своей болезни. То есть, да, у меня есть еще к чему стремиться. Потом есть блогеры другие с инвалидностью, там кто-то на инвалидном кресле. Такие люди тоже меня вдохновляют, потому что им тяжелее снимать, чем мне. У меня есть 2 руки, 2 ноги, я могу пойти, у меня просто нету зрения. Хотя другие думают, что самая тяжелая форма инвалидности — это когда нету зрения. И, ну, частично, да, это правда. Среди зрячих, кто меня вдохновлял, я бы не сказала, что блогеры какие-то миллионники. Нет. Не было. Я просто анализировала их контент, как они делают, как они снимают. То есть очень важно знать микро-микро нюансы, чтобы и твое видео залетало. Потому что если ты сказал: «Здравствуйте, меня зовут Марина», все, твое видео не полетело. Его перелистнули сразу. То есть я вот у зрячих блогеров училась именно этому.
1: Мастер-класс от Марины Гирилюк, да? Что нужно, чтобы видео залетело?
0: Ну вот, как я сказала тут выше, здороваться не надо. Это сразу пролистывает. Первые 3 секунды вашего видео очень важны. И на эти первые секунды надо сказать какую-то такую дичь, чтобы человек остановился. Или там что-то сделать такое. Или что-то, бы тебе в кадр упало. Заголовок тоже, про что твое видео будет. Потому что нету текста, человек уже визуально воспринимает информацию. Нету текста, не знаешь, про что тема. Это в совокупности. Потом, много есть всякого запрещенного в ТикТоке, в Инстаграме, что нельзя говорить. То есть ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До свидания, твое видео уже улетело. Не в рекомендации, а куда-то там в самый низ упало. Нельзя. Нельзя просить лайки, комментарии и подписки. Можно, но завуалировано. То есть перешлите это тому, кто, например, тоже опаздывает.
1: Если видео про опоздание, да, какие-то сборы.
0: Да. Или там пришлите тому, кто вот так же делает. Или насколько вам резонирует эта мысль. То есть это не прямое действие к тому, что пишите комментарии. Или еще как-то вот можно попросить их, чтобы они делились, сохраняли и так далее и тому подобное. А эфиры — это вообще, это сплошное слово «нельзя». И когда ведешь эфиры, не надо выпрашивать там подарки. Вот как бывает, люди, заходишь к кому-то другому на эфир. «Ой, а что вам жалко одной розочки, одного сердечка?» Боже упаси так делать. ТикТок сам это блокирует. Очень много стоп-слов. То есть перед тем, как заходить в любую соцсеть, почитайте правила. И выучите эти правила на зубок. И только тогда можно будет раскрутиться. Ну и плюс, что там еще такое для видео, когда хорошо залетает. Бывает такое, что, ну вот как что-то скажешь специально неправильно, а там тебе в комментариях: «А, ты не права!» И давай спорить в комментариях. Ну я что знаю, что я не права. Но специально для видео надо сказать, потому что чем больше комментариев, тем больше видео продвигается. Очень много есть критериев, по каким видео залетает, не залетает. И ты никогда не знаешь, твое видео залетит или нет. То есть от блогера надо сделать все возможное, чтобы оно залетело. А уже дальше это на волю зрителя.
1: Приходилось ли когда-то, да, вот продвигать свои страницы где-либо через кого-то? Есть же реклама какая-то, да, там, не знаю, блогеры между собой делят делиться страницами на какой-то основе, да, финансовой, не финансовой. Вот как получилось набрать вам свою первую 1000-2 подписчиков?
0: У меня органика, то есть я никому не обращалась. Вот так, как они медленно шли, эти подписчики, так оно и шло. Я не стремлюсь набрать большую, слишком быстро аудиторию, и таргет я не пробовала. Не, один раз пробовала, но это было так давно, и оно ничего не принесло. Потому что как оно принесет, если нету подписчиков? То есть таргет — это не моя история. Через кого-то рекламироваться на это надо, грубо говоря, иметь финансы хорошие. У меня пока таких возможностей нет. Поэтому растем сами. Через видео, через сторис, через прямые эфиры. Вот очень помогают в ТикТоке расти кулинарные эфиры. Там просто вот когда человек заходит, он остается, смотрит. Тут раз ты смотришь сначала, стоп, там 200, там бах, 500, 1000. И за эти полтора часа ко мне могут подписаться 500 людей.
1: Много.
0: Да.
1: Много, здорово.
0: За видео столько не приходят.
1: Ну и последний вопрос уже, наверное, да, будем завершать. Итак, насыщенная большая беседа такая получилась с раскрытием каких-то нюансов, я думаю, очень интересных. Что вы можете пожелать начинающим блогерам? Вот, да, людям, которые завели свой блог, у них, может быть, пока еще мало подписчиков, но они вот хотят их набирать. Или, например, еще те, у кого даже нет этого блога, вот кто около своих колонок, да, где-то там вот в наушниках, вот нас сейчас с вами услышит, да, вот, и есть у него тяга к этому, но пока еще нет такой реализации, но хочется, да, вот что вы можете пожелать нашим начинающим?
0: Если хочется, надо начинать. А потом уже смотреть, как оно дальше пойдет. Надо пробовать, все надо пробовать. Ничего само собой не случается. И если реально вы чувствуете, что вот сможете общаться с аудиторией, снимать видео, это очень много времени на это все идет. Снять видео — это одно, а смонтировать его — совсем другое. То есть тут надо быть чуть-чуть готовому к тому, что да, это работа, блог — это работа. Полноценная работа. И не такая, что ты сегодня пришел, там что-то поделал и пришел домой, лег спать, и все, тебя ничего не интересует. Это работа 24/7. Но если есть желание, то ничего не станет для вас помехой. Не останавливайтесь, не глядя ни на что.
2: Страницы Марины Гирилюк в Инстаграме, Фейсбуке, Трэдс, на видеохостинге YouTube вы можете найти, введя в поисковике имя и фамилию русскими буквами нашей сегодняшней гостьи. А вот в ТикТоке Марина подписана как незряча блогерка. Также все ссылки на нее мы оставим в описании под этим видео. Друзья, не забывайте рассказывать нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@biltisby или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И важная информация. Теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через букву О. Услышимся!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
2: «Тряхнем стариной». Авторская программа Сергея Андреева.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах «Радио ВОС» очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Я думаю, что иногда у нас с вами будут выпуски, которые можно объединить общим заглавием «Забытые имена». Ну, вообще, часто мы говорим о людях, которые немножко подзабыты, а вот герой сегодняшнего и следующего наших выпусков вообще человек такой не то чтобы даже загадочный, а просто о нем очень мало информации. Скудная информация, неточная, разнообразная. Тем не менее, песни нашего сегодняшнего героя-композитора Левона Мирабова исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие. То есть, как вы понимаете, человек в мире музыки известный. А вот информации о нем очень немного. Попытаемся немножечко приоткрыть завесу, немножечко рассказать об этом композиторе и музыканте. Сегодня и в следующей программе мы поделимся с вами этими сведениями. Но если кого-то заинтересует, может быть, кто-то в интернете найдет какие-то еще дополнительные сведения, дополнительную информацию. Итак, Левон Габриелович Мирабов родился в 1934 году. То есть 85 лет со дня его рождения, в 2019 году. Но даже даты рождения указывают разные, либо вообще не указывают. В 1956 году он окончил академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Окончил он дирижерско-хоровое отделение. Был музыкантом. Я не знаю, когда он начал писать песни. Был он руководителем нескольких коллективов. О некоторых из них расскажу то, что удалось узнать. Вот в 60-е годы Левон Мирабов руководил ансамблем, который сопровождал выступление эстрадного юмористического дуэта «Пиф-Паф». Участниками этого дуэта были Александр Лившиц и Александр Левинбук, которые впоследствии стали ведущими или участниками «Радио-няни» знаменитой. А вот в середине 60-х они выступали с различными юмористическими номерами. Были даже пластиночки с их юмористическими номерами и песнями. Ну и у большинства гастролирующих, так сказать, юмористов были какие-то инструментальные ансамбли, квартеты, ну, в общем, какое-то музыкальное сопровождение присутствовало. И вот их ансамблем руководил Левон Мирабов. И так однажды случилось, что на гастроли им нужна была солистка, певица. Ехали они на гастроли по Сибири. Было прослушивание, и на это прослушивание попала Алла Пугачева. Тогда студентка. Никто, конечно, и не знал тогда это имя. Студентка и студентка. Но вот понравилась она Левону Мирабову, поскольку он написал песню «Робот» на стихи Михаила Танича, которую должна была солистка вот исполнять. Вообще, это довольно длинная история. Я думаю, кого заинтересует, все-таки биографических данных об Алле Пугачевой достаточно много. Я думаю, вы сами их найдете. Скажу только, что Алла Пугачева поехала на эти гастроли с Лившицем и Левинбуком и их ансамблем. И песню «Робот» она записала на радио. Так вот потихонечку началась ее карьера. И давайте теперь сейчас с вами и услышим песню Левона Мирабова на стихи Михаила Танича «Робот поет» Алла Пугачева.

0: из-под снега робот, робот. Это выдумка века. Я прошу, ну попробуй, стань опять человеком, стань опять человеком, стань опять человеком.
1: Ну, как я уже говорил, Левон Мерабов руководил различными коллективами. Например, в 70-е годы он руководил вокально-инструментальным ансамблем «Вдохновение». Наверняка он писал для этого ансамбля песни, но они не попали в грамзапись, поэтому ансамбль «Вдохновение» мы сегодня не услышим. А вот в начале 70-х годов был создан эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Левон Мерабов. И с этим оркестром на гастроли ездил Муслим Магомаев. Он записывал песни с этим оркестром, и надо сказать, что Муслим Магомаев, ну, почти всегда на своих авторских пластинках указывал авторов аранжировок и руководителей эстрадных оркестров или ансамблей, в общем, коллективов, которые сопровождали его пение. И на пластинках, вот можно, на пластинках Муслима Магомаева часто можно, не часто, но несколько раз вот встречалось оркестр, руководитель Эль Мерабов. Ну, инициалы писали обычно. И песни Левон Мерабов тоже писал для Муслима Магомаева. Одну из них мы с вами сейчас услышим. Она не вошла в грампластинки. Не знаю, вошла ли она в компакт-диски, но по радио звучала. Песня эта называется «Пятое время года», стихи Михаила Танича. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаем вам всего самого доброго и надеемся, что вы будете слушать и следующий выпуск, посвященный творчеству Левона Мерабова. А сейчас Муслим Магомаев «Пятое время года».

0: 2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели! Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич, я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
2: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
3: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
2: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
3: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
2: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
3: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю

0: знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
1: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
0: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
1: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
0: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это было где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владелец риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
1: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
0: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейное, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
1: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
0: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя, потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
1: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
0: Наверное, вот это первое дело и было, то, что фактически поворотным, то, что да, это мое, это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
1: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
0: Да, таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически 100% результат. Да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
1: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
0: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
1: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
0: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получения юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуально, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью, вот я...
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Приамурье инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатые провожатые» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку – очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Приамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться КОС-услугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Свободное плавание.
5: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
6: Да-да-да, очень-очень давно.
5: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
6: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновения. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности. И, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда. И в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
5: Ну и, Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
6: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
5: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
6: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой Стояной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в 2 вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основное такое — это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить. То есть это как бы Нагарджуна. А Нагарджуна — это повелитель нагов. А наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом. И мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И моей личности, вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм. То есть вот эта вот буддийская традиционная санха — это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы с детства часто ходил на богослужения. Я с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение. И самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Цагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на сагалгане их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр — это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим...

0: Прямой эфир на Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня снова четверг, 16 июля, на часах в студии Радио ВОС 14.30. И что же это значит? Это значит, что в прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: И сегодня наш экспресс мчится аж на Урал. Сегодня к нас посетила гостья из Челябинска. Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», директор Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино». Александра, добрый день.
2: Здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: А я напомню слушателям, что вы можете присоединиться к нашему разговору, чтобы задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Александра, расскажите, как вообще родилась идея создания проекта «Незримое кино» и с чего все начиналось?
3: Знаете, наверное, это самый распространенный вопрос. Этим интересуются все и всегда. Ответ достаточно банальный, прозаичный. А у нас с командой никогда не было задачи прям сделать какой-то инклюзивный проект. Это была какая-то случайность, такое, вы знаете, интересное стечение обстоятельств, из которых, наверное, зачастую и рождаются такие интересные, нетривиальные проекты. Здесь нужно дать такую небольшую предысторию, вообще, чем занимаемся мы, наша команда креативной индустрии Урала. Дело в том, что мы все из сферы кино и видеопроизводства. Режиссеры, сценаристы, монтажеры, звукачи, моушн-дизайнеры. И мы очень много лет, уже больше 10 лет, занимаемся видеопроизводством. Это презентационные фильмы для компании, рекламные ролики, документальное кино. И, в общем-то, это наша основная деятельность. И так случилось, что однажды я просто листала новостную ленту в социальной сети и увидела, что где-то в России состоится кинопоказ для незрячих, и у меня был, честно говоря, шок. Я вообще не понимала, как это, ведь незрячий человек все равно не может увидеть фильм. Мне показалось, что это вообще какая-то шутка. Но мне стало это настолько интересно, что захотелось в этом разобраться, поскольку я сама режиссер, сценарист, я всю свою жизнь работаю с визуалом, и именно визуальная культура для меня очень много значит. Я начала читать о том, что же такое тифлокомментирование, как это работает, можем ли мы как-то применить это в своей работе. И настолько я загорелась этой идеей, что уже, мне кажется, через неделю мы познакомились с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, встретились со специалистами, и они рассказали нам, что, оказывается, да, это не шутка, что это возможно адаптировать кино для незрячих, что это называется тифлокомментирование. И мы заинтересовались, решили войти в этот эксперимент и попробовать освоить сами технологию тифлокомментирования кино. Тогда, 4 года назад, вообще эта тема звучала гораздо меньше, чем сейчас, особенно в Челябинске. У нас было тифлокомментирование в нескольких музеях, было в театрах, но очень точечно. А тифлокомментированием фильмов вообще не занимался никто в Челябинске. И, как мне кажется, даже на Урале. И вообще, мне кажется, по сегодняшний день таких компаний всего лишь там 5-6 в России, кто занимается адаптацией именно кино для незрячих и слабовидящих. И так сложилось, что мы были первые на Урале, нам абсолютно не у кого было поучиться, перенять какой-то опыт, попросить совет. И мы вот сами с нуля, консультируясь с тифлокомментатором из библиотеки слепых, мы начали осваивать эту технологию. И уже, мне кажется, через 3 месяца, мы адаптировали 3 первые уральские короткометражки тифлокомментирования.

0: баками-поводырями. Это были студенты, которым интересно, что же такое тифлокомментирование. Это были специалисты из сферы инклюзии, которые работают с людьми с инвалидностью. И просто горожане, которые увидели афишу, что здесь сейчас будет кинопоказ для незрячих. И это всем было очень интересно узнать, что это такое вообще кино для незрячих, как это работает. И у нас был в зале абсолютно полный аншлаг. Публика с большим интересом встретила эти первые три короткометражки. Мы взяли именно короткие метры наших уральских авторов, чтобы как раз-таки познакомить незрячую аудиторию вот с таким кино, локальным, потому что мы знали, что вот такие фильмы точно никто не сопровождает тифлокомментированием, а это ведь всегда интересно посмотреть, что производится именно в твоем регионе, какое оно твое локальное кино, да? Вот, и после первого показа, собственно, стали вставать незрячие люди и делиться такими абсолютно для меня обескураживающими и сокровенными вещами, что, например, я сегодня там первый раз в жизни вообще побывал в кино, хотя это говорил взрослый человек, а я там первый раз в жизни купил попкорн в кинотеатре и его съел. А я там впервые в жизни испытал вот этот опыт коллективного просмотра, когда ты не дома сидишь перед ноутбуком, а именно в кинозале. И это было, если честно, до слез. И начали вставать люди и спрашивать, а когда следующий показ с тифлокомментированием? Это же теперь будет всегда в Челябинске, да? И это был, конечно, шок, потому что мы-то хотели сделать такую разовую акцию, а получилось, что мы нащупали что-то такое очень важное, что людям было необходимо и к чему есть абсолютно живой, настоящий интерес. И тогда мы поняли, что наш вот этот этап эксперимента, он закончен, и начинается такой вот большой, важный, долгосрочный проект. Вот как-то так.
1: Угу. А как вы считаете, в чем главная миссия и философия незримого кино? Это больше про помощь автоинвалидностью или про изменение взгляда общества на тему инклюзии?
0: Мне сложно здесь сказать однозначно, поскольку незримое кино — это сейчас уже целая экосистема, которая состоит из разных проектов. Если мы говорим о тифлокомментировании фильмов, которым мы продолжаем заниматься, и, собственно, в этом году будем делать еще 20 картин короткометражных, то, конечно же, миссия вот этого подразделения — это открывать современное актуальное кино людям с особенностями зрения. Здесь абсолютно понятная миссия. Если мы говорим о кинофестивале «Незримое кино», я думаю, что мы, конечно, еще подробнее дальше о нем поговорим, у него немножко другая миссия. Это действительно менять взгляд общественности на тему инклюзии и вообще поднимать вопрос о том, а кто такой другой. Существует ли это понятие «другой», какой он и почему мы все время пытаемся выстроить какое-то это деление, да, какую-то дихотомию, свой, чужой, другой, понятный, непонятный. Мы хотим с помощью кино поднимать вот эти вопросы в обществе. Ну и, конечно, в фестивале у нас тоже есть тифлокомментирование, то есть мы всю конкурсную программу адаптируем для зрителей с нарушениями зрения и слуха.
1: А у вас тифлокомментирование индивидуальное или на весь как бы зал, все слушают, все участники мероприятия?
0: Смотрите, поначалу мы начинали с вшитого тифлокомментирования, когда только начинали заниматься кинопоказами. Ну, там это было абсолютно осознанно, чтобы в том числе зрячие люди поняли, что такое тифлокомментирование. И мы предлагали посмотреть эти фильмы с закрытыми глазами. Если мы говорим о фестивале, то, конечно, нет, поскольку это 2-3-4 дня у нас бывает идет фестиваль, и это просто будет некомфортно, если все будут смотреть кино с тифлокомментированием, поэтому оно идет через индивидуальные наушники только тем, для кого это нужно.
1: А вот как две группы авторов, работы которых принимаются на фестивале, уживаются на одной площадке, я имею в виду, одна категория авторы с инвалидностью и другая категория без ограничений по здоровью, но которые об инклюзии снимают.
0: Знаете, я здесь внесу такую небольшую ремарку, что вообще у нас нет такого деления на людей с инвалидностью и на нормотипичных. У нас деление есть на категории профессионалы и любители. Мне кажется, что это более корректно, по отношению к авторам, потому

0: что мы здесь не выстраиваем вот эту дискриминацию, да, по принципу инвалидности. Мы выстраиваем деление по профессиональной категории, да, по профессиональному пути пройденному. У нас есть крупные киностудии, да, которые к нам заявляются, и, конечно, они должны соревноваться с профессионалами. У нас есть категория любителей. Это могут быть школьники, это могут быть студенты первых курсов, это могут быть авторы с инвалидностью, да. И если они чувствуют, что они пока что еще вот в этой категории находятся, то, конечно, им лучше подавать фильмы сюда. Но при этом мы абсолютно не возражаем, если, например, автор с инвалидностью снимает профессиональное кино, абсолютно заслуженно там, считает себя профессионалом, конечно, он должен подаваться в профессиональную категорию. Здесь у нас абсолютно нет вот такого деления по, скажем так, состоянию здоровья. Как уживаются на одной площадке? Хорошо, потому что здесь как раз-таки происходит вот эта синергия, когда профессионалы и любители могут обменяться мнениями. Когда, например, начинающий режиссер может подойти к продюсеру или режиссеру, который уже вышел на федеральный уровень, его сериалы размещаются во всех онлайн-кинотеатрах, и наладить с ним какие-то связи, попроситься в проект, на стажировку. А вот такая миссия в том числе есть у нашего кинофестиваля, чтобы он людей как раз-таки объединял, а не разъединял.
1: А если говорить про, как раз вот подошли мы, наверное, больше к номинациям, то у вас их широкий спектр от игрового и документального кино до анимации и телеформатов. Какой жанр обычно пользуется наибольшим спросом у авторов?
0: На протяжении 2 лет у нас абсолютным лидером было короткометражное документальное кино. Я думаю, по достаточно понятным причинам, да, потому что все-таки игровое кино – это сложнее, это дороже. И ставить во главу угла игрового кино человека с инвалидностью хотят далеко не все там кинокомпании, просто потому что им кажется, что, может быть, это будет там не актуально, да, непонятно широкой публике. А когда мы говорим о кино документальном, мы здесь сразу упираемся в реального героя, реально существующего, живущего, у которого есть свои проблемы, мечты и так далее. И мне кажется, что когда мы говорим о героях с инвалидностью, которые у нас часто встречаются в фильмах, то документальный формат, он наиболее подходящий и, наверное, наиболее честный. Но что мы замечаем в этом году? У нас еще пока что идет прием заявок, но к моему большому удивлению, сейчас игровое кино практически поравнялось с документальным. Мы пока еще не отсматривали заявки, поскольку у нас, повторюсь, продолжается прием работ. Но для меня это интересная закономерность, почему так. Возможно, игровое кино все-таки делает разворот в сторону человека с инвалидностью на экране. И вообще, забегая вперед, я думаю, что в ближайшие 2 года такого кино станет больше, особенно если мы говорим про полные метры, поскольку есть такая штука, как субсидии Министерства культуры Российской Федерации на поддержку кино. И каждый год Министерство культуры выкладывает официально список из 10 приоритетных тем, на что будут выделяться деньги, если мы говорим про большое такое коммерческое полнометражное кино. Это, конечно, не любительское, да, это именно такие полнометражные картины, которые пойдут в широкий прокат. И в этом году впервые вот на моей памяти в этом списке оказался пункт про инклюзию и про человека с инвалидностью на экране. Для меня это тоже интересно, поскольку вот это отчетливый такой показатель, да, того, что государство даже делает разворот в эту сторону и говорит, нам таких героев на экране нужно больше, давайте поговорим об этом.
1: Ну, то есть получается, что вот вы говорите, раньше было больше документальных, да, это все-таки, наверное, более понятное кино, более простой вариант, я бы сказала, а тут, получается, уже идут игровые, и уровень растет, насколько я понимаю.
0: Да, абсолютно точно, уровень растет, и даже сейчас вышло же достаточно уже немало полных метров в широкий прокат, где главный герой — это человек с инвалидностью. Например, вот один из последних фильмов, который прям меня очень сильно зацепил, здесь был «Юра», картина «Филателия». То есть это большие, дорогие картины, но при этом они на тему инклюзии.
2: Угу.
1: Вот мультипликация, к примеру, тоже очень сложный технический процесс. А много ли анимационных короткометражек приходит на конкурс?
0: Да, кстати, анимации у нас очень много, профессиональной нет. Все-таки профессионалы очень мало делают мультфильмов на тему инклюзии. У нас здесь лидирует любительская категория, когда мы говорим о детских мультипликационных инклюзивных студиях, которых на самом деле очень много по стране, мне кажется, штук 50, вот мы насчитаемся точно. Они разного уровня, разной степени известности, но их правда много сейчас. И дети с инвалидностью пробуют себя в мультипликации. Они зачастую не рассматривают там тему инклюзии как таковую. Вообще ребенку сложно, мне кажется, об этом говорить. Есть там какая-то инклюзия. Ребенок еще даже вообще не думает об этом. Даже ребенок с ОВЗ. И совершенно правильно, что он об этом не думает, что я вот какой-то другой, да, там я не такой. Они не это рассматривают в своих картинах, они выбирают какие-то добрые, очень простые, понятные сюжеты, часто про животных, про кошек, про собак, но это работы, сделанные инклюзивными детскими студиями, и их очень много, мне кажется, в этом сезоне уже, ну, штук 100 таких мультиков мы получили.
1: Мне кажется, это так мило, так интересно.
0: Да, это правда мило.
1: А вы принимаете даже социальную рекламу, музыкальные клипы и видеоблоги. А как вы считаете, может ли обычный короткий блог на YouTube или в ВК соперничать на фестивале с профессиональными документальными фильмами?
0: Нет, не может, но и не должен. Почему? Потому что у нас ведь разные категории. У нас документальное кино – это одна категория, а телевизионные форматы как раз-таки – это отдельная категория. И вот туда попадают клипы, социальная реклама, блоги, короткие ролики. И вот они будут соревноваться между собой. Мне кажется, вот здесь, внутри этой категории, абсолютно реально победить. У нас был очень интересный кейс на первом фестивале. У нас выиграл молодой человек Максим. У него есть блог, называется «Будни слепака», если я не ошибаюсь, он из Санкт-Петербурга. Вот, совершенно потрясающий открытый парень. И он нам прислал большой такой видеоблог, минут там на 40, на 50. Грубо говоря, это история одного дня этого парня, как он поехал в храм для незрячих людей. Я даже не знала, если честно, что такие существуют, и там есть тактильные иконы, там Библия на Брайле. Он все это рассказывал, показывал. Он был главным героем, конечно, этого блога, ему помогал оператор. Это было снято достаточно любительски, но это было настолько искренне, что он занял у нас первое место.
1: Здорово. У нас есть звонок. К нам дозвонилась слушательница Жанна. Жанна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, добрый день.
1: Да, здравствуйте, слушаем ваш вопрос.
2: Да, я знаю такой вопрос, потому что столкнулась с ситуацией, да, что очень много сейчас студентов, будущих, так скажем, режиссеров, да, документального игрового кино, которые делают прекрасные работы, короткометражные, да, про людей с инвалидностью в том числе. Но они, к сожалению, вот мы тут общались недавно, да, они не знают про ваш кинофестиваль. Есть ли у вас какое-то информирование для молодых ребят, чтобы они понимали, что они не просто так сделали там дипломную работу, да, а могут к вам попасть каким-то образом? То есть не только те, кто находится, да, в вашем регионе, да, а еще из других городов. Вот если что-то, что вот вы как-то, может быть, там какие-то, может быть, проводите лекции в других институтах, да, то есть рассказываете, что вы есть, что к вам можно как-то попасть и показать свою работу.
1: Спасибо за вопрос. Александра.
0: Спасибо. Жанна, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мы, на самом деле, примем к сведению, потому что для меня это сейчас удивительно, что студенты не знают. У нас, на самом деле, очень хороший пиар. Мы делаем имейл-рассылку по всем кинокомпаниям, телекомпаниям, по всем киновузам. У нас есть таргет. В общем, про нас выходит очень много информации в разных пабликах про кинофестивали. Мы есть на платформах Film Freeway, наши фестивали. То есть тот, кто ищет, мне кажется, тот нас всегда найдет обязательно. То есть если у человека стоит задача подать фильм на фестиваль, то, мне кажется, про нас невозможно не знать. Вы меня сейчас удивили.
1: Александра, а расскажите о географии проекта. Заявки приходят только с Урала или к вам можно, в принципе, прислать работу из любой точки России?
0: Нет, конечно, у нас же всероссийский фестиваль. Mm-hmm. В этом году у нас уже 40 регионов России и 8 стран.
1: Ух ты, международный почти что.
0: Можно сказать и так, да.
1: А какие страны принимают участие?
0: В этом году у нас есть Индия, Канада, Малайзия, Азербайджан, Беларусь и что-то еще. Сейчас так не вспомню, но я до 10-15 стран мы дойдем. Знаете, в основном, конечно, это страны ближнего зарубежья. Почему? Потому что здесь важна такая общность по языку. Бывает, к нам приходят работы из Индии, и мы видим, например, что она на тему инклюзии, эта работа, но там не то, что нет перевода на русский, там даже на английский нет перевода, и мы понимаем, что как мы будем работать вообще с этим фильмом, и, конечно, мы не можем его взять к нам на фестиваль. Это, конечно, моя такая большая мечта, чтобы он действительно стал международным, но тогда нам нужно будет самим осуществлять сначала перевод этих фильмов, а потом еще тифлокомментирование. Здесь такая вот двойная, очень многоуровневая.
1: Большая, да. Александра, а расскажите, вот насколько мы знаем, участие в фестивале бесплатное для всех. А за счет чего удается поддерживать на плаву этот проект? За счет каких ресурсов, партнеров и делать фестиваль доступным для всех?
0: Да, вы совершенно правы, фестиваль бесплатный, и это наша принципиальная позиция. Не хочется брать деньги ни за участие, ни за вход. Хочется, чтобы это было такое максимально открытое городское мероприятие, куда может прийти любой желающий, и свой фильм может тоже подать любой желающий абсолютно. За счет чего все это происходит? В первую очередь за счет грантов и субсидий. Мы за 4 года существования проекта получили достаточно большое количество грантовой поддержки. Это и фонд президентских грантов, это грант губернатора Челябинской области. Очень много нас поддерживал, поэтому огромное им спасибо. Это гранты Росмолодежи, различные гранты, субсидии от частных фондов. А вот это ключевое, поскольку на фестиваль, конечно, нужны очень серьезные бюджеты. Но помимо этого у нас есть большой партнерский пул компаний, с которыми нам по пути, как я люблю говорить, с которыми у нас одна миссия. Вот у нас на сегодняшний день, мне кажется, уже больше 30 партнеров, которые оказывают нам поддержку. Кто-то финансовую, кто-то нет. Кто-то помогает нам с продуктами на кофе-брейк, кто-то делает нам полиграфию с большими скидками. То есть мы вокруг проекта еще объединяем людей, кто хочет поддерживать тему инклюзии и вносить свою лепту в это. И вот знаете, прошлый год для нас оказался таким очень показательным, потому что так случилось, это всегда лотерея, мы не получили грант на фестиваль. И это был шок, потому что у нас уже шел вовсю прием заявок, люди уже ждали наш фестиваль, до него оставалось несколько месяцев, и мы понимали, что мы не можем его не провести. У нас был абсолютно маленький крошечный грант от компании ОМК «Трубодеталь». Он был всего лишь на деловую программу фестиваля, там порядка 200, по-моему, тысяч было. Ну, то есть это в рамках такого фестиваля, это практически ничего вообще. Эти все деньги у нас ушли на статуэтки, на полиграфию, печать дипломов, рамочки и все такое. Вот, и я понимала, что сейчас нужно принимать какое-то важное решение. Мы вообще проводим фестиваль или мы отменяем его в этом году? Это было очень такое болезненное решение. Но я понимала, что мы не можем с людям нет, что мы должны вот сейчас собрать все свои силы, свои, нашей команды, наших партнеров и провести фестиваль абсолютно без денег. Ну вот я так округляю, да, абсолютно без денег, потому что здесь нужны колоссально другие бюджеты. И для меня это стало вообще каким-то открытием на всю жизнь, что мы бесплатно в прошлом году провели фестиваль масштабный на 2 дня. С утра до ночи у нас были спектакли, кинопоказы, мастер-классы. Нам все площадки предоставили бесплатно. Все спикеры выступили у нас бесплатно. И это было открытие, знаете, вот прям до слез, что мы можем даже без денег. И это было настолько показательно, что такое огромное количество неравнодушных людей, партнеров, они подключились к нашему фестивалю, и мы вот вместе сделали это большое дело. Это, конечно, очень сложно делать фестиваль без бюджетов, но это возможно.
1: Слушай, ну это действительно поразительно просто. Я тоже как организатор мероприятий, мы с Марьяной вас прекрасно понимаем. А если вот говорить о генеральном партнере фестиваля, у вас выступает группа компаний «Метис», которая производит комплектующие для протезов. И именно эта компания предоставляет главный денежный приз. А каков размер гран-при в этом году? И на что победители обычно тратят эти деньги?
0: Все верно. Компания «Метис» к нам присоединилась в этом году. Мы очень рады этому партнерству. Оно тоже, знаете, как и все в нашем фестивале, мне кажется, оно все не случайно, потому что в прошлом году к нам в конкурсную программу попал потрясающий полный метр документальный «Чувственный контакт» о людях, которые по разным причинам лишились руки или ноги, но продолжают жить активной жизнью благодаря бионическим протезам. Там очень интересно выстроен этот фильм. Там не только герои с инвалидностью, но и ученые, которые разрабатывают эти протезы, тестируют их и так далее. И мы, в общем, взяли этот фильм в конкурсную программу, конечно, и оказалось, что этот фильм снят при поддержке компании «Метис». Там были герои-амбассадоры «Метиза», у них были протезы от «Метиза». И ребята приехали к нам на фестиваль в прошлом году. Этот фильм по решению жюри единогласно получил гран-при. И вот так вот завязалось наше знакомство с «Метизом». Мы поняли, что у нас вообще-то одна миссия, несмотря на то, что мы через кино, через культуру, а ребята через технологию и протезы, да, но мы все-таки говорим об одном и том же. И в этом году «Метиз» решили помочь нам, действительно помочь финансово, это очень ценно. Гран-при для победителя составит 100 тысяч рублей. Это вообще впервые за нашу историю. Мы до этого не вручали денежных призов. И надо сказать, что это, в принципе, сейчас для российской кинофестивальной отрасли большая редкость. Вот если вы поищете фестивали, которые дают денежный приз, то их можно пересчитать абсолютно по пальцам. Мы в этом году обладаем такой классной возможностью. А на что победители тратят? Не знаю, у нас же никакой... А у нас нет выборки, видите, мы же впервые вручаем гран-при, но мы, конечно, хотим, чтобы, и будем обязательно говорить об этом, когда будем вручать этот приз, хочется, конечно, чтобы эти 100 тысяч были вложены в следующий проект на тему инклюзии, чтобы они не были просто спущены, да, на какие-то там бессмысленные покупки. Мы хотим, чтобы это был вклад в следующий фильм. Да, 100 тысяч для кино — это абсолютно мало, очень мало. Но, тем не менее, может быть, это будет такой первый задел для следующей картины.
1: Да, здорово. А я предлагаю чуть-чуть передохнуть и прерваться, послушать музыку. Плавный, неспешный шаг.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в Победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную, А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок.
4: Какие-то недочеты.
5: Ну, смотрите, жюри оценивает, конечно же, все. У них есть критерии оценки, как содержательные, раскрытие темы инклюзии в кино, так и технические, монтаж, звук, наличие или отсутствие брака. И если мы говорим про профессиональную категорию, то, конечно, жюри здесь наравне оценивает форму и содержание, потому что профессионалам непростительно прислать фильм на фестиваль, да, с плохим звуком. Если мы говорим о любителях, как я уже приводила в пример Максима, да, с его блогом, это может быть 100% абсолютно, там трясущаяся камера, ну, в пределах разумного, конечно, чтобы мы смогли это посмотреть. Конечно, здесь могут быть проблемы со звуком, и если люди подаются в любительскую категорию, то жюри посмотрит скорее на содержание, на качество высказывания, на проблему, которая там поднимается, на искренность режиссера, да, на искренность героя, ну и вообще на, скажем так, на раскрытие проблемы-то в фильме, да. Мы, может быть, можем закрыть глаза на какие-то там огрехи монтажа, цветокора. Это абсолютно допустимо в любительской категории. Именно поэтому я всегда всем рекомендую абсолютно честно оценивать свои возможности, потому что это таки может приблизить человека к победе. Не нужно, если ты любитель, да, метить вот прямо сейчас в профессиональную категорию, потому что там, ну, 100%, если соревноваться там с фильмами крупных киностудий, ну, невозможно там выиграть, если есть технические огрехи. Поэтому всем любителям рекомендую, конечно, в другую категорию.
4: Ну, надо с чего-то начинать, да, и начать хотя бы с малого.
5: Конечно.
4: Угу. А как мы уже с вами обсуждали, что сейчас идет разгар как раз приема заявок, он заканчивается 31 июля, правильно?
5: Да, все верно. У нас осталось всего лишь 2 недельки, поэтому нужно успевать.
4: Торопитесь. Да. А много ли работ уже прислали? И вообще с каждым годом их все больше и больше. И какой вот, ну, контраст, да, там, может быть, там, не знаю, вы отслеживаете эту динамику?
5: Да, конечно, мы отслеживаем. У нас на первом фестивале было 320 заявок.
4: Ух ты.
5: А на втором фестивале 430, по-моему. Сейчас у нас уже 400 фильмов. И я думаю, что до 500 мы спокойно дойдем, потому что, как правило, люди откладывают на последний день.
4: Это как с написанием грантовой заявки, да?
5: Конечно, конечно, да. Вот, поэтому в самые последние дни сыпется как можно больше заявок. Ну, я думаю, что мы побьем рекорд прошлого года абсолютно. Нужно сказать, что и по качеству фильмы становятся лучше. Я думаю, что это, в принципе, касается аудиовизуальной культуры сегодня, не только инклюзивного кино. Здесь даже речь не столько про тематику, да, а сколько про наши возможности. А вот когда я училась в институте на режиссера, мы многие монтировать не умели. Мы поступали и ни разу вообще ничего в своей жизни не смонтировали. Ни на телефоне, ни на компьютере, вообще никак. Мы там написали какой-то

0: Базовый светофор даже в телефоне. Сейчас все монтируют рилсы в телефоне. И это уже навыки, которые раньше были абсолютно не у каждого человека. Это была редкость. А сейчас монтажом на телефоне, ну, владеет, мне кажется, каждый подросток. И это, в принципе, возрос уровень аудиовизуальной вот этой культуры и технический навык возрос. Про содержание здесь сложно, конечно, говорить, что фильмы там становятся более глубокими с каждым годом. Наверное, нет. Здесь всегда по-разному. Есть очень глубокие работы, встречаются поверхностные работы. Ну, так было и будет всегда.
1: И совсем скоро уже начнется работа отборщиков и жюри. Расскажите, вот сколько этапов этого отбора должен пройти фильм, прежде чем попасть в шорт-лист?
0: Я открою секрет, что отборщики у нас уже начали работу. Они уже несколько месяцев постепенно, по чуть-чуть отсматривают заявки. Я сама еще не видела фильмы, но наши отборщики их уже видели. Почему мы начинаем так заранее? Ну, потому что объем огромный. Там 400 фильмов отсмотреть за один месяц – это невозможно. В этом году мы расширили коллектив отборщиков. У нас 5 человек смотрят фильмы, смотрят свою номинацию на документалках. У нас даже 2 отборщика. Они сами режиссеры, продюсеры, сценаристы. Они не случайные абсолютно люди. И они делают первичный отсмотр этих фильмов. Во-первых, на попадание в тему инклюзии, потому что приходит, ну, скажу честно, много заявок, которые вообще не в тему абсолютно. То есть бывает так, что люди кидают заявку просто для количества, а вдруг попадет. Бывает, что люди не очень правильно понимают, что такое инклюзия, ну, по понятным причинам, в принципе, да, вот так вот, если мы с вами выйдем на улицу и спросим у людей, а что такое инклюзия или инклюзивное кино, я думаю, что нам мало кто ответит. Часто приходит социальное кино, например, про животных, про приюты. Но мы не берем такое, мы не размываем тематику фестиваля. Вот, и наши ребята отсматривают эти работы на соответствие тематическим составляющим фестиваля и на отсутствие или наличие брака. Вот, здесь проходит такой первичный отбор. Затем мы вместе с ребятами формируем пул лучших фильмов. Я как программный директор уже после них отсматриваю работы, которые они отметили как, в принципе, достойные для вхождения в шорт-лист. И мы передаем этот список членам жюри. Они формируют из него шорт-лист и потом выбирают из этого же шорт-листа, выбирают победителей. У нас их обычно много, потому что, правда, хочется наградить как можно больше людей. В основном фильм это очень трогательные фильмы, очень значимые, поднимающие важные проблемы. И хочется сказать людям спасибо за то, что они пошли вообще в эту сложную, непростую тему. У нас победители первых мест получают статуэтки, но есть вторые и третьи места. Они получают просто дипломы, но мне тоже кажется, что это для авторов очень значимо.
1: Угу. А сам кинофестиваль пройдет в октябре, верно?
0: Да, 22, 23, 24 октября в Челябинске.
1: Угу. А почему именно в Челябинске? Почему Челябинск стал столицей незримого кино и на каких площадках будет он проходить?
0: Ответ очень простой, потому что я и моя команда, мы живем в Челябинске, и у нас не было вообще других вариантов, чтобы проводить где-то в другом месте этот фестиваль, потому что ну, это наш город, это наш любимый родной город, мы здесь живем. И это было бы странным, если мы бы из Челябинска поехали в Москву делать там этот фестиваль. Мне кажется, абсолютно странная схема была бы. И это даже хорошо, потому что в Москве есть свой инклюзивный кинофестиваль, который называется «Кино без барьеров».
1: Да-да, есть такой.
0: Что говорите?
1: Да-да-да, есть такой, знаем.
0: Вот, да, мы тоже его знаем. И зачем? Зачем нам ехать туда, если там есть такой фестиваль? На Урале такого фестиваля нет. Их всего лишь 2 в России, да, если мы говорим про инклюзивное кино. Сейчас становится больше фестивалей, которые называются фестиваль там импакт фильмов или фестиваль социального кино, но все-таки это другая рамка. У них она шире, чем у нас. А на Урале мы одни, зачем нам было куда-то ехать? И, знаете, для меня это вообще очень ценно, потому что мы же можем сделать наш город лучше, богаче, тем самым, если у нас будет проходить это мероприятие здесь, а не где-то там на других, на чужих площадках. А где оно пройдет в этом году? Первая ключевая площадка – это кинотеатр «Знамя». Он находится на главной пешеходной улице Челябинска. Это улица Кирова, старейший кинотеатр – Он абсолютно доступен для зрителей с инвалидностью, для зрителей на колясках, для незрячих доступен. Там очень удобно, на самом деле, в этом плане. А вторая наша площадка для мероприятий по деловой программы, для лекций, паблик-токов, мастер-классов – это будет пространство «Атом» в Государственном историческом музее. Между площадками идти буквально 5 минут пешком.
1: Это очень удобно, здорово. Можно посетить сразу две площадки. Угу. А будут ли эти показы бесплатными для обычных зрителей? И как на них попасть? Нужна ли будет какая-то регистрация, например?
0: Конечно, у нас все мероприятия, не только показы, но и спектакли, мастер-классы, деловая программа – это все абсолютно бесплатно. Попасть может любой желающий. За месяц до фестиваля у нас уже всегда готова программа. Мы раскидываем ее по СМИ, мы распространяем афиши, буклеты с таким кратким описанием мероприятий по Челябинску. У нас, в принципе, активно ведутся социальные сети, сайт. И обязательно у нас регистрация на каждое мероприятие. Все бесплатно, но вот регистрироваться мы призываем, потому что поток людей большой. У нас более 1000 регистраций каждый год. Людей очень много, и может случиться так, что просто мест в зале не хватит. Площадки, они не такие уж большие. Кинотеатр «Знамя» — это 100 мест, а площадка «Атом», я думаю, что это 60, максимум 70 мест на одно мероприятие, то есть на один показ. Конечно, у нас будет фестиваль 3 дня, с утра и до ночи, на 3 площадках. И куда-то, да, 100% можно попасть. Но, как показывает практика, если приезжает какой-то интересный спикер, хедлайнер, они у нас тоже будут на этом фестивале. К сожалению, пока не могу разглашать, поскольку мы еще ведем переговоры. Но вот на хедлайнеров, да, очень быстро разлетаются регистрации, поэтому нужно, конечно, это делать заранее.
1: А очень интересный пункт в вашей программе – это эхо кинофестиваля, который пройдет с ноября по май в других городах Челябинской области. Расскажите об этом, папа, что это такое?
0: И не только Челябинская, сейчас
1: не только.
0: Да, мы уже вышли на всероссийский уровень. Вот, например, сейчас мы продолжаем проводить эхо второго фестиваля, который у нас был в прошлом году. В чем суть? У нас есть фильмы-победители фестиваля, и их в прошлом году у нас было 50. Мы отбираем самые классные, самые профессиональные картины, которые понятны зрителю, доступны. В основном, конечно, это профессиональные работы, но если работа любительская хороша, то она тоже может спокойно попасть. И мы понимаем, да, почему вообще родилось это эхо фестиваля. Мы понимаем, что была проделана огромная работа. Отборщики, члены жюри все это смотрели, отбирали. Потом была адаптация тифлокомментированием, было субтитрование или перевод на русский жестовый язык. А потом, бац, вот эти 2-3 дня фестиваля прошли, люди посмотрели эти фильмы, и что? И что дальше? А была проведена просто, правда, колоссальная работа, и мы пришли к выводу, что наш фестиваль должен вообще существовать круглый год. Мы же можем эти фильмы показывать на разных площадках не только Челябинской области, а в принципе по России. Мы сделали большой красивый каталог с описанием всех фильмов и стали рассылать его сначала по партнерским площадкам, нашим дружественным, да, а потом начали расширять круг наших партнерств. И в следующем году мы планируем сделать так же. У нас будут обязательно кинопоказы под открытым небом, тоже наша такая фишка. А в парках, скверах мы проводим в Челябинске. Вот сейчас Казань к нам присоединилась. Другие города, я надеюсь, появятся. И в большом количестве там кинозалов мы проводим, дворцы культуры, школы. А вообще абсолютно любые учреждения, это могут быть креативные кластеры. Мы всем выдаем эту программу бесплатно. Площадки могут показывать как с тифлокомментированием, так и без. То есть абсолютно для разного зрителя мы готовы делиться этими фильмами. И, к счастью, находится все больше заинтересованных площадок. И таким образом мы вышли к такой системе, что наш фестиваль – это не точка в году, а он вот действительно занимает, мне кажется, все 12 месяцев. И если нас слушают какие-то площадки, кто еще с нами не сотрудничает, мы будем рады с вами запартнериться, передать вам программу, если у вас есть где вот кино, и если есть у вас своя заинтересованная аудитория, мы будем только рады.
1: Александра, а правильно я понимаю, что все работы кинофестиваля, они с тифлокомментированием и с субтитрами?
0: К сожалению, не прям все. В прошлом году у нас появилось много полных метров. У нас в числе победителей, по-моему, было 5 полнометражных картин. И вот полные метры мы не смогли адаптировать, потому что это огромная работа, это огромные бюджеты, и у нас время на адаптацию ограничено. Короткие метры все адаптированы, да. А в прошлом году также, как я рассказывала, да, уже нашу драматичную историю, у нас был фестиваль без бюджетов, вот такой челлендж, и поэтому у нас не было перевода на русский жестовый язык. Мы вот это не сделали в прошлом году, но все мероприятия офлайн были адаптированы. В этом году у нас будет и тифлокомментирование, и субтитрование специальное для глухих и для слабослышащих. Там все-таки немножко по другому принципу выстраиваются субтитры, и мы это сделаем. Соответственно, площадка, мы можем выдавать контент и такой, и такой.
1: А как вы привлекаете тифлокомментаторов к работе?
0: Как-то легко, легко и просто. Ну, во-первых, у нас были изначально налаженные связи с нашим партнером, это Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых. Нам помогали тифлокомментаторы библиотеки. В прошлом году к нам еще присоединились студенты МГЛУ, Московский институт лингвистики. Там у ребят есть такая лаборатория. Как-то она так называется, лаборатория адаптации контента или что-то такое. Ребята там вот как факультатив проходят тифлокомментирование. И они нам очень сильно помогли в прошлом году. Они взяли на себя часть работы по тифлокомментированию. В этом году мы еще расширяем пул тифлокомментаторов, потому что фильмов становится все больше. И, конечно, я думаю, все не понаслышке знают, что тифлокомментарий написать один, ну, это вообще далеко не 5 минут. Особенно с учетом того, что фильмы у нас в среднем идут полчаса. Тифлокомментатору нужно посмотреть его несколько раз, нужно написать этот текст, проверить, входит ли он в тайминг. Потом мы озвучиваем этот тифлокомментарий. Вот уже, кстати, второй год мы работаем с классной программой Neurocast Tifla, тоже от наших друзей, партнеров. Это озвучка тифлокомментария при помощи яичной такой технологии, поскольку, ну, это было бы очень дорого, да, и трудозатратно ходить и озвучивать в студию каждый фильм. Вот, поэтому у нас пул тифлокомментаторов растет, люди как-то пишут сами, нас находят, хотят поучаствовать в нашем фестивале, а мы, собственно, всегда за новым знакомством.
1: А если, к примеру, вот прямо сейчас слушатели вдохновились, сняли видео и хотят отправить его на фестиваль, куда бежать и как это им сделать?
0: Бежать на наш сайт незримоекино.ру. Он такой один, его сложно с чем-то перепутать. Вы заходите на главную страницу, и там есть несколько кнопок прямо в самом начале. Первое – это подать заявку, и есть кнопка положения. Вот прежде чем подавать заявку, все-таки мы рекомендуем прочитать положение, там оно не слишком длинное, там будет написано, в какую категорию вам лучше податься, что у нас есть, какие правила участия и так далее. И, собственно, дальше подаем заявку, и все.
1: Александра, поделитесь, пожалуйста, планами на будущее вообще. Как планируете дальше развивать фестиваль? Есть ли какие-то вот мечты, может быть, грандиозные?
0: Слушайте, мечт много. Не обо всем я могу говорить открыто, потому что у нас подано сейчас несколько заявок на гранты и субсидии, и не хочется раньше времени это все разглашать. Нужно сначала выиграть. Но, конечно, мы размышляем очень много над тем, как нам развивать фестиваль. Во-первых, я считаю, что он должен стать абсолютно точно ежегодным мероприятием, потому что для фестиваля 3 года – это вообще ничего. Про нас только-только, да, начинают люди узнавать. Он должен абсолютно точно проходить каждый год. В идеале в Челябинске. Все-таки мне хочется, чтобы это было здесь. Может быть, сделать какой-то такой микрофестиваль, если уж так много желающих, да, много вопросов про Москву все время, можем сделать какой-нибудь там однодневный фестиваль в Москве, почему бы нет. Хочется, чтобы фестиваль стал международным, как я уже говорила, потому что есть очень много иностранных фильмов на тему инклюзии. Здесь нужно получить статус международный, это не так, что просто назвался международным и плывешь так дальше. Это все через Министерство культуры делается. Вот, и начать уже показывать зарубежные новинки инклюзивного кино, потому что это очень будет интересно. Посмотрите, как там в Америке, в Канаде, в Германии? Как вообще там смотрят на эту тему? Мне кажется, это абсолютно точно расширяет сознание. Мы можем быть согласны с этим подходом к инклюзии, можем быть не согласны, но все-таки нужно хотя бы для начала это все увидеть, да? А вот у нас также возник такой подпроект, да, в незримом кино. Это лаборатория практик инклюзия в креативных индустриях. А что это такое? Мы поняли, что фестиваль — это должен быть не только просмотр фильмов. Все-таки, как бы мы не любили кино, очень сложно 3 дня подряд смотреть только фильмы. И мы сейчас внедряем потихонечку внутрь фестиваля вот этот вот форум, эту лабораторию практик, где объединяем именно много мероприятий деловой программы. Это федеральные спикеры, это паблик-токи с специалистами, разные там мастер-классы. Привозим замечательных спикеров, чтобы люди в Челябинске тоже могли их услышать. Вот, хочется, чтобы вот эта лаборатория практик, она стала, наверное, таким уже отдельным большим форматом. Вот сейчас это часть фестиваля. С одной стороны, это удобно, да, но с другой стороны, вот у нас настолько уже мероприятий много, много спикеров, что я каждый раз в ужасе сажусь писать программу, потому что я не знаю, как мне все это уместить в 3 дня, потому что очень много всего интересного. Наверное, мы выведем вот эту лабораторию практик в отдельное мероприятие деловой программы. Оно будет уже не столько развлекательным, а это будет именно мероприятие для специалистов в сфере инклюзии, для кинематографистов, для студентов профильных профессий. Но, тем не менее, это важно, потому что поразвлекаться, это, конечно, всегда хорошо, да, посмотрели кино – прекрасно, но все-таки образовательный компонент какой-то должен быть. А также мы с командой уже давно задумываемся над тем, и скоро, я думаю, мы к этому приступим, чтобы начать делиться нашими знаниями, поскольку мы уже очень много накопили информации внутри команды, как вообще провести доступное мероприятие. Как думать о людях маломобильных, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, как адаптировать контент для одной категории, для другой категории.
1: Александр, я, к сожалению, вынуждена перебить вас. У нас осталось полминуточки нашего эфира. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о кинофестивале. Я думаю, что вы потом, когда проведете фестиваль в октябре, я думаю, что мы вас обязательно пригласим, вы нам расскажете, какие были работы, что было интересного. Благодарю вас за эфир. Напоминаю, что у нас в гостях была Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино». И этот эфир для вас провели Мария Арнопольская и Марьяна Цвит. Звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока. Я ищу новые лица по барам московским в субботу и пятницу. Сгорают огни в столице, и ценное время бессмысленно тратится. Мы не попрощаемся, но у нас не получается прятаться. Твой образ в моей голове по ночам — это все, что останется. Жизнь подгоняет, а у меня светофор меняет минор. Так глупо признаться, что меня спасет лишь один разговор.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете сегодня, насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную, А здесь я

0: Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
1: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
0: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно

0: успешная компания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов. И даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы, даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается, и мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально. Президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать, ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Реакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени. И, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что дорогие мои, всем прекрасного лета 2026. Ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск, как и прошлый, посвящен творчеству композитора, музыканта, дирижера Леона Мерабова. Несколько песен Левона Мерабова записала Клавдия Ивановна Шульженко. Сейчас мы с вами услышим одну из них. Она называется «Наши милые мужчины». Стихи Онегина Гаджикасимова поет, как я уже сказал, Клавдия Шульженко.

0: как ни странно, наши милые мужчины.
1: Леон Мерабов писал джазовую, инструментальную музыку, песенки для радионяни, ну и, конечно, просто эстрадные песни. Вот некоторым слушателям запомнилась песня «Круги-колечки» Леона Мерабова и Онегина Гаджикасимова, которую записала женская половина квартета «Аккорд», то есть две участницы квартета – Зоя Харабадзе и Инна Мясникова. Сейчас мы с вами услышим эту песню «Круги-колечки».

0: Выпуск новостей.
1: На предприятии ВОЗ «Архангельское ОПП» отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОЗ посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОЗ из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОЗ приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться госуслугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Там, где мы сейчас живем и работаем, земли нет. Нет привычной всем нам с детства мягкой, нежно пахнущей земли. Нет травы, низко стелющейся под свежим ветром. Нет высоких деревьев. Нет алых закатов и нежных восходов солнца. Есть суровая, непривычная человеку планета Альфа-3. Одна из лун солнечной системы созвездия Абу-Киви. Сюда нас привел долг ученых. Мы здесь живем. Мы – это я и моя жена Люка. Маленькая ячейка громадного человечества, осуществляющего сейчас вековую мечту лучших умов – освоение мирового пространства. Ах, если бы вы знали, как тоскуем мы по нашей дорогой земле. По рокоту прибоя ее морей и океанов, по ветрам, по облакам, несущимся по небу. Если бы вы знали, если бы вы только знали.
1: Говорит Кронос, говорит Кронос. Космическая база, корабль первого класса Кронос вызывает станцию «Осьминог». Вызываем осьминог на Луне Альфа-3 в системе четвертой планеты двойного кольца. Вызываем осьминог. Вызываем осьминог. В третий раз пытаемся обнаружить вас. Если радиоконтакт нарушен вследствие магнитной бури, просим запустить радиозонд в направлении базы. Повторим сигналы экстренного вызова через час бортового времени. Желаем удачи. Конец.
2: Асмо, Асмо, ты меня слышишь? Я думаю, нам пора кончать. Почему молчишь? Отвечай, Асмо.
3: Да-да, слышу. В чем дело?
2: Я сказала, нам пора уходить.
3: Погоди, мне осталось проверить только 2 сейсмографа. А ты за это время успеешь взять пробу бериллия в квадрате 111-13. Вчерашняя проба была недостаточно чистой, надо повторить.
2: Мы и так слишком долго задержались здесь. Почти 5 часов. Это нарушение устава космической службы.
3: Ну не волнуйся, скоро кончим. Возьми пробу и принеси сюда бериллий.
2: Хорошо. А потом я иду к станции. Пойдешь ты или нет, все равно я пойду.
3: Посмотрите-ка на этого блюстителя устава космической службы. Она собирается отправиться к станции одна.
4: А как же устав? Разве это не серьезное его нарушение?
2: Мне не до шуток, Асмо. 43-й день мы болтаемся здесь, в этой безжизненной пустыне. Ни деревца, ни атмосферы, одни камни, сплошные камни, камни, камни.
3: Ну, не волнуйся, Люка. Как только мы выполним программу, мы сразу же вылетаем на базу.
2: Мы давно уже все закончили, но ты никак не угомонишься.
3: Но это зависит не от меня, ты это прекрасно знаешь. Мы должны исследовать залежи минералов на планете. Но данные, полученные нами, противоречивы, и картина запутана. А ведь, может быть, мы накануне открытия. Какого, я пока не знаю.
2: Ты об этом твердишь уже 2 недели. Мы накануне открытия, накануне открытия. Какое может быть открытие? Обыкновенная луна, камень и следы железа. Таких в здешней системе 1000.
3: Ну, может быть, ты и права. Но я в этом окончательно еще не убедился. Потому я прошу тебя, слышишь, прошу. Ну, дай мне возможность довести измерение до конца.
2: Слушай, Асмо, я больше не выдержу. Я хочу домой.
3: Домой?
2: Домой, на базу.
3: Ну, Люка, прошу тебя, не теряй головы.
2: Не теряй головы, не теряй головы. Я не могу больше быть разумной. Я погибну здесь, понимаешь?
3: Люка, дорогая, подумай о своем долге. Ну, продержись еще несколько дней, и все будет в порядке.
2: Я должна держать себя в руках. Я должна держать себя в руках. Я должна...
3: Что? Что ты говоришь, Люка? Я не слышу. Люка!
2: Да?
3: Стой, Люка! Люка! Ты куда?
2: За пробой бериллия.
3: Оставайся в пределах видимости. В пределах видимости, Люка!
2: Ты напомнил мне о моем долге. Напомнил нашу клятву. Да, конечно. Будем действовать... Так, как подсказывает совесть, изо всех сил. А если необходимо, рискуя самой жизнью, на пользу науки, на благо человечества, Да, конечно. Только так мы оправдаем все расходы.
3: Люка, Люка, немедленно возвращайся. Я тебя не вижу.
2: Я поднимаюсь по крутому склону кратера. Рыхлая каменистая порода. Трудно удержаться на ногах. Ох, ничего. Потихоньку вперед, вперед.
3: Люка! Люка, я иду к тебе!
2: Не нужно, Асмо! Я уже сейчас... Нет, подумай только. Нет, это невозможно.
3: Что? Что там? Что невозможно, Люка? Черт возьми, да скажи наконец, что случилось?
2: Не кричи на меня. Я тебе уже сказала. Нет, ты не поверишь. Асмо, ты не поверишь. Этого еще не хватало. Оно прокручивается.
3: Что такое? Что такое? Ну, конечно, я тебе поверю.
2: Там внизу, в кратере, дворец из прозрачного голубоватого хрусталя. Двери отворяются широко-широко. Ступени

0: Сейчас музыка. Я слышу музыку, чудесную музыку. Я никогда такой не слышала, никогда. Я не могу противиться, не могу. Я должна подойти поближе, поближе.
1: Стой, стой, Люка, погоди же. Я уже близко, стой, не двигайся, ты упадешь, возвращайся.
0: Музыка, чудесные, неземные звуки, ступени гладкие, как лед. Они сверкают, как во дворце снежной королевы. Я скольжу.

0: как стучит в висках, как больно голова разламывается. Я астма. Астма.
1: Я здесь. Я здесь. Ты ранена?
0: Как ранена? Со мной ничего. Где мы? Я ничего кругом не вижу.
1: Я знаю столько же, сколько и ты.
0: Погоди, дай вспомнить. Да, конечно, я видела строение. Большое строение вроде дворца из прозрачного голубоватого хрусталя. А потом, эта странная чудесная музыка. И вдруг этот шум в голове.
1: Ну-ну-ну, успокойся, успокойся. Ты не думай ни о чем, забудь.
0: Я постараюсь. Астма, ты пошел за мной. Ты рискнул жизнью, чтобы выручить меня.
1: Перестань, ты сделала бы для меня то же самое. А ну-ка посмотрим, что нас здесь может ожидать. Странно. Наши скафандры исчезли.
0: Здесь воздух. Обычная земная атмосфера.
1: Да-да-да.
0: Чудесно. Чудесно. Ты что-нибудь понимаешь?
1: Нет, пока ничего.
0: Откуда здесь этот странный свет?
1: Это светится пол. Да, пол. Ты можешь подняться?
0: Кажется, могу, если ты поможешь.
1: Ну, о, ты не очень твердо стоишь на ногах.
0: Уже прошло. Посмотри на стены. Кажется, это фиолетовый берилл.
1: Да. Первоклассный материал. Твердость минимум 8.
0: Да, материал первоклассный. Ни паза, ни трещины. Хорошую ловушку они для нас соорудили.
1: Ловушку?
0: А ты еще не понял? Оглянись вокруг. Мы в плену. Где выход? Ты видишь?
1: Ну, мы в каком-то коридоре. Сзади все закрыто. А дорога вперед свободна. Так давай пойдем вперед.
0: Они чего-то от нас хотят. Иначе бы они нас сюда не впустили.
1: Кто они? Кого ты имеешь в виду?
0: Ну, те, кто строил все это. Разумные существа. Или ты полагаешь, такое возникает само собой?
1: Не обязательно. Мы не должны делать легкомысленный вывод о присутствии здесь разумных существ.
0: Но...
1: Да нет, подожди, подожди. Может быть, это все давно уже кем-то покинуто? Мне кажется, здесь все мертво. Ты не встретишь здесь даже... Ты не встретишь здесь даже летучей мыши.
0: Если бы они хотели убить нас, они могли это сделать и снаружи.
1: Да почему ты приписываешь им все время недобрые намерения?
0: Они взяли нас в плен. Значит, вывод напрашивается. Или нет?
1: Ну, хорошо. Они хотели нас захватить живьем.
0: Да.
1: Да-да-да. Надо же им чем-то питаться, верно?
0: Тихо. Ты видишь? Там. Там что-то движется.
1: Да. Вижу.
0: Что? Что это?
1: Не знаю. Ну, подойдем поближе и посмотрим.
0: Нет. Я боюсь.
1: Боишься чего?
0: Я не знаю. Мы не знаем, как здесь себя вести. Может быть, мы подвергаем их опасности. И в наказание они хотят уничтожить нас.
1: Ну, предположим, что они что-то хотят от нас. Это твоя идея, помнишь? Ну, тогда они должны пощадить нас. Потому что если они нас убьют, то ничего и не получат. Это ясно? Кроме того, ты утверждаешь, что все это дело рук разумных существ. Или ты уже теперь сомневаешься в этом?
0: Нет, не сомневаюсь.
1: Дальше. Разумные существа, достигшие высокого технического уровня, не могут по своей природе быть агрессивными. Иначе они давно бы уже погибли. Они умны и осторожны. В противном случае их здесь бы не было. Они бы давно уничтожили друг друга своим же оружием. Так что, поверь мне, они сумели бы защититься от двух безобидных геологов.
0: Да, да, конечно, но...
1: Ну так пошли.
0: Смотри-ка, вращающаяся дверь. Ну, мы пойдем дальше?
1: Конечно. Для чего же делаются двери? Сначала я. А ты за мной.
0: Сталактитовая пещера. Да. Что-то здесь не пахнет высокоразвитой техникой.
1: Напоминает скорее нечто вроде аттракциона.
0: Да-да-да.
1: Подземелье с привидениями.
0: Здесь, наверное, целую вечность никто не был.
1: Почему ты так решила?
0: Видишь паутина.
1: Но я не вижу и признаков какого-нибудь паука.
0: Естественно. Здесь нет для него пищи.
1: Что ж, логично.
0: Очень логично.
1: А зачем же им тогда паутина?
0: Не трогай. Ничего не трогай.
1: А что может случиться? Это не паутина, Люка. Это металл. Может быть, это скорее антенны? Как ты полагаешь?
0: Антенны? Слушай, а ты захватил лазер?
1: Нет.
0: А где он?
1: В сейфе на станции.
0: Да, там он в безопасности. Знаешь, что ты там не говори, здесь что-то не в порядке. Что это такое?
1: Ты дрожишь. Дай-ка руку, трусишка.
0: Асма, не подумай ничего плохого. Я не хочу действовать тебе на нервы. Но мне кажется, что-то нас подстерегает.
1: Что значит подстерегает?
0: Что-то страшное. Я чувствую это.
1: Ну, успокойся, Люка. Успокойся. Ну, пойдем дальше.
0: Мне кажется, я такая беззащитная. Вот если бы оружие...
1: У нас нет никакого оружия.
0: Ну, не оружие, а что-то такое, что придаст уверенности. Ну, убежище какое-нибудь, что ли. Асма, я боюсь. Что это? Что это?
1: Это же какая-то колымага из Средневековья. Погоди, больше похоже на танкетку. Я знаю, такие были в раннюю атомную эпоху.
0: Смотри-ка, орудие поворачивается. Он хочет стрелять?
1: Вперед, в укрытие!
0: Видишь, на башне цифры белые, 512.
1: Готов поклясться, что эта штука с нашей земли. Хотел бы я знать, как она здесь появилась. Ей здесь никак не место.
0: Ты чувствуешь, чем пахнет? Выхлопные газы.
1: Да.
0: Да.
1: Это дизельный мотор. Допотопная штука.
0: О, они хотят отравить нас.
1: Погоди-ка. Дизель-мотор. Это же ранний период классической механики. Первая стадия развития механического привода.
0: Да, да.
1: Да, не зависящего от мускульной силы. Так, кажется, говорится в учебниках.
0: Да, убирайся прочь, проклятая колымага!
1: Вот видишь, она тает. Исчезла.
0: Исчезла?
1: Странно.
0: Нет, надо отсюда выбираться, пока не поздно. Какая ужасная пещера.
1: Мне тоже кажется ужасно глупым лежать ничком.
0: Да.
1: Вставай.
0: Ой.
1: Это призрачное нападение. Мне кажется, они хотели над нами позабавиться. Шутка.
0: Ничего себе шутка. Если мы пойдем дальше, произойдет еще и не то. Вот увидишь.
1: Никак не могу понять, что значит вся эта чертовщина.
0: Могу себе представить, что ты не понимаешь.
1: А ты понимаешь? Понимаешь, что означает вся эта чепуха?
0: Это не чепуха. Да нет, ты не поймешь. У тебя ведь трезвый, аналитический ум, опирающийся на достижения науки. Но женщины устроены тоньше мужчин. У них больше фантазии, у них бывают предчувствия.
1: Ну и что же?
0: Да ничего.
1: Нет. Ну что-то же это должно все-таки означать. О, я так полагаю, что тут дело в тебе, Люка.
0: Да.
1: Или мне кажется? Это... Постой. Это какие-то картины, запечатлевшиеся в твоей памяти, да?
0: Может быть. А как ты догадался? А хочешь, сейчас здесь появится Паганини?

0: это?
1: Паганини, как я тебе и обещала.
0: А почему он в пижаме?
1: Ты видишь пижаму, а не слушаешь, что он играет.
0: Погоди. Да нет, этого не может быть. Это же Сен-Санс.
1: Да.
0: Почему Сен-Санс? А, ты хочешь, чтобы он играл Сен-Санса, и он играет Сен-Санса?
1: Да.
0: Стоп, у него меняется лицо. Это мое лицо, Люка. Почему у него мое лицо? Где Паганини? Прекрати!
1: Я подумала, и у него изменилось лицо.
0: Так вот в чем дело. Ты думаешь о чем-то, и оно появляется наяву.
1: Я только что сама об этом догадалась. Не знаю, как это у меня получается. Я ни при чем.
0: Убери ко всем чертям этого парня. Я не могу его видеть. Он действует мне на нервы.
1: Почему? Он так хорошо играет.
0: Пусть убирается.
1: Ладно.
0: Так, ну а теперь спокойно поразмыслим, что произошло. Во-первых, нити паутины.
1: Да.
0: Да, нити паутины. Они улавливают токи мозга. Во-вторых, они передают их на вычислительное устройство. В-третьих, что же в-третьих? А, устройство это генерирует наши мысли и преобразует их в материю. Превращает фантастические представления в реальность. В-четвертых, вывод. Вывод. Все это защитная психологическая система. Она служит для отражения чужеземцев теми же средствами, которыми мы атакуем здешний мир. Ты понимаешь, что это значит?
1: Мы их вовсе не хотели атаковать.
0: Ну, если бы мы захотели, разве мы тогда бы так дешево отделались?
1: Асмо! Я поняла, почему появилась эта отвратительная танкетка.
0: Конечно. Ты видела ее в документальном фильме на борту станции, верно?
1: Да.
0: Свежее впечатление. И вот...
1: Помнишь? Она появилась среди огня и дыма и показалась мне такой надежной.
0: Ах, вот если бы ты раньше об этом догадалась, сколько времени и нервов мы бы сберегли.
1: Время, нервы, хо! Неужели тебе не бывает скучно, когда ты все знаешь с самого начала?

0: какая прелесть! Деревья! Цветы! Ручей! Ручей! А воздух! Дыши, дыши! Астма! Ох, какое чудо, чудо! Скажи, разве тебе это могло прийти в голову?
1: Слушай, а я имею право что-нибудь пожелать?
0: Вот уж не доверила бы тебе этого. Ты здесь натворил бы такое.
1: Ну, может быть, что-нибудь и получше твоей танкетки.
0: А я и не спорю. Я только думаю, что мои мечты получше. Слушай, а ты не голоден? Тогда можешь вообразить себе буфет с холодными и горячими закусками.
1: Может быть, лучше наваристый куриный бульон.
0: И мороженое.
1: Хорошо, я попробую. Пускай будет мороженое со сливками. Но только, пожалуйста, не вмешивайся в мои мысли, а то получим бульон с мороженым.
0: О, получилось! Так, открываем кастрюлю. Аромат. Высший класс кулинарного искусства.
1: Ну, так давай приступим.
0: А ты знаешь, мне вовсе неохота больше ползать там, наверху, по поверхности. Здесь внизу гораздо... Что это? Похоже на робота.
2: Странно. Я заказывал нечто иное.
0: Что же?
2: Я хотел вступить в переговоры с творцами этого чудесного мира.
0: С творцами?
2: А ты как думала, надо же нам отсюда выбираться?
0: Как раз сейчас, когда стало так чудесно. Погоди, астма.
2: Максимум через час мы должны быть на станции, иначе автоматы пошлют сигнал бедствия на Кронос. Ты же знаешь нашего командира? Чтобы найти нас, он разберет на части всю эту луну. А это значит катастрофа.
1: Стоп! Герман!
0: А почему ты его назвал Германом?
2: Какая разница? Это самодвижущийся вычислительный центр с аудиовизуальными устройствами. Сейчас мы ему зададим несколько вопросов.
0: Жестяная коробка и живот как бочка. О, бедная, бедная фантазия.
2: Внешность не играет роли.
1: Отвечай, Герман! Ты кто?
3: Первый мыслящий автомат по желанию моего повелителя Асмо, являюсь в настоящее время самодвижущимся. Меня зовут Герман.
2: Ах, какой умница.
0: Слушай, Асмо, этот говорящий металлолом должен помочь нам. Ну попробуй, Асмо.
2: Да вряд ли он сможет.
0: Герман!
3: Пап.
2: Герман, доставь нас на станцию.
3: Что такое станция?
0: Небольшой космический летательный аппарат.
3: Прошу прощения, где находится этот небольшой космический летательный аппарат?
0: Он находится на поверхности вашей Луны.
3: Прошу прощения, я не понимаю.
0: Ну что ты не понимаешь?
2: Он увиливает от ответа. Очевидно, срабатывает предохранитель.
0: Да.
2: Да, так ничего не выйдет у нас.
0: Герман, так говорят все, кто не знает, как нужно поступать. Соберись, выражайся яснее.
3: Хорошо, собираюсь. Садитесь мне на руки.
0: Асмо, мы заходим слишком далеко.
2: Ладно, ладно. Давай я тебе помогу.
0: Я боюсь. Мне страшно. Астма.
2: Успокойся, Люка, успокойся. Твои страхи просто смешны. Я полагаю, Герман абсолютно...

0: Я задыхаюсь, я больше не выдержу.
1: Теплоизлучение становится для нас вредным. Обеспечь нужные условия жизни.
2: Я понимаю, нужны более высокие частоты. Они запрещены, табу. Они нарушают сон спящих.
1: Опусти руку до пола, чтобы мне было удобнее сойти.
2: Повинуюсь.
1: А ты сиди, Люка, я хочу посмотреть, как все это здесь выглядит.
0: Прошу тебя, не уходи. Ну, прошу тебя, мне страшно. Не оставляй меня одну.
1: Я сейчас вернусь, я буду сообщать тебе о каждом своем шаге.
0: Я хочу поскорее уйти отсюда. Скорее, сейчас же.
1: Возьми себя в руки.
0: Я возьму. Я уже взяла себя в руки.
1: Ну, вот и хорошо. Я пошел.
0: Что? Что случилось?
1: Я стукнулся головой о что-то твердое.
2: Ага. Вы разоблачены.
1: Что это значит?
2: Это значит, что вас создали искусственно, только по конструкции вы куда несовершеннее меня.
1: Откуда ты взял эту бредовую идею?
2: Вы слепы. Ваши неполноценные органы чувств не в состоянии реагировать на инфракрасные волны.
0: Слушай, а не спятил ли наш друг Герман?
2: С этого момента повелевать буду я. Приблизься ко мне, создание, которого твой творец называет по имени Асмо. Я уничтожу обоих одним ударом моего гидравлического поршня.
1: Быстро ко мне!
0: Ой, он меня не отпускает! Я сижу как в ловушке.
1: Немедленно отпусти ее, или ты пожалеешь о своем решении.
2: Герман никогда не принимает ошибочных решений и ни о чем не жалеет. Он вас раздавит.
1: Ты знаешь законы робототехники?
2: Автомат, покушающийся на жизнь более совершенного существа, должен быть уничтожен.
1: Так вот и повинуйся! Немедленно отпусти мою жену!
2: Сначала докажите, что вы более совершенные существа, что вы все видите.
1: Мы не слепый осел, ты этакой железный. Мы ослеплены. Дай мне мои защитные очки.
0: Асмо, он сейчас меня раздавит. Мне трудно дышать.
2: Где защитные очки?
1: Они у моей жены на поясе, в металлическом футляре.
2: Пусть она передаст тебе очки. Я освобожу ее немного.
0: Вот твои очки. Держишь?
1: Держу. Так, Герман, а теперь вот тебе и доказательства. Очень жаль.
2: Высокие частоты, это не защитные очки.
1: Нет, конечно, дурачок ты этакий. Это генератор высокочастотных импульсов.
2: Это нарушение закона.
1: Ты сам этого хотел, дружок.
2: Смиряюсь. Вы сильнее меня. Простите. Мои силы на исходе. Я погибаю.
1: Прыгай, Люка! Он падает!

0: животное, смотри.
1: Нет, это не животное, Люка.
0: Оно светится чем-то голубым, как будто внутри у него лампочка.
1: Наверное. Теперь главное, мы должны найти самые нужные слова.
0: Видишь, у него хохолок на голове, как шапочка, на лбу светящаяся полоска. Да это же глаза и хобот. Ужасно смешно.
1: Интересно, какими выглядим мы в его глазах?
0: У него крылья. Прыгает, скачет, отталкивается, скользит к нам. Он похож на громадную летучую мышь.
1: Да тихо же, тихо, Люка. Если эта летучая мышь нас понимает, мы выглядим ужасно глупо.
2: Приветствую вас обоих, чужеземцы. Пусть ваши мысли и чувства будут мирными.
3: Мы тоже хотим успокоиться.
2: Вы звали меня? Я здесь. Мне так угодно, потому что вы далеки от злых умыслов.
0: Позвольте спросить вас.
2: Нет, вы поняли, конечно, что я предстаю пред вами в том обличии, которое выбрала сама. Однако, если это обличие смешно, прошу прощения.
1: Вот видишь, говорил же я тебе.
2: Я вижу, мы отлично понимаем друг друга. Хотя аппарат, переводящий сигналы, скрадывает некоторые тонкости. Среда моего языка – свет. У меня глаза имеют сотовую конструкцию. 287 сот, которые могут сиять различными оттенками радуги. Мое имя, как бы вам сказать, состоит из серии 93 световых нюансов. Если произнести это имя на вашем языке, это потребует 5 минут. Так что называйте меня для краткости так, как подсказало вам первое впечатление. Летучая мышь.
0: Мы тебя поняли, летучая мышь. Нас зовут...
2: Прости, ваши имена мне известны. Скажите мне, с какими намерениями вы явились в наш мир?
1: У нас научная программа.
2: Программа?
1: Мы ведем исследовательские работы, разведку Солнечной системы и Абукири, так сказано в нашем задании.
2: Скажите, какая нужда заставила вас покинуть вашу родную землю?
0: Нет, любознательность, стремление к знанию, открытиям.
2: А что вы надеялись здесь открыть?
0: Жизнь принимает разные формы.
2: Значит, вы пустились в поиски живой материи?
0: Ничто не говорило о том, что Альфа-3 – обитаемая планета.
2: Хорошо, я призываю вас только к осторожности, я не грожу. Большое могущество требует большой мудрости.
1: Жизнь невозможна без риска. Организм, который не пополняет знания, останавливается в развитии и погибает.
2: Не забывайте, что и в вашем бытии есть чудеса. Столько мудрости, сколько ее накоплено в ваших генах, вряд ли вы сыщете во всей Вселенной.
0: Мы должны жить, ибо наше представление о счастье – это бесконечный путь вперед, вперед и выше. Видеть, как расцветает жизнь, чувствовать, что наше бытие оправдывается лишь в наших делах. Счастье для нас – это совершать усилия ради других.
2: Ради других? Хорошо. Будьте осторожны и живите по своим законам. Но почитайте и чужие.
0: О, как жалко. Она исчезает. Она тает.
2: Не волнуйся. Посланница мира пользы и цели. Я желаю

0: Где я? Как я попала сюда? Асма, что случилось?
1: Ничего, ничего, Люка. Ты просто упала в кратер.
0: Да? Помоги мне. Я хочу подняться. Нам пора на станцию, быстро.
1: Тихо, тихо, только не торопись.
0: Я все время думаю о сигнале экстренного вызова.
1: О сигнале ничего, он потерпит. Ты не ранена?
0: Странно. Солнце стоит на том же самом месте.
1: Конечно, куда же ему деваться?
0: Помоги мне подняться. Скажи, я долго была без сознания?
1: Нет, всего несколько секунд.
0: Всего несколько секунд?
1: Да.
0: Хорошо. Тем не менее, отчет о случившемся мы должны отправить на Кронос.
1: Как хочешь. А что ты там напишешь?
0: Боюсь, что они не поверят ни одному моему слову.
1: Почему же? Разве мы...
0: Они скажут, что у меня были галлюцинации. Типичный случай иллюзии узнавания. Вот что они скажут. Но я-то точно знаю.
1: Прошу тебя, Люка. Прошу тебя, милая, не волнуйся, не волнуйся. Это моя ошибка. Я слишком загрузил тебя. Нам надо прервать работу на Альфе-3.
0: Нет, нет, нет. Мы завершим нашу программу. Она ведь не права. Я же знаю, она не права.
1: Кто не прав? О чем ты говоришь? О-о-о.
0: Вот оно что. Хорошо. Я расскажу тебе все, как только мы вернемся на станцию.

0: Говорит Кронос. Говорит Кронос. Вызываем осьминог на Луне Альфа-3 в системе четвертой планеты двойного кольца. Вызываем осьминог. Вызываем осьминог.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дружин, и сегодня мы продолжаем общение с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга, здравствуйте, добро пожаловать к нам в очередной раз.
3: Здравствуйте, очень надеюсь на продуктивное общение.
2: Я думаю, что оно обязательно состоится, тем более, что сегодня у нас еще одна тема, которая близка мне лично, как и в прошлый раз. Ну, так получается, что раз я сам выбираю темы, выбираю что-то подходящее себе в первую очередь. Ну, я надеюсь, что и даже уверен, что большинству тех, кто нас сегодня слушает, это тоже будет актуально, потому что когда мы говорим про финансы, многие немножко ошибочно считают, что это больше про математику, про точные науки, про то, как посчитать, как, где можно сэкономить или рассчитать бюджет, или спланировать что-нибудь. Но мы немножко из виду упускаем такой важный момент, как психология. И я думаю, скорее даже уверен, что психологические моменты здесь играют даже большую роль, чем какие-то математические. Сегодня мы поговорим, наверное, про то, что такое психология в финансах, какие есть распространенные нюансы, ошибки, вещи, на которые многие не обращают внимания. И, ну, самое главное, наверное, как этого избежать, что предпринять для того, чтобы с точки зрения финансовой психологии ваша личная ситуация, скажем так, улучшалась и имела положительную динамику. Ну и давайте, наверное, начнем с простого, с определений, что мы называем финансовой психологией и почему вот каких-то базовых знаний с точки зрения там, точных наук или каких-то терминов, связанных с финансовой грамотностью, недостаточно, а вот эта поведенческая часть, она даже может быть важнее.
3: Ну, финансовая психология – это такая область изучения на стыке психологии и знания о деньгах. Она изучает, как наши мысли, эмоции, наши убеждения, в том числе унаследованные семьи, а также социальное окружение влияет на те финансовые решения, которые мы принимаем. И мы смотрим не только на цифры и формулы, но и финансовая психология помогает посмотреть на то, что происходит у человека в голове. И зачастую одних знаний недостаточно, потому что на наши решения влияют те факторы, которые нельзя писать какими-то формулами, бюджетированием, таблицами, процентами и так далее. То есть на нас влияют эмоции. Например, эмоциональные покупки. Да, я сегодня огорчен. Пойду себя порадую. Я сегодня молодец. Пойду себя порадую. И вот у нас с вами появляется дыра в бюджете. Она потихонечку маленькими суммами, но уходит. То же самое, когда мы эмоционально реагируем на просьбы детей. Ну хорошо, ладно, ну не плачь. Хорошо, я тебе куплю. Вот у нас с вами появляется неосознанный трат. Есть когнитивные искажения. Вот на лекциях по финансовой безопасности больше всего про это я и говорю. Это систематические ошибки мышления, когда у нас, ну, например, эффект потери, боль от утраты денег психологически сильнее, чем радость от того, что мы их получили. То есть люди идут за призывами заработать легкие деньги, быстрые деньги. И в тот момент, когда они вот на процентах способны заработать через определенное время эту сумму, их не так радует и не такой сильный отклик вызывает, как тот факт, что они там очень быстро могут их потерять. И вот эта эмоциональная раскачка, она сильно влияет на логику решений. Есть внутренние убеждения, установки. Мы с вами сегодня, я думаю, поговорим о том, что из семьи многие вещи идут. Есть социальное влияние, особенно на подростков. Социум диктует, какую одежду надо носить, какие брендовые вещи покупать, что их нужно обновлять. И у тебя там старый телефон, фу, как ты можешь с ним ходить. Да замечательно хожу, работает и прекрасно. Ну и, собственно говоря, тот систематический стресс, в котором человек находится, особенно живя в большом городе, решая сложные взрослые задачи, он тоже оказывает влияние на логику решений. И мы все это разбираем и с точки зрения психологии, с точки зрения того, как, например, мошенники пользуются этими знаниями о наших когнитивных искажениях для того, чтобы добраться до наших средств и пытаться их отнять. Поэтому, мне кажется, это очень важные знания, которые люди должны почерпнуть не только из наших разговоров, но и из открытых лекций, вебинаров, и встреч с финансовыми консультантами для того, чтобы немножечко разобраться с собой. А я какой? Какие у меня убеждения, какие у меня установки? А все ли правильно? А может быть, стоит задуматься? и поменять.
2: Хорошо, давайте тогда попробуем вот с этими группами факторов разобраться чуть более подробно. Да, с одной стороны, у нас есть какое-то количество установок, формируемых нашим окружением, воспитанием, кругом общения, какими-то личными особенностями. С другой стороны, у нас есть много эмоциональных факторов, которые влияют на наше финансовое поведение. Да, с третьей стороны, есть еще иные моменты, да, вот эти когнитивные искажения, ловушки мозга. И мы с вами давайте начнем, наверное, с того, что идет корнями из детства, о том, как формируются наши вот эти финансовые установки, почему это влияет на нас даже спустя годы и десятилетия, и как с этим можно работать, если эти установки, ну, каким-то образом вредят нашей личной финансовой ситуации.
3: Ну, на самом деле, конечно же, мы берем установки из семьи. И как бы мы ни старались, педагоги, преподаватели, на занятиях мы даем детям знания, и в процессе игр мы можем сформировать определенные умения. Однако модель финансового поведения ребенок копирует из семьи. И здесь очень важно нам, как взрослым людям, задуматься, а мы что ребенку транслируем, что он вообще видит, какие фразы он от нас слышит. И если эти фразы, например, что деньги достаются тяжелым трудом, и тогда он во взрослом состоянии будет воспринимать, что работа обязательно должна быть прям на износ, деньги должны мне доставаться тяжело, я не должен отдыхать, потому что я вот должен тяжело трудиться. Да? И вот как только появляется возможность, там, например, проинвестировать и заработать деньги довольно легко, да, вот на счет положил и пришли проценты, все, ты молодец, ты, твои деньги поработали за тебя, но у человека вместо радости возникает чувство вины. Я же не работал тяжело и трудно для того, чтобы они появились. Дальше часто довольно установка «мы бедные, но честные». Формируется такое убеждение, что честность и достаток – это несовместимые понятия. Мы знаем множество прекрасных людей, которые занимаются собственным бизнесом и благотворительностью, и продвижением, и поддержкой талантов и так далее. И люди своим умом, своим трудом, своими знаниями, своими усилиями достигли больших результатов. Поэтому вот когда такую установку у ребенка транслируют, то во взрослой жизни это выливается в саботаж возможностей. То есть ему приходят возможности, когда он может своими талантами, тем, что ему доставляет удовольствие, зарабатывать. Но при этом он говорит, нет, я этого не достоин, мне надо будет как-то договариваться с совестью, чтобы получить эти деньги. Нет, я туда не пойду, я не буду. Я лучше буду сидеть и жаловаться. Вот жизнь такая, вы же понимаете, вот жизнь такая, вот не дает мне жизнь. Нет, жизнь дает варианты, возможности. Нужно лишь обладать определенным уровнем смелости и победить некоторые установки, переформатировать их. Очень сильная установка, особенно для родителей, которые растили детей в 90-е и пережили 90-е годы, да, сложные периоды. Нужно экономить на всем. Ну, чаще всего это звучит в семье, как денег нет, кругом кризис. И это во взрослой жизни уже перерастает в хронический страх что-то потратить. Человек все время копит на черный день, при этом ну, вот светлый день, но никак не наступает. То есть он не видит радости в повседневной жизни, он не может себе позволить некоторые радости. Поездки, возможно, какие-то небольшие путешествия, какую-то радость от того, что я заработал, я могу пойти там. Театр, могу позволить себе радость, развлечения и так далее. Он себя за это винит и корит. Потому что надо все время экономить, все время кризис. Кризисы действительно это системное явление. Просто один бывает сильнее и сложнее, чем другой. Нежели богато, нечего начинать. Вот у меня в семье это часто очень звучало, и я с этой установкой прям прицельно работала. Не то, что я иду к богатству. Я очень хорошо работаю с понятием «достаточно». Вот я села с семьей, обсудила, сколько нам достаточно, какие позиции нам нужно закрыть. И дальше уже те средства, которые идут сверху, мы хорошо работаем и много работаем, мы направляем уже на те сферы, которые нам необходимы. Вот очень важно определить эти понятия. И как раз вот почему возник проект «Родители, дети, говорим о финансах», потому что в нашем менталитете, в российском, есть табу вообще на обсуждение, на разговоры о финансах и деньгах. И мы пытаемся изменить эту ситуацию и говорим родителям о том, что если вы с детьми не обсуждаете, и они слышат от вас только, что нужно экономить, и у нас денег нет, они все время находятся в таком системном стрессе. С одной стороны, у них есть базовые потребности и желания определенные, с другой стороны, они беспокоить вас, боятся, потому что видят, что вы все время в напряжении, но не понимают, почему. Сядьте, поговорите, какие у вас есть задачи, какие у вас есть там, кредитные обязательства, какие у вас есть сложные житейские задачи, поддержка старшего поколения, например, да, там, еще какие-то социальные обязательства, которые вы выполняете, чтобы дети понимали, что это не потому, что вы не выполняете свои взрослые обязанности и не справляетесь с ними, а потому что у вас есть большой круг обязанностей, и он требует внимания. И тогда у детей несколько другая картина сложится. Да? Как мне этот круг внимания контролировать? Как мне правильно распределить силы, чтобы на все внимание хватило и достатка хватило? Как мне действовать в подобных ситуациях? То есть мы подталкиваем родителей к тому, что об этом говорить стоит. Что такие установки, они вредят ребенку в будущем. То есть надо, мы как родители должны смотреть на 10 лет вперед. Вот я сейчас ему это сказала, дальше, как у него это проявится во взрослой жизни, как это будет. И установки подвергаются изменению, это тоже работа, может быть, самостоятельная, может быть, с поддержкой специалиста, с психотерапевтом, с психологом прорабатываются подобные установки. И я видела множество прекрасных результатов, когда, меняя установки, анализируя свое финансовое поведение, человек менял свой сценарий жизненный и выходил в несколько более лучшую, да, позицию, достигал своих финансовых целей, был совершенно в этом счастлив.
2: Ну, мне кажется, что вот когда мы говорим про установки, формируемые ближним кругом, семьей, здесь вопрос еще глубже закопан, чем просто какие-то семейные ценности. Ведь это культурный контекст, который меняется очень медленно. Да, и действительно, у нас многие установки, они шли даже на уровне какого-то фольклора, поговорок, вот то, что вы упоминали, нежели богато и не стоит начинать, да, с миром рай в шалаше, не в деньгах счастье, честным трудом не заработать, ну и так далее и тому подобное. И таких установок действительно было много, и когда человек как будто бы старается заработать больше, чем, там, я не знаю, вот средний уровень его окружения, это как будто бы что-то скорее не совсем нормальное, да, не совсем приемлемое, не совсем социально одобряемое. И вот это на уровне контекстов многими считывалось и считывается, и несмотря на то, что как бы экономическая ситуация, да, и в целом, наверное, установки меняются спустя годы и десятилетия, но все равно у кого-то в головах эта картина до сих пор есть, даже на уровне воспитания, даже на уровне тех стереотипов, которые люди впитывают, смотря на своих близких, поэтому действительно, это такой фактор, который нельзя недооценивать, и с ним действительно серьезно нужно работать, потому что мы понимаем, что дети все равно смотрят на своих родителей. Да, естественно, они уже растут, живут, социализируются в другой среде, но эти факторы, безусловно, ну, важны, и их, ну, стоит описывать и с ними работать. Давайте поговорим о типичных, наверное, может быть, ловушках или ошибках, в которые попадают люди, когда мы говорим про финансовые нюансы, связанные с нашей личной ситуацией.
3: Ну, вот у меня лекция называется «7 распространенных ошибок в обращении с финансами». Самое первое – не вести учет доходов и расходов. Если вы не анализируете и это не контролируете, вы не контролируете свой бюджет, то тогда задайте себе вопрос, а кто контролирует? Если люди, ну, в общении, на консультировании как-то примерно себе представляют, сколько зарабатывают, но не фиксируют трат. И в итоге деньги растворяются в мелких покупках, в подписках, в каких-то тратах несерьезных, как они считают. А затем возникает вопрос, а почему я не могу накапливать? А почему у меня нет сбережений? И человек говорит, ну я буду больше зарабатывать, тогда я уже буду делать сбережения. Нет, как только растет доход, растут потребности. И если нет вот этого учета, то, собственно говоря, вы не сможете ничего проконтролировать. Любые следующие шаги, например, запланировать там какие-то кредитные обязательства, нужно посчитать, сколько денег приходит, сколько расходуется, сколько у меня остается, смогу ли я с оставшимися деньгами выполнить свои кредитные обязательства. Я ставлю финансовую цель, например. Мне нужно откладывать там в месяц какую-то сумму. И мне надо знать, какая сумма у меня в итоге остается вообще, какой у меня бюджет, дефицитный, профицитный. То есть у меня остаются деньги, или я в ноль все трачу, или я каждый месяц остаюсь долгами. И вот если этого анализа нет, то, собственно, любые другие действия в отношении денежных средств, достижение целей, постановка целей, успешное движение к их реализации, оно невозможно. Поэтому здесь очень важен вот этот контроль. Причем это совершенно не обязательно там какие-то огромные таблицы Excel или в блокноте вести. Есть прекрасное приложение для телефона, и вы расплачиваетесь картой, и туда данные все уходят. Мы ведем учет не ради учета, ведем учет ради анализа, для того, чтобы мы могли от этого отталкиваться. Следующая ошибка – жить от зарплаты до зарплаты, не иметь финансовой подушки безопасности. Когда ее нет, вы постоянно в тревоге, вы в постоянной ситуации. Если что-то, то у меня даже нет откуда взять. Мне придется занимать, мне придется брать заемные деньги, кредитку открывать, у кого-то просить. И это все время создает ситуацию стресса. То есть он еще не наступил, но я ожидаю, что он может быть. Поэтому очень важно, опять-таки, проанализировать бюджет, увидеть, например, хорошо, мы вошли в ноль. Вот у нас балансированный бюджет. Сколько получили, столько потратили. Но из этого мы не сможем делать накопление. Значит, мы должны проанализировать, где у нас статьи расходные самые большие, где мы можем сэкономить, как-то перестроить, посмотреть, чтобы у нас был остаток. И из этого остатка мы начинаем формировать первую задачу, ставим себе, сформировать финансовую подушку безопасности. А как ее сформировать? Это у нас как минимум резерв на 3 месяца жизни. Значит, мы должны знать, сколько мы в месяц тратим. Вот эту сумму мы умножаем на 3, и это наша первая большая финансовая задача. Эти деньги должны храниться не дома, а на накопительном счету в банке. И эти деньги мы расходуем только в ситуации критической. Потери работы, долговременная болезнь, какие-то бытовые неурядицы крупные, да, там, да, потоп, залило все у техники. Сломался холодильник, без него жить трудно, практически невозможно. Да? То есть вот такие, да, какие-то серьезные истории. Если у нас нет такого анализа учета, то следующая ошибка – это брать кредиты и пользоваться кредитными картами без четкого плана погашения. Если мы не знаем, сколько у нас денег каждый месяц остается, и будет ли у нас возможность погасить кредитные обязательства, то это шаг очень опасный. Идти в кредитные обязательства без понимания, как мы будем ежемесячно их выполнять, это очень безответственно и очень по-детски. Ну, а мы с вами говорим о взрослых людях. Также вот мы говорили о том, что когда повышаются доходы, чаще происходит такая история, как инфляция образа жизни. Растут доходы, растут траты. Более дорогая аренда или ипотека, мы меняем машину, рестораны это уже там сходили покушать, это не событие, да, отпуск куда-то подальше, за границу и так далее. И получается, что при росте доходов у нас не остается денег на то, чтобы накапливать, как мы мечтали. Поэтому здесь тоже учет и коррекция очень важна для того, чтобы у нас все-таки план накопления, сбережений, формирования определенного капитала для инвестирования появлялось. Дальше пятая проблема – это эмоциональные импульсивные покупки. Мы об этом уже поговорили. Да? Способ снять стресс, наградить себя. Это быстро превращается в привычку. Это мелкие покупки. Маркетплейс этому очень способствует. Поэтому здесь очень важна тоже дисциплина. Выделяете конкретную сумму, которую вы можете потратить в маркетплейсе, и не шагом дальше. То есть вот этого внутреннего ребенка в себе все-таки сдерживать надо. И с ним обращаться как с ребенком. Мы выдаем определенную сумму карманных денег, и вне ее не выходим. Очень сильно на нас влияет социум, и он нам транслирует еще одну ошибку – быстрые деньги. Когда нам обещают в интернете высокую доходность без риска, очень сильно давят, решайте сейчас, давайте быстрее, только с нами, посмотрите, какие у нас огроменные доходы. И поэтому это очень важно, увидеть в этом признаки мошенничества или сверхрискованных схем и понимать, что чем выше риск, тем ниже вероятность получить какие-то доходы в целом. Но гораздо выше вероятность вообще потерять свои деньги. Поэтому работает система, да, спокойных накоплений, инвестирования в спокойные инструменты, но зато работает у нас волшебство сложного процента. То есть чем дольше вы работаете с деньгами, накапливаете, тем быстрее они у вас будут прирастать. И, конечно же, такая очень важная ошибка – не ставить долгосрочные цели и игнорировать накопление на пенсию. Нам кажется, что она вот там, где-то далеко, когда-то случится, да подумаешь, ну и как-то я уже там к тому времени справлюсь. Нет, мы в любой момент можем зайти на сайт социального фонда, посмотреть, какая у нас будет пенсия, осознать, как мы с нее будем платить современную квартплату, современные лекарства, современные продукты, понять, что это никак невозможно по факту, и думать о том, что мы должны сделать накопление. Поэтому если у человека хороший доход сейчас, он должен думать не только о том, как удовлетворять свои потребности сейчас, но и смотреть чуть-чуть вперед, потому что это очень важно. Нам кажется, что это далеко, но нет. Приходит она быстро, выглядит грустно и не дает нам возможности реализовать те мечты и желания, которые мы все откладывали. Вот выйду на пенсию, и тогда. Вот чтобы это случилось, нужно об этом подумать заранее. Ну вот такие 7 ошибок.
2: Да, мне кажется, вы затронули сразу очень много важных тем, и про каждую из них можно говорить отдельно и какие-то нюансы разбирать. Вот синдром отложенной жизни – это вообще такая тоже очень характерная для многих людей история, и в области финансов она тоже хорошо раскрывается и иллюстрируется. Но я хотел бы немножко вернуться к установкам. Вот с какой стороны. Ведь, как правило, за каждой установкой лежит не только какой-то контекст, в рамках которого мы эту установку приобрели, но и базовый страх. Да? То есть бывает, человек склонен к излишнему накопительству, потому что ну, где-то на уровне подсознания лежит страх разорения. Многие пытаются как-то насытить свое эго, соревнуясь с кем-то, да, и выбирая для этого в том числе финансовые инструменты. Кому-то не хватает признания, и люди пытаются его купить, да, в том числе, может быть, не очень эффективно расходы средств, не совсем понимая, почему они это делают, да, реализуя как бы одни потребности не совсем, может быть, подходящими инструментами. Вот вопрос все-таки, поскольку мы говорим про дисциплину, которая лежит на стыке финансового образования и психологии, когда человек понимает, когда он может себе сказать, что да, у меня есть вот эта проблема, я готов с этим что-то делать, вот все-таки это больше в сторону работы с психологом, либо с финансовым консультантом, либо это в зависимости от ситуации, или, может быть, и туда надо идти. Вот как человеку разобраться, а что дальше с этим делать, да? Вот, допустим, я понимаю, что я, там, не знаю, трачу деньги, потому что я тем самым покупаю себе удовольствие, да? Я вот хочу с этим что-то сделать, понимаю, что это, наверное, не очень хорошо, но приходит зарплата, я каждый раз иду в торговый центр, что-то себе приобретаю, мне на некоторое время становится легче, я приношу это все домой, сразу забываю, и мне нужна новая вот эта доза, импульс дофамина, который я получаю вот таким вот не совсем, может быть, наилучшим способом. Вот все-таки мне с этим куда? К какому специалисту, как вы считаете?
3: На самом деле, я сейчас наблюдаю, что среди моих коллег, тех, кто занимается финансовым консультированием, есть множество прекрасных финансовых консультантов, которые получают дополнительное образование, например, коучи. Почему? Потому что часто я вижу, что люди ко мне приходят взрослые, со своими взрослыми проблемами, а поведение детское. Когда, например, у человека там 6 кредитов, 4 детей, они уже там выплаты по кредитам ведут из социальных пособий и выплат, которые на детей предназначены, и очень боятся, что лишатся и этого. И когда я честно спрашиваю, говорю, давайте подумаем, ну вот когда вы брали там 3-й, 4-й кредит, да, понятно, что такие бытовые неурядицы, но вы считали, вы думали о том, каким образом вы будете их погашать. И я слышу, вы знаете, удивительное дело, я слышу русские народные сказки. Авось как-нибудь и небось. Вот у нас три фразы, которые звучат чаще всего. Я думал, как-нибудь справимся. Да, я думал, ну вот потом как-нибудь. Никаких подсчетов, никакого анализа. И самое важное, что происходит на консультировании, это смена точки взгляда, потому что часто человек приходит и говорит, ну давайте посмотрим, чем государство может мне помочь, чем там банк, что он не может простить мне долги, он же видит, что у меня денег нет платить. Это детская позиция. Мне, как финансовому консультанту, нужно показать человеку, что он находится не в взрослой позиции. И вот это уже работа дальше психолога, как научить человека выйти из позиции ребенка, я натворил, а пусть какой-то другой взрослый это исправит. Если человек это осознает и готов с этим работать, мы говорим, к какому специалисту ему идти. Либо он самостоятельно, бывает такое, что человек читает книги, самостоятельно установки прорабатывает. И здесь как бы степень готовности, потому что часто я встречаюсь на первых порах, на первых консультациях с сопротивлением. Нет, это не я виноват, это вот государство виновато, это система виновата, кто угодно. Это опять детская позиция. Знаете, я бежал, ну как дети, вот они бегут и ударяются там о диван, и кулачком стучат по дивану. Что он здесь стоит? Он что, не видит, что я бегу? Вот это абсолютно детская позиция. И, конечно же, психологический аспект очень важен, принятие того, что я несу ответственность за деньги, я несу ответственность за то, куда они у меня исчезают. Я часто слушаю, как люди говорят. Я спрашиваю, как у вас в бюджете, вот в месяц, что с деньгами происходит. И человек мне говорит, вы знаете, вот они только что здесь были, куда-то делись. Ну, просто вот сквозь пальцы утекают. Вот послушайте, как он говорит это. Да? То есть не я это сделал, не я потратил эти деньги. Они сами куда-то утекают. То есть он дистанцируется. Я это вообще не контролирую, говорит мне человек через эти фразы. И вот мне, как финансовому консультанту, важно показать им, что если вы хотите контроля, то контроль ведется через учет доходов и расходов. Вы хотите результата. Этот результат нужно определить, вот эту цель, куда мы идем, написать ее, структурировать, да, определить ее время, как мы достигнем, как мы поймем, что мы достигли, какие у нас есть ресурсы, чтобы этого достичь, кто нам может помочь в этом, что я должен сделать, чтобы ее достичь, сколько на это времени потратится, какова его финальная стоимость с учетом инфляции. Вот и точка у вас определена или нет? Часто это мечта, что-то такое абстрактное, облачко какое-то, которое ни в одну коробку не засунешь. А нам нужна очень структурированная система. И поэтому после консультирования могут быть разные варианты. Человек говорит, я готов с этим работать. Окей, можно параллельно работать с психологом, изменять свои установки и паттерны поведения, которые основаны на детских вот этих установках. Мне не были богаты, нечего начинать. Деньги – зло, деньги приносят проблемы. Это нужно тоже менять, к этому нужно тоже правильно подойти и проработать. Тут это делать самостоятельно, выполняя задания на основе вебинаров различных, там в тетрадках работает, прописывает новые установки, вешает себе перед глазами, повторяет их, меняет себя. Но это как раз очень хорошая история честного осознания. Я взрослый, я несу ответственность за свои поступки, за свой бюджет. Я это контролирую. Я понимаю, зачем я это делаю, каким целям я иду. И потом мне, как консультанту, очень радостно общаться с людьми, которые там спустя полгода, год, два говорят, я наконец достиг своей цели. И мы потом дружим ВКонтакте и в других социальных сетях, и человек, когда пишет, я доехал, я исполнил свою мечту, и ставит там ссылку на меня, моих коллег, да, вот что наконец мне помогли, подтолкнули, показали, куда идти. Вот это наш результат. И он может быть совместным вместе с психологом, может быть как бы личным человек, да, работает сам над собой. Но очень важно нам показать, что здесь проблема не государства, не системы, а проблема в том, как вы работаете со своими установками и со своими средствами. И надо переходить во взрослую позицию, на то мы и взрослые люди. Я несу ответственность за то, куда делись мои деньги.
2: Мне кажется, у нас еще есть одна типичная ошибка, которая связана не только с финансами, да, это любовь к самолечению. И здесь так же, как и вот в ситуации, пока что-то не отвалится, я к врачу не пойду, и с финансами, да, вот, ну, по сути, финансовая ситуация – это тоже финансовое здоровье, и у кого-то есть хронические финансовые заболевания, и пока точка не достигнет какого-то пика, человек думает, что он справится сам.
3: Да, очень часто приходят ситуации, когда уже просто ой-ой-ой, ты-ды-дыщ, и все вообще так плохо, что ты просто за голову хватаешься.
2: Да. Поэтому я думаю, что важно, наверное, вот еще такой вывод, да, сделать из нашей сегодняшней беседы. Уважаемые слушатели, важно, если вы понимаете, что ситуация требует консультации, да, не бояться, не стесняться обращаться к специалистам в области личных финансов, да, финансовым консультантам, профильным специалистам в этой области и действительно разбираться в том, что происходит с вашим финансовым здоровьем и предпринимать определенные действия. Мы вам желаем, чтобы ваша финансовая ситуация действительно была здоровой. Надеюсь, что сегодняшние рекомендации и те моменты, которые мы обсудили, вас, ну, как минимум, заставят немножко задуматься об этом. Думаю, будем на этом резюмировать нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была эксперт Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям. Говорим о финансах». Спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
3: Спасибо вам за то, что вы подняли такие сложные вопросы. Было интересно.
2: Спасибо.
0: Мани-мания. Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог». Доступная среда. Алексей Упшинский. Доступность – это выгодно.
4: 26 марта 2026 года на площадке веб-школы региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» прошел вебинар на тему «Магазины и кафе. Почему инклюзивный сервис повышает лояльность клиентов?». Ведущая мероприятия – Анна Жукова, специалист отдела по универсальному дизайну в РОУИ «Перспектива». Приглашенный эксперт – Иван Борщевский, генеральный директор компании «Local Film», тифлокомментатор и специалист по цифровой доступности. За его плечами создание тифлокомментариев к множеству фильмов и сериалов, руководство отделом цифровой доступности в компании «Руфилмс» и соавторство методики создания тифломаршрутов на станциях московского метро. Кроме того, он автор проекта «Медицина в стране глухих» и пособий по аудиодескрипции и безбарьерной среде на транспорте.
5: Я для начала опишу себя. Я мужчина 50 лет, почти лысый, с остатками русых волос, которые уже поседели. У меня серые глаза, круглое лицо, прямой короткий нос. На мне сиреневая рубашка. Во всем мире насчитывается около 1,5 миллиардов людей с инвалидностью. И эта большая аудитория часто проходит незамеченной для бизнеса. И многие просто предпочитают не замечать, а некоторые просто не знают, что люди с инвалидностью также посещают театры, кино, музеи, магазины, кафе, рестораны. Для многих людей удивительно, как, например, незрячие люди читают в интернете. Просто часто приходится видеть такие удивленные вопросы в различных социальных сетях. Для многих удивление, что люди с нарушением опорно-двигательного аппарата могут путешествовать, и причем путешествовать на очень большие расстояния. И вот владельцы бизнеса тоже часто этого не понимают. На самом деле и люди с ограниченными возможностями здоровья, и люди, которые занимаются бизнесом, могут очень успешно взаимодействовать, это будет приносить пользу и тем, и другим. Однако, к сожалению большому, даже люди, которые специализируются на помощи людям с инвалидностью, зачастую игнорируют потребности той аудитории, тех людей, к которым они обращаются.
4: Почему владельцам магазинов и кафе стоит задуматься об инклюзивном сервисе? И с чего начинать движение к настоящей, а не формальной доступности?
5: Инклюзивный сервис – это такой подход, при котором услуги и товары становятся доступными для максимально широкого круга людей. Это не благотворительность, то есть не надо это путать. Да, инклюзивный сервис – это когда все люди вокруг стараются сделать мир максимально комфортным для окружающих, независимо от особенностей этих окружающих. Целевой аудиторией инклюзивного сервиса являются люди с нарушениями зрения и слуха, люди с ограниченной мобильностью, пожилые люди, родители с детскими колясками. Мы почему-то иногда не думаем о том, что у таких людей тоже есть такая потребность в инклюзивном сервисе. Но если вы когда-нибудь пробовали спустить по рельсам, проложенным в пешеходных переходах, коляску с ребенком, то вы понимаете, что не всякий чемпион мира по какому-нибудь бобслею сможет спуститься безопасно по такому очень наклонному пандусу, по таким наклонным рельсам. Люди, у которых нарушено понимание текста в той или иной степени или по той или иной причине. Кто это? Это, во-первых, дети, поскольку у детей очень бедный словарный запас, и они еще не весь текст понимают. Это иностранцы, которые только учат русский язык и которые тоже не понимают текст. Это представители вообще нашей многонациональной страны, в которой около 1,5 сотен языков, и не все люди владеют русским языком в той степени, чтобы понимать это. Те же пожилые люди, у которых тоже идут уже когнитивные нарушения с возрастом. Ну и, в принципе, все мы, когда мы встречаем текст, который написан на малопонятном нам языке, например, медицинское заключение или какой-нибудь юридический текст, юридический договор. Ну и все, кто сталкивается с временными ограничениями, например, после травмы. Даже если это ограничения временные, тем не менее люди нуждаются в инклюзивном дизайне. Как видим, это огромная аудитория, и она не ограничивается только лишь людьми, у которых есть официально признанная инвалидность, скажем так, в медицинском смысле, у которых есть справка, которые состоят на медицинском учете, как люди с инвалидностью. Аудитория очень большая, и бизнесу было бы неплохо повернуться стороной и к таким людям, которые нуждаются в таком дополнительном инклюзивном сервисе.
4: Один из ключевых тезисов вебинара – инклюзивный сервис – это не благотворительность. Это уважение к клиенту и здравый бизнес-расчет. Иван Борщевский выделил несколько ключевых аспектов доступности.
5: Физическая доступность – это первое, о чем можно подумать. Пандусы, лифты, широкие проходы, доступные туалеты. А вот интересно, что бывает так, что бизнес ориентирован на определенных людей с ограниченными возможностями здоровья, а потребности других учитываются меньше. У меня был такой интересный случай, когда в социальных сетях какой-то группе, где общаются люди с инвалидностью и их родственники, был задан вопрос, какая гостиница в Москве наиболее приспособлена для нужд людей с инвалидностью. Я был в нескольких гостиницах в свое время, и вот одна из гостиниц, я там находился со своим незрячим другом, и она была очень хорошо приспособлена для

0: дополнительные пандусы, расширить проходы, поставить лифты. Понятно, что это может быть ограничено в силу непреодолимых причин. Однако, если представители бизнеса задумываются о том, чтобы сделать бизнес доступным для всех, то заранее, когда все это планируется, можно подумать о физической доступности.
1: Понятие доступности не исчерпывается физическими факторами.
0: Информационная доступность – это четкие указатели, аудиогиды, меню с крупным шрифтом или в электронном формате. Это всего лишь несколько примеров. А также это, например, указатели и объявления, написанные так называемым ясным языком. Это упрощенный язык в сочетании с картинками, пиктограммами, которые будут пояснять, что нужно делать и где человек находится. Вы, возможно, видели такие картинки. Они часто бывают в метро, в различных учреждениях, где в виде комиксов таких небольших показано какое-то действие и описано, что нужно делать. Ну, например, инструкция по использованию огнетушителя. Там нарисована картинка, значит, взять огнетушитель, выдернуть кольцо, нажать на рычаг и направить струю огнетушащего порошка на огонь. И все это снабжается картинками и краткими пояснениями. Это вот тот самый перевод на ясный язык. И опять не надо думать, что перевод на ясный язык – это только для людей с интеллектуальными особенностями. Нет, потому что перевод на ясный язык необходим иностранцам, детям, а также, скажем, жителям других регионов. Коммуникативная доступность. Очень важен вежливый и понимающий персонал, который готов помочь без навязчивости. Понимаем, что есть инклюзивный словарь, и было бы важно, чтобы сотрудники заведения, которое рассчитано на инклюзивный сервис, знали, как общаться с людьми, чтобы они не навязывали свои услуги. Например, если в кафе входит незрячий, чтобы они не хватали его за руку или, не дай бог, там за белую трость, куда-то там не вели. То есть это тоже очень важно.
1: Но что, если есть пандус? А пользоваться им не просто неудобно, а опасно. Или табличка шрифтом Брайля убрана под стекло. Или все вышеперечисленные факторы учтены, а персонал боится подойти к человеку с ограничениями здоровья, потому что не знает, как с ним общаться.
0: И еще функциональная доступность. Это удобные кассы, прилавки оптимальной высоты, возможность заказать доставку и многое-многое другое. Сюда включаются еще и малоучитываемые потребности целевой аудитории. Например, когда сервис, например, да, какой-то бизнес адаптируется для незрячих, то опять нет такого обобщающего понятия незрячий. Да? То есть есть люди с разной степенью нарушения зрения, с разным возрастом наступления таких нарушений. Также есть люди, которые ориентируются в пространстве с опорой на разные элементы. Например, люди с остаточным зрением ориентируются на световые пятна. Есть люди, которые ориентируются с помощью белой трости. Есть люди, которые ориентируются с помощью собак-проводников. И вот про собак-проводников стоит сказать особо, потому что, хотя сейчас по закону собаки-проводники допускаются в учреждении культуры и бизнеса и так далее, но не все представители бизнеса понимают, что это не просто животное, да, это и друг, и напарник, и тот, кто помогает ориентироваться. И помимо того, что допускается собака-проводник в различные учреждения, еще очень важно предусмотреть, например, для такой собаки водичку и лужайку. Вот это было бы тоже очень неплохо. В одном из музеев прямо на входе стоит большая миска с водой, тазик, и надпись: «Уважаемые собачки-проводники, пожалуйста, не стесняйтесь пить воду». Понятно, что эта надпись собакам-то ни о чем не говорит, как и, собственно, их незрячим друзьям. Тем не менее, музей оповестил, что есть вода, и собаки могут этой водой пользоваться. Поэтому это тоже из того разряда, что делает наш бизнес более привлекательным и более, скажем так, дружелюбным для людей с различными особенностями здоровья.
1: С чего начать, если бизнес еще не готов?
0: Ну, во-первых, необходимо провести аудит доступности с привлечением экспертов и людей с инвалидностью. Вот здесь есть тоже несколько подводных камней, поскольку не существует, как я говорил, обобщенного человека с инвалидностью. И вот здесь очень важно, что когда вы привлекаете экспертов, имейте, пожалуйста, в виду то, что все равно найдется кто-то, кто будет, может быть, недоволен, но просто потому что одинаковых людей, даже с похожей инвалидностью, не существует. Тем не менее, эксперты в той или иной сфере могут дать нужный совет, чтобы создать более-менее универсальный дизайн. Дальше, что нужно? Обучение персонала принципам инклюзии, конкретному взаимодействию с людьми с ОВЗ. Постепенные изменения, то есть надо начинать с того, что очень критично: пандусы, туалеты, навигация, и потом уже делать весь бизнес доступным. Вот если применительно к магазинам, то здесь, конечно, есть проблема. Мы знаем, что во многих магазинах есть такой маркетинговый ход, когда товары постоянно перемещаются по магазину. То есть, например, хлеб в этом месяце был в одном углу магазина,

0: магазина, а через 2 месяца будет в другом углу магазина. Вот именно потому, что так выгодно для владельцев магазина, чтобы человек проходил большее расстояние в поисках нужного товара и, может быть, что-то бы еще купил. Но, например, для людей с нарушениями зрения или для людей с расстройствами аутистического спектра такая перемена будет серьезной проблемой. Здесь трудно это совместить, потребности вот, разместить товар в разных частях и навигация, но, тем не менее, об этом подумать можно и нужно. Обратная связь очень важна. Еще важное, да, это партнерство с НКО, которое помогает людям с инвалидностью. Как можно сделать навигацию доступной? Это написание так называемых тифломаршрутов. Тифломаршруты позволяют самостоятельно посещать общественные места, экономить время, снижают нагрузку на волонтеров и персонал, соответствуют принципам инклюзии, Конвенции ООН и российскому законодательству, которое как раз предписывает такой важный момент. И сами тифлокомментарии должны быть простыми, ясными, конкретными, последовательными и учитывать ориентиры.
1: Почему бизнесу стоит в это вкладываться?
0: Какую пользу инклюзивный сервис может принести бизнесу? Ну, здесь связь прямая, причинно-следственная, потому что инклюзия рождает лояльность. Люди, для которых строится инклюзивный сервис, действительно очень лояльны и готовы приходить в это заведение все чаще и чаще. Расширение аудитории, положительный имидж, эмоциональная привязанность, рекомендации, снижение барьеров – все это приводит к тому, что идет рост доверия, становится больше клиентов, клиенты приходят повторно. Но стоит какому-то бизнесу хотя бы однажды проявить, ну, скажем так, недостаточное внимание к лояльным клиентам, то лояльность очень легко потерять. Поэтому это не просто какое-то разовое мероприятие, это политика, которой стоит придерживаться. Вы, вероятно, слышали и читали очень много различных случаев в интернете, когда, например, какая-нибудь авиакомпания или заведение питания проявляет, может быть, вполне законно обоснованную, но морально необоснованную жесткость какому-нибудь клиенту, и это получает отклик в интернете очень большой, и люди начинают массово отказываться от услуг той или иной компании. Ну, например, был случай, когда какого-то слишком толстого кота не разрешили проводить самолет, и это вызвало большие нарекания со стороны клиентов. Такое происходит и когда идет такое плохое отношение к людям с особенностями здоровья, которые тоже нуждаются в этом особом внимании.
1: Это и есть главный ответ. Человек, которого встретили доброжелательно, которому было удобно, он вернется и расскажет друзьям. В мире, где конкуренция огромна, лояльность клиента – это самое ценное.
0: Ну и выводы, которые можно сделать. Инклюзивный сервис – это не затраты, а инвестиция в будущую репутацию. Доступность для одних создает удобство для всех. Я знаю, что в Новосибирске, например, директор библиотеки для незрячих имеет очень большой авторитет, и он очень сильно продвигал идею доступного для незрячих метро и других сервисов. Я сам был в Новосибирске, и как мне говорили, что вот его усилия сделать среду доступной для незрячих привели к тому, что город стал вообще более доступным и для людей с нормальным зрением. Лояльность клиентов – это прямой результат заботы и уважения, но и инклюзия строит общество равных возможностей. Многие думают о том, что инклюзивный сервис – это вопрос, может быть, там комфорта, удобства, но это вопрос достоинства и независимости. Но и когда бизнес учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, то это формирует прочную эмоциональную связь и вызывает благодарность. Это тоже немаловажно по нашим временам.
1: Инклюзивный сервис – это не социальная нагрузка. Это инвестиция в лояльность, уважение к каждому клиенту и просто хороший бизнес. И речь здесь не о гигантских затратах, а о внимании, обучении и готовности меняться. Полную запись вебинара вы найдете в приложении к номеру.
2: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием,

0: оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: «Тряхнем стариной» – авторская программа Сергея Андреева.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшний выпуск, как и прошлый, посвящен творчеству композитора, музыканта, дирижера Левона Мерабова. Несколько песен Левона Мерабова записала Клавдия Ивановна Шульженко. Сейчас мы с вами услышим одну из них. Она называется «Наши милые мужчины». Стихи Онегина Гаджикасимова поет, как я уже сказал, Клавдия Шульженко.

0: как ни странно, наши милые мужчины.
1: Левон Мерабов писал джазовую, инструментальную музыку, песенки для радионяни, ну и, конечно, просто эстрадные песни. Вот некоторым слушателям запомнилась песня «Круги-колечки» Левона Мерабова и Онегина Гаджикасимова, которую записала женская половина квартета «Аккорд», то есть две участницы квартета – Зоя Харабадзе и Инна Мясникова. Сейчас мы с вами услышим эту песню «Круги-колечки».

Что ж, о самом Левоне Мирабове известно тоже очень мало. У него есть сын Армен, нестандартный пианист, занимающийся различными музыкальными проектами. Ну вот, что касается самого Левона Мирабова, то на грампластинках фамилия его встречается крайне редко, и причем то Мирабов, то Мирабов. Даже вот здесь неточность присутствовала. На компакт-дисках, по-моему, еще реже его фамилия встречается. Что ж, подходит к концу наша программа, посвященная творчеству Левона Мирабова, но есть у нас в запасе еще одна песня. Она называется «Ах, облака», стихи Виктора Забелышинского. Песню записал в конце 60-х годов Иосиф Кобзон. Она вышла на гибкой пластинке Иосифа Кобзона вот в конце 60-х годов. Только один раз, больше не переиздавалась. И не так часто встречается в интернете, ну и уж и подавно не звучит из радиоэфиров. Ну, а на этом программа «Тряхнем стариной» подошла к концу. У микрофона был Сергей Андреев. Может быть, кто-то что-то знает подробнее о творчестве и жизни Левона Мирабова? Пишите нам по адресу radio@radiovoz.ru. Да и вообще пишите, понравилась ли вам эта программа и вообще нравятся ли вам наши программы. Будем очень рады. Ну, а в завершении, как я уже сказал, звучит песня Левона Мирабова и Виктора Забелышинского «Ах, облака!» Поет Иосиф Кобзон. Желаем вам крепкого здоровья и всего доброго. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку – очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления от святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурии инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться КОС-услугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Коллеги, доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Сегодня мы начинаем наш семинар, он немножко необычный, потому что это семинар по тематике конкретной, а именно социальный туризм как новый инструмент социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. И он на сегодня пройдет в очном и онлайн формате, будет смешанный семинар. Но по традиции, коллеги, как всегда, звучит гимн Всероссийского общества слепых.

0: Спасибо. Уважаемые коллеги, перед началом нашего семинара у нас есть активные члены Московской городской организации Всероссийского общества слепых, которые реализовывают грант в области образования и информационных технологий для незрячих людей. И как раз они меня попросили проанонсировать выпуск методического пособия по изучению операционной системы Linux, которая сегодня внедряется во многих организациях и предприятиях. Соответственно, она еще не очень доступна для незрячих людей, но тем не менее наши коллеги, это члены организации работников интеллектуального труда в основном, подготовили такое методическое пособие при поддержке фонда президентских грантов. Вот, если в ваших организациях будет интерес к этому пособию, то мы всегда готовы предоставить эту книжку вам. И вот, пользуясь случаем, что сейчас подошел к нам Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор КСРК ВОС, а все прекрасно знаем, что в КСРК есть учебный центр, где учатся незрячие люди со всей нашей страны, мы бы хотели это методическое пособие презентовать Андрею Владимировичу. Держи, спасибо, пожалуйста. Спасибо. Значит, по Брайлю будет спасибо. Чуть попозже. Коллеги, значит, начинаем нашу работу. Сегодня мы проводим семинар «Круглый стол» по социальному туризму как новый инструмент социокультурной реабилитации незрячих людей. Хочется сказать, что, безусловно, тема очень актуальная для наших подопечных. Например, Московская городская организация уже более 15 лет занимается социальным туризмом, разрабатываются маршруты по Москве, Московской области, городам Центрального федерального округа. И представитель как раз фирмы, с кем мы сотрудничаем, будет обязательно выступать в нашей программе. Вот. Также очень активно ведут свою деятельность наши друзья и коллеги из культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Вот с приходом Андрея Владимировича в качестве генерального директора в КСРК был создан отдел как раз по социальному туризму, которые разрабатывают специализированные маршруты в городе Москве для инвалидов по зрению и собирают информацию, формируют базу данных о доступных продуктах по всей нашей стране и не только, и дружественным странам в том числе. Поэтому я думаю, что будет сегодня интересно. Мы сначала послушаем наших спикеров. Проведем сегодняшнюю конференцию Ольга Викторовна Конопатова и ваш покорный слуга. Ну, а сейчас, чтобы долго время не тянуть, я хочу предоставить приветственное слово генеральному директору КСРК ВОС Мочалину Андрею Владимировичу.
1: Спасибо, Антон Викторович. Ну, действительно, друзья мои, последние годы мы активно взаимодействовали с МГОБО, с другими региональными организациями в плане такого точечного проекта по реализации отдельных маршрутов туристических. Но так вот случилось, что в нашем коллективе появились люди, которые взяли на себя работу системно в этом плане. И Геннадий Васильевич, Лариса Карцев, Лариса Овцинова взяли на себя эту работу нелегкую, непростую, во многом на общественных началах. Сначала мы для этого, конечно, старались им предоставить условия, но только вот год последний работает у нас, как уже Антон Викторович сказал, уже отдел. Отдел, который целевым образом занимается туристическими программами, пока он состоит из двух человек. Но, безусловно, дальнейшее его развитие будет, наверное, сопровождаться и расширением и его сферы деятельности, и, может быть, даже и количественного состава. Но что тут важно, на мой взгляд? Туризм – это на

0: настолько многоплановая, настолько разносторонняя сфера, и включающая в себя от спортивного туризма с элементами экстрима, какие-нибудь сплавы, например, или горные восхождения, до тихих посещений музейных экспозиций. И вот весь этот спектр, он может представить нашим членам Всероссийского общества слепых широчайшие возможности для реализации их интересов. Тут тебе и спортивный туризм, и исторические какие-то вещи, и культурные, художественные. И полностью его освоить – это огромная и очень перспективная задача. Мы понимаем ее важность. Руководство Всероссийского общества слепых поддерживает наши инициативы. Хочется отдельно сказать спасибо Александру Ивановичу Коняеву и Владимиру Васильевичу Сипкину. Наши инициативы нашли поддержку, в том числе и финансовую. Благодаря этому мы сейчас вот как раз и работаем над тем, чтобы систематизировать эту работу, создать какую-то единую всероссийскую структуру, создать, возможно, единый ресурс в интернете. Ребята работали над грантами пока, к сожалению, не очень удачно, но эту работу мы все равно будем продолжать, потому что, естественно, понадобятся инструменты, понадобятся цифровые инструменты. Это все затраты, мы понимаем с вами. Но в современное время без этого жить, конечно, сложно, и мы в эту сторону тоже обязательно будем думать. И я думаю, что в следующую, вот в осеннюю кампанию, попробуем еще раз реализовать заявку, поработаем ошибки и подадимся на фонд президентских грантов, наверное. В общем и целом, очень радостно, что инициативы, наши инициативы Московской городской организации поддерживаются у нас в России. Мы видим, как развивается туризм в регионах, появляются компании, которые поддерживают эту работу. Это очень приятно. Я не сомневаюсь, что впереди у нас с вами много интересных, разнообразных проектов, идей, которые будут реализованы во благо инвалидов по зрению. Спасибо, друзья мои. Я желаю удачи вашему круглому столу и уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо.
1: Давай, ага. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну и сразу же мы переходим уже к основной части нашей программы. И уже мы неоднократно говорили, что в КСРК создан отдел по социальному туризму. Вот как раз специалиста отдела Ларису Овцинову я приглашаю выступить. Помимо того, что Лариса и Геннадий разрабатывают доступные маршруты по Москве и анализируют доступность маршрутов по нашей стране, Лариса является уже дипломированным и лицензированным экскурсоводом, что с точки зрения вот отсутствия зрения, наверное, уникальная история. Поэтому Лариса сейчас нам подробно про это все расскажет.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости. Как уже Андрей Владимирович сказал, наш отдел организован недавно, но, тем не менее, опыт у нас в этой сфере доступного туризма или тифлотуризма, туризма доступного для людей с нарушением зрения, был и ранее в реализации программы «Действуй без барьера», в частности. Не один раз мы участвовали с нашими туристическими программами. Ну и сейчас в первую очередь расскажу о тех туристических продуктах, которые могут получить москвичи и гости столицы. Это в первую очередь пешеходные экскурсии, адаптированные именно пешеходные экскурсии, которые разрабатываются в нашем отделе. Я их сама провожу. Ну, в чем заключается, собственно, адаптация? Это два столпа. На двух столпах она держится. Это на тактильном материале и тифлокомментарии. То есть тактильный материал мы используем как и объемные модели, и рельефную графику, и все, что можно вживую потрогать. Архитектурные элементы, элементы памятников, ну, все, что доступно на маршруте. И, конечно же, это подробное тифлокомментирование. Конечно, мы работаем с тифлокомментаторами и дополняем это собственными впечатлениями. И таких маршрутов адаптированных у нас уже 5 штук. Это в первую очередь, конечно, наш центр, сердце нашей столицы, Красная площадь и Александровский сад, ну и прилегающие территории, вот Манежную площадь сейчас тоже осваивается. Затем это центральный район, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, наша Тверская главная улица, это путешествие по Театральной Москве, Маховая и Большая Никитская улица со созвездием театров. Это путешествие от Триумфальной площади до сада Аквариума и до Булгаковского дома. И эти все экскурсии, в общем-то, в любое время, доступные по погоде, например, конечно, можно получить, позвонив к нам в отдел и, в общем-то, изъявив желание, заказав, можно сказать, эти экскурсии, и мы с вами совершим эти путешествия. Ну, так как у нас задачи две, не только туристическая, но и реабилитационная. Это, так что туризм — это не только новые знания, эмоции, впечатления, но и, конечно же, освоение каких-то новых навыков. Собственно, это актуально для всех людей без исключения. То есть, когда люди отправляются в путешествие, они осваивают какие-то, например, новые приложения какие-то. Также это актуально и для людей с нарушением зрения, только немного другие акценты. В частности, это пространственная ориентировка. Кроме туристических маршрутов у нас разработаны по вот тем локациям, которые я назвала, и по шаговые маршруты, то есть отдельные маршрутизаторы, по которым, пользуясь которыми, человек с нарушением зрения и даже совершенно незрячий человек может пройти по ним самостоятельно. Либо это послушав заранее маршрут и пользуясь и туристической частью маршрута, либо просто в качестве изучения города, потому что комментируются не только и объекты туристические, экскурсионные, но и пространство. То есть, если это площадь, какой она формы, что она из себя представляет, и какие улицы, полностью с названиями улиц, переулков, что мы проходим, как они расположены в пространстве относительно друг друга. Таким образом, человек может и впоследствии уже построить собственный маршрут, основываясь на вот этих пошаговых инструкциях. И все это у нас имеется в разных форматах. Это в аудиоформате, и даже экскурсии некоторые уже выложены в библиотеке АВ-3715. И затем это текстовый, конечно, формат, и некоторые маршрутизаторы у нас изданы по Брайлю. Так что в нашем отделе можно получить всю эту информацию. Следующий этап нашей работы, вернее, часть работы – это работа с музеями. Музеи многие сейчас имеют инклюзивные отделы, разрабатывают адаптированные программы тоже с тактильными моделями, с полным тифлокомментарием. Мы узнаем об этих программах, тестируем, то есть приходим сами, смотрим, как это действительно происходит, и потом уже можем рекомендовать это в полной мере нашим членам. И, кроме того, организуем посещение в такие музеи, потому что есть музеи, которые очень хорошо адаптированы и хорошие экскурсии адаптированные проводят. Есть музеи, которые только еще на пути к этой адаптации, где-то ее вовсе нет еще. Поэтому мы всю эту информацию можем предоставить и организовать посещение таких адаптированных музеев, экспозиций и экскурсий. Ну, кроме этого, у нас есть экскурсия уже от нашего отдела. Это в Покровский собор, Покров Пресвятой Богородицы на Красной площади, больше известный как храм Василия Блаженного. Это тоже музей, он имеет статус музея, поэтому можно причислено посещение его к посещению музея. Это тоже моя экскурсия, проходила я курсы от Государственного исторического музея от собора. И теперь можно, собственно, тоже практически в любое время организовать посещение собора с экскурсией, адаптированной экскурсией. Следующий этап работы уже такая услуга, как камерные экскурсии. На самом деле не всегда мы можем выйти на местность. Это в первую очередь погодные условия, конечно, но может еще какие-то ограничения в передвижениях. И в таком случае к нам на помощь приходит камерная экскурсия, то есть экскурсия в помещении, но с тактильными моделями, с теми же тифлокомментариями и с звуковым оформлением. То есть мы погружаемся, собственно, практически аудиоэкскурсия, только вживую. Мы с вами встречаемся вживую. И это тоже можно организовать по договоренности. И из этой формы возникла совершенно новая форма – спектакль-экскурсия, которая объединяет в себе и творческую составляющую, переработку материала экскурсионного, и в то же время это экскурсия. Сейчас у нас есть в активе одна такая экскурсия, которую вы сегодня в спектакле эту экскурсию увидите. И в этой экскурсии задействован наш актив нашего отдела, нашего клуба «Тифлотур» при нашем отделе. Так что после кофе-паузы просим всех присоединиться к просмотру нашей интерактивной литературно-музыкального спектакля экскурсии. Что еще мы можем предложить? В нашем активе имеется достаточно много тактильных моделей, которые мы не можем просто взять с собой на маршрут в силу их объема. Но мы можем их показать и рассказать о них, и дать о них представление в нашем отделе. Как, в частности, например, тактильная модель большая зрительного зала театра имени Моссовета. Это и в принципе представление о зрительном зале, и представление о зрительном зале конкретно этого театра, потому что, имея представление, вот такой план зала, уже гораздо легче сориентироваться в нем вживую. Ну и много архитектурных моделей и памятников моделей тоже, которые мы можем показать и дать к ним пояснение. Кроме того, у нас вот сейчас завязывается сотрудничество с архитектурным институтом МИГАИК, которые ребята, будущие профессионалы, они готовы разрабатывать программу, чтобы погрузить людей с нарушением зрения в мир архитектуры. То есть они тоже делают модели, они поясняют архитектуру, особенности стилей именно архитектурных, и такие занятия тоже планируется проводить. Кроме того, мы разрабатываем туристические программы для москвичей и гостей города. Ну, для москвичей вот я уже рассказала о наших услугах, но для гостей города это особенно актуально. Приехал кто-то к вам в гости, нужно человеку показать Москву. Или вот уже были прецеденты много достаточно раз, что люди обращаются, приезжают в Москву, особенно летом, из разных уголков страны. И, конечно же, они нуждаются в составлении программы туристической, именно адаптированной, потому что не знают, где что адаптировано и вообще где что расположено. Мы такие программы составляем. И здесь я подхожу как раз к той базе данных, о которой тоже уже говорил Андрей Владимирович, потому что это такая программа туристическая, она актуальна не только для Москвы, но и для любого другого города. Когда люди отправляются в самостоятельное путешествие, не все эти путешествуют организованно. Есть у нас отчаянные люди, которые путешествуют самостоятельно. И, конечно же, очень желательно, чтобы человек мог найти на ресурсе, на электронном, открыв какой-то сайт, например, ну, какой-то ресурс, и посмотреть, что же есть адаптировано в конкретном городе. Мы вот к этому идем, к сбору, собираем информацию уже сейчас и идем именно к организации этой базы данных. А пока у нас для этого есть передача авторская «Туристоскоп» на Радио ВОС, где мы рассказываем об адаптированных локациях для людей с нарушением зрения. Это и музеи, это и природные локации, это и пешеходные экскурсии, это и туры адаптированные, многодневные. То есть в эту передачу мы приглашаем корреспондентов из разных совершенно уголков страны и людей, которые уже побывали где-то и сами прочувствовали на себе прелести, когда все организовано, все адаптировано, и ты знаешь, куда конкретно направиться. И эта передача у нас вот уже 76 выпусков есть, так что, в общем-то, любой, у кого есть информация об адаптированных экскурсионных объектах, может стать ее героем, гостем. Так что всех приглашаем. Но и мы не останавливаемся на в поиске форм туристической деятельности. В феврале прошла первая интеллектуальная игра под названием «Москватека». Интеллектуальная игра, которая призвана изучать нашу столицу, нашу Москву в форме такой интеллектуальной игры. И, конечно же, будут следующие ее этапы. В общем-то, она планируется быть регулярной. Вот в сентябре уже планируется следующая Москватека. Так что готовьтесь, слушайте экскурсии, приходите на наши экскурсии, заказывайте что-то, какие-то занятия в нашем отделе, и мы будете победителями на Москватеке. Здесь еще хотелось бы сказать об одной стороне реабилитационной работы в сфере доступного туризма. Это трудовая реабилитация, поскольку сейчас форматы туристические позволяют незрячему человеку стать экскурсоводом. Конечно, это, ну, будем объективны, это не будут большие группы, такие вот спонтанные группы, это не будут автобусные экскурсии, но и с индивидуальными группами, и с индивидуальными именно экскурсантами, и с небольшими группами. Это вполне возможно, и уже есть прецеденты. Ну, собственно, я этим занимаюсь уже вот несколько лет, и есть прецеденты в других городах. В частности, это и Петербург, это Липецк, это такой небольшой город, как Касимов, где девушка у нас с очень небольшим остатком зрения проводит экскурсии по своему городу, и существует такой ресурс, как Tripster, то есть она выставила свои экскурсии на этом ресурсе, и они пользуются определенным спросом. То есть прецеденты есть. Ну, не буду подробно рассказывать сейчас о них, потому что у нас, опять же, в передаче «Туристоскоп» была посвящена и Касимову, и Липецку, и, конечно же, я думаю, что будут и другие прецеденты в этой сфере. Поэтому вот последний проект, кстати, «Действуй без барьеров», был как раз направлен на воспитание, на получение первичных навыков для деятельности незрячих экскурсоводов. И несколько человек из этого проекта у нас проявили и способности, и интерес к этой деятельности. И, собственно, вот планируем летом с их участием организовать экскурсии. Кроме того, аудиоэкскурсии у нас были по этому проекту сделаны нашими же участниками незрячими, поэтому их тоже можно послушать вот на ресурсе вскоре АВ-3715 и в туристоскопе. Кстати, туристоскоп у нас есть, можно его скачать, передачи в архиве Радио ВОС, так что все к этому можно вернуться и послушать. Так что звоните в наш отдел, приходите, давайте сотрудничать все вместе и делать одно большое общее дело по развитию доступного туризма, адаптированного для людей с нарушением зрения, или тифлотуризма, как уже сейчас появился такой термин. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Лариса. У меня вопрос. Mm-hmm. А есть ли у вас на сайте, либо, я не знаю, может быть, какая-то рассылка, системная информация вот о тех продуктах, что вот уже доступно? Ну, условно говоря, председатель местной организации нашей московской, чтобы мог зайти, выбрать экскурсию, да, вам позвонить и заказать это все.
2: Некоторая информация на сайте КСРК ВОС есть в разделе о нашем отделе, нашего отдела. Ну, конечно, мы ее будем совершенствовать и добавлять новые маршруты, ну, все, что у нас нового происходит. Ну, и, конечно же, звоните, обращайтесь к нам.
1: Какие-то контакты оставишь, чтобы...
2: Да, конечно. Да, скажи, это в первую очередь, ну, попроще, напрямую можно связаться по мобильному телефону, вот моему, 964-624-35-38. И можно позвонить через именно официальный телефон КСРК ВОС, соединиться с секретарем и попросить соединить с отделом социального туризма. Или добавочный у нас телефон 365. Вот, боюсь, в озвучивании официального телефона 495. Антон Викторович, подскажете?
1: Не, я не подскажу.
2: Не подскажете? Да. Ну, да, вот как-то я... Да. Ну, в первую очередь в наш отдел. И Геннадию Васильевичу тоже можно, конечно, звонить. 968-090-73-42. Ну, а официальный телефон секретариата, его, конечно, я думаю, найти легко в справочнике вот как-то своего учреждения. Телефон, я вот просто в одной цифре боюсь ошибиться, не буду называть. Поэтому...
1: Коллеги, есть вопросы?
2: Да, вопросы какие-то есть еще дополнительные? Геннадия, телефон 968-090-73-42. Мой? Успели записать, да? 964-624-35-38. И приходите, заглядывайте, когда будете здесь, в КСРК, в личном общении тоже можно что-то прояснить. 303-й кабинет. Пока, 300, во всяком случае, 303-й.
1: Спасибо.
2: Да. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Коллеги, значит, Всероссийское общество слепых несколько лет назад подписало рамочное соглашение с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Наука, искусство и спорт». И мы приглашали сегодня представителей этого фонда для участия в нашем семинаре. В частности, должна была выступить с нами Марта Любимова, но, к сожалению, вот прислала смс-ку буквально, что заболела, но сказала, что есть якобы представители от нее и от этого фонда. Кто-то есть в зале? Просто в регистрационном листе у нас никого нету, к сожалению. Если нет, тогда мы продолжаем дальше нашу повестку дня. Как я уже упоминал на открытии, что Московская городская организация более 15 лет развивает социальный туризм и проводит экскурсии по Москве, по Московской области, по городам Центрального федерального округа нашей страны для наших подопечных местных организаций. И мы очень плотно сотрудничаем с туристической фирмой «Маруси», и мы пригласили директора Миломи.

0: 5 лет, и все это время организую экскурсии. И я считаю, что экскурсия — это прекрасная форма познания, расширения своих горизонтов, переключения, успокоения. И для людей с нарушением зрения это, конечно, прекрасная возможность неформального общения в необычной обстановке, порой очень необычной. Я знаю, что вот последняя поездка, многие из вас ездили в Ивангород и поднялись по огромным лестницам средневековым. Я просто вами восхищаюсь, вы большие молодцы. И вопрос о доступности среды для людей с нарушением зрения. Можно, конечно, об этом говорить много. И вот предыдущий спикер очень интересно рассказывал о Москве. В Москве действительно много для этого делается, но мы всегда хотим куда-то туда, где мы еще не были, где нет таких возможностей, где не так все доступно. И моя задача — построить маршрут так, чтобы он был для вас более-менее удобен, насколько это возможно, и найти гидов в каждом городе, которые бы любили свое дело, знали бы город, обладали бы правильной речью, были бы отзывчивыми и могли бы вам в доступной форме рассказать об этом городе. Конечно, перед каждой экскурсией я всем говорю, что нужно давать описательный рассказ, больше этому уделять внимание, по возможности что-то трогать. Если есть какие-то тактильные модели, трогать. Если есть памятники архитектуры, к ним прикасаться. Но, наверное, судить вам больше, получается это или нет, потому что вы все это проходите на себе, и, наверное, вы даете возможность регионам развиваться в этом отношении. Например, я могу сказать о Ярославской области. Многие из вас были в Ярославле и работали с Андреем Юрьевичем Даниловым, прекрасным экскурсоводом, историком, кандидатом исторических наук. Он продвигает активно туризм Ярославской области, и в том числе благодаря ему в Ярославской области уделяют такое внимание построению тактильных моделей в городах и Угличе, и Переславле-Залесском, и Ростове, и Ярославле. И он специально готовит гидов, которые бы могли работать с людьми с нарушением зрения. А начиналось все с работы с вами. Те, кто были в Вологде, там есть замечательная экскурсовод Елена Прудникова, которая тоже специализируется на работе с слабовидящими. И я совершенно случайно с ней познакомилась. Она сотрудник Вологодского Кремля, и она уже неоднократно для ваших групп проводила там экскурсии по городу. То есть вот моя задача — вот эти жемчужинки в каждом городе находить, и складывать их, и собирать, и передавать другим вашим группам. Все остальное, наверное, вам уже рассказали о Москве, как бы такую официальную информацию вы уже получили. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, предложения, идеи, я буду очень вам благодарна. И хотела бы вас попросить, мне очень важна от вас обратная связь после каждой поездки. Где-то что-то получается, где-то не очень, где-то вам понравился гид, где-то суховат, где-то питание вкусное, где-то курица сухая. Это все очень важно, и я буду вам благодарна за любую конструктивную критику. Потому что это, в общем-то, продвигает наше общее дело и позволяет нам двигаться в правильном направлении. Спасибо вам большое за внимание.
1: Коллеги, есть ли вопросы к Марии, пока вот она к нам пришла в гости сегодня? Да, подождите, давайте микрофон дождемся. Да. Ага.
2: Здравствуйте, Зеленоград.
0: Здравствуйте.
2: Надежда Титаренко.
0: Да-да-да.
2: Ну, во-первых, спасибо вам большое за Ивангород. Вообще вот эта экскурсия изумительная. Экскурсоводы были просто на высоте в любом городе, где мы побывали. Ну, а в Старой Руси это вообще вера. Это нас покорило просто своим вниманием, своей эрудированностью. Вообще молодцы вообще все.

0: Но нам бы хотелось вот Рыбинск-Тутаев разработать экскурсию, если это возможно.
1: Конечно, мы делали такие, мы проводили такие экскурсии Рыбинск-Тутаев.
0: Ну, нам ее как-то не дали, сказали, что нет такой.
1: А вы сами предлагаете?
0: А, к вам... вам...
2: Тутаев не пойдет на два дня, наверное.
1: Были, почему? Были.
0: Очень, очень хотелось
1: кто-то
0: бы
1: ездил.
0: Туда съездить.
1: Хорошо, раз,
0: будем ждать, будем ждать.
1: Хорошо.
0: Спасибо большое.
1: Возьму на заметку, но, в принципе, Рыбинск-Тутаев проводить можно, но только в летнее время, наверное. Там очень большая проблема с Тутаевым, потому что два берега, смотря какой Тутаев иметь в виду, но... Там есть нюансы с дорогами. Но, в принципе, мы эти экскурсии проводили и не раз. В том числе даже переправлялись с одного берега на другой. Так что давайте в следующий раз...
3: Здравствуйте, Мария Ефимовна.
1: Здравствуйте.
3: Это Измайлова, председатель Салих Валентина Николаевна.
1: Очень приятно.
3: Я вот хочу присоединиться к высказываниям Надежды Георгиевны. На самом деле, вот эта последняя экскурсия, ну просто замечательная экскурсовод, замечательная. Я бы хотела просто поблагодарить экскурсовода Кристину Суворову, это которая у нас...
1: В Ивангороде.
3: В Ивангороде, да. Вот просто вот она настолько внимательная. Мы поднимались, я вот совсем человек без зрения, и она вот с таким вниманием, с пониманием относилась к этому. Это очень важно. Потому что, конечно, когда зрячий экскурсант, это одно. А когда незрячий, не всегда вот это вот понимание, оно как бы нам способствует в восприятии материала. Поэтому вот огромное-огромное спасибо. И я хотела бы пожелать, чтобы побольше было экскурсий, этнографических таких вот экскурсий. Вот, может быть, разработать все-таки какие-то вот эти
1: пункты. Вы в прошлом году... Я не знаю, вы ли конкретно, но ваша группа ездили на в пятидневку с посещением Йошкар-Олы.
3: Да,
1: и
3: да,
1: у вас там,
3: был момент.
1: Этнографический элемент, но меня за него не похвалили. Мне сказали, что не очень.
3: Нет, нормально.
1: Да, да. Понравилось. Да,
3: очень-очень. Да? Это так важно. Нам это тоже познавать, эту сторону. Спасибо огромное, Мария Ефимовна.
1: Будем стараться, но мы, к сожалению, ограничены рамками. Вот если двухдневная экскурсия, это определенный километраж. А все, что вокруг Москвы, там этнографии не так уж и много. Это надо чуть-чуть подальше поехать.
3: Да, да.
1: То
3: да.
1: есть если... Ну, если вам разрешат чуть-чуть подальше поехать, там будет больше этнографии, потому что Поволжье... Это сплошная этнография. На самом деле очень интересно знакомиться с культурой и Чувашей. Ну, вы в Чувашии некоторые из вас тоже были, да?
3: Да.
1: Да, и марийцев, и так далее.
3: Ну, что в ваших возможностях.
1: Да, поняла. Спасибо большое. Буду иметь в виду.
4: Мария Ефимовна.
5: Сейчас. Сначала Наталья Александровна.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Лаврова Наталья Александровна.
1: Здравствуйте.
4: Это тот самый председатель, который всегда требует, чтобы были десерты. У меня люди молодые, они покушать любят.
1: Им еще можно.
4: Им еще можно, да. Я тоже присоединяюсь, конечно, к нашему пятидневному туру. Слова благодарности. Но я хочу сказать немножечко другое. Я знаю, что вы работаете или с вами работает наш гид, который ведет путевую информацию.
1: Михаил.
4: Да, Михаил. Огромная благодарность, что вы эту изюминку нашли в виде его. Гениальный экскурсовод, честно. Он настолько влился в нашу семью. То есть вот мы с ним встречаемся, уже обнимаемся. Он всех знает, не только председателей, но и членов нашей организации, которые часто ездят. Спасибо вам вот за этого сотрудника. Но надо выращивать еще. Одного Михаила мало. Да.
1: Вы мужчин хотите в основном?
4: Нет, ну почему? Мы просто хотим, чтобы...
1: Наталья
4: люди...
1: Александровна, вот в этот раз с вами будет работать Юлия Григорьевна. Она вам тоже... Вы ее тоже одобрили?
4: Да. Она с нами в Кусково.
1: Она с вами в Кусково, да, и она вас, да, с вами, да, еще куда-то ездила.
4: Да, да,
1: вот,
4: да,
1: в этот раз, да, вы с ней поедете.
4: Хорошо.
1: Поэтому, видите, вашу просьбу сразу же...
4: Спасибо. Да. Спасибо. И еще у меня есть пожелание. Дело в том, что вот многодневные экскурсии, это, конечно, замечательно. Это прекрасно. Но у нас их бывает очень мало. В основном двухдневные и однодневные. А ведь вот однодневные и двухдневные мы можем даже иногда позволить себе, ну, так скажем, за свой счет поехать. Mm-hmm. Да? Но, опять же, вот эти рамки расстояния, они остаются. И это не наша прихоть. Мы тоже хотим на два дня уехать
1: далеко,
4: в Казань.
1: Да.
4: По платной дороге. Но этого нельзя. Угу. Поэтому автобусы не наши, и мы должны придерживаться этих правил.
1: Да.
4: И их не нарушать.
1: Согласна.
4: Вот. И вот побольше вот таких вот ёмких маршрутов, конечно, ну и интересных. А вот однодневные экскурсии, я понимаю, что мы уже, наверное, все Подмосковье проехали не по одному разу, но с каждым годом что-то открывается новое, там, ну, я не знаю, в общем, ну, как-то вот над этим еще можно поработать.
1: Ну, пока ваше руководство у меня однодневные экскурсии в этом году не запрашивало.
4: Пока нет, да.
1: Если,
4: да,
1: запросят, мы это обсудим.
4: Ну, я считаю, не только что... руководство может попросить, мы тоже можем попросить,
1: тоже,
4: если это будет на коммерческой основе. Да? Я понимаю, что можно будет сделать там и письма, и все. Вот. Просто вот уже не знаешь, уже открываешь карту Московской области и не знаешь, куда людей повезти. У вас, конечно, больше информации.
1: Вы знаете, проводится в последнее время в Подмосковье очень много выставок интересных. Были ли все в новом музейном комплексе «Манеж» в Звенигороде?
6: Постоянно.
1: Неделю раз. Молодцы. В Серпухове регулярно проводятся. На все выставки.
4: Но ведь дело в том, что выставки для незрячего человека... Вот я, например, делаю экскурсии, угу, и ориентируюсь, конечно, не на слабовидящего человека, а на незрячего.
1: Незрячего.
4: Вот если незрячему человеку будет все понятно, то слабовидящий все равно дотянет до...
1: Я
4: поняла. До того, чтобы было понятно.
1: Ну, может
4: понятно.
1: Быть, вам вас больше...
4: А говорить природы. Так, чтобы... Знаете, ребят, вот вы не видите, вам это будет неинтересно, вы не ездите. Нет, нельзя. Надо ориентироваться именно на то, ну вот чтобы незрячий человек это понял. Ну, в общем, вы поняли. Вот. А уже слабовидящий он дотянет, он увидит, а что не увидит, мы ему подскажем.
1: А скажите, пожалуйста, вот в Подмосковье какие направления вас интересуют? История,
4: ну, это, животные? Это же, это чтобы было красиво.
1: Красиво.
4: Там усадьбы, например, новые какие-то. Да?
1: Новых усадеб быть не может.
4: Ну, я имею в виду отреставрированные и неруинные. Неруинные. Вот.
1: Понятно.
4: Ну, это на будущее. Это вам как наказ.
1: А в театре Гонзаги в Архангельском были?
4: Прекрасно. Вот видите, сразу, что мы хотим, а вы нам предлагаете. Это же прекрасно.
1: Просто вы меня застали врасплох. Все мои знания куда-то разбежались.
4: Но я люблю так.
1: Да, да, я поняла. Я буду стараться.
4: Спасибо вам большое за вашу работу.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Так, по-моему, Ольга Евгеньевна, да, хотела?
7: Мария Ефимовна, большое вам спасибо за экскурсии. Мы, я, в общем, это местная организация «Красносельская». Мы очень всегда рады. У нас была великолепная экскурсия в Смоленск. Я знаю, что Мария Ефимовна одна и Мария Ефимовна другая имели неприятности по этому поводу, но мы получили массу удовольствия. И спасибо большого Виталию Олеговичу. Ну, просто гениальный экскурсовод. И Михаилу Геннадьевичу спасибо. Знаете, Мария Ефимовна, мне бы хотелось при возможности все-таки оставлять время на вот ну, на какое-то отдых, знакомство с городом. Понимаете, вот у нас была эта пятидневная экскурсия, великолепная. Но я вот Марье Ефимовне звонила, и вам могу сказать, она мне объяснила, почему мы едем в Санкт-Петербург. Потому что из Санкт-Петербурга очень легко добраться до Ивангорода. Но приехать в Санкт-Петербург, просто ночевать, для меня это было как-то очень грустно. Далее мы приехали в город. Понимаете, времени бывает очень мало, чтобы просто была бы пешеходная какая-то небольшая экскурсия, чтобы мы прошлись по улицам, чтобы мы почувствовали дома. Вот, а вот в плане незрячих, ну, может, в чем-то Наталья Александровна права. Но с другой стороны, все зависит еще от экскурсовода. Я не помню имя экскурсовода в художественной галерее Рыбинска, но она была настолько великолепна, что я практически ничего не видела. Но так ярко, так четко, так музыкально представила все, что она рассказывала, что, честное слово, я до сих пор, а это было 3 года тому назад, я до сих пор это помню. Понимаете, поэтому вот вам большое спасибо за то, что вот практически в каждом городе экскурсоводы просто с искрой Божьей. Вот. И, конечно, хотелось бы, вот, чтобы вот этих экскурсий было вообще побольше. А что касается Подмосковья, я думаю, что и в Архангельске, и даже в Абрамцево, которые мы знаем, может быть, стоит поехать еще раз. Потому что...
1: Они же... Я, кстати, вот, простите, прошу прощения. В конце мая ездила в Сергиев Посад. Ну, казалось бы, кто не был в Сергиевом Посаде? Меня водили именно по комплексу «Конный двор», он называется. То есть я просто... Там так потрясающая выставка, посвященная Сергию, идет, новая, которая в том числе адаптирована частично и для слабовидящих, потому что там можно много аудиоэффектов. И как бы, если вы были в этом городе, это не, то есть все же меняется, все развивается. Ризница открылась после обновления. Она, вот вы говорите, мы хотим все красивое. Я такой красоты не видела в своей жизни. И в отличие от оружейной палаты московской, где нельзя фотографировать ничего, там можно фотографировать все. Ну, извините, перебила.
7: Ну что вы, как раз это то, что я хотела, поэтому, может быть, и в Мураново можно, хотя мы там были. Понимаете, поэтому, в общем, это всегда интересно, побывать даже в тех местах, потому что каждый раз встреча с прекрасным и с великолепными экскурсоводами — это всегда
1: праздник.
7: Ну, восторг. Ну, практически всегда. А вот с экскурсоводом действительно это вот хорошо. Так что если Виталию Олеговичу низкий поклон, мы его помним. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
5: Спасибо. Конечно, вам можно даже 5 целых.
1: Ну, поскольку я уже до вас дошла. Сначала несколько слов по поводу условной экскурсии в Ивангород. Почему такой маршрут? Понимаете, мы эту программу формировали несколько недель. Мы никак не могли договориться, потому что хотелось посмотреть больше городов. Одней не хватало. И поэтому, ну, как бы Питер просто он удобен был действительно с точки зрения ночевки. Но если ехать в Санкт-Петербург, надо ехать в Санкт-Петербург отдельно. А если бы мы остались там на какое-то время, значит, вы бы что-то не увидели, то, что вы увидели. А у вас был маршрут, в принципе, уникальный, потому что... Ну,
8: очень тяжелый.
1: Тяжелый, согласна. Ну, тут как бы...
9: Ольга Сальникова, Отрадная. Что я вам хочу сказать? Во-первых, большое спасибо, действительно, там, где бывала наша организация совместных поездок с другими, да, мы все очень благодарны. Во-первых, это большой труд, я на себе знаю, потому что сама разрабатываю все маршруты, которые мы ездим. Вот. И по Подмосковью я хочу сказать одно, что столько неизведанного, столько можно найти. было бы желание. Те же Везёмы, повторить, потому что там все переоборудовали.
1: Да, да, Везёмы, да. Вот буквально.
9: Вот я уже говорила, что мы Новый Иерусалим, выставочный зал. У нас с ними отдельная договоренность, они нам даже скидывают, говорится, оплату экскурсии. Манеж, мы там каждую посещаем экскурсию. Прекрасная рядом Бушарина, шикарная. Для нас они делают бесплатно, если вы слышали об этом комплексе храмовом. Уникальнейший гомбурс, который построен по старым русским традициям, деревянный. У них будет скоро два музея, они их сделали.
1: Бушарина?
9: Да, Бушарина, прям рядышком. Мы с там оттуда тоже не вылезаем, да.
1: Угу.
9: Там есть таежные дачи, которые мы поедем сейчас смотреть. Для нас они делают бесплатно эту экскурсию. Там очень много музеев. Вот именно дачно, даже называется отель-музей. Поэтому, если посмотреть, то можно будет очень-очень много найти. Талдом, неизведанный Талдом. Я не знаю.
1: Ваши несколько групп были в Талдоме, но, понимаете, еще должно от вас желание туда ехать, потому что я вас перебью чуть-чуть. Mm-hmm. Есть музей первого ряда. Все хотят, чтобы было красиво, старинное, красивое, праздничное. А Талдом — это все-таки небольшой городок. То есть, ну, как бы, это на любителя. Чуть-чуть.
9: Вы знаете, я не знаю. Мы там были и в монастыре, и были у друга в музей Клокова. Вот. Нам, например, очень понравилось.
1: Понравилось.
9: Да, авиастанция какая там. Великолепнейшая. Мы специально заказывали экскурсию, чтобы был прилет и отлет журавлей. И они нам показывали. И по болотам возили. И было очень интересно. Вот вам этнография тоже. География. Поэтому я не знаю, почему, кто вам сказал, что это неинтересно. Там, кстати, сделали уже много новых музеев. Вот. Ну, а вот по этому поводу вот этой экскурсии большой, да, она очень насыщенная. Очень много. Но переезды очень большие. Это очень трудно. Это мое личное мнение. Но я думаю, что и некоторые тоже присоединяются к этому. И особенно большая благодарность за старую Руссу.
1: Mm-hmm.
9: Вот старая Русса, в отличие от всех остальных, прекрасная обзорная экскурсия. Я считаю так, что куда бы мы ни приезжали, нужно брать обзорную экскурсию по городу, чтобы мы познакомились со всем, что там есть, коротко. И брать, конечно, отдельные какие-то моменты. Вот там был экскурсовод великолепнейший. Великолепные два музея, посвященных Достоевскому. Я просто не помню, кто у нас вел, но он доктор наук, что ли? Философских. Вот. И он вел экскурсии. Вы знаете, как он рассказывал? Да, Сергей Леонидович мне подсказывает. Мы его даже заказали благодаря Марии Ефимовне, да, нашей Хамониной, чтобы он провел нам и вторую экскурсию. Это действительно вот... Вы знаете, после этого нам захотелось еще раз туда побывать.
1: Второй раз.
9: Это зависит от экскурсовода.
1: Конечно. Я с вами
9: вот.
1: Согласна.
9: А, конечно, на мой взгляд, эту экскурсию пятидневную нужно было разбивать. Потому что переезды туда-сюда, менять гостиницы, это очень тяжело. Поэтому лучше несколько раз съездить, но посмотреть то, что мы хотели. Псков мы фактически не увидели. Псков мы очень хотим, вот для, например, если нас будут собирать сейчас и просить, какие экскурсии Псковско-Печерскую лавру. Пусть она будет двухдневная там. Мы же проехали 7...
1: Вам не дадут на 2 дня ее.
9: Ну, трехдневную. Понимаете, потому что это очень интересно. И мы фактически ничего не увидели.
1: По поводу Псково-Печерской лавры. Тут произошло небольшое непонимание. Мне заявили Псков, а лавра находится в Печерске. Это 60 километров от Пскова. И просто Печерск, он не вписывался, в Печорок, вернее, он не вписывался в этот маршрут. Тогда не надо было в Псков ехать. А по поводу этого монастыря. Последние годы благословления на посещение пещер не дают. То есть надо это понимать.
5: Я успел.
1: Ну, вот какая-то группа ваша, две группы ездили в Печоры. Да, и вам давали с большим трудом, это получилось сделать. Сейчас они не дают. Поэтому, ну, какие будут поступать от вас запросы, такие будем стараться реализовывать.
5: Спасибо.
1: Спасибо за науку. Буду все учитывать.
5: Мы продолжаем нашу работу. Значит, вот сейчас мы... Ну, обсуждали наши массовые экскурсии в рамках МГУ ВОС, которые осуществляются при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Но я хочу сказать, что среди незрячего сообщества формируется уже определенный кластер людей, которые самостоятельно готовы тратить на себя деньги, покупать специализированные туры. И как раз в нашем семинаре мы хотели тоже отразить эту тему. Мы пригласили две организации, которые у нас выступают сегодня онлайн, так как они находятся в других регионах. И сейчас, если технически мы готовы, я бы хотел предоставить слово представителям компании Liberty, город Санкт-Петербург. Есть у нас возможность?
8: Видно ли меня? Слышно ли меня?
5: Да, слышно.
8: Добрый день, дорогие коллеги. Успела заслушать предыдущий доклад. Очень интересно, сколько вы ездите, сколько вы путешествуете. Молодцы какие. Просто здорово. И хочу рассказать про нас. Меня зовут Мария Бондарь, специализированная туристическая компания для инвалидов Liberty из Питера. Liberty – один из самых старых проектов в сфере социального предпринимательства и первая и самая старая специализированная фирма для людей с инвалидностью. 22 года мы делаем туры для путешественников на инвалидных колясках. И последние где-то 5 лет мы делаем специализированные туры для незрячих путешественников. Что интересно есть у нас в программе? Конечно, Петербург. Это традиционный 5-дневный тур. В этом году он уже прошел. Обычно в мае у нас проходит. Да, включаем самые и, конечно, и Франция, и Испания, и Екатерининский дворец слушания. Ну, не только такие вот известные в всей стране, но еще и небольшие локальные музеи. Например, музей Ахматовой, Дачинный Петербург. А почему мы их включаем? А потому что вот эти музеи умеют делать специализированные экскурсии для незрячих. Они используют специальные рельефно-графические пособия и делают реплики своих экспонатов, адаптируют тексты экскурсионные. Поэтому мы идем именно так. То есть мы не смешиваем группу с разной нозологией, мы не делаем общие туры для колясочников, потому что они требуют разного подхода, правильно? Они требуют разной методики подготовки. И то, где может пройти колясочная группа, то совершенно не нужно, может быть, группе незрячих туристов, потому что незрячие объекты могут иметь продукта специализированного для туристов, которые не видят. Поэтому это разные программы, и разные объекты мы подбираем. Где-то они пересекаются, а где-то они различные. Ну вот, если питерский тур уже прошел, то что же у нас впереди в этом году? Впереди традиционный тур в Калининград. Он пройдет 10 августа. И там есть еще несколько экскурсий. Успевать, то надо, потому что билеты нужно подобрать еще в Калининград. В основном самолеты, конечно, летают в Москву. Мы делаем группы длинные из разных городов, и люди приезжают на самолеты из разных городов, собираются в определенном месте, будь это Питер или Калининград, или Ереван, или Казань, и заселяются в одну гостиницу, мы катаем общую программу. Как правило, всегда тур в проживание, двухразовое питание, экскурсионная программа, транспорт, бизнес, билеты, все экскурсионное обслуживание. И путь до места сбора, экскурсанты подбирают себе сами и или обращаются к нам за помощью, мы можем посодействовать, скажем, помочь подобрать билеты. Мы включаем билеты, потому что из самых разных городов. Ну вот, в Калининграде пятидневная программа, мы ее очень любим, потому что она сочетает историю города старого, и очень много воды, и много прогулок. Это же заповедник, и Куршская коса, и Винтарь, и вот эти все особенности насыщают экскурсию, конечно, замечательно. Много тактильного материала, и музеи подготовлены, и наши люди уже умеют работать с незрячими группами, использовать много звуков, много предметов, которые можно трогать, адаптируют свои тексты, советую пробовать. Новое в этом году – это экскурсия в Армению. Благословенный край. Экскурсия пройдет с 8 по 13 октября. Билеты в Ереван бронировать и выкупать. Разные компании летают.
5: Мария, мы просим прощения. Все-таки какая-то очень сложная связь. Вы вот пропадаете, и, к сожалению, наша аудитория не очень четко вас слышит. Может быть, как-то пересоединиться вам попробовать?
8: А мне кажется, что я слышу хорошо свой голос, который звучит в зале. Вы меня плохо слышите?
5: Да, вы пропадаете, как будто, вот, знаете, как вот сейчас сова, что-то слышно, что-то нет.
8: Если... Ну, надо же, и сейчас пропадаю.
5: Да, если есть возможность пересоединиться как-то.
8: Или давай, ближе...
5: Или ближе к микрофону попробуйте. Ну да, это связь все-таки больше.
8: Давайте я перезайду.
5: Давайте, да, мы пока предоставим следующему спикеру. Коллеги, сейчас, да, у нас летний период начинается, люди хотят поехать на юг, и тоже одно из направлений туристических достаточно интересно, это Кавказ, и я хочу предоставить слово Ирине Сидельниковой, она расскажет про туры по Кавказу. Пожалуйста, Ирина, вы на связи?
10: Да, я на связи. Как меня слышно? Здравствуйте.
5: Вот, вас хорошо слышно, да.
10: Ну, вас приветствует Республика Дагестан. Мы с 23-го года занимаемся инклюзивным туризмом. Я являюсь руководителем клуба «Особого туризма Кавказ». Я являюсь лауреатом премии правительства Российской Федерации за вклад развития туризма, как раз-таки за разработку методики проведения туристических экскурсионных программ. По горному Дагестану или в условиях горной среды для людей с инвалидностью зрения. Мне кажется, у вас что-то фонит. Я тоже себя плохо слышно. Вам нужно что-то отключить или микрофон в зале, чтобы один микрофон остался. Так, хорошо. Так вот, у нас, конечно же, туризм городской. У нас абсолютно отличается, так скажем, и по формату, и по методам проведения наших программ от таких вот классических туристических экскурсий по городам. Мы в основном специализируемся на активных турах. Но это не значит, что мы не знакомы с правительствами народов Дагестана. Мы за короткий период, так сказать, за 5 дней, можем познакомиться с несколькими этносами Дагестана, посетить их, познакомиться с этими культурами, поучаствовать в мастер-классах, потом в различные деревья. За несколько дней мы пробуем кухню разных. На сегодняшний день у нас разработано буквально 6 программ, все они разные. У нас есть и этнографические программы, исторические, и ознакомительные. И даже есть конные программы по красотам Дагестана. В процессе этих программ у нас участники приобретают навыки конной верховой езды и знакомятся с традициями, с конными традициями народов Дагестана. Пропадаю я, да, я вот себя не слышу. Сейчас слышно меня?
5: А мы вас, наоборот, лучше слышим.
10: Да? Так вот, есть у нас и очень активные туры. Мы сплавляемся по рекам, мы ездим на квадроциклах, мы катаемся на зиплайнах, то есть мы себе ни в чем не отказываем. Мы буквально стираем все границы, для нас нет никаких преград. Мы работаем с несколькими музеями здесь, на территории Горного Дагестана, и уже научили сотрудников музеев работать с незрячей аудиторией. Собственно, за это получили высокую награду правительства Российской Федерации. В этом году у нас, помимо Дагестана, мы стали работать с паломнической службой Русской Православной Церкви, и был организован тур в городец, в монастырь Феодоровской иконы Божией Матери. Это отчина Александра Невского. И вот мы организовали трехдневный тур, поэтому я тоже вот хочу всех пригласить, пользуясь случаем, в такое интереснейшее духовно-просветительское путешествие по городцу. По Дагестану мы тоже расширяем свои границы. Помимо Дагестана мы осуществляем поездки в Чечню, и планируем также привлекать уже и другие республики, сочетать исторические путешествия как по Дагестану, так и по другим республикам. Ну вот, собственно, если коротко, у меня все, готова буду ответить на все ваши вопросы. Что самое важное? Важно то, что к нам незрячие люди приезжают без сопровождения. То есть они буквально самостоятельно путешествуют. И вот уже у нас есть прецеденты, когда люди вообще сами приезжают, но с нашей помощью арендуют здесь какое-то жилье и буквально проводят целое лето здесь. Мы уже готовы, но пока еще не тиражируем, принимать людей с собаками-проводниками. Это очень важно для нас, ответственно. Почему я так говорю? Потому что нужно понимать, что Дагестан – особый регион. Нужно учитывать традиции народов Дагестана и их религию. И с собаками очень сложно, так скажем, найти жилье, и с собаками очень сложно зайти в кафе. Но это все как раз-таки связано с традициями, с культурой народов Дагестана. Но мы стараемся решать этот вопрос, и вот уже в этом году готовы принимать наших туристов и с собаками-проводниками, в частности, тоже. Но пока мы еще, повторюсь, это не тиражируем. Наши туристы абсолютно автономные туристы, путешествуют самостоятельно при нашей помощи и не чувствуют никаких преград перед собой. У меня все, собственно говоря, поэтому я приглашаю всех в путешествие по Кавказу, путешествие по Дагестану. Будем рады всех видеть, и вы останетесь абсолютно довольны, получите кучу впечатлений. У нас нет ни одного недовольного туриста, к нам возвращаются снова. Есть те люди, которые вот уже в этом году приезжают уже 4-й и 5-й раз именно на наши программы.
5: Спасибо, Ирина. Вопросы, пожалуйста, к Ирине из зала. Давайте попробуем.
4: Ирина, добрый день. Лаврова Наталья Александровна, председатель Организации работников интеллектуального труда. Скажите, пожалуйста, численность группы, если в этой группе есть тотально незрячий человек без сопровождения, или это чисто индивидуальные программы?
10: Мы считаем, что мы ведем индивидуальную работу. Мы работаем с малыми группами, это 6-8 человек. Максимальное количество тотально незрячих туристов в наших группах было 6 человек.
4: Вот сколько было сопровождающих?
10: Нисколько. Все абсолютно автономно приезжали, и мы здесь уже самостоятельно их сопровождали. То есть это наша была абсолютно.
4: Они автономно приезжали к вам там на поезде или на самолете, это понятно.
10: Да,
4: меня интересует именно туризм. Вот 6 человек тотальников. Сколько сопровождающих на эту группу вы делаете?
10: У нас есть я, в том числе сопровождающий, у нас водитель, тур-тьютор, который также занимается сопровождением, и у нас есть еще один помощник, который также занимается сопровождением. То есть у нас на двоих тотально незрячих один сопровод. Вот так.
4: А вы предоставляете им и гостиницу, и, ну вот если человек захочет к вам приехать, то есть это будет тур вместе с гостиницей, все включается, кроме переезда, поездки до места назначения и обратно.
10: Да, совершенно верно.
4: А средняя цена примерно? Ну, например, 5-дневного тура?
10: 40 тысяч. включая трехразовое питание. Да, у нас очень вкусное питание. А у нас люди возвращаются домой с лишними килограммами. Поэтому вы
4: питание
10: абсолютно...
4: замечательно. А вы их располагаете где? В нормальных гостиницах или в частных домах?
10: У нас гостевые дома, я не могу сказать, что это частные дома. У нас горные районы, в горных районах нет гостиниц, чтобы вы понимали. Это гостевые дома уже, но вновь появившиеся и вновь выстроенные гостевые дома с отдельными входами. В каждом домике, так скажем, или в каждом апартаменте размещаем по два человека со всеми условиями, конечно же, внутри.
4: Ну, у вас группа размещается в одном отеле, да, или там в гостевом доме,
10: конечно,
4: или в разных?
10: Да. Нет, все в одном месте мы размещаемся. Но чтобы вы понимали, что такое гостевой дом. Гостевой дом – это, так скажем, вот отдельно стоящие 5 маленьких домиков на 2 человек. Mm. Вот мы в такой базе мы размещаемся.
4: Mm-hmm. Как туристическая база, да. Понятно.
10: Да.
4: Спасибо.
5: Еще вопросы есть к Ирине? Так, вопросов нет. Ирина, мы вас благодарим. Я так понимаю, что подробную информацию можно о вас узнать вот как раз в отделе социального туризма при КСРК ВОС, который создан, правильно?
10: Да, можно. У нас есть свой сайт, у нас есть свои сети, мы абсолютно открыты, и нас легко, в принципе, можно найти.
5: Спасибо.
10: И, конечно же,
5: Спасибо. Через
10: ваш отдел.
5: Да.
10: В частности, тоже.
5: Давайте сейчас мы попробуем вернуться в Санкт-Петербург. Там начали рассказывать про экскурсию в Армению, я так понимаю. Это уже наше ближнее зарубежье. Мария, вы на связи?
11: Я на связи. Слышите ли вы меня?
5: Отлично, пока слышим.
11: О, я поменяла наушники.
5: Ну, видите, как помогло.
11: Да, будем надеяться. Так, называется, что повторить заново, что не услышали совсем.
5: Про Армению. Давайте вот про Армению.
11: Давайте про Армению.
5: Да.
11: Значит, Армения будет в октябре. Мы уже предвкушаем этот тур. Тур новый, классный, интересный. И Армения в октябре, ну, надо понимать, это фрукты, это теплый камень, это горы, пахнет разогретым солнцем городом. Конечно, надо туда ехать, чтобы слышать дудук, чтобы есть вот это все разнообразие, все, чего летом созрело, чтобы трогать хачкар. Группа пойдет, конечно же, и по старым монастырям, и в самые известные музеи, и пойдет слушать дудук. Представьте себе армянский дворик небольшой, вы слушаете музыку, разговариваете с мастером дудука, мастер-класс он вам проведет, фрукты кушаете вкусные, а потом едете в старинный монастырь, и там мастер хачкара, хачкар – это резной каменный крест, покажет вам, как он вырезает этот крест. Это один из символов Армении. Конечно, будет и обзорная экскурсия, и много-много интересного, все не успею рассказать. Как обычно, в тур входит и проживание, и двухразовое питание, и весь транспорт, и все экскурсионное обслуживание. Не входят только билеты до Еревана, потому что люди летят из разных городов, но, как правило, через Москву. Так, это Армения. И в работе сейчас тур в Казань. Мы его делаем вместе с Казанской библиотекой для слепых. И он планируется на конец августа, начало сентября. Точных дат нет, но буквально через неделю-две будет информация в нашей группе ВКонтакте. И вообще там все можно найти в нашей группе ВКонтакте. И анонсы, и количество свободных мест, и все цены. И с нами там можно связаться, а можно еще и по телефону. И спросить, куда же можно поехать, сколько оно стоит и так далее. Это если в трех словах. Давайте скорее вопросы, потому что это же самое интересное.
5: Так, вопросы, пожалуйста, к Марии. Спрашивают про стоимость в Армению.
11: Так, стоимость в Армению. Приготовьтесь к армянским драмам. 377 тысяч армянских драм – это примерно 75 тысяч на человека по сегодняшнему курсу. Это недельный, богатый, хороший тур, насыщенный. Без дороги, конечно, потому что билеты, вот эта логистическая вся история с билетами, это отдельно нужно разруливать с каждым туристом.
4: Мария, скажите, пожалуйста, тур в Казань, что будет включать и сколько дней?
11: Тур в Казань планируем 5-дневный. Живем в самом центре, в отеле «Нагай». Это, ну, центрее некуда. Это самый центр Казани. Вот. И, естественно, Казанский Кремль. Там специализированная экскурсия разработана. И поедем город-град Свияжск на теплоходе, туда и обратно на теплоходе. Очень много пешеходных экскурсий будет. Если вы знакомы с Гелиусей Закировой, то вот с ней как раз в содружестве мы это разрабатываем. И Казанское метро, и целый ряд казанских музеев, и Татарская Слобода, там, ну, в общем, много чего напридумывали. Очень хочется уже попробовать.
4: Ну, у вас в этот тур входит только Казань и Свияжск, да?
11: А мы просто не успеем.
4: Угу. Понятно.
11: В Казань настолько богатый город, что там можно делать две и три разных программы. Угу. Ну, это как Питер. В Питер не впихать все. Вот мы уже готовы сделать вторую программу по Питеру, отличную от первой, потому что новые музеи подключаются, делают хороший продукт, делают, ну, великолепно гидов своих готовят, и хочется альтернативную программу сделать, чтобы люди приезжали второй раз, и третий, и получали удовольствие.
4: И цена по Казани сколько примерно на сегодняшний
11: день? Не могу сейчас сказать. Вот лучше врать не буду. Давайте через неделю этот вопрос еще раз нам задайте, и тогда ответим точно, чтобы никого вот не сбить с толку.
4: Понятно. Спасибо.
5: Где вас можно найти в интернет, сайт какой-то есть, где про вас информация?
11: Проще всего найти группу ВКонтакте, которая так и называется «Liberty – туризм для инвалидов». Там все отчетные фото за 22 года работы, все наши программы и набор в группы ведется именно там, и в колясочные, и в незрячие, в любые. Можно просто позвонить по телефону +7 921 306 85 63. Это мой рабочий телефон и личный. WhatsApp, Telegram, любые вопросы, смски, все расскажем.
5: Ну, я так понимаю, информация про вас тоже есть в нашем отделе КСРК ВОС, правильно?
11: Мне кажется, есть.
5: Ну, если да, это вот. Хорошо, спасибо,
4: Мария. Мария, скажите еще один вопрос, давай. Последний. Вы работаете с группами только инвалидов или обычные группы у вас тоже есть?
11: Нет, наша специализация – это люди с инвалидностью. Изначально мы работали только с колясочниками. Последние 5 лет мы работаем с незрячими. Угу. Начинаем работать с людьми с ментальными особенностями. Вот сейчас в работе туры на ясном языке, но это, скорее всего, со следующего года запустим. А так редко, когда у нас бывают обычные туристы без Понятно. Инвалидности.
4: И вот в вашу группу сколько человек входит, если есть тотальники?
11: 8.
4: Ну, потому что слабовидящие и тотальники 10. Это разные вещи.
11: Да мы понимаем.
4: У вас мы есть условия того, что если, например, человек тотально незрячий или даже слабовидящий, он должен ехать с сопровождением?
11: Нет, такого условия нет.
4: То есть вы можете сами сопровождать, да?
11: А мы привлекаем волонтеров. Угу. У нас студенты проходят часто практику, которые защищают дипломы или курсовые работы по инвалидному туризму. По инклюзивному mm-hmm. туризму, там они как mm-hmm. хотят, так и называют. И мы берем умных, хороших девочек-мальчиков, немного на группу, скажем, если 8 человек группа, не все там тотальники, кто-то, например, муж и жена едут, да, жена тотально незрячая, муж сопровождающий тоже там с остаточным зрением, например. С ними всегда гид и 1 или 2 волонтера в зависимости от конкретного экскурсионного дня. Если он посложнее, мы едем в Петергоф, это большой парк, mm-hmm. да, там потеряться сложно, мы берем пару волонтеров. Кроме того, мы же используем радиогиды. Mm-hmm. Это оборудование экскурсионное, mm-hmm. ну вот как у меня гидовская гарнитура с... Да. И приемники, наушники у группы, они не потеряются. Ну, вот такие хитрости.
4: Спасибо.
5: Спасибо, Мария. Ждем всех. Да, спасибо. Переходим мы дальше к нашей работе. Хочу отметить такой факт, что Москва является очень гостеприимным городом, и в наш город едут люди с инвалидностью по зрению со всей нашей страны. Ну и, наверное, не побоюсь этого слова, что родоначальником этого проекта стала Скребец Светлана Александровна, генеральный директор спортивного реабилитационного гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых. Светлана Александровна, прошу вас.
12: Добрый день, уважаемые, ну, коллеги, можно сказать. Очень приятно, что вот в вашем лице я вижу такое большое сообщество любителей туризма. И, конечно, Московская городская организация, вот, ну, насколько я уже 15 лет работаю тоже в этой теме, вижу, что вы очень активны, вы очень разнообразны, очень с большим интересом включаете в свою жизнь туризм, который несет действительно нам и радость, и знания, и умение реабилитироваться в этих сложных городских, и вот уже присоединяются такие, как горные маршруты. Вот, очень приятно находиться в вашей аудитории. Спасибо, что пригласили. Я расскажу о той большой работе, которая идет с 2011 года. И вот, как вы уже говорили, вам 15 лет. И нам 15 лет. Вот в таком подростковом мы молодом еще, как говорится, состоянии. Сподвигла ВОЗ на эту программу, можно сказать, 2009 год, когда Юрий Михайлович Лужков объявил год равных возможностей, если помните. И вот из этой точки как-то немного дальше вперед пошло такое, что нужно Москву как-то организовать, создать определенные условия и в культурном пространстве, и в транспорте, и в других локациях, и приблизить Москву к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями, ну, чувствовали себя более комфортно и пользовались этими условиями. И вот в 2009 году с отделом Департаментом культуры ЦП ВОС мы решили вот сами сначала обследовать, а что может нам предложить Москва. Ну и, как бы к удивлению, ну, столкнулись с тем, что не особо чего и можно было использовать. Но это было начало, как бы, нашего пути. И к 2011 году уже созрела, как бы, такая цель – все-таки открыть новое направление в ВОСе, вот, как социальный туризм. Ну, скажу, что Александр Яковлевич Неумывакин, в то время президент ВОС, активно, ну, поддержал эту идею, потому что мы представили уже определенные наработки, разработки. Мы уже понимали, как это, что будет. Привлекали музеи, пока в те года это было на добровольной основе, добровольной с их стороны, когда им было тоже интересно в этом поучаствовать, хотя никто еще особого такого глубокого опыта не имел, не было еще инклюзивных отделов при музеях. Ну, в общем, как бы все вот было в таком вот состоянии, что если вот экскурсовод и директор музея возьмется за это, то, значит, состоится этот продукт, соберется он. Если не возьмется, ну, извините, мол, не обижайтесь. Идем дальше тогда искать новый объект. Ну и Центральное управление приняло решение в 2011 году, что пилотному проекту «Социальный туризм» ВОС быть. И мы стартовали и начали свою работу. Что, как бы, в этом положительно и выгодно то, что в Москве есть вот материальная база, ВОС ее использует, это средства проживания в СРГК, вот, свой транспорт. Естественно, мы подтягивали тоже любителей и желающих вести экскурсоведение и сопровождение группы. Было разработано положение о социальном туризме, в котором там все четко описано, кто в этом принимает участие, участие, на какой срок заезжает группа, могут ли вот тотально незрячих сопровождать инвалидов первых групп, имеют они право на сопровождающего, все как бы в этом документе описано. И в первый год, в общем, мы получили очень много заявок и начали работу. Кто наши участники? Это малые города России. И как мы столкнулись с той проблемой, что да, на то время, и даже хочу сказать, и сейчас в малых городах России не так широко все это работает, не так широко все это представлено. Нет у них таких больших возможностей, вот как у нас в Москве. И вот ваша организация пользуется, да, многими и экскурсионными. Вот представители уже как бы есть у вас такой в лице Марии. Это очень, конечно, отрадно. Но в малых городах, к сожалению, это не так еще широко распространено. Участники этого проекта – это наши передовики производства, это наши активные деятели ВОЗ, это наши активные деятели, представители вот культуры, как я говорила, производство, наши ветераны. То есть они имеют возможность приехать на пятидневный тур в Москву бесплатно. А оплата дороги это осуществляется за их денежные средства. Вот. И когда организовался этот проект, был упор именно на то, чтобы наших таких дорогих людей все-таки поощрить, чтобы этот тур был бесплатный, чтобы он принес определенные знания, как бы элементы реабилитации, не буду повторяться, что и как, потому что многие уже говорили об этом, предыдущие выступающие. Вот. И мы, конечно, рады видеть и слышать положительные отзывы, и отзывы о том, что не каждый незрячий человек может организовать и отправиться самостоятельно в путешествие, потому что есть разные семьи по своему составу. Кого-то могут сопровождать, кого-то не могут. Кто-то вообще ни разу не выезжал из своего города. И вот эта возможность объединиться в группу на основе территориально-региональной организации или местной организации, это вот как раз та возможность, которой можно воспользоваться и поехать. И участники подходили, говорили, что «Ой, я так собирался, мне так было страшно, но я все-таки как бы преодолел себя, потому что вот в группе там из такого-то цеха я знаю вот мужчину, вот он любезно согласился меня сопровождать, а там еще и реабилитолог с нашей местной организации поехал, и, в общем, как бы людей это сподвигает все-таки выйти из своей квартиры, из своего, как говорится, городского периметра». То есть, можно сказать, мы свою цель этим достигли. В процессе, как говорится, становления этой программы, естественно, она расширялась, она растет, и сейчас она продолжается. Владимир Васильевич Сипкин поддержал этот проект, он идет и по сей день. Хочу отметить, что в этой работе принимали участие и наш реакомп во главе с Ваншиным. В каком плане? Они написали и выиграли несколько грантов. Это 2012-2014 год, которые дали возможность собрать желающих экскурсоводов музея для адаптивной работы с нашей категорией. И это помогло как в московских музеях, так и в музеях тех городов, которые уже приезжали к Ваншину в Реакомп для обучения экскурсоведению и дальше уезжали с этими знаниями к себе в города. Поэтому это тоже была очень большая работа. Хочу еще отметить, что также Реакомп выпустил много методических пособий, которые разошлись по музеям Москвы. Дарвинский музей очень активное, ну, как сказать, участие в этом принимал. Вот. И хочу отметить музей Москвы, директора Наталью Владимировну Потапову, которая одна из первых тоже с нами сотрудничала. Вот, организованы были и сейчас они работают, эти программы для незрячих людей. Вот Лариса Овцинова, она тоже подготовила, используя ее творческие необыкновенные навыки. Вот. Ну, то есть за этот период мы уже состоялись и как бы продолжаем свою деятельность. Ну вот, как говорится, готовилась к этому выступлению, думаю, дай-ка я посмотрю, что же мы там за эти года наработали.

0: поездках нам помогал и брал на себя финансирование фонд «Живые сердца». Также одна группа была в 2014 году от Европейского союза слепых, ну, когда у нас все еще было нормально в дружбе. Вот, это были представители иностранных государств. Им, конечно, было что рассказать нам. Мы показали им, что мы можем. Вот, они также сделали... отметили нас высокой оценкой, вот, и сказали, что вот чего у нас нет, а у вас есть, это душевное отношение. Вот, это было, конечно, приятно слышать. Также мы собирали одну группу в 2013 году. Это были наши молодые специалисты, молодые люди из разных городов. И мы участвовали в Европейском молодежном форуме в Болгарии. Хочу сказать, что это мероприятие как бы раскрыло в некотором плане глаза и понимание наших ребят, которые вот воочию в прямом контакте с помощью переводчика и других приспособлений могли напрямую пообщаться. Вот. И мы оценили, насколько... наш уровень культуры российский и наши возможности получить среднее и высшее специальное образование в России более высок, чем в европейских странах. Вот. И мы себя тоже, как говорится, в глазах европейской молодежи удивили тем, что и мы поняли, что о нас представление было совершенно другим. Вот. И когда мы уезжали, образовались, конечно, контакты личные между ребятами, и был прекрасно подготовлен с нашей стороны экспромтом концерт. Вот. Ну, в общем, была вот такая вот полезная работа. Ну, что могу сказать в заключение, что... конечно, эту работу мы осуществляем с душой, с полной любовью к этой теме. И мы, естественно, не туроператоры, мы не туристические агентства. Мы в этой программе используем вот уже готовые продукты, которые адаптированы здесь, в Москве, в музеях, на выставочных площадках, для того, чтобы вот более ярче, точно показать нашу столицу, в которой, конечно, много всего интересного, и малые города стремятся ехать сюда, и это очень хорошо, что есть вот такое желание. Отрадно слушать и, как говорится, в процессе жизни, в том, что у нас... все это получило огромное развитие. Вот в КСРК организовали такой отдел. И мы взаимодействуем с этим отделом. Цели наши едины. Методы и методики, конечно, разные, но очень хорошо, что вот Лариса Овцинова тоже разработала много пешеходных экскурсий, чего нам не хватало. И мы в этом плане очень друг друга себя, друг другу дополняем. И это очень отрадно, что все это идет вперед, и все это развивается, расширяется, и имеет спрос и интерес. Вот для чего, как говорится, всего все это и организовывалось. Ну вот, пожалуй, все. Хочу вам пожелать более хороших новых экскурсий. Вот. Очень рада, что московская организация в таком интересе находится в этой теме. Вот. И чтобы вы от этого испытывали хорошее ощущение и радость жизни.
1: Спасибо, Светлана Александровна. Вопросы есть, Светлана Александровна? Вопросов нету. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Коллеги, ну, мы очень много сегодня говорили об экскурсионном туризме, но туризм, он настолько многогранен, что есть разные направления. И одно из этих направлений тоже очень интересное – это туризм с элементами спорта, спортивный туризм. И

0: хотим вашему вниманию представить человека, который активно занимается спортивным туризмом в нашей стране с инвалидами по зрению. Это Ершов Игорь, руководитель спортивного клуба «Космос». Они, в частности, занимаются спортивным туризмом и сплавом по рекам Костромской области. Игорь, вы на связи?
1: Слышно? Да. Меня слышно?
0: Да, сейчас слышно.
1: Да, добрый день. Вас. Добрый день всем. Ну, давайте начну с того, что мой турклуб называется «Космос» не случайно. Так совпало, что словосочетание «Кострома» и «Москва» как раз образует слово «космос». Почему у нас так получилось? Такое совпадение. К нам начали ездить ребята из Москвы, с московского региона. Мы вначале не предполагали, что мы будем заниматься с людьми слабовидящими, слепыми людьми. То есть изначально у нас компания давно, с 90-х лет наш турклуб существует. И мы путешествовали везде, по всем регионам, по многим регионам, не по всем. И так получилось, что Москва почему-то дала нам такой толчок, и поэтому мы потом стали называться турклуб «Космос». Кострома, Москва. Мы так себя и сейчас позиционируем. Ну, начну с того, что началось все от того, что два человека слабовидящих у нас оказалось в группе, потом они порекомендовали другим, и в последующем мы начали об этом задумываться, как это делать безопасно, комфортно, и в последующем получилось, что у нас собирались уже очень большие группы. Ну, на мой взгляд, очень, потому что для спортивного туризма группа в 12 человек – это уже достаточно. Дальше, может быть, это немного дискомфортно. Ну, начнем с того, что мы организуем сплавы не только по Костромской области. У нас с незрячими людьми происходили уникальные сплавы в Карелии, на Урале, вдоль по побережью Черного моря нашего. То есть и такие походы уже были регулярными. Вот. Но в последнее время мы остановились все-таки на нашем регионе, потому что нам не хватает нашего сезона и времени. Мы поняли, что в Костромской области есть то, что показать и посмотреть. И поэтому сейчас в основном водим по рекам Костромской области. Если говорить о моей компании, о нашей компании, то на сегодняшний день я сплавляю просто обычных, ну, значит, людей без вот этих проблем по зрению, порядка 100-150 человек в неделю. Вот. То есть это выстроено на профессиональном уровне, с квалифицированными инструкторами, проводниками, кем я являюсь. Значит, это люди, которые проходят экзамены ежегодно, два раза в год. Мы, значит, входим в реестр инструкторов, проводников и так далее. Вот. Я, конечно, могу много рассказывать, ну, могу остановиться, значит, хотел бы остановиться на вопросах безопасности, потому что я думаю, что этот вопрос, он будет. Вот. Ну, начнем с того, что ходим на самых безопасных байдарках. Это «Хатанга-3». Перевернуться на ней практически невозможно. Если у нас идут незрячие люди, у нас сидит один волонтер. Значит, дальше сидит два невидящих человека, могут находиться в байдарке впереди. Также они с веслом, они работают и так далее. Если мы идем, ну, например, в Карелию, у нас идет, соответственно, 50 на 50. Ну, я про Карелию не буду останавливаться, это уже там отдельная тема. Туда ходят уже люди, которые несколько раз с нами ходили в путешествие. И практика у нас такая. Мы сначала берем человека, проверяем. То есть он у нас, значит, идет на один, на два дня. Ну, как правило, на два, потому что в Кострому приезжать из-за одного дня, наверное, смысла нет. Значит, и в дальнейшем, если мы понимаем, что этот человек подходит под туризм, что он наш, он работает дальше, вернее, мы его берем уже в наше путешествие. Вот. И, ну, хочу сказать про еще вопросы безопасности, значит, остановиться. У нас идет, значит, первое лицо, первая байдарка, ну, обычно это иду я, инструктор, проводник. Значит, третье, у нас проверенное в плане безопасности, никаких препятствий, значит, криминальных страшных нет. Все стоянки у нас обрабатываются от клеща. Дальше у нас, если идут вот слабовидящие, значит, делается по периметру ограждения веревкой. Это хотя бы останавливает. Значит, по поляне. На поляне, да. Дальше у нас на поляне стоит большой шатер. Да, также мы, значит, у нас идет машина сопровождения. Дальше мы регистрируемся обязательно в МЧС. У нас всегда идет обратная связь. Связь, значит, по непогоде и так далее. Они нас предупреждают, контролируют, приезжают на стоянки. Значит, дальше идет у нас замыкающий. Он никого не оставляет. И вообще у нас практика такая, что все суда идут в зоне видимости. Правило такое, если первая байдарка, вернее, если задняя байдарка, кто-то начинает отставать, мы все останавливаемся, полностью вся группа, и все стоим, ждем. То есть ситуация, при которой у нас может турист замерзнуть или при какой-то, ну, где-то оказаться в ситуации, когда у него там лодка сдулась и так далее, она фактически невозможна. Все люди находятся, значит, в спасательных сертифицированных жилетах. Ну, я сказал уже про сопровождение. Если у нас нет машины сопровождения, с нами идет большой моторафт, большая лодка, значит, она может вместить в себя 8 человек, соответственно, с грузом, со всем необходимым, ну и так далее. Ну, если вот говорить про стоянку еще, ну, о том, что, ну, не буду, наверное, говорить, такие мелочи, как, значит, это туалет, палатка обязательно. У нас идет, ну вот сказал, большой тент-шатер, под которым можно разводить костер, то есть про то, что никто не замерзнет. Все вещи находятся в гермомешках, либо сопровождаются машиной. Ну, значит, вода только покупная, из реки не пьем, продукты только свежие, значит, мясо, как правило, тушенка. Ну, вот такое. И, значит, суда хорошие уже, повторюсь. Ну, и, может быть, в заключение своего первоначального знакомства скажу только о том, что происходило за эти годы и что происходит с людьми в наших путешествиях. Во-первых, многие из них просто ждут уже наших походов. То есть уже, вот представьте, с 2009 года люди с нами ходят. Значит, им это почему-то нравится. Знаю одно, что люди вот целый сезон зимний готовятся к нашим путешествиям, сплавам, и мы уже стали фактически друзьями. Вот, они уже приводят по рекомендациям своих друзей, и у нас так происходит. У нас образуются семьи, у нас люди просто ждут, мы уже созваниваемся, перезваниваемся. Я считаю, что это отличная психологическая разгрузка, и водный туризм, не надо как бы никому не говорить, просто нахождение на воде, это первые 10-20 минут, все плохие мысли уходят, вода забирает плохую энергетику, отдает хорошую. Ну, и вот в заключение, может быть, скажу, у меня, значит, есть слепой водолаз, вот, Андрей, и мы как-то лежали с ним в палатке в Карелии, я говорю, ну ты чего, как бы, твои ощущения вообще, зачем ты здесь оказался, ты же не видишь вот эту природу окружающую. А он говорит, я слышу, как чирикают птички, я слышу, как водичка шумит, мне важен шум костра, общение людей, разговоры и так далее. Я считаю, ну вот, например, мой туризм как водный туризм, однозначно я его буду, значит, продвигать, предлагать, и считаю, всем это надо попробовать, кто себя, ну, например, плохо видит. И плохо или совсем не видит. Так что вот на этом все, жду вопросов.
0: Так, кто-то в зале готов уже поехать сплавляться?
2: Да.
0: Вопросы есть к Игорю? Водолазом и работает. Он не работает, это его хобби, скорее всего. Да, конечно, только микрофон, пожалуйста.
3: Здравствуйте, подскажи, пожалуйста, а возрастные ограничения какие?
1: Смотрите, возрастных ограничений фактически нет. Мы берем детей даже от 4 лет, но рекомендуем все-таки хотя бы с 5-6. Очень маленькие, они очень быстро устают. И это только однодневное. А по возрасту, пожалуйста, 60, 70, 80 с нами ходят каждую неделю. Если говорить про людей не слепых. Если это слепые, тоже ограничения нет. Мы смотрим по состоянию здоровья там.
0: Есть Еще вопросы будут к Игорю? Вопросов нету. Игорь, спасибо большое за участие в семинаре.
1: Ждем. Ждем в гости.
0: Коллеги, сегодня многие наши спикеры, рассказывая о различных турах, предложениях и по Москве, и в регионах, коснулись вопроса доступности музеев. Конечно, посещение музеев является неотъемлемой частью экскурсионных туров. И Московская городская организация, в свою очередь, тоже активно способствует тому, чтобы в Москве были доступные музеи, чтобы инвалиды по зрению беспрепятственно могли туда приходить. Несколько лет назад был реализован проект в рамках программы «Действуй без барьеров» о доступности музеев и культурный код. И сегодня у нас в зале представитель музея Николая Васильевича Гоголя Данила Рясов. Пожалуйста, Данила, вы в зале, да? Прошу вас.
2: Добрый день. Я сегодня, как вы видите, не один, а с Николаем Васильевичем Гоголем, с тактильным экспонатом, который мы активно используем в рамках наших экскурсий. И опишу его. Николай Васильевич Гоголь изображен в полный рост, стоя. У него коричневый сюртук, серые брюки, серый жилет, на шее черный платок, волосы русые, классическая гоголевская прическа с пробором, усы, румяное, улыбающееся, добродушное лицо, перо в правой руке. И вот как раз как пример с собой я его решил принести. Ну а если говорить в целом о нашем музее, то очень рад сегодня его представить, рад быть здесь, это большая честь. И надо сказать, что благотворительный фонд «Свет», как известно, реализует свою работу с 2021 года, и Дом Гоголя тоже принял решение поучаствовать, получить грант и все-таки заняться вопросами инклюзии. И для нашего музея это была тема крайне важная. Нам очень хотелось, чтобы незрячие и слабовидящие посетители тоже имели возможность полноценно приобщиться к истории Гоголя, о которой подробнейшим образом рассказывается в нашей экспозиции музея. Ну и тоже, чтобы люди с нарушением зрения могли участвовать и активно посещать наши мероприятия культурные, которые мы тоже проводим. Ну и если говорить о наших проектах, у нас их уже целых три накопилось. Я прошу, пожалуйста, переключить слайд. И мы несколько раз участвовали в конкурсе без исключения, три раза выигрывали, получали грант, вот как раз на слайде соответствующий презент даже, который мы получили. И надо отметить, что следующий слайд, пожалуйста, уже статистика представлена на слайде, как велась работа в 22-м, в 24-м и 25-м году. Мы активно реализовывали наши проекты. И вот последний из этих проектов реализуется как раз с 1 апреля, что символично, поскольку это день рождения Николая Васильевича Гоголя. И тоже попрошу еще раз слайд переключить. Уточню, что, повторюсь, с 22 года мы выиграли первый грант, и мы поставили перед собой конкретную цель. Как раз вот она на экране. Осуществить адаптацию мемориального пространства Дома Гоголя для незрячих и слабовидящих посетителей, как для самостоятельного осмотра, так и для экскурсионных групп. Ну и цель была поставлена. Пожалуйста, еще раз переключить попрошу. Ну и в результате первого гранта мы получили достаточно хорошие достижения. Во-первых, был проведен тренинг со всем нашим персоналом, коллективом. Провела его Евгения Малышко. Это была замечательная интерактивная программа. Сотрудники прониклись и приобщились к культуре общения с незрячими и слабовидящими посетителями. И сегодня уже уверенно чувствуют себя, всегда рады принять гостей. Кроме того, здесь тоже отработали отражено, что прошли также два сотрудника курсы, стали тифлокомментаторами. Было подготовлено 23 элемента навигации по нашему зданию. В нем вроде бы просто, но с непривычки можно, разумеется, потеряться. Навигация решает этот вопрос. Ну и, конечно, получили отклик от СМИ. Пожалуйста, еще попрошу переключить слайд. Разумеется, мы подготовили многоформатные здания. Они сделаны по всем правилам, на плотной бумаге. Имеется словесное описание. Разумеется, на Брайле также подробно все описано. И очень много экспонатов в этих журналах. Вот их 5 на слайде как раз помещено по всем нашим основным комнатам, по всем основным музейным залам. Есть описание ключевых экспонатов, и рельефная графика тоже дает их внешний вид. Так что можно изучать самостоятельно, но и в рамках экскурсий мы тоже активно эти многоформатные здания так или иначе задействуем. Да, тоже попрошу переключить. Вот как раз... Относительно навигации имеется экспликация помещений. Перед каждым залом она помещена. Опять же, используется Брайль, что очень удобно. На входе перед каждым залом музея имеется соответствующая такая табличка. Ну и снова попрошу слайд переключить. Имеется, опять же, поэтажный план. Он находится прямо при входе здания. Что интересно, экспозиция у нас как раз расположена на первом этаже, справа и слева, и, в принципе, ознакомиться с этим поэтажным планом тоже будет не лишним, чтобы лучше ориентироваться, поскольку и в правом крыле нашей старинной дворянской усадьбы, и в левой.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Приамурье инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель «Архангельской РОВОС» Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатые провожатые» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Приамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОЗ из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОЗ приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться госуслугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
6: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: Музыкальные встречи на Радио ВОЗ.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященных музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству Эдиты Станиславовны Пьехи. Будущая звезда советской эстрады родилась 31 июля 1937 года в шахтерском городке Нуаэль-Суланс на севере Франции в польской семье. В 1946 году вместе с матерью, отчимом и младшим братом уехала в Польшу, шахтерский город Богушове в Силезии. Обучаясь в школе, учила польский язык, так как, живя во Франции, его знала лишь на уровне разговорного, пела в хоре, хотела стать учительницей, поэтому училась в педагогическом лицее и занималась спортом. В 1955 году, после конкурса в Гданьске, получила направление на учебу в СССР. Поступила в Ленинградский университет имени Жданова, который окончила в 1964 году. Занимаясь на отделении психологии философского факультета университета, учила русский язык, записалась в хор польского землячества, а позднее была приглашена руководителем ансамбля студентов консерватории Александром Броневицким в ансамбль. В новогоднюю ночь с 55 на 56 год выступила в Ленинградской консерватории с песней «Красный автобус». Первое же выступление стало триумфом польской студентки. Она 4 раза пела на бис, а буквально на следующий день о ней и о студенческом коллективе узнал весь Ленинград. Концерты мешали учебе в университете. И наоборот, Эдита добилась, чтобы ей разрешили учиться заочно. Стала солисткой ансамбля, который в 1956 году получил название «Дружба». Это название придумала сама певица перед выступлением ансамбля 8 марта 1956 года в филармонии. Уже в 1956 году снялась в фильме-концерте артистов ленинградской эстрады и театров с песнями «Красный автобус» и «Гитара любви». В том же году на Ленграм-пластмассе были записаны первые ее грам-пластинки. В 1957 году с программой «Песни народов мира» ансамбль «Дружба» и Эдита Пьеха завоевали золотую медаль и звание лауреатов 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. После этого стал профессиональным коллективом «Лен-концерта». Вместе с «Дружбой» выступала в десятках стран мира, в том числе в Польше, Чехословакии, Финляндии, ФРГ, ГДР, Венгрии, Австрии, на Кубе, в Гондурасе, Боливии, Перу. Пела на сцене Олимпии в Париже, выступала в Монголии, США и Афганистане. В 1959 году ансамбль «Дружба» был расформирован за пропаганду джаза, за то, что певица коверкает русский язык, а музыканты ансамбля – стиляги. В новом составе ансамбль возобновил свою деятельность после смотра в Министерстве культуры СССР, благодаря Александру Броневицкому. Летом 1976 года певица организовала свой ансамбль, музыкальным руководителем которого стал выпускник Ленинградской консерватории Григорий Клеймец. Эдита Пьеха стала первой исполнительницей многих песен лучших советских авторов. Работала с композиторами Флерковским, Фельдсманом, Фраткиным, Петровым, Портновым, Пожлаковым, Успенским, Френкелем, Пахмутовой, поэтами Рождественским, Шафераном, Долматовским, Добронравовым и Львом Ашаниным. В 1964 году Эдита Пьеха записала песню Оскара Фельдсмана на стихи Евгения Долматовского «Венок Дуная» о крепкой, как тогда казалось, дружбе восточноевропейских стран. Слушаем и вспоминаем.

Эдита Пьеха знала многих советских космонавтов. С Юрием Гагариным злые языки ей даже приписывали роман. Но Эдита Станиславовна на эти домыслы лишь смеется. Кто я и кто Юрий Алексеевич? Вы о чем? В день космонавтики певица вспомнила о своих встречах с первым человеком, совершившим полет в космос. Центральный комитет комсомола устраивал встречи в Переделкино, где были космонавты, артисты и люди искусства, улыбается Эдита Станиславовна. Мы там играли в волейбол, баскетбол, потом все вместе пили чай. И вот играем мы так, помню, я разбежалась за мячом и подвернула ногу, упала. Юрий Алексеевич подошел ко мне, взгромоздил себе на спину и поволок меня в медпункт. Думали, что что-то страшное у меня. К счастью, оказалось, что просто вывих ноги. В медпункте мне обезболили ногу. Меня потом спрашивали, ну как же так, вас Юрий Алексеевич нес, он же меньше ростом. А я говорю, да он же космонавт, ему это ничего не стоило. В исполнении Эдиты Пьехи Юрию Гагарину очень нравилась песня Александра Флерковского на стихи Роберта Рождественского «Стань таким, как я хочу». Слушаем и представляем.

Более 20 дисков гиганта было записано на фирме «Мелодия», песни из которых вошли в золотой фонд советской и российской эстрады. Многие песни были выпущены фирмами грамзаписи во Франции, Кубе, ГДР, Польше и других странах. Гастролировал более чем в 40 странах мира. На Кубе была удостоена титулом «Госпожа песня». Дважды выступала на сцене Парижского зала «Олимпия», в том числе 47 концертов подряд. Стала первой из советских эстрадных артистов, выступивших в Боливии, Гондурасе и Афганистане. В исполнении Эдиты Пьехи особенно проникновенно звучат нежные песни о любви. Одна из них — «Радуга». Музыка Александра Флерковского, стихи Михаила Танича. Слушаем и наслаждаемся.

Еще одна песня о любви в репертуаре Эдиты Пьехи была написана Станиславом Пожлаковым на стихи Роберта Рождественского. «Зачем снятся сны?» Необычный текст, необычное звучание. Убедитесь сами.

Исполненная Эдитой Пьехой в 1964 году композиция «Песня остается с человеком» на музыку Аркадия Островского и стихи Сергея Острового на долгие годы стал гимном передачи «Песня года».

В 1968 году режиссер Петр Журавлев снял музыкальный фильм «У меня есть каравелла», в котором звучат песни в исполнении Эдиты Пьехи. Лично мне очень запомнилась песня «Грусть», музыка Владимира Шаповалова, стихи Кима Рыжова. Давайте просто послушаем.

В 1989 году в передаче «Песни года» Эдита Пьеха исполнила песню Игоря Корнелюка на слова Регины Лисиц «Белый вечер». Вокал Игоря Корнелюка слышится в припеве песни. Слушаем внимательно.

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту «Радио ВОС» с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на «Радио ВОС».
2: На черном фоне титры «Национальная федерация слепых. Индия». Представляет. Крупно на весь экран глаз человека. Видение за пределами зрения. Сменяются черно-белые фото, незрячие индийцы на шествиях. Почти все мужчины. 50 лет Национальной федерации слепых Индии. 50 лет назад зародилась идея, через которую обрела силу Национальная федерация слепых Индии. Сантош Кумар Рунта, как ведущий за собой звезда, объединил силы ближних и дальних соратников по борьбе. За видение, за пределами зрения. Вид на современный город с плотной застройкой. За 5 десятилетий Национальная федерация слепых проложила необычайный путь, став свидетельством непоколебимой веры в себя, неукротимой решимости и триумфальных побед. Эта одиссея знаменует глубокую трансформацию от изоляции к интеграции, от благотворительности к заявлению о правах, от пассивной заботы со стороны общества к активному участию в его жизни, занятия в современном компьютерном классе школы для слепых детей. Изначально общество и правительство воспринимали слепых людей как бремя, как обязанность, что-то, что нужно скрывать в пределах семьи или учреждений. Политика того времени рассматривала инициативы в отношении людей с инвалидностью как простые меры социального обеспечения, а не как законные права, равные правам других людей, сменяя друг друга черно-белые фото незрячих индийцев на массовых демонстрациях с плакатами. 3 августа 1973 года на фоне неблагоприятных обстоятельств возникла Федерация слепых с решительной философией «Пусть слепые ведут слепых». Шествие массовое, участники воодушевлены, кто-то с тростью, кто-то ведет остальных. Путь начался, но это было не просто движение, а маяк надежды. Вооруженная верой в себя, Федерация стремилась к масштабным переменам. Переменам, которые изменили бы само восприятие общества слепых. Газетная статья с фото Сантош Кумар Рунта. Несмотря на огромные препятствия, Федерация мужественно боролась за то, чтобы слепых людей признали ценным активом, а не обузой. Они разбили оковы изоляции и открыли эру инклюзии, в которой слепые люди вышли на авансцену активной общественной жизни. Газетная статья про незрячих индийцев, требующих соблюдения их прав. Черно-белая кинохроника. Их путь выходил за рамки благотворительности. Они требовали предоставления слепым людям равных законных прав. С каждой новой победой Федерация запускала цепную реакцию перемен, которые затронули бесчисленное количество жизней.

а возможности безграничны. Фото в газете. Незрячие на митинге кричат, подняв вверх руку, сжатую в кулак, на фоне флаг Федерации. За 5 десятилетий Национальная Федерация Слепых превратилась из скромной группы из 15 членов-основателей в мощную организацию, объединяющую более 10 тысяч человек по всей стране. На карте Индии появляются красные шестиконечные звезды. Имея 22 отделения в разных штатах, эта необыкновенная организация отстаивает интересы слепых, способствуя расширению их прав и возможностей и повышая уровень осведомленности общества. С 1980 по 1995 год в истории прав людей с инвалидностью развернулась важная глава, свидетельствующая о неукротимом духе слепых людей под знаменем Национальной Федерации Слепых. 16 марта 1980 года, во Всемирный день инвалидов, Федерация организовала энергичную процессию, движимую единым стремлением к основным равным правам для всех. Это были право на образование, профессиональную подготовку и трудоустройство. Серьезные оговорки в отношении инвалидов категории C и D, обеспечение равных возможностей для безработных. Перенос ответственности, при котором Департамент образования будет отстаивать интересы слепых и других инвалидов так же, как и остальных граждан. Доступ к профессиональному обучению в различных областях, расширение прав и возможностей слепых и других инвалидов в государственных учебных заведениях, принятие комплексного законодательства, признающего и предоставляющего права людям с инвалидностью, карикатура, осмеивающая нехватку рабочих мест для инвалидов, множество фото и газетных статей о демонстрациях незрячих. Однако на пути к прогрессу их встретили трудности. Шествие к резиденции премьер-министра было остановлено на парламентской улице. Делийская полиция, проявив безжалостность, прибегла к жестокому применению дубинок против мирных демонстрантов, требовавших встречи с премьер-министром. Этот инцидент вызвал резонанс и нашел отклик в сердцах людей по всей Индии и за ее пределами. Индийская и зарубежная пресса решительно осудили жестокость полиции. Это вызвало дискуссии в парламенте о необходимости срочных реформ в сфере образования, профессиональной подготовки и занятости людей с инвалидностью. Заголовок статьи о 100 ранинах. Призыв к принятию комплексного законодательства о правах инвалидов прозвучал громче. Перед лицом беды лидеры различных политических партий объединились, чтобы поддержать дело Федерации. Такие выдающиеся деятели, как господин Атал Бихари Ваджпай, Рам Вилас Пасван и господин Мадху Дандавате, выступили на митингах, заявляя о своей солидарности с требованиями Федерации. Фото встречи незрячих с Индирой Ганди. Ключевая встреча состоялась с премьер-министром Шримати Индирой Ганди. Это был поворотный момент. Она заверила делегацию Федерации во главе с Сантошем Кумар Рунтой, что правительство серьезно рассмотрит их требования. В своем решительном заявлении Шримати Ганди обратилась ко всем министрам кабинета, выразив свое недовольство медленным прогрессом в сфере трудоустройства инвалидов, особенно слепых людей, несмотря на политику резервирования. Кампания Федерации продолжалась с непоколебимой решимостью. Фото заявления Ганди и других важных для незрячих документов. Благодаря 15 годам неустанного лоббирования и активного участия в правительственных комитетах, Федерация достигла исторического рубежа — принятия закона 1995 года о равных возможностях, защите прав и полном участии инвалидов. Это знаковое событие ознаменовало триумф их видения более инклюзивного общества. С непоколебимой решимостью, активно ведя правовую деятельность, Федерация расширила схему резервирования должностей для категории инвалидов А и Б и тем самым открыла двери для бесчисленных возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. Ряд положительных судебных решений привели к созданию более 15 тысяч рабочих мест, в том числе для слепых. На фото заседание рабочей группы ООН. В зале много людей с инвалидностью разных нозологий, международные встречи, съезды представителей организаций слепых со всего мира. Resulting into employment to more than 15,000 vacancies, including blind. Влияние Федерации вышло за пределы границ благодаря ее генеральному секретарю, который сыграл важную роль в разработке Конвенции ООН о правах инвалидов. В дальнейшем их усилия подготовили почву для принятия закона о прогрессивных правах инвалидов 2016 года, который заменил предыдущий закон и обеспечил более комплексную защиту посредством обращения в суды. Федерация добилась преобразований в системе продовольственной безопасности, гарантировав адекватное снабжение лиц с инвалидностью, имеющих на это право, в соответствии с Национальным законом о продовольственной безопасности 2013 года. Они добились того, что никто больше не будет голодать из-за инвалидности.
На фото писцы незрячих кандидатов заполняют анкеты.

Федерация разрушила барьеры, открыв двери государственной службы для людей с нарушениями зрения. Важное достижение отмечено знаковым решением Верховного суда 23 марта 1993 года. На видео Сантошку Маррунта, мужчина лет 50 с темным цветом кожи и витилиго на лице, в темных очках и в строгом костюме дает интервью. Генеральный секретарь Федерации, направляемый силой вдохновения и перемен, продолжает нести службу в таких престижных комитетах, как Центральный консультативный совет и Комитет по идентификации рабочих мест в соответствии с законом RPWD 2016 года. Он вносит свой вклад и на международном уровне, будучи членом официальной делегации Индии в ходе проверки Комитета ООН по правам инвалидов. Специальные школы, страдающие от неадекватной инфраструктуры и нехватки квалифицированных учителей, не могли обеспечить инклюзивную учебную среду, которую заслуживали незрячие ученики. Но несмотря на эти трудности, Федерация стала ярым сторонником перемен в сфере образования. Черно-белые кадры кинохроники сменяются цветными, показана жизнь незрячих мальчиков в школах-интернатах. Вскоре Федерация приступила к преобразованиям, призывая правительство перенести образование слепых из ведения социальных служб в ведение престижного Министерства образования. Их усилия в 80-81 годах принесли плоды. Им удалось убедить администрацию Дели взять под свой контроль Махавид Элай на Панчкуэн Роуд, а позже они добились аналогичного успеха со школой Раштрия Бриджанан. Эти вехи ознаменовали переход к инклюзивности и равным возможностям в области образования. На занятиях мальчики пользуются флешплеерами, тактильными учебными материалами. Позже непоколебимая решимость Федерации привела к революционному событию. Благодаря судебному иску в защиту общественных интересов, они добились передачи государственной средней школы для слепых мальчиков Сива Кутир Кингсвей Кэмп из Департамента социального обеспечения правительства Дели в Департамент образования. Это стало триумфом, вселяющим надежду на прогресс. Подростки в школьной форме идут по коридору школы-интерната, занимаются в компьютерном классе. Продолжая свой курс на развитие образования для слепых, Федерация возглавляет различные проекты и программы. Их преданность делу не знает границ, поскольку они стремятся преодолевать барьеры и открывать двери для слепых учеников, стремящихся к знаниям. Эти проекты и программы включают в себя школы-интернаты для слепых детей в Канпуре, Биласпуре и Джамму. Федерация управляет школами-интернатами для слепых детей в вышеупомянутых трех городах за счет собственных ресурсов. Незрячим ученикам предоставляются все удобства, включая проживание и питание, медобслуживание, бесплатные учебники по Брайлю и школьную форму, школы — современные здания с просторными классами, полным оснащением, тренажерными залами. Школа-интернат для незрячих девочек имени Луи Брайля. Шесть незрячих девочек-подростков, двое в школьной форме, остальные в белых одеждах, сидят на ковре на полу музыкального класса и поют. С ними их учительница, молодая брюнетка в красном национальном платье. Они расположились вокруг индийского музыкального инструмента гармоники. Корпус у нее деревянный, сзади него расположены ручные меха. Учитель нагнетает воздух левой рукой, а правой играет на клавишах. Современное светлое здание школы с зеленым двориком. Коридоры школы. Занятия в классе. Тут всего пять парт. Девочки сидят по одной. На белых стенах большие плакаты с крупными надписями на хинди. Зрячая учительница, молодая женщина, ходит по классу, участливо помогает одной из учениц читать по Брайлю. Девочки в компьютерном классе. В спортивном зале осваивают боевые искусства. Используя специальные красные трафареты и стилус, старательно пишут по Брайлю. Школа для незрячих мальчиков в Канпуре. Желтый школьный автобус въезжает в ворота школы. Заезжает во двор. Мальчики выходят из автобуса. Учитель помогает им выстроиться друг за другом. Ученики во внутреннем дворике на зарядке. Учитель зачитывает им газетную статью. Дети сидят на скамейках. Им раздают еду. Школа тоже современная, большая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, седой мужчина лет 70 с бородой, в светлом одеянии и длинном сером жилете, встречается с незрячими индийцами. Все позируют для общего фото. Ученик в классе, печатает на клавиатуре. Справа от него подключенный к клавиатуре смартфон. На его экране появляется напечатанный текст. Дети в столовой.
Мальчик читает текст по Брайлю. Он написан и плоскопечатным шрифтом тоже, на хинди. Подросток учится пользоваться смартфоном. Вновь зарядка во дворе. Ученики соревнуются в метании ядра. Играют в крикет. В шахматы. В настольную игру «Змеи и лестницы». Идут по двору с белыми тростями. Занимаются в компьютерном классе.

0: библиотека аудиокассет Андра Прадеш. Общежитие для слепых студентов колледжей в Дели, Пхопале, Джабалпуре и Индауре в Мадхья-Прадеш, где предоставляется бесплатное проживание и питание для слепых девушек и юношей соответственно, а также компьютерное обучение. Национальная федерация слепых. Компьютеризированная типография по системе Брайля в Бахадургархе, Харьяна, где печатаются книги. Брайлевская печать не только удовлетворяет потребности слепых студентов в учебниках в разных штатах, но и отвечает запросам незрячих в целом в литературе и других сферах. Торжественные мероприятия в Большом зале, где присутствует множество незрячих. К трибуне поднимается президент Индии Драупади Мурму. И вот на сцену поднимается уважаемый президент. Это женщина лет 60 с очень темной кожей. Она в желто-красном сари. Сердечно приветствую ее на этом мероприятии Национальной Федерации. Я рада быть сегодня здесь, с вами, по случаю празднования Дня независимости Национальной Федерации слепых. Чтобы продемонстрировать свои таланты, не нужны ни жалость, ни сострадание. Образование, надлежащая подготовка и трудоустройство, гарантии всего этого, ответственность за обеспечение достойной жизни незрячим братьям и сестрам лежит на правительстве и обществе в целом. Мы должны обеспечить всем людям с нарушениями зрения надлежащее образование, возможность трудоустройства, доступ к общественным местам, безопасную и лучшую жизнь благодаря технологиям. Чтобы для получения знаний нарушения зрения никогда бы не становились препятствием. Желаю вам всем счастья, процветания и успехов в жизни. Господин Сантош Кумар Рунта также является членом рабочей группы экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, активно внося свой вклад в разработку оперативного руководства по реализации Джакартской декларации об Азиатско-Тихоокеанской декаде людей с ограниченными возможностями с 2023 по 2032 год. Цветные фото. На них Сантош Кумар Рунта в международных поездках на совещаниях. За 50 лет они прошли большой путь. Они все еще молятся за светлое завтра. Сердцем к сердцу они болеют за свое дело. Слепые люди, наделенные силой, навсегда. В мире, невидимом для глаз, рождается сила. Любовью и состраданием измеряется наша ценность. Путешествие продолжается. Будущее озаряет яркий свет Национальной Федерации слепых Индии. Вместе они преодолели все, с чем столкнулись. Благодаря любви и заботе Федерации ничто не осталось без внимания. В мире равенства их мечты сбываются, их видение выходит за пределы мира. Стена, выложенная пестрыми плитками со шрифтом Брайля и рельефным изображением Хелен Келлер. Перед стеной бюст Луи Брайля, титры, эмблема Национальной Федерации слепых Индии со словами «Безопасность, равенство и возможности». Видение за пределами зрения. Автор сценария и режиссер Мридул Саухни Рунгта. Сценарий Авирал Рунгта. Перевод с английского языка и тифлокомментарий Веры Февральских. Записано на студии Радио ВОС в 2026 году. Звукорежиссер Алишер Цвит.
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий: инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

смогу ли не вспоминать его? Он спас меня от пули.

0: Александр Казачинский. «Зеленый фургон».
1: Итак, сегодня мы подводим итоги литературного конкурса отдыхающих с санатория Гагры. Первую премию получает товарищ Пфайфер за свой прекрасный рассказ «Как я заболел мокрым плевритом».
2: Простите, можно мне, товарищ Патрик?
1: Да, пожалуйста.
2: Вам, конечно, как известному писателю, так сказать, и книги в руки. Рассказ товарища Пфайфера понравился всем. Но итоги подводить рано. Тем более, что шторм еще не кончился, а литературный клуб наш обязан своим зарождением, как мы все знаем, разбушевавшимся стихией. И прежде всего, стихией скуки.
3: Можно вопрос?
1: Прошу вас, товарищ Нечестивцева.
3: Вы, товарищ Патрикеев, как литератор, были освобождены от писания рассказов.
1: Да.
3: Ну, на каком основании, спрашивается, молчит доктор Бойченко?
4: А в самом деле, да. Право же мне не о чем писать, друзья мои.
5: Не верьте ему, не верьте. У него сюжетов больше, чем у любого из нас. Володя, а почему бы тебе не написать о зеленом фургоне?
4: О зеленом фургоне?
5: Да.
4: Пожалуй. Только можно я просто расскажу? Писанины у нас у врачей хватает и в поликлинике.
5: Ну, начинай. Начинай, Володя, мы слушаем.
4: Зеленый фургон.

0: Это было летом 1920 года в Одессе.
1: Товарищ начальник Одесского уголовного розыска явился по вашей повестке.
2: Вольно, вольно, Володя, вольно. Я буду говорить с тобой неофициально, как старый друг твоего отца.
3: Слушаю, Григорий Михайлович.
2: Вот какое дело, Володя. Одесщина от белых освобождена. Но пока здесь осело много еще всякой нечисти. Ты ведь гимназию закончил?
3: Да.
2: Ну вот, человек со средним образованием, начитанный. Молодая Советская Республика нуждается в верных и честных людях.
3: Так чем же я могу?
2: Вот ты послушай. Ты послушай, Володя. Дело в том, что у нас сейчас совершенно нет специалистов по уголовному розыску. То я знаю, с детства увлекался детективами. Шерлоком Холмсом, Конан Дойлем, да, верно?
3: Ну, я даже учебник судебной медицины наизусть выучил.
2: Ну, вот видишь. Так вот что. В местечке Севериновка начальника сняли за взятки. А там конокрадство процветает. Самогонщики, бандиты, селянина убивают за пуд муки. Мы должны помочь трудовым селянам сбросить с себя последний иго. Бандитизм. Угу. Чтобы они могли мирно работать. Спокойно спать в своих хатах. Так вот, я хочу назначить тебя в Севериновку начальником уголовного розыска.
3: Меня?
2: Тебя.
3: Что, Григорий Михайлович? Да я не справлюсь.
2: Мы поможем. Есть у нас на примете старый типографский рабочий Шестаков Виктор Прокофьевич. Золотой человек, он коммунист. Будет при тебе вторым агентом.
3: Да может наоборот. Его начальником, а меня вторым агентом.
2: Не-не-не-не-не. Нам лучше знать, Володя. Ты молодой, сильный, здоровый. Авторитет сам завоюешь, не бойся. А Виктор Прокофьевича подучишь маленько. Под твоим руководством он приобретет необходимые знания в кратчайший срок. Ну, согласен.
3: Постараюсь.
2: Ну, нет, ты...
3: То есть, рад служить, товарищ начальник.

0: Итак, летом 1920 года население местечка Севериновка Одесского уезда с нетерпением ожидало нового начальника районного уголовного розыска. Ну, Севериновка в те годы была пыльным торговым местечком. Процент самогонщиков и спекулянтов среди жителей местечка в те времена был настолько велик, что уголовный розыск являлся наиболее влиятельным учреждением Севериновки. Никому из прежних начальников не удавалось надолго задержаться здесь. А последний вынужден был исчезнуть, не успев даже справить себе желтых сапог на высоком каблуке с носком бульдог, подколенными ремешками и маленьким раструбом вверху голенища. Севериновцами было замечено, что этот фасон притягивает к себе начальников с непреодолимой силой. И севериновцы умело использовали магическую силу желтых сапог. Как только в уезде узнавали, что очередной начальник не смог противостоять гибельной страсти и принял в дар желтые сапоги, его вызывали в Одессу, выгоняли из розыска и отдавали под суд за взяточничество. Ну, естественно, что личность нового начальника интересовала всех. К тому же откуда-то пошел слух, что начальство направляет в угрозыск работника твердого и особо подготовленного. Самогонщикам, спекулянтам и прочей нечисти пощады не будет.
1: Начальник.
2: Едет!
3: О, боже мой!
2: Едет, Анна Семеновна! Новый начальник едет на бричке, так и пылит.
3: Нюра, можно ли так врываться? И патлы, патлы хоть свои пригласить.
2: 7 минут, Анна Семеновна. Слышите? Подъезжает.
3: Да.
2: Он.
3: Дай-ка мне зеркальце. Не убрала бы ты лучше право. Вон бумажки какие-то валяются.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ начальник. Меня зовут Анна Семеновна Мурашко. Я делопроизводитель.
4: Так?
3: А это Нюра, наш курьер. Она же уборщица.
4: Здрасте.
2: Здрасте, товарищ начальник.
3: Позвольте вам передать книгу ордеров на арест и обыск.
4: Так.
3: Вот круглая печать.
4: Ясно.
3: В распоряжении районного розыска находится бричка с 2 лошадьми.
4: Так, понятно.
3: А также младший милиционер Грищенко.
4: Где он?
2: Грищенко!
3: О, боже мой.
5: Тут я, товарищ начальник. Извиняюсь, находился при исполнении обязанностей на базаре.
4: Ясно. Книги и ордера в сейф.
3: Слушаю.
4: Ключи мне.
3: Прошу.
4: Грищенко, захвати винтовку, поехали на операцию.
5: Какую такую операцию, товарищ начальник?
4: Выявлять самогонщиков. Пошли.
5: Слухаю, товарищ.
2: Ой, Анна Семеновна, ну и начальник.
3: Да, деловой.
2: В кожанке, при оружии. Ух, револьвер. Вон бы 2 у пояса. Ружо. Зверь не человек.
0: Надо добавить, что помимо новенького карабина и 2 бомб-лимонок, предназначавшихся для обороны и нападения, новый начальник привез с собой увеличительное стекло для разглядывания следов, оставляемых преступниками на месте преступления, и карманное зеркальце. С его помощью можно было установить, не оглядываясь, не идет ли кто сзади. Ну, к сожалению, перед отъездом из Одессы он не сумел раздобыть париков и грима, которые, как он полагал, могли бы оказаться очень полезными в Севериновке. По молодости лет Володя еще ни с кем не воевал. Ни с белыми, ни с петлюровцами. А 2 свои бомбы-лимонки он выменял у знакомого пятиклассника на фотоаппарат, полученный от папы в день рождения. Но в первой вылазке новому начальнику не пришлось применить оружие. Застигнутые врасплох самогонщики беспрекословно отдавали свои орудия производства, именуемые в дальнейшем вещественными доказательствами.
2: Анна Семеновна!
3: Ну что такое? Что такое?
2: Грищенко с начальником с операции вернулись. От самогонщиков 3 аппарата одним словом, забрали!
3: Ой, Нюра, ну помолчи. Ну неужели нельзя потише?
2: Ну когда у меня голос такой, Анна Семеновна?
4: Так, здравствуйте, Анна Семеновна.
3: Добрый день.
4: Будьте добры, акт составьте, пожалуйста.
3: Пожалуйста.
4: Так, акт уничтожения.
3: Уничтожение?
4: Да.
3: Так.
4: Значит так, 3 самогонных аппарата.
3: 3 прописью?
4: Да, Анна Семеновна. И 1 бутыль самогона. Сейчас уничтожать будем.
5: А закуска, товарищ начальник, е?
4: Какая тебе еще закуска?
5: Как же, самогон без закуси пить не рекомендуется.
4: Ладно, Грищенко, отставить шуточки.
3: Так, вот, дайте. Прошу вас.
4: Ага. Угу. Так, все правильно. Все правильно. Подпишите акт, Анна Семеновна. Слушай, Грищенко, ты зачем сюда бутыль притащил? На улице разбивать будем.
5: То побойтесь Бога, товарищ начальник. Бить такой товар, да краще ж выпить его.
4: Пить? Вещественное доказательство?
5: А уничтожать, ну как можно? Такую ценную вещь.
4: Вещественные доказательства, товарищ Грищенко, лишены свойства обыкновенных вещей. Их нельзя ни продавать, ни дарить, не тем паче отчуждать в свою пользу.
3: Вот это да!
6: Помолчи, Нюра. Товарищ начальник, а для больницы? А? Доктор Кожуховский давно просил. У него совсем спирта нет. Совсем.
4: Для больницы? Ну, вот для больницы... Для больницы совсем другое дело. Так, Анна Семеновна,
3: да,
4: составьте, пожалуйста, другой акт.
3: С удовольствием.
4: Значит так... Для больницы под личную ответственность доктора Кожуховского.
3: Слушай.
4: Отныне весь изъятый самогон идет в больницу.
0: Как видите, новый начальник жаждал деятельности. Но за 3 месяца, кроме преследования самогонщиков до 2-3 пустяковых дел по краже гусей и уток, Володе ничего серьезного в Севериновке не подворачивалось. Начальник одесского розыска сдержал обещание, дал в подмогу Володе бывшего наборщика Виктора Прокофьевича Шестакова. За 3 месяца работы Виктор Прокофьевич успел прогреметь на весь уезд. Он разыскал и вернул потерпевшему 2 украденных лошадей, проявив в этом деле прямолинейность невежды. Просто поехал на конский рынок, где потерпевший опознал своих кобыл. Успехи Виктора Прокофьевича Володя отрицать не мог. Но применяемые им методы считал кустарными. Шестаков, между тем, ободренный удачами, задумал поймать знаменитого бандита Сашку Черня. Поимка Черня и была тем секретным делом, ради которого Володя встретился в Одессе с Шестаковым.
7: Володя, ты? Входи, входи.
4: Здравствуйте, Виктор Прокофьевич. Как здоровье?
7: Ой, здоровье. Это скучная история, Володя. Для такого, как ты, 18-летнего здоровяка. Сознайся, ты же не веришь в существование катара желудка, диабета и камней в почке.
4: Ну, у вас же совсем нездоровый вид. Не вставайте и полежите.
7: Да не хочу я нежить в постели свои болячки. Ой.
4: Что, Виктор Прокофьевич? Что, так больно, что ли?
7: Да катар проклятый забирает собака. Ну, да ничего. Слушай насчет Сашки Червня. Я уж и план набросал.
4: Ну, я был у начальника, обо всем договорился, Виктор Прокофьевич. Оказывается, Червень, он и есть бывший прапорщик Сашка Шварц.
7: Он самый.
4: Это ему принадлежит знаменитый афоризм: хорошо стреляет тот, кто стреляет последним.
7: Да, я это слышал. Опаснейший бандит.
4: Да вы знаете, что он изобрел прием стрелять сквозь шинель. Руки, понимаете, всегда в карманах.
7: Угу.
4: В каждом кармане по пистолету, курки на взводе. И стреляет в живот врагу. Ему еще никто не успел сказать руки вверх.
7: Знаю, знаю, Володь.
4: Но вы понимаете, Виктор Прокофьевич, какая перед нами серьезнейшая задача. И вы что ж, вы уверены, что можно положиться на Федьку Быка? Вы уверены, что он не будет вести двойную игру?
7: Ну, видишь ли, Володя, Федька Бык мелкий вор, вор-неудачник. Ему же самому осточертела такая жизнь. Сам знаешь, сколько раз он попадался. Поэтому он обещал выдать червни и тем доказать, что порывает с преступным миром.
8: Ах, зря мы его выпустили из тюрьмы.
4: Вот уже неделю от него ни слуху, ни духу. Как сбежал, и все.
7: Не лезь, Володя, поперек батьки в пекло. То ты и дело, что есть известие от Федьки Быка.
4: Как есть? Ну что же вы молчите? Нет, Виктор Прокофьевич, ну тут...
7: Давай все обсудим. Значит так. Гляди, вот мой план. Дорога на Ставки. Вот эта халупа, малина, червня. Завтра вечером у него там встреча с дружком. Вчера самолично я там побывал, видел и двор, и дом.
4: А вот это что за крест?
7: А, в этом месте, вот где крест, Федька Бык поставит у стены лопату. Это ежели червень будет в малине. Лопаты нет, ну, значит, червень не пришел или опоздал. Понял? Но только Бык говорит, что червень явится завтра туда беспременно.
8: Ох, Виктор Прокофьевич, слишком у вас все просто. Ну вот что значит без школы. Все равно, что красивое пение без учения. Это кустарщина, понимаете? Вот в учебнике судебной медицины...
7: Да штудировал я все, что ты мне давал, Володя. Но зачем усложнять? Зачем? Есть лопата, червень на месте. Нет лопаты, повернемся и уйдем. Вот и все.
8: Ну, а если засада? Измена? Ну,
7: Федька ж сказал, червень будет вдвоем с дружком. А нас с Грищенко будет трое.
4: Так, договорились, Виктор Прокофьевич. Встреча завтра в угрозыске в кабинете Григория Михайловича.
7: Ночуешь у меня?
4: Нет, Виктор Прокофьевич. Вернусь в Севериновку. Есть там утром дельце небольшое. Отдохну малости, к 19:00 буду на месте. Будьте здоровы.
7: Постарайся выспаться, Володя.
0: Но отдохнуть Володе не пришлось. На рассвете они с Грищенко поехали в соседний хутор по мелкому делу о краже свиньи. Володя составил акты, бричка повернула обратно. Грищенко усердно подгонял лошадей. В этот день в Севериновке был базарный день, а Грищенко очень любил базары. Но не тот базар любил Грищенко, на котором продавали малопитательные и недефицитные предметы, так сказать, видимый базар. Нет, внутри этого базара существовал другой, невидимый, с торговлей из-под полы, вспышками паники, неожиданной стрельбой и конфискациями. Базар 1920 года.
5: Стой, проклятые. Ось корниця, треба коней напувати, товарищ начальник.
4: Только поскорей, Грищенко. Не задерживайся у колодца. К вечеру в Одессу поспеть надо. Слышишь? Что это за стрельба?
5: Чую. Зараз приедем и узнаем.
4: Ну, поторопись, поторопись.
5: А что? О, уже и не слыхать ничего. Напувайте, хлопці, коні.
4: Скорей, скорей, Грищенко.
5: Та лягайте спочивать, а я піду.
4: Какой славный фургончик промчался.
5: Ага.
4: Парень лихой, до чего стоя правит. Я бы ни почем так не смог.
9: Товарищ начальник! Грищенко!
10: Чего тоби?
4: Что случилось, Нюра?
2: Скорей, скорей. Товарищ начальник, только что на глазах у всего народа.
4: Ну,
2: ой.
4: Ну, в чем дело, говори.
2: Одним словом, красавчик угнал фургон и пару лошадей.
4: Да какой красавчик?
2: Так Конокрад, вор знаменитый. Его весь район знает.
4: А стрелял кто?
2: Милиционер Жменя. Только не попал.
4: Так где стоял фургон?
2: На базаре.
4: На базаре? Грищенко, скорее на базар, пока толпа не затоптала следы. Они нам расскажут, куда скрылся красавчик.
5: Чу, красавчик? Да мы же его бачили. До Одессы подался красавчик.
4: То есть... Как бачили? Почему до Одессы?
5: Зелений фургон у криниці ми бачили. Бачили?
4: Ну-ну.
5: Хлопця на тому фургоні ми бачили. Бачили?
4: Ну і що?
5: Так то ж красавчик і був.
9: В погоню!
5: Да в какую погоню? Конь у нас заморенный, а ее жеребцы бачились виже.
8: Грищенко, я приказываю тебе немедленно отправиться со мной в погоню.
5: Слухаю, товарищ начальник. Ну, милицейская худоба, ну!
0: Грищенко был первым человеком в Севериновке, который разгадал характер нового начальника. От зоркого глаза Грищенко не укрылось, что каждый раз, когда молодому начальнику приходилось вступать в объяснение с Анной Семеновной Мурашко, на загорелом лице его проступала легкая краска, что он мучительно стесняется и избегает людей малознакомых. Грищенко понял, под грозной внешностью начальника скрывается натура робкая, доверчивая и деликатная. Таким образом, очень скоро и Грищенко, и Анна Семеновна Мурашко, и виднейшие самогонщики, любившие посудачить в свободные часы на крылечке уголовного розыска, называли нового начальника по имени Володей и поняли, что на этот раз дело обойдется даже без желтых сапог. Самогонные заводы, остановленные было на текущий ремонт, до выяснения характера нового начальника, задымили в Севериновке так, как они никогда еще не дымили.
5: Но, милицейская худоба. Чуете?
4: Что?
5: Якась зараза їде. Може, це красавчик?
4: Как ты слышишь? А я ничего не слышу. И не видать ничего. Понимаешь, хоть бы отпечаток какой-нибудь, ну, след или примета.
5: Да, приметы уси я бачу. Вот заднее колесо новое, спицы не крашены. На задку розочки, жеребцы вороные, белые лисины, хвосты стрижены. Вот еще что. О, кони не кованы. И все, кажись. На Одесу красавчик подався не иначе. Товарищ начальник, вы поїли. Вот у мене книж з гречневой каши та со шкварками. Беріть половину.
4: Спасибо, Грищенко.
5: Беріть. Та все ж утро промотались и не ївши в путь. Це ж не діло. Їжте.
4: Спасибо. Как же ты все успел увидеть и запомнить? Незаменимый ты человек, Грищенко.
0: Грищенко очень нравился Володе. Если бы природа захотела создать идеального младшего милиционера, она не смогла бы сделать его лучше. Грищенко обладал необыкновенными способностями в своем деле. К великому удивлению Володи, например, Грищенко, втянув ноздрями воздух, всегда уверенно направлял бричку в один из дворов, где они непременно обнаруживали самогонный аппарат. Замечательное обоняние было у Грищенко. К сожалению, из-за каких-то атмосферных помех оно отказывалось действовать в Севериновке. Чем только и можно было объяснить, что севериновские самогонщики до сих пор спасались от гибели.
5: Ну, милицейская худоба. Ну,
4: как разгадать намерения преступника? Теория и практика розыска говорят, надо поставить себя на место преступника. Ну вот что б ты, Грищенко, сделал на месте красавчика?
5: Амбициозное.
4: Я бы теперь на месте красавчика заехал бы на какой-нибудь постоялый двор на окраине Одессы. Завтра утром надо осмотреть все подозрительные дворы на Балковской улице.
5: Да, верно. Як це ви все соображаете, товарищ начальник? От следы у лупу рассматриваете, а шо в ей увидишь?
4: Все, брат, увидишь. Оттиски пальцев, папиросный пепел, волоски, прилипшие к орудиям убийств даже. Вот по отпечаткам подметок можно сделать заключение о размерах обуви, походке, характере, даже внешности преступника.
5: Ну, да, не задарма уезди вас так хвалят.
4: Ну, а ты почем знаешь?
5: Сам слышал, начальство так судит. Нас говорят Володя. Я извиняюсь, это не так вас зовут. Айгин, говорят, необыкновенной проницательности.
0: Володя очень гордился не только своей работой, но и своими друзьями. Смельчаком Грищенко и верным Шестаковым. Но его очень огорчала неприязнь, которой питали друг другу эти превосходные люди. Ну, действительно, им трудно было сойтись. Уж очень они были различны. Шестаков был совершенно равнодушен к вещественным доказательствам, а Грищенко обожал обыски и конфискации. Шестаков был близорук, кособок и немного смешон. Грищенко был строен, могуч и ловок. И чем дальше, тем больше отдалялись друг от друга Володины друзья.
5: Ну, милицейская худоба. Ну! Ну!
0: Наконец, около 16:00 Володя добрался до Одессы. Грищенко он пока отпустил, наказав ему быть в одесском угрозыске ровно в 19:00. Предупредил, что предстоит сугубо важная секретная операция, а сам отправился к Виктору Прокофьевичу Шестакову.
7: Володя, входи, входи. Что так рано прибыл, а?
8: Я потом все расскажу. Жутко спешу. Грищенко был у вас, да?
7: Был. Был. Вон, полную корзину оставил. Исхитрился и здесь, на базаре спекулянтов потрясти. Добро бы государству. А то в свою пользу. Эх, доберусь я до вашего Грищенки. Взяточник он.
8: Что же вы говорите, Виктор Прокофьевич? Да он этих спекулянтов за версту чует. А какое у него обоняние? Он безошибочно отличает запах дыма из труб тех хат, где гонят самогон, от тех, где пекут, например, хлеб. Вот только нюхнет и тут же определит, какой гонят самогон. Кукурузный, сливовый или пшеничный. Да что вы, это ж такой способный человек, просто незаменимый.
7: Ай, знаю я его способности. Давай не будем, а то поссоримся. На днях я делал доклад в комитете бедноты в Калиновке. Вот кого надо к работе в милиции привлекать в угрозыске. Ничего не возьмут и никого напрасно не обидят. Ты извини меня, Володя, но главное в нашем деле не ползание на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения.
8: Я понимаю, но...
7: Кого больше, честных людей или жуликов?
8: Да, конечно, честных. Кто ж спорит?
7: Так вот, если все честные люди возьмутся нам помогать, мы скоро останемся без работы. Вот бы парочку тех ребят нам с собой прихватить на ставки. Ставки, это ж самые бандитские из пригородов Одессы.
8: Ну, ничего, сами справимся. Ну, у нас все в порядке, без изменений, да? Да
7: только что ушел Федька Бык, все подтвердил. Условия в силе, лопата на месте, значит, червень с дружком в малине.
8: Ясно.
7: А что случилось-то? Куда ты торопишься?
8: Да Конокрад один, красавчик прозвище, угнал фургон с лошадьми. Я успею проверить все постоялые дворы. Вы не бойтесь, я не опоздаю.
7: Ага, ну добро, добро. Что, значит, пальто-то мое, что, опять возьмешь?
8: Было бы здорово, Виктор Прокофьевич.
7: Да надевай, а не жарковато будет?
8: Да нет, что вы. Знаете мой девиз? Агент знает и видит все, но никто не знает и не видит агента. Мне ж через весь город шагать. Особенно район гимназии. Кишмя кишит знакомыми.
0: Подняв бархатный воротник, чтобы спрятать лицо, Володя быстро пошел по направлению к Балковской. В конце Морозлиевской улицы Володя поравнялся с высоким парнем. На нем были щегольские брюки-клёш и куртка, воротник которой был поднят, несмотря на жару. Его бронзовая твердая скула показалась Володе знакомой. Поймав на себе быстрый, рассеянный взгляд молодого человека, Володя с торопливостью, свойственной застенчивым людям, поклонился ему.
9: Здрасте.
10: А мое вам с кисточкой. Ваша карточка мне знакома, не запомню только из какого она альбома.
9: Я вас сразу узнал. Мы были знакомы по футбольной команде «Черное море».
10: Вот оно что. Угу. Верно, верно, верно.
9: Нет, я-то играл от команды «Азовское море». Приятная встреча. Ну, привет, мне направо.
10: А и мне тоже. Так ты играл форвардом.
9: Точно, форвардом. Какая память. А вы вратарем у черноморцев.
10: Так я помню. Один раз ты взял очень красивый мяч с воздуха на подъем и прямо мне в руки. 2 года тому назад, а?
9: Да, точно, как в аптеке.
10: Ну вот.
9: Ну, простите, тороплюсь. Мне в этот переулок.
10: Но нам как раз по дороге. Ну, как ты живешь?
9: Ничего-то. Живу в деревне. Меняю вещи на продукты.
10: Смотри, я тоже в деревне. И тоже меняю на продукты. А где ты такое пальто оторвал?
9: Ну, это отцовское. А где теперь ваш правый защитник Звенчик?
10: Стал петлюровцем. Его порубали белые. Тебе куда?
9: Мне налево.
10: Смотри, и мне туда же.
0: Так Володя с черноморским вратарем шли через весь город, говоря о футболе, и каждый раз оказывалось, что когда Володе требовалось повернуть налево, вратарю нужно было туда же. Это очень тревожило Володю, ибо вратарь мог помешать ему ловить красавчика. Он никак не мог отвязаться от этого человека, но на Дерибасовской улице их затолкала толпа. Бедро вратаря на секунду прижалось к Володиному бедру и совершенно явственно ощутило твердое тело Кольта, лежавшего в кармане Володиного пальто. Ну, после этого вратарь стал задумчивым и грустным и, попрощавшись с Володей, свернул направо. Наконец-то Володя остался один.
9: Так, ну вот и Балковская. Вывеска. Портной Г. Кравец. Так, что бы я сделал на месте красавчика? Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи краденных лошадей.
11: Эй! Посторонись!
9: Да поосторожней ты! Что такое? Зеленый фургон. И приметы Грищенки все сходятся. А кто правит?
11: Эй, стой, тебе говорят!
9: Да это же вратарь с Черного моря. Он самый.
11: Послушайте, как ваша фамилия?
12: Моя фамилия? Эй!
11: Не шутишь, не уйдешь. Держи его! Стой, красавчик! Это ты, я тебя узнал! Стой! Стреляй!

0: Товарищ начальник, разрешите доложить. Известный конократ, преступник-красавчик, мною пойман и доставлен. Вот он!
1: Попался, наконец. Младшего милиционера.
2: Слушаю, товарищ начальник.
1: Уведите арестованного на допрос.
2: Слушаю, товарищ начальник. Арестованный, налево кругом, марш!
1: Ну, Володя, поздравляю. Как же это ты его, а?
0: Да так, увидел фургон. Зеленые розочки на задке. Бросился за ним, ну, вцепился в задок и очутился в фургоне.
1: Молодец, Володя, ну молодец.
0: Да что вы, Григорий Михайлович?
1: Да нет, я не ошибся в тебе, нет. Ну что ж, Шестаков и Грищенко уже здесь. Вам пора собираться на ставки, брать черня. Младший милиционер Сургучева, прекратить истерику. В чем дело?
2: Арестованный по дороге на допрос сбежал.
0: Да как же это так?
2: Только за ворота вышли.
1: Успокойтесь, товарищ Сургучева. Выйдите отсюда.
0: Ну,
1: прекратите истерику. Алло? Приказываю немедленно объявить розыск только что сбежавшего из-под стражи преступника-красавчика. Да.
0: Ну что же это такое, Григорий Михайлович?
1: Найдем, Володя, найдем, не тужи, найдем. До сих пор он был неуловим, никто его и в лицо-то не знал. А теперь обязательно найдем. Бандит Червень, это поважнее иконокрада.
0: Ну, как
1: возьми
0: же...
1: себя в руки, Володя. Шестаков, Грищенко, заходите.
3: Явились по вашему приказанию, товарищ начальник.
4: Тут и мы.
0: Ну ладно, хорошо. Виктор Прокофьевич, вы наган проверили?
3: Проверил.
0: Так, Грищенко, твоя винтовка в порядке?
4: А как же, товарищ начальник?
0: Кольт лимонки при мне. Ну, пошли.

0: Эх, Виктор Прокофьевич, ну зачем же вы надели свои деревянные сандали? Ну что вы будете делать со своими стуколками, когда нам придется подкрадываться?
1: Ну, хорошо, хорошо, Володя.
0: Что?
1: Я их сниму и буду подкрадываться босиком. На цыпочках. Долго ще идти, я уже притомился. Тут уже близко. Нехорошо идти гурьбой. Они догадаются, что мы идем на них облавой.
2: Та ще неизвестно, кто кому облаву готовить. Чи мы на их, чи вони на нас.
1: Я с Грищенко пойду вперед, а ты, Володя, отстань шагов на 30. Будешь, ну, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а ты...
0: Ни за что. Уж не потому ли, что червень стреляет сквозь шинель?
2: Вот, уже и поцапались. Та я могу пойти сзади.
1: Ну что вы за человек такой, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами.
0: Да не в этом дело.
1: Вы уж поймали красавчика, но хватит пока с вас. Дайте и старику раз в жизни поймать преступника.
0: Ну, ладно, Виктор Паркович, будь по-вашему. Так, пошли.
3: Долго еще пробирались Шестаков, Грищенко и Володя сквозь дыры дощатых заборов, пока не дошли до облезлого двухэтажного дома с каменной подворотней. Это и была малина Сашки Червня. Володя шел сзади, проверяя по карманному зеркальцу, не выслеживает ли их кто-нибудь.

0: Руки вверх! Не с места стрелять буду!
1: Черт, как их много! Бегут! Как бы прибери дверь! Не ломайте дверь! Стрелять буду!
2: Председатель домкома. На свист прибежал.
1: Телефон далеко?
2: Да нет, за углом, рядом.
1: Бегите к телефону, звоните в угрозыск дежурному по городу без номера. Повторите.
2: Так, дежурному по городу без номера.
1: Чтоб срочно выезжала летучка на ставки.
2: Летучку на ставки.
1: Они в курсе дела. Куда, поняли?
2: Понял.
1: Бегите, бегите, живо. А черт, сейчас дверь выломают. Держится на одних петлях.
3: Володя понял, что наступил решающий момент. Надо было во что бы то ни стало напугать бандитов. Потому что испуганный бандит – это побежденный бандит. Володя схватил одну из своих заветных лимонок, вырвал кольцо и бросил бомбу в коридорчик.
1: Сдавайтесь! Сдавайтесь, иначе все будете перебиты! Кто не подчинится, взорву!
4: Товарищ начальник! Товарищ начальник дозвонился!
2: Дозвонился, едут!
1: Спасибо,
2: едут.
1: Спасибо! Эй, вы, бандюги! Сдаетесь или нет?
5: Сдаемся!
1: Выходи безоружными, по одному с затылками вперед! Руки вверх! А? Так, сколько их? Считайте, товарищ.
2: Один, два, три. О, женщина. Четыре.
1: Становись тут, к стенке лицом.
2: Вот сюда, вот.
1: Руки не опускать. Все выходи.
2: Выходи. Пять, шесть, две женщины.
1: Эй, поживей.
2: Восемь, девять.
1: А еще, где червень? Ни червня, ни Виктор Прокофьевич. Неужели он убит? Кто-то еще выползает. Стой. Руки вверх. Кто-то отвечает! Червень, а?
4: Намекайтесь! Это я, товарищ начальник!
1: Грищенко! Да что ж ты руки-то поднял? Задом, как бандит, пятишься!
6: Это что, вы с переляку меня не шлёпнули?
1: Вот здорово! Цел! Ну что ж ты там делал внутри?
6: Да ничего. Як стали нашего Виктора Прокофьевича топтать, я собі подумав, пока спекуть книши, останешься без души, та й заховався під стіл за тішок.
1: Що? Где Віктор Прокофьевич? Ну що з ним?
6: Хіба ж я знаю, що я доктор.
1: Где твоя винтовка, Грищенко?
6: Винтовка? Та біс її знає.
7: В это время человек, лежавший в темноте за порогом комнаты, очнулся от контузии. Он нащупал чье-то ружье, тихо отвел предохранитель и приник щекой к прикладу. Мушка ружья остановилась как раз на уровне груди Володи. Володя стоял в светлом квадрате выхода. Над головой его висела красная луна. Человек переводил мушку с Володиной головы на грудь, из груди на голову.
1: Грищенко, я приказываю тебе полезть в комнату за вверенным тебе оружием.
6: Та, ну, як же я туди полізу, коли я чую, що там хтось чухається. А може там ще сам червень?
1: Грищенко, немедленно розыщи свою винтовку или...
8: Ну, на, получай своє оружие. Сдаюсь.
1: Кто это? Вылезай, тебе говорят. Кто это там еще сдается? Обыскать его?
2: Слушаюсь.
8: Отскочь, отскочь, не прикасайся. Сами обыщите, гражданин начальник.
1: Да это ж красавчик. Ты-то как сюда попал?
8: Добрый вечер, гражданин начальник. Еще раз. Мы с вами сегодня как нитка с иголкой. Куда вы, туда я, туда вы. Только прошу, гражданин начальник, я прошу отметить в протоколе эту винтовку. Из темноты я очень даже просто мог вас из нее шлепнуть. Только умный вор не пойдет на мокрое дело. За мокрое дело что? Шлепаю.
1: Разговорчики.
8: Но нет, нет у меня оружия. Но нет оружия. Винтовка чужая. Наверное, этот ваш герой его бросил. Отметьте, гражданин начальник,
1: отмечу.
8: Винтовочку.
1: Но ты скажи откровенно, как насчет побегов?

0: Будешь еще бежать или нет?
1: Да побей меня, Ром, разве ж это мой побег? Это ж был ихний побег. Дают мне конвой. Женщину-милиционера. Это же ж просто насмешка. Мы вышли за ворота, а я себе думаю, меня же ж люди увидят, знакомые. Может, мне даже этой свободы особенно не хотелось. Ну, чем вам доказать? Ну, вот могу дойти до тех ворот и обратно, хотите?
0: Незачем. Это не доказательство. Присоединяйся к арестованным.
2: Володя! Володя!
0: Я здесь!
2: Володя! Володя, доложи обстановку.
0: Товарищ начальник, задержано 9 человек.
2: Так.
0: Черни пока между них не обнаружено, но он наверняка здесь, живой элемент. Необходимо обследовать комнату. К сожалению, отлучиться пока я не имел возможности, но главное там Виктор Прокофьевич, я не знаю, что с ним. Разрешите, я...
2: Нет, Володя, ты мне здесь нужен. Бандитов обыскали?
0: Обыскали.
2: Хорошо. А ну, ребята, трое в помещении, живо! Остальные грузите бандитов в машину. Володя, Володя, ты сам-то цел?
0: Да я-то в порядке, товарищ начальник. Вот как Виктор Прокофьевич.
2: Выносят кого-то. Шестаков. Ранен?
0: Виктор Прокофьевич. Ну что с ним? Жив?
2: Жив, стонет. Сажайте, сажайте его сюда. Он без сознания.
0: Кровь. Все лицо залито.
2: Доктора! Доктора сюда, живо!
3: Иду, иду!
0: Смотрите, Григорий Михайлович, Шестаков наган в руке держит, никак пальцы разжать не могу.
2: Вот пример доблести. Без памяти голова пробита, а нагана отдавать не хочет.
4: Товарищ начальник, бандитов погрузили. Разрешите ехать?
0: Подождите! Грищенко! Грищенко! Дай-ка на минуту твою винтовку. Товарищ начальник, разрешите доложить. Младший милиционер Грищенко арестован мной за измену долгу.
2: Не возражаю.
0: Грищенко, твое место с бандитами. Занимай его согласно купленному билету. И ты, красавчик, что... Ждешь особого приглашения?
1: Гражданин начальник, очень вас прошу, разрешите на чистоту. Как мужчина с мужчиной.
0: Говори, только поскорее.
1: Да не так это просто выговорить, гражданин начальник. Ну да куда ни шло. Может, мы с вами никогда больше и не встретимся. Только мне нужно, чтобы вы знали. Ведь я что? Я очень даже просто мог пустить вас в расход из этой винтовки, гражданин начальник.
0: Поблажки за это ждешь? Не выйдет.
1: Да не к тому я, понимаете. Ну, только мысль у меня такая мелькнула. Понимаете, надо же делать выбор. Или-или, верно? Ну, пусть лучше я сижу, да потом человеком стану, думаю. А тут и вы повернулись, так? И я узнал бывшего форварда. Ну, да что говорить, больше не убегу. Ну, вот, ну, клянусь, ну, слово бывшего вратаря, поверьте.
0: Верю. Ну? В машину.
5: Поехали!
1: Товарищ начальник, винтовочку не забудьте, а?
5: Не забуду!
0: Доктор, как раненый?
6: Да рана не опасна. На месяц старика продержим. Полно стекла во лбу. Бутылкой, что ли, его трахнули? Череп как будто цел.
2: Еще кого-то выносит. Мертвый. Да это же червень! Наповал! Ну, поздравляю, Володя. Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним. Одесский розыск гордится тобой. Ну, поехали, Володя.
0: Минуточку. Извините, товарищ начальник. Доктор.
6: Да, слушаю вас.
0: Подлечите, пожалуйста, Виктора Прокофьевича и от хронического катара.
6: Катара?
0: Да.
6: Ну что ж, обязательно.
0: А когда придет в себя, скажите ему, пожалуйста, что червень убит,
6: так.
0: Красавчик пойман, и что Грищенко я посадил. Не забудете?
6: Запомню.
0: А утром я приду к нему в больницу.
2: Володя, завтра я ставлю вопрос перед начальником губернского розыска, чтобы тебя и Шестакова наградили именными золотыми часами.

0: тебя золотыми именными часами с надписью «За успешную борьбу с бандитизмом». Ну все, вот и весь рассказ о зеленом фургоне.
1: Браво, браво, великолепно.
2: Спасибо.
0: Благодарю.
2: Просто замечательно, замечательно, Владимир Степанович. Просто чудесный рассказ. Позвольте, так значит, эти ваши именные часы...
1: Можно мне прочесть надпись на ваших часах?
0: Пожалуйста.
2: Ну-ка.
1: Владимиру Алексеевичу Патрикееву.
2: А, Патрикееву?
1: За успешную борьбу с бандитизмом от Одесского уголовного розыска 25 августа 1920 года. Позвольте. Значит, сыщик Володя не вы, Владимир Степанович Бойченко, а вы, Владимир Алексеевич Патрикеев?
2: Писатель Патрикеев? Сыщик? Кто бы мог подумать, что известный литератор был когда-то мелким агентом деревенского уголовного розыска.
1: Подобные превращения возможны только в наши дни. Владимир Алексеевич, это правда?
3: Ну что ж, вы меня разоблачили. Отпираться бесполезно, Володя, это я.
2: Ох!
1: Ой, и вы бросали лимонки?
3: Да, и я бросал лимонки.
2: И вы поймали красавчика?
3: И я поймал красавчика.
2: Но я не понимаю, почему же... Ваши именные часы носит доктор Бойченко? Причем здесь Владимир Степанович Бойченко?
3: Ну, это просто... Ну, мы с ним старые приятели, и я давно подарил ему эти часы.
1: А куда девался ваш красавчик?
3: Красавчик? Красавчик попал, разумеется, в тюрьму. Всякий, кто попадал туда, мог стать человеком, если хотел этого. Красавчик сидел 4 года. Правильно, Володя?
0: 3 года и 8 месяцев.
3: Точно. И он все время работал и учился. То, что произошло с ним дальше, никого в наше время не может удивить. Он вышел на волю, продолжал учиться и кончил вуз. Кстати, и я кончил вуз, филологический факультет. Советская власть помогла нам найти место в жизни. Я не терял его из виду. Мы подружились. Я считаю себя очень обязанным ему за то, что он не выстрелил в меня когда-то из винтовки. Ну, а он... Он...
0: Я думаю, что красавчик тоже тебе кое-чем обязан. Да, Володя, я благодарен тебе за то, что ты вовремя меня посадил.

0: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
1: Переход улицы Усиевича разрешен.
0: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
2: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
1: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстей. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться госуслугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых Зуевым Ильей Олеговичем.
5: Илья Олегович, добрый день. Могли бы вы рассказать о последних мероприятиях, которые прошли в вашем регионе для инвалидов по зрению?
6: Добрый день. Да, конечно, у нас самое такое интересное масштабное мероприятие. Это 6 июня у нас состоялся День города, на котором мы представляли нашу площадку, а конкретно Иркутскую региональную организацию. Совместно с другими некоммерческими организациями мы подготовили инклюзивный концерт. Администрация города всячески нас поддерживала, помогала. И на этом инклюзивном концерте у нас были незрячие артисты со всей Иркутской области. Столуна – народный ансамбль «Радуга», Сангарска – народный ансамбль «Лошкарей», «Разгуляй». И у нас были совместные композиции, выстроенные с помощью микса наших местных организаций, то есть наши артисты с Иркутской местной организации почти со всеми другими артистами. Да, там с Толуном спели совместную песню, да, современную. Также с «Разгуляем» они создали тоже современную композицию, ну, точнее, некий такой кавер был. Но это очень, думаю, эффектно. Они привлекли очень много внимания к нашей организации. Такое интересное мероприятие состоялось для жителей нашего города. И мы считаем, что такие мероприятия, они очень нужны и важны для того, чтобы формировать инклюзивную составляющую, да, чтобы другие люди знали о том, что есть незрячие в городе, и то, что они наравне с другими жителями также празднуют День города.
5: Илья Олегович, могли бы вы рассказать о первых успехах своих в качестве председателя региональной организации? Вот уже несколько месяцев вы работаете в этой должности. Что уже успели сделать?
6: На самом деле много чего мы уже реализовали. Начиная вот как раз с Дня города, что у нас там инклюзивный квест в темноте для того, чтобы погрузить людей в атмосферу потери зрения, формировать толерантность к незрячим людям у жителей города. Выставка наша из бисера тоже на Дне города была представлена. В Братке мы проводили музыкальный квиз для северной части Иркутской области, для того, чтобы ребята объединить и показать, что ну, действительно они могут принимать участие. Братск мы выбрали не зря, это северная столица Иркутской области. И вот ребята с Тулуна, ребята с Тайши, это с Устилимом, приехали тоже в Братск, мы вот там провели такой музыкальный квиз. Я думаю, что для них это очень новый был такой опыт, им всем безумно понравилось. Это неотъемлемый фактор социализации и интеграции наших людей. Ну, соответственно, конечно же, и круглые столы разные с представителями органов власти мы проводим. Мероприятия разные, спортивные мероприятия тоже проводим. В общем, организация живет яркой, полноценной жизнью. Сейчас мы подготавливаем мероприятия. Вот вам расскажу такую интересную новость. Это мотозабег по всей Иркутской области. От Иркутска до Устилима во всех местных организациях будет возможность, вот я сейчас веду переговоры с президентом байкерского сообщества, у всех будет возможность покататься на мотоциклах. То есть этот забег будет приурочен к какому-либо мероприятию, мы сейчас в процессе переговоров. И я думаю, что это будут такие яркие, необычные эмоции у членов нашей организации. Я считаю, интересно, тоже новый опыт будет для наших людей. 9 мая мы провели тоже достаточно такое интересное мероприятие, в котором возложили цветы в память о наших героях, павших во время Великой Отечественной войны, на полях сражений специальной военной операции. Ну, в целом, скажем так, мы делаем все для того, чтобы наши люди жили яркой и интересной жизнью.
5: Илья Олегович, наступил летний период, это, конечно, и не только время отпусков. Что сейчас планируете в регионе проводить в летний период для незрячих? Какие мероприятия готовитесь и какие подготовительные мероприятия проводите, конечно, к съезду? Есть ли уже вопросы, которые вы обсудили с коллегами, которые вы хотели бы задать на съезде?
6: Ну, давайте по порядку. Начну с того, что мы к лету готовим мероприятия. Мы сейчас активно в Иркутске развиваем инклюзивный туризм. Нашлись благотворители, которые нам пожертвовали денежные средства, и мы приобрели радиогиды. Скоро начнем проводить выездные экскурсии. Это по Иркутской области, и будет охвачена вся Иркутская область. Для того, чтобы наши члены могли ознакомиться с культурной составляющей нашей области. Это вот одно направление, которое мы запланировали на лето. Да? Получается, у нас будут как и пешие экскурсии, так и выездные экскурсии по всей территории Иркутской области. Также мы планируем активно отметить День молодежи на открытом воздухе. Спортпарк «Поляна» у нас будет тоже нашими партнерами. Но по поводу съезда, конечно, у наших людей возникает вопрос. Сейчас это, наверное, наиболее острый и актуальный. Это по электронному сертификату для собак-проводников. К сожалению, не так много кормов, которые можно приобрести по электронному сертификату. Пока только сухие корма. Хотелось бы, конечно, чтобы и были и жидкие, ну и другие виды кормов. А так, в целом, да, действительно, у наших людей есть много вопросов. Мы постепенно собираем эту информацию и готовимся к съезду.
5: Спасибо большое, Илья Олегович. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в этот теплый летний день?
6: Потрясающего настроения. И оставаться всегда веселыми, жизнерадостными, видеть только хорошее вокруг себя. И пусть каждый день будет новым, ярким и необычным.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Зуевым Ильей Олеговичем, председателем Иркутской региональной организации Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС. Оставайтесь в эфире.
7: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
8: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
7: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
9: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
7: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
10: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
7: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

0: Беседка. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас сегодня в студии Даниил Федосов.
2: Научный сотрудник МГУ, химический факультет.
1: Да, еще можно добавить, что папа трех детей, а еще...
2: Подопечный фонда «Спорт для жизни».
1: Любитель спорта, то есть плавание, бега. Давай постепенно будем еще рассказывать. Даниил, я думаю, что мы с тобой спокойно можем обращаться на «ты», тем более, что мы уже целый год вместе бегаем, плаваем.
2: Да, мы, занимаясь спортивными какими-то делами, у нас такие отношения сложились дружеские.
1: А для начала, конечно, так как у нас Радио ВОС, мы бы хотели узнать, что случилось со зрением и в каком возрасте?
2: Была производственная травма. Вот, это был несчастный случай. К сожалению, такое происходит. Как бы не старались, да, техника безопасности и так далее, но никто полностью не застрахован. Вот, и это произошло, получается, 9 лет назад со мной случилось. Химический ожог, ну, достаточно тяжелый, поэтому какое-то время... Наверное, несколько лет просто продолжалось такое интенсивное лечение. Это вот именно ожог роговицы обоих глаз. Я очень благодарен, конечно, нашим специалистам, нашим врачам, к которым я попал. Вот это НИИ глазных болезней и имени Гельмгольца. Там мной занимались много специалистов.
1: И сумели все-таки сохранить остаток, да?
2: Да, благодаря их вот, высокой квалификации, как бы и опыту, и умению, знаниям, все это помогло мне сейчас более-менее заниматься активно и спортом, и вести
1: работу. А главное работу. Продолжать работу.
2: Да.
1: Вот интересно, а как удалось остаться на факультете и чем сейчас занимаетесь, точнее, даже чем раньше занимались и что сейчас? Что-то изменилось?
2: Да, поменялось, конечно. Ну, самое главное я бы выделил здесь, это моральная поддержка коллег, моральная и всяческая другая. И, конечно, в моей работе сейчас мне очень сильно помогают коллеги, друзья. До травмы много у меня было и экспериментальной работы. Сейчас больше я занимаюсь теоретическими какими-то вопросами со своей группой. То есть обсуждаем, планируем работу. Ну, то есть я выступаю там в качестве такого научного руководителя, консультанта для там аспирантов, студентов.
1: Да, скажи, пожалуйста, а в чем заключается твой научный труд? Чем занимался и занимаешься?
2: Я занимался исследованиями свойств катализаторов, разработкой материалов для катализа. В общем-то, это большинство химических процессов, которые происходят в окружающем нас мире, они так или иначе происходят при взаимодействии с так называемыми катализаторами, то есть веществами, которые позволяют протекать реакциям быстро, селективно, получать нужные продукты. Специализация как бы по этим направлениям у меня процессы нефтехимии, нефтепереработки, то есть вот катализаторы, которые используются там. И вообще неорганические материалы, которые могут так или иначе как-то способствовать ускорению химических реакций, в том числе неорганические мембраны, которые позволяют избирательно, да, пропускать какие-то компоненты, и это способствует увеличению выхода нужного продукта. Ну вот это область интересов. Такая, может быть...
1: Профессиональная, да.
2: Да. В целом, получается, да, вот такая достаточно востребованная ниша, поскольку, да, у нас достаточно развита, ну и требует постоянно инноваций нефтехимическая, нефтеперерабатывающая отрасль. Ну, достаточно сложная область, там... требуется знание там, физика, химия, неорганика, органика, то есть, ну, практически все там химические науки, которые есть там, востребованы.
1: Данил, ты сказал, что поддержал тебя коллектив, да, и сейчас до сих Всё пор верно. Помогают и понимают, и, в принципе, ты вполне справляешься со своими обязанностями, да, на работе?
2: Ну, я на это надеюсь. Да, коллектив меня полностью поддержал и способствовал моему скорейшему возвращению к активной деятельности.
1: А со студентами как ты общаешься?
2: Прихожу в лабораторию, да, мы назначаем там дни, да, для обсуждений, вот, и, в общем-то, вполне обычно я использую технические средства, да, для того, чтобы какие-то материалы можно было обсудить, да, какие-то результаты, то есть программы озвучивания экрана, видеоувеличители, все вот это использую. В принципе, этого хватает, чтобы, ну, понимать, что мы обсуждаем, какие именно детали и так далее.
1: Теперь хотелось бы узнать о семье. Я знаю, что трое детей. Угу. Один родился совсем-совсем недавно, угу. то есть в январе этого года. Да. А вот...
2: Кстати, в Татьянин день студенчества.
1: Да, ну прям это символично. Папа научный человек, а супруга тоже из области науки.
2: Она закончила исторический факультет МГУ. Да, мы познакомились тоже в университете. Закончила аспирантуру, да, исторического факультета, поэтому, да.
1: К науке тоже имеет вполне отношение, да. Да. В момент получения травмы как раз у вас была одна дочь, да?
2: Да.
1: А потом уже второго и третьего вы родили уже будучи вот...
2: В новом статусе.
1: Да, да, да.
2: Да, все верно. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность супруге и всем своим близким, родственникам, потому что, конечно, это вот первые месяцы там, и годы после травмы, там тоже длительное такое восстановление, неопределенность, вот, и во всем, и в том числе и в работе мне помогали. Вот, супруга особенно. Она была моими глазами, и я вернулся к работе как бы вот с ее помощью тоже.
1: Да, и не только глазами, но и водителем, да?
2: Абсолютно, да.
1: Дети как воспринимают то, что папа...
2: Наверняка дочь переживала, да, но вот ей было там 3 или 4 года вот в этот момент. Но, в принципе, так, по общению... Ну, как общались, как бы, как вместе там гуляли, развлекались, так и продолжили. В общем-то, такой этот период был, ну, старались, в общем, как-то не акцентировать на этом внимание, угу. особенно.
1: Тем более, что остаток зрения все-таки есть.
2: Да. Ну, книжки, вот, например, я, да, с ней не читал, но мы с ней слушали аудиокниги. Мы прослушали, там, например, всего Гарри Поттера, угу. когда она еще сама, ну, особенно не читала. Вот, ну, это были такие вот как раз аудиосказки. И мне удобно, и ей весело.
1: Ну да. Сейчас чем увлекаются, чем занимаются дети?
2: Старшая очень увлечена биологией. Даже я не знаю, откуда это взялось, но...
1: Не химия, не история.
2: Да, да, да. Ну, прекрасно, я считаю, такое серьезное, причем у нее увлечение. Она специально вот хотела поступить в биологическую школу. Вот с 5 класса она учится в биологическом классе с углубленным изучением, да, вот естественных там предметов, биологии, в принципе. Записывается на все кружки по биологии, вот, которые есть. Она в московском зоопарке активный участник клуба юных зоологов. Ездит в экспедиции целью там изучать. То есть им действительно там показывают все принципы, подходы, как там работать, какую статистику вести и так далее. То есть
1: а очень... школа обычная?
2: Школа вот с углубленным изучением естественных предметов, вот биологии.
1: То есть это сначала был выбор, а потом школа? Или школа и поэтому выбор такой биологии?
2: Сначала все-таки она поняла, что ей очень интересна биология, поэтому мы стали, да, изучать, какие есть школы вот с такими направлениями, и попробовали вот после начальной школы сдавать экзамены в несколько, и вот на 192-ю школу поступила.
1: А младший сын? Вот, то есть старший уже сын получается, ну, да?
2: Да, он вот в этом году пошел в первый класс. В принципе, он там с детства, да, и очень увлекается всяким конструированием, моделированием, в общем, сборкой каких-то вот моделей и роботов и так далее, вот инженерными вещами. Вот его любимый кружок — это юный инженер во Дворце пионеров. Ну и преподаватель там очень хороший, и дети там не хотят уходить с этого кружка, допоздна засиживаются. Вот. Ну там столярничают, собирают механизмы роботов, и так далее. В общем, увлекательные занятия. Он еще танцует вот в бальных танцах, ну, как начальные, да, вот эти ступени. Угу. У него такая вот активность.
1: Ну и, по-моему, еще заразился от папы бегом, да? Вот позавчера он пробежал свои первые...
2: 600 метров.
1: Да, круто.
2: Да, это вот в рамках полумарафона «Моя столица». Там очень здорово, что сейчас проводят такие детские забеги, да, вот во многих мероприятиях спортивных. Да, мне кажется, что ему понравилось. Он, в общем-то, понял, что это интересно, что можно там и соревноваться, и есть подарки, в общем. И атмосфера такая, ну, спортивного праздника, это все как бы привлекает.
1: Ну, а давай теперь поговорим о твоем спорте.
2: Ну вот после травмы для меня было тяжело представить, что я не смогу как бы активно двигаться, да, то есть не было понятно, ну, как восстановится зрение и вообще, что можно будет делать, да, какие-то физические нагрузки давать, не давать. Там первое время мне родственники даже купили велотренажер. В общем, я как-то вот начал двигаться с помощью него, да, на, в принципе, зрение не нужно. Uh-huh. Вот, сел, поехал. Вот, можно аудиокнигу поставить или что-то еще, и как бы, по крайней мере, есть движение. Вот, но по мере того, как зрение там позволяло, начал вот скандинавскую ходьбу, потом какие-то вот уже спортивные снаряды можно было поднимать, тяжести. Хотел вернуться к бегу, потому что до травмы я участвовал тоже там в любительских там забегах и просто тренировался там для себя, да, для поддержания тонуса такого. Узнал от друга, что вот есть программа «Марафон в темноте», и здесь есть волонтеры, которые проводят тренировки, проводят забеги, участвуют. И, конечно, это огромное такое счастье, что удалось влиться в это движение, вот, и участвовать.
1: А как в давно жизни ты пришел в этот спорт?
2: Ну, бегаю я со школы, можно сказать.
1: Нет, а вот в марафон в темноте, когда пришел?
2: Получается, там полтора года, может быть, ну да, полтора года назад.
1: О, так мы совсем с тобой недавно, оказывается. У меня завтра ровно год, как я первый раз пришла на стадион, да, на пробежку.
2: Да, здорово.
1: Меня всегда удивляет, где ты время находишь для занятий, при том, что все-таки есть работа, есть семья.
2: Тяжело, да, находить время. Вот, тем более сейчас с малышом надо помогать. Вот. И я стараюсь сейчас участвовать, ну, вот в мероприятиях, которые проводит фонд. А на тренировки мне уже времени не хватает выезжать, поэтому тренируюсь.
1: Вокруг, ну, дома, да?
2: Да, да, да. То есть как-то уже своими силами получается.
1: Но плавание радует то, что это всегда рано утром, поэтому пока семья спит, папа успевает поплавать. Так, наверное, да?
2: Все верно, да. Ну, плюс плавание еще не хочется пропускать, потому что у нас там замечательный тренер Татьяна, которая...
1: дает все сложнее и сложнее задания.
2: Да-да-да, ну мне как раз вот это и нужно.
1: Ну это круто.
2: Да, это все-таки какое-то развитие идет.
1: Да, сам себе не придумаешь такое.
2: Все так.
1: В каком состоянии пришел на плавание?
2: В общем-то, плаванием никогда профессионально тоже не занимался. Ну, просто как любитель плавал. Иногда вот у меня были какие-то периоды, там я ходил там полгода там в фитнес-центр и там ходил в бассейн. То есть, ну, кролем плавал. Опять же, у меня не было такой какой-то профессиональной техники, да, как сам представлял себе, так
1: да,
2: и плавал.
1: Да, как Бог на душу положит, называется, да?
2: Да.
1: Аналогично.
2: Вот, а, конечно, для там каких-то там результатов или просто для того, чтобы длительное время плавать, нужна техника обязательно. С тренером занятия, они очень ценны в этом плане. Конечно, поставить технику, это уже очень дорого стоит.
1: Да, а удается ли свои знания передать потом детям?
2: Ну, стараюсь, да. Дочь у меня плавала очень активно, вот в таком раннем детстве, если можно сказать, в начальной школе. Ну, мы ее рано отдали в бассейн, она научилась плавать. И дошла до школы Олимпийского резерва, там тренировалась. Вот. Ну, потом вот интересы поменялись, плавание ушло пока. Не знаю, может быть, потом вернется еще.
1: Но вот мы, наверное, скажем все-таки несколько слов о фонде «Спорт для жизни». И программа этого фонда «Марафон в темноте» проводит два раза в неделю тренировки на стадионе. Это незрячие люди бегают с волонтерами и занимаются тренировкой. А в бассейн раз в неделю по субботам, по утрам, часовое плавание в бассейне в Крылатском.
2: Там мы с тобой познакомились.
1: Да-да-да. Ну вот я просто хочу сказать, чтобы радиослушатели понимали, о чем мы говорим сейчас. Я думаю, что мы в ближайшее время обязательно пригласим к нам на радио руководителей этого фонда и наши программы, и они подробнее расскажут о том, как прийти туда и какие условия там.
2: Я хочу сказать, что очень важный и нужный проект и фонд, и вообще вот эта идея вовлечь людей вот с...
1: к здоровому образу жизни,
2: с проблемами,
1: наверное, да,
2: со зрением, да, к здоровому образу жизни и просто к спорту.
1: Нам всегда со слабым зрением очень непросто вообще прийти куда-то на стадион, пробежаться, заниматься. Все равно требуем какого-то особого к себе внимания, а тут вот все организовано настолько круто, настолько классно. А самое главное, что еще собирается такая команда. Мы уже стали друзьями. Те, кто ходит туда из числа незрячих слабовидящих людей, ну и волонтеры тоже стали нашими друзьями. Мы просто с нетерпением ждем очередную встречу, очередной особенно забег, где мы можем, во-первых, проверить себя, свои результаты, насколько вот улучшилось. Кстати, как вчера пробежал у Александра Панжинского.
2: Пробежал здорово. Ну, в смысле, нормально пробежал. Понравился очень сам забег, как организовано было. Семейная такая атмосфера у него всегда. И семейные забеги, и детские забеги, эстафеты, команды.
1: Это такие инклюзивные забеги, где инвалиды, независимо от состояния здоровья, наравне со всеми бегут и тренируются. Ну, вы знаете, мы, наверное, про этот спорт можем бесконечно.

0: самое главное.
1: Да, самое главное, что можно сказать, в фонде «Спорт для жизни» туда может прийти любой человек, независимо от уровня своей подготовки, и получить себе ровно то, на что он способен.
0: Да, и потом можно благодаря такой поддержке улучшать свои показатели, свое состояние, просто пообщаться с удивительными людьми. Вот я поддерживаю твои слова, что и волонтеры, и подопечные удивительные люди, которые преодолевают, которые побеждают, самое главное, какие-то свои страхи.
1: Да, наша Галя Дементьева, чемпионка наша, вот такая вот, она постоянно тоже занимает призовые места. Очень здорово.
0: Молодец, да. Просто, ну, вот приятно, что знаком с такими людьми, спортсменами и со многими дружеские отношения.
1: Даниил, скажи, пожалуйста, ты во Всероссийском обществе слепых состоишь на учете?
0: Да, состою, конечно. Это ломоносовцы, ну, соответственно, Ломоносовский округ. Такие судьбоносные, может быть, как-то влияющие на судьбу встречи. Я познакомился там, да, со всеми участниками нашей вот организации и начал принимать участие в мероприятиях ВОЗ, да, и благодаря вот этим знакомствам, расширению круга общения, да, и в том числе попал в фонд «Спорт для жизни», и получилось усовершенствовать свои навыки работы с компьютером, со смартфоном, пройдя курсы вот здесь, в КСРК. Конечно, и экскурсии прекрасные, да, вот проводятся благодаря, опять же, вот, организации. Удалось побывать в интересных местах, побывать на экскурсиях, послушать наши исторические какие-то моменты. Ну, какой-то большой такой пласт социальной жизни восполнился. И это очень важно для нас, людей с инвалидностью, чувствовать себя полноценными участниками общества. Так что хочу выразить большую благодарность руководителям нашей организации.
1: Даниил, спасибо большое, что ты пришел к нам в студию, рассказал о своей жизни, о своей семье, увлечениях. И в заключение нашей беседы хотелось бы попросить тебя озвучить пожелания для наших радиослушателей.
0: Самое главное — это верить в себя всегда, потому что человек способен очень на многое. Каждый из нас способен на большие поступки и свершения, и несмотря на какие-то трудности, все решаемо. И поэтому продолжаем двигаться, развиваться, верить в себя.
1: Спасибо большое, Даниил. Я восхищаюсь тобой, твоей семьей и твоими детьми, конечно. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Даниилом Федосовым, научным сотрудником химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: Удивительные традиции и обычаи народов мира.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Удивительные традиции и обычаи народов мира». Представим, что мы ненадолго с вами оказались в солнечном Уругвае. В этой программе вы узнаете, нужно ли снимать обувь в гостях, какой национальный напиток пьют жители этой страны, прилично ли звонить друзьям и приглашать их на ужин в полночь, и что является для всех уругвайцев предметом национальной гордости. Уругвай – одна из самых маленьких стран Латинской Америки, но, тем не менее, и здесь мы сможем найти много интересных традиций. Иногда Уругвай называют младшим братом Аргентины и Швейцарии Южной Америки. Жители этой страны отличаются радушием и гостеприимством. Здесь вас смогут пригласить на ужин совершенно незнакомые люди. Вообще, уругвайцы открыты, дружелюбны и не склонны к скандалам. Драки, ссоры в барах или на дороге в час пик – это очень большая редкость. А уж ругающихся соседей и подавно практически нигде и никогда вы не увидите. Жители Уругвая ведут спокойную и непринужденную жизнь. Можно даже сказать, что эта жизнь довольно расслабленная. Наверное, единственным минусом этой нации является их необязательность. О своих обещаниях они могут просто забыть. Если вы окажетесь в Уругвае и вас пригласят в гости, то вы увидите, что обувь тут никто не снимает. Так уж здесь заведено. Поэтому просто бессмысленно натирать полы до блеска. Все равно гости зайдут и не снимут обувь. Уругвайцы даже в своем собственном доме ходят именно так. У них не принято разуваться ни у себя, ни в гостях. Многим может показаться, что в этой стране всегда жарко и всегда светит солнце. Но это далеко не так. Иногда зимой в Уругвае бывает холодная и очень ветреная погода. К тому же центрального отопления в этой стране нет. Отсюда возникла еще одна традиция – топить камин. Именно камин помогает уругвайцам благополучно дожить до лета. Невозможно себе представить эту страну без знаменитого национального напитка, который называется мате. Это тонизирующий напиток из листьев и побегов парагвайского дерева. И если в России привыкли пить чай из чашек, то здесь для мата придумали специальный сосуд из тыквы, который называется колибас. Но это еще не все. Традиционный уругвайский напиток нужно пить только через металлическую трубочку. Она выполняет функцию фильтра, без которого мате пить очень сложно. Или, скорее, даже невозможно. Кроме колибаса, настоящий уругвайец всегда носит с собой термос. В нем горячая вода, ведь мате можно заваривать до 8 раз. В Уругвае очень много многодетных семей, и 4 ребенка – это абсолютно нормально. Отпуск по уходу за малышом здесь составляет всего лишь 3 месяца, поэтому в детский сад детей принимают уже с такого раннего возраста. Уругвай – совершенно нерелигиозная страна. Рождество или Пасха здесь проходят практически незаметно. Зато Новый год отмечают как следует. Если попадете на Новый год в Монтевидео, то не удивляйтесь, что 1 января все улицы будут засыпаны листочками от календарей. Таков старый обычай – выкидывать их прямо из окна на улицу. От других жителей латиноамериканского континента уругвайцев отличает поедание огромного количества мяса. И это тоже одна из национальных традиций Уругвая. Для того, чтобы пожарить на гриле курицу или говядину, местным жителям не требуется дожидаться какого-то особого повода или праздника. Так выглядит их самый обычный обед или ужин. Кстати, распорядок дня в этой стране существенно отличается от привычного нам, от российского. Только в 9 часов вечера здесь открываются все рестораны, где можно по нашим меркам прилично поужинать. Но и в 9 часов там практически никого нет. Активная жизнь здесь начинается значительно позже. В Уругвае вообще считается нормальным позвонить знакомым в 12 часов ночи и пригласить их на ужин. И это вовсе не проявление дурного тона, а вполне привычная ситуация. Поэтому, если вас кто-то пригласил в ресторан, то будьте готовы вернуться домой часа в 2 ночи, не раньше. Говоря об Уругвае, нельзя не упомянуть о футболе, без которого не представляет свою жизнь ни один настоящий уругвайец. Футбол здесь самый популярный вид спорта. Сборная страны является предметом национальной гордости, за которую каждый уругваец будет стоять стеной. Даже если команда играет откровенно плохо, жители этой страны ни в коем случае не позволят ее оскорблять. Уругвайцы очень преданы футболу, и это чувствуется при первом же общении с ними. В следующем выпуске мы поговорим о традициях Австралии. С вами была Елена Морозова, и до встречи на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дружин, и сегодня мы продолжаем общение с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга, здравствуйте, добро пожаловать к нам в очередной раз.
3: Здравствуйте, очень надеюсь на продуктивное общение.
2: Я думаю, что оно обязательно состоится, тем более, что сегодня у нас еще одна тема, которая близка мне лично, как и в прошлый раз. Ну, так получается, что раз я сам выбираю темы, выбираю что-то подходящее себе в первую очередь. Ну, я надеюсь, что и даже уверен, что большинству тех, кто нас сегодня слушает, это тоже будет актуально, потому что когда мы говорим про финансы, многие немножко ошибочно считают, что это больше про математику, про точные науки, про то, как посчитать, как, где можно сэкономить или рассчитать бюджет, или спланировать что-нибудь. Но мы немножко из виду упускаем такой важный момент, как психология. И я думаю, скорее даже уверен, что психологические моменты здесь играют даже большую роль, чем какие-то математические. Сегодня мы поговорим, наверное, про то, что такое психология в финансах, какие есть распространенные нюансы, ошибки, вещи, на которые многие не обращают внимания. И, ну, самое главное, наверное, как этого избежать, что предпринять для того, чтобы с точки зрения финансовой психологии ваша личная ситуация, скажем так, улучшалась и имела положительную динамику. Ну и давайте, наверное, начнем с простого, с определений, что мы называем финансовой психологией и почему вот каких-то базовых знаний с точки зрения там, точных наук или каких-то терминов, связанных с финансовой грамотностью, недостаточно, а вот эта поведенческая часть, она даже может быть важнее.
3: Ну, финансовая психология – это такая область изучения на стыке психологии и знания о деньгах. Она изучает, как наши мысли, эмоции, наши убеждения, в том числе унаследованные семьи, а также социальное окружение влияет на те финансовые решения, которые мы принимаем. И мы смотрим не только на цифры и формулы, но и финансовая психология помогает посмотреть на то, что происходит у человека в голове. И зачастую одних знаний недостаточно, потому что на наши решения влияют те факторы, которые нельзя писать какими-то формулами, бюджетированием, таблицами, процентами и так далее. То есть на нас влияют эмоции. Например, эмоциональные покупки. Да, я сегодня огорчен. Пойду себя порадую. Я сегодня молодец. Пойду себя порадую. И вот у нас с вами появляется дыра в бюджете. Она потихонечку маленькими суммами, но уходит. То же самое, когда мы эмоционально реагируем на просьбы детей. Ну хорошо, ладно, ну не плачь. Хорошо, я тебе куплю. Вот у нас с вами появляется неосознанный трат. Есть когнитивные искажения. Вот на лекциях по финансовой безопасности больше всего про это я и говорю. Это систематические ошибки мышления, когда у нас, ну, например, эффект потери, боль от утраты денег психологически сильнее, чем радость от того, что мы их получили. То есть люди идут за призывами заработать легкие деньги, быстрые деньги. И в тот момент, когда они вот на процентах способны заработать через определенное время эту сумму, их не так радует и не такой сильный отклик вызывает, как тот факт, что они там очень быстро могут их потерять. И вот эта эмоциональная раскачка, она сильно влияет на логику решений. Есть внутренние убеждения, установки. Мы с вами сегодня, я думаю, поговорим о том, что из семьи многие вещи идут. Есть социальное влияние, особенно на подростков. Социум диктует, какую одежду надо носить, какие брендовые вещи покупать, что их нужно обновлять. И у тебя там старый телефон, фу, как ты можешь с ним ходить. Да замечательно хожу, работает и прекрасно. Ну и, собственно говоря, тот систематический стресс, в котором человек находится, особенно живя в большом городе, решая сложные взрослые задачи, он тоже оказывает влияние на логику решений. И мы все это разбираем и с точки зрения психологии, и с точки зрения того, как, например, мошенники пользуются этими знаниями о наших когнитивных искажениях для того, чтобы добраться до наших средств и пытаться их отнять. Поэтому, мне кажется, это очень важные знания, которые люди должны почерпнуть не только из наших разговоров, но и из открытых лекций, вебинаров, и встреч с финансовыми консультантами для того, чтобы немножечко разобраться с собой. А я какой? Какие у меня убеждения, какие у меня установки, а все ли правильно, а может быть, стоит задуматься и поменять.
2: Хорошо, давайте тогда попробуем вот с этими группами факторов разобраться чуть более подробно. Да, с одной стороны, у нас есть какое-то количество установок, формируемых нашим окружением, воспитанием, кругом общения, какими-то личными особенностями. С другой стороны, у нас есть много эмоциональных факторов, которые влияют на наше финансовое поведение. Да, с третьей стороны, есть еще иные моменты, да, вот эти когнитивные искажения, ловушки мозга. И мы с вами давайте начнем, наверное, с того, что идет корнями из детства, о том, как формируются наши вот эти финансовые установки, почему это влияет на нас даже спустя годы и десятилетия, и как с этим можно работать, если эти установки, ну, каким-то образом вредят нашей личной финансовой ситуации.
3: Ну, на самом деле, конечно же, мы берем установки из семьи. И как бы мы ни старались, педагоги, преподаватели, на занятиях мы даем детям знания, и в процессе игр мы можем сформировать определенные умения. Однако модель финансового поведения ребенок копирует из семьи. И здесь очень важно нам, как взрослым людям, задуматься, а мы что ребенку транслируем, что он вообще видит, какие фразы он от нас слышит. И если эти фразы, например, что деньги достаются тяжелым трудом, и тогда он во взрослом состоянии будет воспринимать, что работа обязательно должна быть прям на износ, деньги должны мне доставаться тяжело, я не должен отдыхать, потому что я вот должен тяжело трудиться. Да? И вот как только появляется возможность, там, например, проинвестировать и заработать деньги довольно легко, да, вот на счет положил и пришли проценты. Все, ты молодец, ты, твои деньги поработали за тебя. Но у человека вместо радости возникает чувство вины. Я же не работал тяжело и трудно для того, чтобы они появились. Дальше часто довольно установка «мы бедные, но честные». Формируется такое убеждение, что честность и достаток – это несовместимые понятия. Мы знаем множество прекрасных людей, которые занимаются собственным бизнесом и благотворительностью, и продвижением, и поддержкой талантов и так далее. И люди своим умом, своим трудом, своими знаниями, своими усилиями достигли больших результатов. Поэтому вот когда такую установку у ребенка транслируют, то во взрослой жизни это выливается в саботаж возможностей. То есть ему приходят возможности, когда он может своими талантами, тем, что ему доставляет удовольствие, зарабатывать, но при этом он говорит, нет, я этого не достоин, мне надо будет как-то договариваться с совестью, чтобы получить эти деньги, нет, я туда не пойду, я не буду. Я лучше буду сидеть и жаловаться, вот жизнь такая, вы же понимаете, вот жизнь такая, вот не дает мне жизнь. Нет, жизнь дает варианты, возможности. Нужно лишь обладать определенным уровнем смелости и победить некоторые установки, переформатировать их. Очень сильная установка, особенно для родителей, которые растили детей в 90-е и пережили 90-е годы, да, сложные периоды, нужно экономить на всем. Ну, чаще всего это звучит в семье, как денег нет, кругом кризис. И это во взрослой жизни уже перерастает в хронический страх что-то потратить. Человек все время копит на черный день, при этом, ну вот, светлый день, но никак не наступает. То есть он не видит радости в повседневной жизни, он не может себе позволить некоторые радости. Поездки, возможно, какие-то небольшие путешествия, какую-то радость от того, что я заработал, я могу. Могу пойти там, в театр, могу позволить себе радость, развлечения и так далее. Он себя за это винит и корит. Потому что надо все время экономить, все время кризис. Кризисы действительно это системное явление. Просто один бывает сильнее и сложнее, чем другой. «Мне жили богато, нечего начинать». Вот у меня в семье это часто очень звучало, и я с этой установкой прям прицельно работала. Не то, что я иду к богатству, я очень хорошо работаю с понятием «достаточно». Вот я села с семьей, обсудила, сколько нам достаточно, какие позиции нам нужно закрыть, и дальше уже те средства, которые идут сверху, мы хорошо работаем и много работаем, мы направляем уже на те сферы, которые нам необходимы. Вот очень важно определить эти понятия. И как раз вот почему возник проект «Родители, дети, говорим о финансах», потому что в нашем менталитете, в российском, есть табу вообще на обсуждение, на разговоры о финансах, о деньгах. И мы пытаемся изменить эту ситуацию и говорим родителям о том, что если вы с детьми не обсуждаете, и они слышат от вас только, что нужно экономить, и у нас денег нет, они все время находятся в таком системном стрессе. С одной стороны, у них есть базовые потребности и желания, определенные, с другой стороны, они беспокоить вас, боятся, потому что видят, что вы все время в напряжении, но не понимают, почему. Сядьте, поговорите, какие у вас есть задачи, какие у вас есть там, кредитные обязательства, какие у вас есть сложные житейские задачи, поддержка старшего поколения, например, да, там еще какие-то социальные обязательства, которые вы выполняете, чтобы дети понимали, что это не потому, что вы не выполняете свои взрослые обязанности и не справляетесь с ними, а потому что у вас есть большой круг обязанностей, и он требует внимания. И тогда у детей несколько другая картина сложится. Да? Как мне этот круг внимания контролировать? Как мне правильно распределить силы, чтобы на все внимание хватило и достатка хватило? Как мне действовать в подобных ситуациях? То есть мы подталкиваем родителей к тому, что об этом говорить стоит. Что такие установки, они вредят ребенку в будущем. То есть надо, мы как родители должны смотреть на 10 лет вперед. Вот я сейчас ему это сказала, дальше, как у него это проявится во взрослой жизни, как это будет. И установки подвергаются изменению, это тоже работа, может быть, самостоятельная, может быть, с поддержкой специалиста, с психотерапевтом, с психологом прорабатываются подобные установки. И я видела множество прекрасных результатов, когда, меняя установки, анализируя свое финансовое поведение, человек менял свой сценарий жизненный и выходил в несколько более лучшую, да, позицию, достигал своих финансовых целей, был совершенно в этом счастлив.
2: Ну, мне кажется, что вот когда мы говорим про установки, формируемые ближним кругом, семьей, здесь вопрос еще глубже закопан, чем просто какие-то семейные ценности. Ведь это культурный контекст, который меняется очень медленно. Да, и действительно, у нас многие установки, они шли даже на уровне какого-то фольклора, поговорок, вот то, что вы упоминали, нежели богато и не стоит начинать, да, с миром рай в шалаше, не в деньгах счастье, честным трудом не заработать, ну и так далее и тому подобное. И таких установок действительно было много, и когда человек как будто бы старается заработать больше, чем, там, я не знаю, вот средний уровень его окружения, это как будто бы что-то скорее не совсем нормальное, да, не совсем приемлемое, не совсем социально одобряемое. И вот это на уровне контекстов многими считывалось и считывается, и несмотря на то, что как бы экономическая ситуация, да, и в целом, наверное, установки меняются спустя годы и десятилетия, но все равно у кого-то в головах эта картина до сих пор есть, даже на уровне воспитания, даже на уровне тех стереотипов, которые люди впитывают, смотря на своих близких, поэтому действительно, это такой фактор, который нельзя недооценивать, и с ним действительно серьезно нужно работать, потому что мы понимаем, что дети все равно смотрят на своих родителей. Да, естественно, они уже растут, живут, социализируются в другой среде, но эти факторы, безусловно, ну, важны, и их, ну, стоит описывать и с ними работать. Давайте поговорим о типичных, наверное, может быть, ловушках или ошибках, в которые попадают люди, когда мы говорим про финансовые нюансы, связанные с нашей личной ситуацией.
3: Ну, вот у меня лекция называется «7 распространенных ошибок в обращении с финансами». Самое первое – не вести учет доходов и расходов. Если вы не анализируете и это не контролируете, вы не контролируете свой бюджет, то тогда задайте себе вопрос, а кто контролирует? Если люди, ну, в общении, на консультировании как-то примерно себе представляют, сколько зарабатывают, но не фиксируют трат. И в итоге деньги растворяются в мелких покупках, в подписках, в каких-то тратах несерьезных, как они считают. А затем возникает вопрос, а почему я не могу накапливать? А почему у меня нет сбережений? И человек говорит, ну я буду больше зарабатывать, тогда я уже буду делать сбережения. Нет. Как только растет доход, растут потребности. И если нет вот этого учета, то, собственно говоря, вы не сможете ничего проконтролировать. Любые следующие шаги, например, запланировать там какие-то кредитные обязательства, нужно посчитать, сколько денег приходит, сколько расходуется, сколько у меня остается, смогу ли я с оставшимися деньгами выполнить свои кредитные обязательства. Я ставлю финансовую цель, например. Мне нужно откладывать там в месяц какую-то сумму. И мне надо знать, какая сумма у меня в итоге остается вообще, какой у меня бюджет, дефицитный, профицитный. То есть у меня остаются деньги, или я в ноль все трачу, или я каждый месяц остаюсь долгами. И вот если этого анализа нет, то, собственно, любые другие действия в отношении денежных средств, достижение целей, постановка целей, успешное движение к их реализации, оно невозможно. Поэтому здесь очень важен вот этот контроль. Причем это совершенно не обязательно там какие-то огромные таблицы Excel или в блокноте вести. Есть прекрасное приложение для телефона, и вы расплачиваетесь картой, и туда данные все уходят. Мы ведем учет не ради учета, ведем учет ради анализа, для того, чтобы мы могли от этого отталкиваться. Следующая ошибка жить от зарплаты до зарплаты, не иметь финансовой подушки безопасности. Когда ее нет, вы постоянно в тревоге, вы в постоянной ситуации, если что-то, то у меня даже нет откуда взять. Мне придется занимать, мне придется брать заемные деньги, кредитку открывать, у кого-то просить. И это все время создает ситуацию стресса. То есть он еще не наступил, но я ожидаю, что он может быть. Поэтому очень важно, опять-таки, проанализировать бюджет, увидеть, например, хорошо, мы вошли в ноль. Вот у нас балансированный бюджет. Сколько получили, столько потратили. Но из этого мы не сможем делать накопление. Значит, мы должны проанализировать, где у нас статьи расходные самые большие, где мы можем сэкономить, как-то перестроить, посмотреть, чтобы у нас был остаток. И из этого остатка мы начинаем формировать первую задачу, ставим себе, сформировать финансовую подушку безопасности. А как ее сформировать? Это у нас как минимум резерв на 3 месяца жизни. Значит, мы должны знать, сколько мы в месяц тратим. Вот эту сумму мы умножаем на 3, и это наша первая большая финансовая задача. Эти деньги должны храниться не дома, а на накопительном счету в банке. И эти деньги мы расходуем только в ситуации критической. Потери работы, долговременная болезнь, какие-то бытовые неурядицы крупные, да, там, да, потоп, залило все в технику. Сломался холодильник, без него жить трудно, практически невозможно. Да? То есть вот такие какие-то серьезные истории. Если у нас нет такого анализа учета, то следующая ошибка – это брать кредиты и пользоваться кредитными картами без четкого плана погашения. Если мы не знаем, сколько у нас денег каждый месяц остается, и будет ли у нас возможность погасить кредитные обязательства, то это шаг очень опасный. Идти в кредитные обязательства без понимания, как мы будем ежемесячно их выполнять, это очень безответственно и очень по-детски. Ну, а мы с вами говорим о взрослых людях. Также вот мы говорили о том, что когда повышаются доходы, чаще происходит такая история, как инфляция образа жизни. Растут доходы, растут траты. Более дорогая аренда или ипотека, мы меняем машину. Ресторан – это уже там сходили покушать, это не событие, да, отпуск куда-то подальше, за границу и так далее. И получается, что при росте доходов у нас не остается денег на то, чтобы накапливать, как мы мечтали. Поэтому здесь тоже учет и коррекция очень важна для того, чтобы у нас все-таки план накопления, сбережений, формирования определенного капитала для инвестирования появлялся. Дальше пятая проблема – это эмоциональные импульсивные покупки. Мы об этом уже поговорили, да, способ снять стресс, наградить себя. Это быстро превращается в привычку, это мелкие покупки. Маркетплейс этому очень способствует, поэтому здесь очень важна тоже дисциплина. Выделяете конкретную сумму, которую вы можете потратить в маркетплейсе, и не шагом дальше. То есть вот этого внутреннего ребенка в себе все-таки сдерживать надо. С ним обращаться как с ребенком. Мы выдаем определенную сумму карманных денег, и вне ее не выходим. Очень сильно на нас влияет социум, и он нам транслирует еще одну ошибку – быстрые деньги. Когда нам обещают в интернете высокую доходность без риска, очень сильно давят, решайте сейчас, давайте быстрее, только с нами, посмотрите, какие у нас огроменные доходы. И поэтому это очень важно – увидеть в этом признаки мошенничества или сверхрискованных схем и понимать, что чем выше риск, тем ниже вероятность получить какие-то доходы в целом. Но гораздо выше вероятность вообще потерять свои деньги. Поэтому работает система, да, спокойных накоплений, инвестирования в спокойные инструменты, но зато работает у нас волшебство сложного процента. То есть чем дольше вы работаете с деньгами, накапливаете, тем быстрее они у вас будут прирастать. И, конечно же, такая очень важная ошибка – не ставить долгосрочные цели и игнорировать накопление на пенсию. Нам кажется, что она вот там, где-то далеко, когда-то случится, да подумаешь, ну и как-то я уже там к тому времени справлюсь. Нет, мы в любой момент можем зайти на сайт социального фонда, посмотреть, какая у нас будет пенсия, осознать, как мы с нее будем платить современную квартплату, современные лекарства, современные продукты, понять, что это никак невозможно по факту, и думать о том, мы должны сделать накопление. Поэтому если у человека хороший доход сейчас, он должен думать не только о том, как удовлетворять свои потребности сейчас, но и смотреть чуть-чуть вперед. Потому что это очень важно. Нам кажется, что это далеко, но нет. Приходит она быстро, выглядит грустно и не дает нам возможности реализовать те мечты и желания, которые мы все откладывали. Вот выйду на пенсию и тогда. Вот чтобы это случилось, нужно об этом подумать заранее. Ну, вот такие 7 ошибок.
2: Да, мне кажется, вы затронули сразу очень много важных тем, и про каждую из них можно говорить отдельно и какие-то нюансы разбирать. Вот синдром отложенной жизни – это вообще такая тоже очень характерная для многих людей история, и в области финансов она тоже хорошо раскрывается и иллюстрируется. Но я хотел бы немножко вернуться к установкам. Вот с какой стороны. Ведь, как правило, за каждой установкой лежит не только какой-то контекст, в рамках которого мы эту установку приобрели, но и базовый страх. Да? То есть бывает, человек склонен к излишнему накопительству, потому что ну, где-то на уровне подсознания лежит страх разорения. Многие пытаются как-то насытить свое эго, соревнуясь с кем-то, да, и выбирая для этого в том числе финансовые инструменты. Кому-то не хватает признания, и люди пытаются его купить, да, в том числе, может быть, не очень эффективно расходы средств, не совсем понимая, почему они это делают, да, реализуя как бы одни потребности не совсем, может быть, подходящими инструментами. Вот вопрос все-таки, поскольку мы говорим про дисциплину, которая лежит на стыке финансового образования и психологии, когда человек понимает, когда он может себе сказать, что да, у меня есть вот эта проблема, я готов с этим что-то делать, вот все-таки это больше в сторону работы с психологом, либо с финансовым консультантом, либо это в зависимости от ситуации, или, может быть, и туда надо идти. Вот как человеку разобраться, а что дальше с этим делать, да? Вот, допустим, я понимаю, что я, там, не знаю, трачу деньги, потому что я тем самым покупаю себе удовольствие, да? Я вот хочу с этим что-то сделать, понимаю, что это, наверное, не очень хорошо, но приходит зарплата, я каждый раз иду в торговый центр, что-то себе приобретаю, мне на некоторое время становится легче, я приношу это все домой, сразу забываю, и мне нужна новая вот эта доза, импульс дофамина, который я получаю вот таким вот не совсем, может быть, наилучшим способом. Вот все-таки мне с этим куда? К какому специалисту, как вы считаете?
3: На самом деле, я сейчас наблюдаю, что среди моих коллег, тех, кто занимается финансовым консультированием, есть множество прекрасных финансовых консультантов, которые получают дополнительное образование, например, коучи. Почему? Потому что часто я вижу, что люди ко мне приходят взрослые, с взрослыми проблемами, а поведение детское. Когда, например, у человека там 6 кредитов, 4 детей, они уже там выплаты по кредитам ведут из социальных пособий и выплат, которые на детей предназначены, и очень боятся, что лишатся и этого. И когда я честно спрашиваю, говорю, давайте подумаем, ну вот когда вы брали там 3-й, 4-й кредит, да, понятно, что какие-то бытовые неурядицы, но вы считали, вы думали о том, каким образом вы будете их погашать. И я слышу, вы знаете, удивительное дело, я слышу русские народные сказки. Авось как-нибудь и небось. Вот у нас три фразы, которые звучат чаще всего. Я думал, как-нибудь справимся. Да, я думал, ну вот потом как-нибудь. Никаких подсчетов, никакого анализа. И самое важное, что происходит на консультировании, это смена точки взгляда, потому что часто человек приходит и говорит, ну давайте посмотрим, чем государство может мне помочь, чем там банк, что он не может простить мне долги, он же видит, что у меня денег нет платить. Это детская позиция. Мне, как финансовому консультанту, нужно показать человеку, что он находится не в взрослой позиции. И вот это уже работа дальше психолога. Как научить человека выйти из позиции ребенка, я натворил, а пусть какой-то другой взрослый это исправит. Если человек это осознает и готов с этим работать, мы говорим, к какому специалисту ему идти. Либо он самостоятельно, бывает такое, что человек читает книги, самостоятельно установки прорабатывает. И здесь как бы степень готовности, потому что часто я встречаюсь на первых порах, на первых консультациях с сопротивлением. Нет, это не я виноват, это вот государство виновато, это система виновата, кто угодно. Это опять детская позиция. Знаете, я бежал, ну как дети, вот они бегут и ударяются там о диван, и кулачком стучат по дивану. Что он здесь стоит? Он что, не видит, что я бегу? Вот это абсолютно детская позиция. И, конечно же, психологический аспект очень важен, принятие того, что я несу ответственность за деньги, я несу ответственность за то, куда они у меня исчезают. Я часто слушаю, как люди говорят. Я спрашиваю, как у вас в бюджете, вот в месяц, что с деньгами происходит. И человек мне говорит, вы знаете, вот они только что здесь были, куда-то делись, ну просто вот сквозь пальцы утекают. Вот послушайте, как он говорит это, да? То есть не я это сделал, не я потратил эти деньги, они сами куда-то утекают. То есть он дистанцируется. Я это вообще не контролирую, говорит мне человек через эти фразы. И вот мне, как финансовому консультанту, важно показать им, что если вы хотите контроля, то контроль ведется через учет доходов и расходов. Вы хотите результата. Этот результат нужно определить, вот эту цель, куда мы идем, написать ее, структурировать, да, определить ее время, как мы достигнем, как мы поймем, что мы достигли, какие у нас есть ресурсы, чтобы этого достичь, кто нам может помочь в этом, что я должен сделать, чтобы ее достичь, сколько на это времени потратится, какова его финальная стоимость с учетом инфляции. Вот и точка у вас определена или нет? Часто это мечта, что-то такое абстрактное, облачко какое-то, которое ни в одну коробку не засунешь, а нам нужна очень структурированная система. И поэтому после консультирования могут быть разные варианты. Человек говорит, я готов с этим работать. Окей, можно параллельно работать с психологом, изменять свои установки и паттерны поведения, которые основаны на детских вот этих установках. Мне не были богаты, нечего начинать. Деньги – зло, деньги приносят проблемы. Это нужно тоже менять, к этому нужно тоже правильно подойти и проработать. Тут это делать самостоятельно, выполняя задания на основе вебинаров различных, там в тетрадках работает, прописывает новые установки, вешает себе перед глазами, повторяет их, меняет себя. Но это как раз очень хорошая история честного осознания. Я взрослый, я несу ответственность за свои поступки, за свой бюджет. Я это контролирую, я понимаю, зачем я это делаю, каким целям я иду. И потом мне, как консультанту, очень радостно общаться с людьми, которые там спустя полгода, год-два говорят, я наконец достиг своей цели. И мы потом дружим ВКонтакте и в других социальных сетях, и человек, когда пишет, я доехал, я исполнил свою мечту, и ставит там ссылку на меня, моих коллег, да, вот что наконец мне помогли, подтолкнули, показали, куда идти. Вот это наш результат. И он может быть совместным вместе с психологом, может быть как бы личным человек, да, работает сам над собой. Но очень важно нам показать, что здесь проблема не государства, не системы, а проблема в том, как вы работаете со своими установками и со своими средствами. И надо переходить во взрослую позицию, на то мы и взрослые люди. Я несу ответственность за то, куда делись мои деньги.
2: Мне кажется, у нас еще есть одна типичная ошибка, которая связана не только с финансами, да, это любовь к самолечению. И здесь так же, как и вот в ситуации, пока что-то не отвалится, я к врачу не пойду, и с финансами, да, вот, ну, по сути, финансовая ситуация – это тоже финансовое здоровье, и у кого-то есть хронические финансовые заболевания, и пока точка не достигнет какого-то пика, человек думает, что он справится сам.
3: Да, очень часто приходят ситуации, когда уже просто ой-ой-ой, ты-ды-дыщ, и все вообще так плохо, что ты просто за голову хватаешься.
2: Да. Поэтому я думаю, что важно, наверное, вот еще такой вывод, да, сделать из нашей сегодняшней беседы. Уважаемые слушатели, важно, если вы понимаете, что ситуация требует консультации, да, не бояться, не стесняться обращаться к специалистам в области личных финансов, да, финансовым консультантам, профильным специалистам в этой области и действительно разбираться в том, что происходит с вашим финансовым здоровьем и предпринимать определенные действия. Мы вам желаем, чтобы ваша финансовая ситуация действительно была здоровой. Надеюсь, что сегодняшние рекомендации и те моменты, которые мы обсудили, вас, ну, как минимум, заставят немножко задуматься об этом. Думаю, будем на этом резюмировать нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была эксперт Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям. Говорим о финансах». Спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
3: Спасибо вам за то, что вы подняли такие сложные вопросы. Было интересно.
2: Спасибо.
0: Мани-мания. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
5: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «Разговор с психологом» и я, ее ведущая, Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим о таком очень важном понятии, как стрессоустойчивость. В жизни каждого человека стресс неизбежен. Дома ли это, на работе, по дороге, в общественном транспорте или личном автомобиле. А последние два года стресс стал для многих гораздо более частым и сильным. Мы сегодня хотим разобраться с тем, как не потерять психологическое и физическое здоровье и как научиться справляться со стрессом. И в этом нам поможет психолог, кандидат психологических наук Алена Зерко. Здравствуйте, Алена.
6: Да, добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие слушатели. Я бы хотела еще сказать о том, что Наталья тоже психолог, то есть мы коллеги с тобой.
5: И встретились здесь для того, чтобы помочь нашим радиослушателям справиться со стрессом, который, безусловно, в жизни каждого человека занимает какую-то часть. Понять, расскажи, что же такое стресс, как вообще выявить, что человек находится в стрессе?
6: Ну, стресс — это изначально английское слово, да, и если прям буквально переводить по словарю, то это давление. Если уже говорить конкретно о стрессе, то это любая ситуация, которая вызывает у нас сильные переживания, когда нужно срочно что-то решать, когда нам трудно, когда нам нужно, ну, каким-то образом вот преодолеть то, что происходит с нами. И понять, что мы находимся в стрессе, можно по нескольким признакам, которые мы можем выявить в процессе такого самомониторинга или самонаблюдения, когда я, например, в стрессе, я волнуюсь, я могу постараться прислушаться к телесным сигналам. Сейчас очень много различных практиков, которые говорят об этих телесных сигналах, и о важном умении, о важном навыке человека эти сигналы почувствовать. Это то, как мы дышим, насколько глубоко, насколько сильно бьется наше сердце. Это тоже можно почувствовать. Какие у нас руки, холодные или теплые, как мы опираемся на землю ногами, да, вот некая заземленность ногами, если мы сидим на стуле, то насколько мы чувствуем стул под ногами. И о стрессе, о волнении свидетельствует частое дыхание быстрое, такое более ускоренное сердцебиение, холодные, иногда мокрые от волнения руки, ноги, которые чуть слегка опираются на пол. Когда в стрессе первый момент, когда мы начинаем его преодолевать, это мобилизация. Мобилизовались и побежали решать. И вот когда вот такое состояние жуткой энергичности, когда мы несемся, вообще сметая все на своем пути, пытаясь что-то решить, или когда мы вот в таком ступоре, когда нам страшно, когда нам холодно, плохо, вот это явные признаки стресса и для себя, и мы можем увидеть это у другого человека, почувствовать его холодные руки, почувствовать, возможно, услышать дрожащий голос, услышать учащенное дыхание, и это Или просто человек будет говорить о том, что кошмар, на меня столько всего навалилось, и по этим признакам мы поймем, что наш друг в стрессе.
7: Угу. И то есть получается, что бывают два типа реагирования, да? То есть кто-то впадает в ступор, а кто-то бежит решать проблемы.
6: На самом деле основных типов реагирования три. Их уже выделяют сейчас несколько авторов. Это убежать, наброситься и впасть в ступор. И эти типы, они не новы, они присущи были и животным, и эволюционно просто пришли к нам. Да, более слабые животные убегают, зайцы от волков, более сильные набрасываются, там львы, медведи, да, и есть животные, которые прикидываются мертвыми, сливаются с травой, и, в общем-то, ничего не изменилось и у нас.
7: Mm-hmm. Но вот вариант бежать и решать, это вроде как, ну, звучит же как что-то такое продуктивное. Человек действительно решает проблемы, или все-таки находясь в этом раздерганном состоянии, он не может именно продуктивно и качественно решить свои проблемы?
6: Здесь бывает очень по-разному. И на самом деле здесь я, наверное, обращусь к трем стадиям стресса, которые выделял вот Ганс Силье, наверное, такой один из основоположников вот этой теории стресса. И это то, что мы видим на практике, то есть это не сухие знания. Первая стадия — это мобилизация. Мы мобилизовались и побежали что-то решать, да, например. А вторая стадия — это активная борьба, когда силы уже кончаются, но мы продолжаем бороться. И если вдруг стрессирующий фактор не закончил свое действие, то может наступить момент истощения, когда мы уже никакие, мы выдыхаемся, и сил больше не хватает. И это часто клиенты, например, наших телефонов доверия. Вот я работаю на одном из телефонов доверия как психолог, и часто люди как раз попадают в состояние вот этого истощения. И также Лазарус, который создал очень хороший опросник, он, правда, старый, но им пользуется, он выделяет целых 8 стратегий борьбы со стрессом, и у каждой из этих стратегий есть положительные и отрицательные стороны. И получается, что нельзя, невозможно сказать, что есть какой-то, вот ты говоришь, человек побежал, решил, и это хорошо или не очень. А невозможно тут сказать, хорошо ли это или плохо, потому что у каждой из стратегий есть свои положительные стороны, есть свои отрицательные. И, наверное, вот грамотное умение комбинировать, гибкость, умение слушать и слышать свое тело, слышать окружающий мир, слышать себя, понимать, что в этом мире я могу изменить, а что я не могу изменить, и как мне это принять, это как раз залог, ну, такой более здоровой жизни и более психологически здорового проживания себя в стрессе и, в принципе, и физически тоже, потому что, как известно, результатом такого длительного стресса и невозможности как-то вот наиболее продуктивно его прожить становятся заболевания, которые сейчас принято называть психосоматическими. Очень mm-hmm. часто инсульты, инфаркты, язвы желудка, иногда даже онкология, возникают, ну, как говорят простые люди, да, все от нервов. Ну, не все от нервов, угу. но очень многое от нервов, действительно.
7: Угу, угу. А вот справиться с стрессом, да, помочь себе, это вот только пойти к психологу или есть еще какие-то варианты?
6: На самом деле вариантов много, и психотерапия, психологическое консультирование — это лишь один из вариантов борьбы со стрессом, который — это форма такого самопознания, самомониторинга, саморегуляции в дальнейшем. Она экологичная, и она помогает многим людям, но она подходит не всем. И есть люди, которым подойдет музыка, очень многие, и вот и очень многие люди, мы, да, у кого нарушено зрение, мы часто уходим в музыку, и чтобы играть, чтобы петь и как-то выразить то, что мы переживаем внутри, и справиться с этим, и облегчить свое переживание. Это может быть спорт, и очень часто, например, когда люди звонят нам с паническими атаками, да, в результате каких-то стрессовых факторов, когда сердце колотится, когда плохо, когда страшно, когда люди звонят нам с, ну, таким околодепрессивным состоянием, то есть еще не депрессия, когда необходима уже иногда медикаментозная коррекция, а околодепрессивные состояния, помогает спорт, потому что это выделение эндорфинов, в простонародье гормонов радости, да, то, что как-то приводит нас в тело, и это и какие-то любимые хобби, любимые дела, там, начиная от

0: не решаем с помощью спорта, а как бы защищаемся. И тогда проблема остается. Здесь, в работе с психологом, если мы ходим к психологу, то мы действительно решаем проблему. Хотя и через творчество, и через спорт можно решить, а можно убежать. Тут уж ответственность каждого человека и осознанность.
1: Хорошо, мы обязательно поговорим про психологическую помощь. Это очень важно и интересно, я думаю, будет для радиослушателей. Просто вот сейчас обозначь какие-то несколько методов или несколько техник, как человек может справиться со стрессом. Вот он попал вот в эту минуту в стресс, он чувствует, что ему плохо. Вот, может быть, какие-то есть техники, чтобы человек пришел в себя, успокоился?
0: Да, техник много, и некоторые психологи даже объединяют их в алгоритм. Я прям пройдусь по этому порядочку. Первое — это мониторинг своего тела, осознание, что в моем теле сейчас происходит. Второе — это заземлиться. Желательно сесть, поставить ноги на пол так, чтобы они были оперты. Если невозможно сесть, то где-то встать так, чтобы это было комфортно. Сделать несколько вдохов и выдохов. Причем внимательно, выдохи должны быть длиннее, чем вдохи, в несколько раз. И после этого попробовать осознать, что происходит сейчас, в данную минуту. Вот прямо сейчас. На это потребуется буквально 10 секунд. Здесь и сейчас я слышу то-то, вижу то-то, чувствую то-то, нюхаю то-то, ощущаю в своем теле то-то. Вот примерно, да? Потому что то, что в стрессе, часто про будущее, а мы сейчас в настоящем.
1: И ну, то есть затем... смысл к реальности, да? Перейти к реальности, что я здесь, да. Я сейчас.
0: Да. И затем уже в зависимости от ситуации посмотреть, на что мы можем повлиять, и тогда прям планирование, иногда жесткое планирование, строгое, в какие сроки, по часам, по дням я могу что-то сделать. Если смотрим, что-то я не могу изменить, кто может на это повлиять, к кому я могу обратиться, или как я могу жить с изменившимися обстоятельствами и жить наиболее продуктивно. И дальше уже после того, как преодолен вот этот момент, план прописан, и можно по плану действовать, либо где-то в промежутках, пока мы реализуем план, он, например, расписан там на месяц, мы срочно ищем, не дай бог, там какие-то обследования для родителей медицинские, там серьезно заболевших, и я не знаю, там срочно ищем, с какими врачами договариваться, это не быстро. Но при этом есть несколько методов и способов, как себя расслабить, как позаботиться о себе, психологи это называют, позаботиться о себе, и дать себе возможность немножко выдохнуть и набраться новых сил. Как мы пошли поели, и у нас снова есть силы. А здесь мы что-то дали себе в психологическом смысле, и у нас снова есть силы работать дальше в этой стрессовой непростой ситуации. Если будет необходимость, можем об этом тоже поговорить.
1: Угу. Мы обязательно вернемся к этому вопросу после небольшой паузы.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напоминаю, что мы говорим сегодня про стрессоустойчивость. С нами на связи кандидат психологических наук, психолог Алена Зерко. Алена.
0: Да, добрый день еще раз.
1: Да, добрый день.
0: Так, я немножко расскажу. Я, наверное, даже не совсем верный термин употребила — релаксация. Я бы сказала, назвала это, не знаю, копилка ресурсов, рюкзак ресурсов. У меня это часто был рюкзак ресурсов, да. Кто-то делает коллаж ресурсов, коробочку для себя, да. Вот что-то, что может дать нам силы. И очень часто, как психолог, я участвую, это называется такой круг ресурсов, когда мы, например, собираемся с коллегами, и так как у нас непростая работа, она бывает тоже стрессовой, мы садимся и обсуждаем, а что лично для нас, для каждого из нас дает силы. И здесь... это помогает, потому что это помогает лично мне и каждому из моих коллег. И я думаю, что и любому там клиенту, и группе клиентов, если бы мы проводили это в группах, просто у меня больше индивидуальная работа сейчас, осознать сильные наши стороны, которые дают нам силы, с одной стороны, а с другой, когда мы делимся друг с другом тем, что у нас как бы нам помогает, а что нам, например, мешает, мы что-то можем подхватить от другого человека и подумать, вау, так это же и для меня тоже классно. Я, так как у нас сейчас нет возможности провести такой круг ресурсов, да, я скажу о

0: нескольких, которые помогают лично мне, и которые, о которых я читала, и которые я рекомендую клиентам, с которыми работаю. И, Наташа, если ты захочешь, ты можешь тоже дополнить мой список ресурсов вот этих своими какими-то идеями. Ну, вот то, что для меня. Первое, как я говорила, это дыхание, и об этом мы уже поговорили, причем там куча модификаций этих дыхательных упражнений. Можно представлять проблемную ситуацию одного цвета, если цвета представляем, да, как выглядели или помним, как выглядели, а вторую ситуацию, когда мы были успешны, когда у нас все было хорошо, другого цвета. И вот мы вдыхаем один, выдыхаем другой цвет. Можем представлять, как будто бы в животе надувается шарик, и даже положить руки на живот. Здесь вот вокалисты поймут, и не только вокалисты, да, те, кто занимался когда-то пением, и спортсмены, я думаю, тоже поймут, что мы дышим не в грудь. Дыхание может быть ключичным, и тогда оно зажатое, напряженное, а может быть диафрагмальным. И наша задача — дышать в диафрагму, и именно это дает расслабление, заземление и ощущение собственного тела. То есть мы кладем руки на живот. Может, даже специально одну на живот, другую на грудь, и контролировать, что надувается у нас именно животик. Дальше по дыхательным техникам, наверное, это основные. Есть два вида интересной релаксации. Релаксация по Джекобсону, прогрессивная мышечная, и релаксация по Шульцу. По Джекобсону мне нравится меньше, но я знаю людей, которые ее прям любят-любят. Это когда мы поочередно напрягаем разные мышцы в теле и потом их расслабляем. То есть когда сильно напрягли, потом легче уйти на другой полюс, сильно расслабить. И это тоже дает возвращение в теле. А вот по Шульцу я обожаю, и я прям рекомендую и клиентам, и тем, с кем на телефоне доверия разговариваю в разовых каких-то вот таких взаимодействиях. И просто друзьям, и сама регулярно делаю. Причем сейчас в Ютубе какое-то огромное количество людей выкладывают, они это называют медитациями, но не пугайтесь, не думайте, что надо сразу становиться йогами, что это сразу вот что-то такое против, ну, противоестественное даже, да, для многих людей. Какой-то модный термин, который люди ввели, на самом деле все, что там делается, это аутотренинг, когда мы какие-то фразы себе повторяем, которые помогают нам расслабиться. И это релаксация. И вы можете прям послушать и выбрать для себя ту медитацию, ну, она так называется, да, которая вам больше всего подойдет. Или сказать себе, как я представляю, как каждая часть моего тела, начиная от кончиков пальцев ног и заканчивая головой, но здесь и руки, и спина, и шея, последовательно проходимся, становится очень мягкой, теплой, и это помогает и уснуть, и расслабиться, и как-то выдохнуть. И у меня был период в жизни, когда я проводила исследования по диссертации, у меня было 40 человек в неделю через меня проходило. С каждым, ну там, парами, группами работали, с каждой группой по 1.5-2 часа, и все это в разных концах Москвы 6 дней в неделю, и один день на отдых. И вот нужно было так вот мобильненько поработать, ну, 3-4 месяца где-то. И при этом это не просто работа, это у каждого человека свои переживания, свои какие-то состояния. Это все нужно было через себя тоже пропустить и как-то быть с каждым из тех, с кем я работала в рамках исследования. И когда вот ты едешь, ну, когда я ехала из одного конца города в другой, и вот там 2 часа на дорогу, привычная история, зима, мороз, куча там этих курток, шарфов, и вот сижу и медитирую, закрыв глаза. И это то, что давало мне силы на следующей встрече, там, к вечеру приехав куда-то еще, включиться и дальше быть с людьми, действительно поддерживать, действительно помогать.
1: Mm-hmm. И без этого могло быть выгорание эмоциональное.
0: Могло, наверное. Мне очень нравилось мое исследование, мне был очень интересен каждый участник, с которым я работала, но усталость была бешеная, и вот это помогало. Кстати, у меня тогда был с собой термос с чаем, и этот термос, он был очень метафорический. Это для меня было не только про горяченький вкусный чай, я люблю разные ароматы, разные травы, но еще и про некий дом, который я создала себе у себя на спине и который всегда дает мне уют и теплоту. Там еще была теплая толстовка, в которую можно закутаться, если там в каком-то из помещений, допустим, стало холодно. И вот такие вещи, там коробочка с сухофруктами была, и это был как не только перекус, но и символ такого заряда энергии. когда можно подзарядиться и подкормить участников, если кто-то тоже такой же умотанный, как я. И здесь, ну вот некие символы, которыми мы наделяем какие-то предметы, это не магия, это просто то, как мы ассоциируем что-то важное для нас. Это может быть, я не знаю, маленькая любимая игрушка, да, там маленький брелочек какой-то привезенный из путешествия и напоминающий нам о прекрасном времени на море, например. Мы берем его в руки и вспоминаем, как там было хорошо.
1: Очень то есть мне предметы нравится. Эмоционально положительно заряженные.
0: Безусловно, безусловно, что-то, что напоминает нам о чем-то, что дает нам что-то. Там, толстовка согревает, чай тоже согревает и дает какую-то бодрость, да, вот, ну, что дает нам силы. Хотела сказать еще о таком важном для меня способе пополнения своих ресурсов, и который я рекомендую тоже клиентам, это ароматерапия. Я, к сожалению, не так в этом разбираюсь хорошо. То есть я знаю, что есть люди, которые являются ароматерапевтами, которые знают, где покупать вот эти сертифицированные, действительно качественные аромамасла. Я такой ароматерапевт для себя, любитель. Да, абсолютно. И когда я предлагаю это людям, я предлагаю скорее найти, да, коллег, если будет нужна помощь, к которым люди могут обратиться. Но рассказываю об этом, потому что у каждого аромамасла есть свои свойства, там огромный перечень. Спроси ароматерапевта, он тебе прочитает двухчасовую лекцию. Но вот самые основные, которыми пользуюсь лично я, и которые лично мне кажутся базовыми, и они, может, не совпадают с мнением ароматерапевта, но я вот рекомендую их там и людям тоже. Это мята и лаванда, которые помогают просто, правда, вот успокоиться, и все цитрусовые, которые помогают взбодриться. Вот для меня это работает так. И я тут все планирую купить какой-то нормальный доступный аромадиффузор для меня, чтобы нажал кнопку и понюхал вкусные запахи в комнате там 15-20 минут и порадовался. Потому что, ну, мне кажется, там очень заряжает, очень много сил дает. И я знаю людей, которые так же, как и я, носят с собой там баночку какого-нибудь аромамасла и нюхают, когда... Кстати, вот врачи, которые работали в каком-то тяжелейшем хосписе, да, хоспис — это место, где люди, к сожалению, в паллиативной помощи, когда им уже невозможно их вылечить, возможно только немножко облегчить их страдания, которые, к сожалению, предсмертные. И, естественно, тяжело и пациентам, и медперсоналу. И я знаю людей, которые в белом халате, в карманах носили с собой вот эти вот маленькие флакончики и периодически заряжались какой-то радостью, бодростью и тем состоянием, которое они хотели себе дать с помощью масел.
1: Значит, действительно, это помогает многим. Значит, можно попробовать действительно это использовать. Вот еще из того, что может наполнить энергией, да, хотела тоже предложить это, во-первых, делать обязательно каждый день что-то, что тебе очень нравится, да, то есть обязательно
0: класс.
1: Приобретать да. положительные эмоции каждый день. Даже если очень большая загрузка, если очень много дел, все равно находить какое-то небольшое время, в которое сделать свое любимое дело, какое-то там хобби или даже что-то посмотреть, то, что тебе нравится, для того, чтобы получить положительные впечатления. Также движение, да, хотя там часто думаешь, что нет сил, да, но при этом если подвигаешься, там погуляешь, пройдешься, там кто-то зарядку сделает, энергия сразу появляется.
0: Здорово, да.
1: И также, да, вот эти методы тоже очень хорошо работают, тоже их использую в жизни, в которой без стрессов никак. И тоже для какого-то внутреннего подъема, да, это вот аффирмации, когда там стоишь и там, ну, кто-то перед зеркалом, да, там нам это не нужно делать перед зеркалом, ну, и, в принципе, это у кого как, да, внутри проходит. То есть когда говоришь себе, у меня все хорошо, у меня все решится, да, там, я смогу, я
0: решается
1: преодолею.
0: Решается в настоящем
1: да,
0: времени
1: да,
0: все-таки.
1: Да, да. Решается,
0: могу,
1: да, в настоящем.
0: Я сейчас.
1: Да, в настоящем действительно. Я справляюсь. Вот, и я умная, я красивая, там, ну, то есть что-то для самооценки тоже полезное. Вот, как думаешь, основные моменты в плане ресурсов мы проговорили? Или у тебя есть еще какая-то идея?
0: Класс, Наташ, мне очень нравится вот то, чем ты поделилась. Но я как раз хотела про аффирмации дополнить. Такое умное, страшное слово, да, вы не пугайтесь, это просто какие-то фразы, которые вы вообще могли когда-то услышать от каких-то близких вам людей, и которые дают вам силы по сей день. Я думаю, каждый может вспомнить что-то такое из детства, даже там из школьных, институтских лет, университетских. А еще можно посмотреть в интернете, есть специально написанные фразы. Иногда читаешь, думаешь, ну бред бредом, а иногда действительно попадает в душу. И, например, был даже, по-моему, сайт, я сейчас его не помню, адрес, но нужно просто вот Google открыть, да, и поискать, где аффирмации были в виде песен, когда там можно напевать какую-то небольшую фразочку себе хорошую, приятную. Аффирмации в виде это вот... Петрушин, музыкотерапевт Петрушин, он такой вот уже сейчас в возрасте и несколько книг очень интересных написал по музыкотерапии. Он предложил такие аффирмации, Валентин Петрушин. И также есть аффирмации по работе с чувством вины, с чувством тревоги, с внутренним критиком. Это уже все до нас написано и можно найти. Ну и мы не сказали о важном моменте об арт-терапии. Ведение дневников, написание писем, и потом, если некомфортно с этим письмом в унитаз выбросить, да, сбросить какие-то, может быть, рисование картин, если есть возможность. Я, когда потеряла зрение, я очень любила раньше рисовать, обожала краски, и мне очень этого не хватало. Ну что, я определителем цвета разложила пластилин по разным цветам, и потом сидела, рисовала пластилином на бумажке под музыку для себя, когда мне нужно было выразить то, что накипело у меня внутри, и то, с чем мне было трудно. Ну вот движение — это не только ходьба, это еще и танец. Можно включить себе классную музыку и так разрядиться, что потом тоже будет много сил, и не обязательно даже ради этого идти на дискотеку. Хотя иногда и часто это тоже помогает. А в Японии люди специально идут в караоке. У них же там маленькие квартирки, в которых нельзя там ничего не петь, ничего. И вот они идут туда, и там кричат, поют и отрываются по полной во многом, чтобы скинуть вот это напряжение своей жизни.
1: Очень полезные методы для наших радиослушателей. Мы надеемся, что обязательно их все попробуют. Очень, да, интересная тема, она очень полезна. Мы еще о многом можем поговорить, безусловно. Время, к сожалению, нашей передачи сегодня подошло к концу. Вот, мы обязательно встретимся еще раз. С нами сегодня была на связи Алена Зерко, психолог, кандидат психологических наук. До встречи в следующей передаче. И с вами ведущая была Наталья Сидельникова.
0: Да, всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Разговор с психологом.
3: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза. А в них бежит садовое кольцо.

еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель Архангельской РОВОС Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня – Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатый провожатый» при Челябинской РОВОС. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОС поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку – очки «Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться госуслугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
12: Из регионов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Ставропольский край». У микрофона Юлия Дьякова. Сегодня мы поговорим о системе Брайля. Можно бесконечно спорить о том, нужен ли современному незрячему человеку Брайль. Если в былые времена для каждого было абсолютно очевидным то, что без Брайля никуда, то теперь мы нередко сталкиваемся с неприятием специального шрифта для незрячих многими современными молодыми людьми. Мы проживаем непростую эпоху, в которой такой родной и привычный шрифт Брайля снова нуждается в популяризации. Как показать незрячей молодежи, что умение читать и писать по Брайлю – это все-таки круто и сейчас? Сотрудники Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени Владимира Маяковского уверены, что самый эффективный метод привлечения внимания незрячих к шрифту Брайля – это проведение интересных массовых мероприятий. Глубоко почитают на Ставрополье День русского языка.

0: языка, который отмечается в нашей стране 6 июня, в день рождения Пушкина. Ежегодный инклюзивный онлайн-диктант, посвященный Дню русского языка, стал в Ставропольском крае уже доброй традицией. В 2026 году диктант посвящен 200-летию со дня рождения известного русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. О том, как в Ставропольской краевой библиотеке для слепых возникла идея проводить ежегодные диктанты, рассказала заведующая внестационарным отделом Светлана Анатольевна Лосева.
1: Диктанты мы проводим с 2017 года. Была дана задача, чтобы мы ежегодно проводили эти мероприятия 6 июня. Я пришла сюда работать в 2010-м, уже была запущена такая краевая акция «Ни дня без Брайля», которая проводилась по всему краю, и нужно было в рамках этой акции и приурочив к 6 июня, Дню русского языка, Пушкинскому дню, нужно было придумать вот это краевое мероприятие, которое бы объединяло тут же популяризация и пропаганда чтения письма по Брайлю. И, конечно же, напомнить населению, что 6 июня у нас празднуется День русского языка в рамках акции краевой вот этой «Ни дня без Брайля». Мы теперь проводим диктанты. Много лет у нас проводились брайлевские чтения. Мы поняли, что эта затея такая интересная, людям нравится. Возникла идея, почему бы и не пописать нам всем по Брайлю. 9 лет мы проводим ежегодно диктант. Он у нас стал настолько популярный среди наших читателей, что мы его теперь называем инклюзивным. Он у нас, можно сказать, для всех. Но, конечно же, в центре внимания это чтение и письмо по Брайлю, популяризация системы Брайля. Реалии современной жизни таковы, что владение системой Брайля повышает доступность и расширяет спектр и образовательных, и культурных услуг. Начало диктанта у нас всегда одно, в 10 утра. Тема диктанта. Каждый год у нас тот или иной писатель отмечает юбилей. И вот мы обязательно к этой дате диктанты проводим. Сам текст небольшой. Стараемся его упрощать, потому что писать по Брайлю не так быстро. Каждый пишет для себя. Мы даем такие пятиминутки ликбеза, так называемого. Вот человек сам себя проверяет. Потом очень кто-то радуется. Ой, у меня ни одной ошибки. В заключении мы делимся своими ощущениями. Кто-то пожелания какие-то высказывает. Знакомятся некоторые друг с другом. Вот так получается. У нас проходит диктант.
0: Пятница, 10 часов утра, и мы все собрались писать диктант. Мероприятие началось с того, что все филиалы Ставропольской краевой библиотеки слепых, а также некоторые местные организации подключились к интернету и прослушали приветственное слово заведующей внестационарным отделом краевой специализированной библиотеки имени Владимира Маяковского Светланы Анатольевны Лосевой. А потом наступил самый волнительный момент. Начался диктант. А теперь перенесемся в Кисловодский филиал Ставропольской краевой специальной библиотеки для слепых имени Владимира Маяковского и почувствуем, в какой атмосфере незрячие писали диктант. Диктовала нам заведующая филиалом Татьяна Юрьевна Карлова.
2: Следующее предложение. Это в сущности не фантастика, а иносказание. И сатирик хочет, чтобы читатель непременно это понял. Это в сущности не фантастика,

это в сущности не фантастика, а иносказание. Это в сущности не фантастика.

0: Иносказание.
1: После диктанта все мы имели возможность проверить себя, обсудить орфографию, пунктуацию, поспорить. Те, кто не сделал ни одной ошибки, конечно, очень радовались. А те, у кого ошибки были, поняли, надо много работать и писать по Брайлю как можно чаще. Конечно же, участники диктанта очень хотели поделиться с радиослушателями своими впечатлениями о мероприятии. Константин Чекалов впервые писал диктант в библиотеке для слепых. Он закончил 8 класс Кисловодской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.
2: Честно говоря, мне очень понравилось писать диктант, вспоминать какие-то правила, чтобы ничего этого не забывалось. Ну и что-то новое, какие-то новые ощущения. Первый диктант, который писался вне школы. И первый диктант, где я был единственный представитель из детей. Вот. Так мне понравилось. В школе, кажется, волнение больше, а здесь его чуть поменьше. И здесь и все по-другому, и место другое, и люди другие. Все совершенно новое, другое и необычное. Не так, как всегда происходило.
3: А в школе проводятся диктанты такие внеклассные? Просто?
2: Внеклассные нет.
3: Скажи, пожалуйста, были ли какие-нибудь сегодня трудности, может быть, со знаками препинания? Может быть, в диктанте встречалось что-то, что еще не изучалось в школе?
2: Было немного трудностей со знаками препинания, но чуть совсем. Но большая часть связана с тупым грифелем.
3: Нужно правильно подобрать грифель, прибор для того, чтобы успешно написать диктант. Это немаловажно. Диктант как показался, сложным или доступным уже для твоего возраста?
2: Очень даже доступным. Я помню, мы изучали, как один мужик двух генералов прокормил. И в этом году изучали про историю одного города.
3: Уже историю одного города читали. Вы читали полностью историю одного города или частями? Потому что, насколько я знаю, полностью она изучается в 11 классе. По крайней мере, в мои годы так было.
2: Вероятно, да, потому что мы читали в сокращении.
3: Вы читали еще в сокращении.
2: Ну да, то есть там самая краткая базовая.
3: А какой герой больше всего запомнился у Салтыкова-Щедрина из тех произведений, что уже прочитаны?
2: Что уже прочитаны, кажется, наиболее яркий такой персонаж из повести, как один мужик двух генералов прокормил. Мужик, который проявил сочувствие к генералам и помог им. Но это какой-то яркий, кажется, персонаж, который проявил настоящее сочувствие и какие-то человеческие качества.
4: Меня зовут Цоя Александровна. Я в первый раз пришла. И мне очень понравилось. Я приду еще. Мне понравилось.
3: А книги любите по Брайлю читать?
4: По Брайлю... Нет, по Брайлю я сейчас не читаю.
3: Звуковые предпочитаете?
4: Нет, я читаю в электронном виде, но я люблю, чтобы текст был перед глазами. Ну, в смысле, слушаю синтезатор, но текст я люблю, чтобы тоже был перед глазами. Хотя я очень плохо вижу, но... Поэтому нужно, чтобы перед лицом у меня был монитор.
3: Да, а вот сегодня мы писали диктант. Это такой праздничный диктант. Сегодня день русского языка, день рождения Пушкина. А как в жизни вы как часто используете Брайль? Может быть, что-то пишете?
4: Пишу
3: за ним?
4: Пишу обязательно. У меня вообще много всяких записей, всяких. Пишу постоянно. Вообще Брайль, я считаю, что нужен обязательно, потому что это удобно. Все-таки, когда у тебя под руками, это все-таки не то, что там кто-то скажет, вдруг что-то непонятно, ну, надо обязательно по буквам читать. Ну, а так, когда у тебя под пальцами, у меня много всяких, в общем, всяких записей.
3: Заметки делаете, да? Многие незрячие крупы подписывают, баночки.
4: Нет, это-то я немножко вижу, поэтому я этого не делаю. А вот, ну, записываю там всякие рецепты или там всякие... Ну, то, что мне интересно, короче. Я всегда записываю.
5: Брайль надо знать. И читать по Брайлю надо. И вообще читать надо.
4: Да, вот именно читать надо. Все-таки слушать. Я, например, не люблю слушать. Я люблю больше.
3: С нами еще одна читательница, активная читательница библиотеки, участница диктанта. Вас тоже зовут Алла Александровна, да?
5: Да.
3: Вот. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Участвовали вы раньше когда-нибудь?
5: Я каждый год хожу.
3: А какие темы диктантов были раньше? Есть ли какой-то диктант, который запомнился больше всего?
5: Юбилей был Пушкина.
3: А что вам дает участие в диктанте?
5: Удовольствие написать, вспомнить все эти, как пишется, знаки препинания. Правда, уже я не всегда правильно ставлю их.
3: А читаете ли книги в библиотеке? Какую литературу предпочитаете и на каких носителях?
5: Я читаю и так, и так. Я предпочитаю литературу познавательную. Я много читаю и исторической литературы, и публицистику читаю.
3: По Брайлю читаете?
5: Ну, конечно.
3: И вам бы хотелось, чтобы в библиотеке присылали больше познавательной литературы?
5: Мне, конечно, хотелось бы. Вообще надо, чтобы не раз в год меняли книги, а почаще.
1: Римма Руслановна Баум ежегодно принимает участие в инклюзивном диктанте в Георгиевском филиале Ставропольской краевой спецбиблиотеки имени Владимира Маяковского. Она высказала пожелание, чтобы в будущем тексты для диктантов брали из художественной литературы. Ведь несмотря на то, что в художественных произведениях очень много авторских знаков, с которыми не поспоришь, знакомые тексты русских классиков писать куда приятнее.
0: Публицистика – это как бы непривычно лично для меня, сложнее для меня. А хотелось бы написать с более популярных произведений наших классиков. Как бы на слуху это легче воспринимается. Естественно, ты там препинание не оспоришь, а в публицистике можно оспорить. Только этим воспринимается публицистика. Хотелось бы на следующий год тексты более знакомые с каких-нибудь произведений.
1: То, что наши участники высказывают пожелания, порой даже критические, говорит лишь об их неравнодушии, об их заинтересованности мероприятием. Будем надеяться, что эта замечательная традиция писать диктанты в День русского языка сохранится в Ставропольском крае на долгие годы.
6: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
8: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
9: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
10: Вы слушаете третий выпуск рубрики «Благое дело». С вами Виктория Курилина. И здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Сегодня у нас будет большой выпуск. Для кого-то он может стать примером, как не спасовать перед трудностями в начале своего блогерского пути. Или даже настоящим мастер-классом с нюансами, которыми зачастую не готовы делиться те, кто достиг успехов в этом деле. Видеоблогер Марина Гирилюк развивает свою страницу сразу на нескольких крупнейших платформах – в ТикТоке, Инстаграме, на Фейсбуке, в Трэдс и в Ютубе. Суммарно за ее обновлениями следит 29 тысяч человек. О чем она рассказывает и как смогла добиться таких показателей? Вопросы, которые справедливо могут возникать у наших слушателей. Ответы на них вам даст сама Марина. Но вначале давайте знакомиться с девушкой.
11: Я из Украины, город Черновцы, маленький Париж его еще называют. Там очень-очень красивая архитектура, очень такой славный город. Мне 30 лет, в Беларуси уже живу 6 лет. У меня есть полное высшее образование. Я музыкант, преподавательница эстрадного вокала, но не работаю по профессии, а работаю, наверное, по призванию. Занимаюсь аранжировками, редактирую вокалы, тюню вокалы, подкасты, всякую вот такую штуку. То есть я звукорежиссер еще.
12: 6 лет вы уже в Беларуси. Расскажите, как переехали сюда? Потому что, я так понимаю, вся жизнь была, все родственники там.
11: У меня была очень хорошая перспектива в Украине там остаться, устроиться на работу, выступать условно там на больших сценах. Я бы прорвалась. Хоть у нас не было финансовой возможности, но я такой человек, что я точно бы прорвалась. Я когда-то пообещала сама себе, что сначала я окончу школу, потом я пойду учиться в университет. А так, на секундочку, не все незрячие хотят и учиться в университет. Это очень сложно. Под нас нету адаптации, мы вынуждены сами это все делать. Ну и, естественно, преподаватели хорошо, когда идут на встречу. Вот. А потом я сказала, что выйду замуж. Так оно и случилось. Я во время учебы в магистратуре познакомилась с белорусом вот на этих голосовых порталах. И он меня ждал 1.5 года, пока я окончу магистратуру. И единственное, это было все сложно, потому что вот переезд. Я 24 года не готовила, не убирала, сама не ходила. То есть меня водила мама на учебу. Но она только водила и забирала. Остальное все решала я.
12: Вы учились в специализированной какой-то школе в Черновцах?
11: Нет. Я училась в общеобразовательной школе. Была возможность меня отдать, но там, честно признаться, ужасная школа, ужасные условия. Плюс это то ли за 100, то ли за 150 километров от Черновцов. Мама не захотела разлучаться. Говорит, как это? Я отдам ребенка в интернат. я не смогу. Кто может, тому, конечно, это отдельная честь и хвала, но вот моя мама не смогла. И ей за это отдельное спасибо, потому что она пообещала, что она поставит меня на ноги, она, папа, они сделают все, чтобы я прорвалась в мир. Вот как они считали, я должна выучиться хорошо. А все остальное такое бытовое, оно придет само собой.
12: Как вам кажется, вот эта вот обычная обстановка, окружение ваше, да, вот то, что вы ходили в обычную школу, это как-то повлияло на вашу раскрепощенность и открытость этому миру? Потом мы плавно подойдем к блогерству, да, но вот это тоже, мне кажется, немаловажная вещь, когда молодой человек, юный человек, который имеет какие-то ограничения по здоровью, может себя правильно подать и свободно общаться с людьми вокруг себя, любыми людьми.
11: Тут могут со мной быть не согласны наши слушатели, но я в какой-то мере не очень приветствую учебу в интернате. Почему? Вот как раз по этому поводу. Там как закрытое сообщество. Люди общаются между собой, незрячие с незрячими. Ну или сейчас уже добавились другие всякие нозологии и так далее. А я общалась, постоянно находилась в зрячей среде. И я научилась так общаться, чтобы, ну, условно, меня нельзя было отличить, что у меня нет зрения. И это очень тоже здоровски помогает.
12: Скажите, проблемы со зрением у вас с раннего детства, насколько я понимаю, да?
11: Я родилась незрячей. Атрофия зрительной нервов. Сразу в 3 месяца врачи поставили такой диагноз. Потом нистагм и косоглазие. То есть весь букет такой. А потом в годик, когда я уже начинала ходить, мама заметила, что я не хожу, а прыгаю как мячик. И мама все-таки настояла. Они меня с папой взяли, повезли в больницу, и там бац, ДЦП легкой формы. И они 5 лет возили меня 2 раза в неделю к незрячему массажисту во Львов за 300 километров, чтобы поставить меня на ноги. И так оно и получилось, он мне очень помог, то есть ДЦП практически на 99% удалось избавиться от него. А в годик также что-то случилось, какая-то пленочка слезла с глаз. И родители поняли, что я вижу, но боковым зрением. Дают мне игрушку по центру, а я смотрю вот в бок, но беру по центру. И после диагностики оказалось, что у меня 2% зрения есть на одном глазике, а другой он просто видит темно или светло.
12: Ну вот такое контрастное детство было, и здорово, что, в общем-то, не замкнулись ни родители вот, да, на ваших проблемах со здоровьем, ни вы сами впоследствии. Расскажите, как в вашей жизни возникла тема блогерства и почему?
11: Это моя натура, наверное, такая. Это надо любить, этого надо хотеть, публичности надо хотеть. Тут просто так оно не пойдет, если тебе это не нравится. Я всегда хотела что-то вот такое завести. У меня были попытки. И когда я училась в университете, ну, в школе нет, потому что я вообще в школе думала, что я одна незрячая.
12: В мире?
11: Да, больше незрячих нету. Да, то есть почему так случилось? Потому что у нас в Черновцах, ну, нам не рассказывали с мамой, что вот есть еще другие незрячие, а есть программы, которые озвучивают компьютер, я этого не знала. То есть меня вообще не было в обществе незрячих. Мы даже не знали, что такое есть.
12: Ну, предлагали родителям в школу вас отправить вот именно для незрячих?
11: Да,
12: то есть...
11: да.
12: Ну, как бы не совсем это была тема нулевая, как бы, да, информационно.
11: Дальше просто никто не рассказал, что можно сделать, чтобы меня адаптировать как-то. То есть в школу-то я пошла, и там была инклюзивность. Потому что на базе этой школы был садик для деток со сниженным зрением. И вот куда я и ходила. А в школе не было специальных методик, по которым там шрифт Брайля бы изучали. Или озвученный компьютер. Это не было всего. Нас просто учили так же, как и зрячих деток. То есть я знаю зрячую грамоту. Я умею писать. Другое слово я не могу, потому что мне не позволяет зрение, но я умею. А когда мы уже это узнали, вот я подхожу к теме как раз блогерства, когда мы это узнали, тогда мне помогли в обществе незрячих нашим поставить на компьютер библиотеку Max Reader, кто знает. Потом говорилки были разные. Я создала группу ВКонтакте тогда еще для людей с инвалидностью. Туда начали добавляться люди с инвалидностью. И таким только образом через интернет я начала узнавать, что оказывается я-то не одна, еще есть люди, которые классно адаптированы. И пошло, закрутилось. Я начала ходить по порталам и начала общаться. Потом я поняла, что мне этого общения мало.
12: Это было уже во времена университета, я так понимаю.
11: Это
12: да?
11: Окончание вот школы. Да, окончание школы. и начало университета. Вот это как раз, когда я попала в эти чаты, когда в обществе незрячих, когда мне ставили программку, я была в 10 классе. И мне тогда сказали, срочно учи клавиатуру компьютера, потому что ты пойдешь в университет учиться. Уже знали тогда, что я пойду. Я готовилась серьезно. Ты пойдешь в университет, и тебе надо будет писать лекции. Как ты будешь их писать, если ты не можешь ручкой? И все. И тогда я быстренько учила и шрифт Брайля, и клавиатуру, и разбиралась в компьютере. И тогда еще и начала музыку писать. Если бы раньше сказали, что есть такая возможность, то, наверное, блог раньше бы намного случился, чем есть сейчас. Вот. И так я завела страничку в Инстаграме, завела страничку там ВКонтакте была, в Фейсбуке, и там что-то где-то-то и писала. Добавлялись родственники, что-то читали, ну, вроде все хорошо.
12: Начала... Это было в каком году, давайте уточним, да?
11: Это еще все до 19-го, когда все читали там, плюс тогда купили камеру и штатив. И когда я ходила выступать там в университете, ну, всякие были там академ-концерты, моду, зачеты. Это по возможности, если разрешали, я себя снимала. Ну и снимала других. На камеру. Там просто поставить на штатив. Все, там нечего, никаких обработок и так дальше. То есть это так было. Я поняла, что это мне нравится. Ну, камера как-то для незрячего это очень сложно. Очень. Оно не озвучивается ничего. Поэтому надо было зрячий глаз, чтобы кто-то проверял, все ли хорошо, хорошо ли я поставила и так далее и тому подобное. Это меня не устраивало. Я должна быть сама. От начала и до конца процесса. Ну, потом так это закинулось, потому что очень тяжелая была учеба, я училась 2 смены. Первая смена — это пары, вторая смена — это музыкальные дисциплины, и потом ты приходишь еще домой и делаешь домашнее задание. Это очень-очень много отбирало времени, было не до блога. А вот именно когда переехала, это был 2019 год, октябрь. И я тогда вот еще до октября начала там где-то с августа кое-что да освещать из своей жизни в Инстаграме. Писала посты. Ну, оно так более-менее заходило, что-то набирались какие-то подписчики, но все равно тут было видно, что это читают в большинстве мои родственники, друзья, преподаватели. Потом я уже когда переехала, посты стали более развернутые. Где-то я и фотографию выкладывала, ну и тексты, конечно, писала. Я посмотрела, что хорошо идут сторис, особенно когда появляется где-то мое лицо, потому что все-таки это показывает, что блог живой, что там есть реальный человек. Но мне было тяжело, потому что у меня не было своего компьютера. Был только один нетбук, которому 10 лет. Я где-то там с телефона старалась. Ну, понятно, это не регулярно. Блог любит регулярность, присутствие. Вот. Но людям нравилось читать. А потом как-то так случилось, что снова закинулась, потому что было много всяких перипетий в жизни. Я пошла петь сюда в ансамбль украинской песни «Ватра», потом перешла в «Промень». То есть тоже было, в принципе, не до этого.
12: Но все не закончилось. Потому что, знаете, некоторые вот люди что-то одно попробуют, видят, что не идет, и больше не продолжают. Вот вы рассказали, что начинали с сообщества ВКонтакте, потом Одноклассники, потом был Инстаграм, да, как бы и вот на каждой новой площадке, скажем так, да, вы начинали все с нуля.
11: Да. Ну, по сути, мне очень жалко, что я тогда так и не дожала, но реально и финансовой возможности не было, потому что блог все равно, он требует финансовых вложений на старте. Да, это не сразу, это постепенно, но хотя бы там приобрести iPhone, это было бы желательно. Ну, не было тогда возможности. Я попробовала, да, с Инстаграма, мне хорошо пошло. ВКонтакте это было, ну, просто своя микрогруппка, то есть там даже не блог. Она долго не просуществовала, она где-то еще там и есть внизу, вот. Но Инстаграм пошел, а потом появился Caption. Кто ведет блог, тот знает, что это программка, которая делает субтитры. Эта программка есть только на айфоне. И я тогда через ТикТок, я смотрела целый год, где-то 23-й, зашла в ТикТок, думаю, ну что за платформа? Все говорят ТикТок да ТикТок. Ну, посмотрю и я. И я целый год смотрела, как блогеры снимают свои видео. То есть не просто впустую полистать ленту, а анализировала каждое видео. Почему оно зашло у него? Почему не зашло? И тут раз, появилась программа Captions, и я смотрю, в ТикТоке попадается мне ролик, где говорят, вот, в Captions есть визуальный контакт. Специальная функция появилась новая. Вот ты читаешь субтитры, глаза бегают. Не хотелось бы такой. Включаешь вот эту функцию, и все, глаза не бегают. А я-то субтитры ничего не читаю, никакой текст. Я там читаю, но по-другому. А глаза-то у меня сами по себе бегают из-за того, что не с тагом. И я давай этот Captions, я купила его. Правда, не на айфоне, а с компьютера. Я туда зашла, загрузила видео пробное какое-то, попробовала снять. А оно пошло. И если бы не этот Captions, ничего бы не было. Сейчас у меня развивается активно TikTok, параллельно Instagram, начинает чуть-чуть YouTube, ну и, понятно, Facebook. И еще Threads.
12: Соцсеть Threads — это вот такое последнее, что появилось сейчас. Почему для вас был важен не аудио, а видеоконтент?
11: С людьми надо разговаривать на известном им языке. Для зрячего самый известный язык — это картинки. И аудио, оно не настолько проходит. Аудио, ну ты включил, да и пошел. Все, перевернул. Я пробовала и аудио там на других каких-то платформах, и где-то, может, подкаст свой запустить. Нет, это не то. Только через видео можно докричаться, достучаться, рассказать что-то зрячей аудитории. И тут очень важный момент — определение целевой аудитории. Потому что вот у меня часто незрячие там приходят, либо те же зрячие говорят, а вот а зачем это вы нам рассказываете? Это надо рассказывать незрячим. Это неправда, потому что незрячие об этом уже все знают. Как мы пользуемся телефоном, как мы ориентируемся и так далее. А вот зрячие этого мало знают. Очень мало, как показал мой блог. И я не ошиблась, когда выбрала вот себе целевую аудиторию именно зрячих людей. Потому что люди реально думают, что мы беспомощные, что нам постоянно нужна какая-то поддержка. Вот мы не можем ничего в быту, мы не можем ориентироваться, не можем то, не можем все. И я вот на своем, именно на своем примере показываю, что мы с мужем живем сами, никто нам не помогает, и вот как мы справляемся. И вот как мы справляемся. То есть и как я убираю, и стираю.

0: Было выкладывать. Выкладывала только какие-то сторисы, ну там такое. Фейсбук тоже нет. Потом как-то спрашивают, а почему вы в Инстаграм не выкладываете? Ну ладно, я еще и туда дублировала. Смотрю, опа, подписчики начали набираться. Ну потому что когда есть регулярность, тогда твои видео продвигаются. Плюс сама должна знать, как построить свое видео, чтобы оно попадало все-таки в ленту рекомендаций, а не застревало на 200-300 просмотров. А потом друг у меня тоже есть незрячий, он говорит, слушай, сейчас хорошо идет тема Фейсбука, почему ты на Фейсбуке? Фейсбук не кидаешь. Давай кидай на Фейсбук. Ну, я так думаю, да, не хочу я на Фейсбук, там вся моя родня. Зачем ей это смотреть, эти видео? Пускай идут в ТикТок. А потом думаю, так я сама себе обрезаю ветку, на которой могу сидеть. Я начала и туда дублировать. То есть это все дублируется видео. Каждый смотрит на той платформе, на которой ему удобно. И в этом есть определенный смысл, потому что вот кто-то пользуется исключительно Фейсбуком, кто-то исключительно Инстаграмом, а кто-то, у меня есть определенные подписчики, которые только Ютубом. А есть такие, которые я принципиально не ставлю ТикТок, потому что мне эта соцсеть не нравится. Все. Поэтому, да, все яйца в одну корзину нельзя складывать. Надо раскладывать по разным соцсетям.
1: Вот немножко вы уже рассказали про свою целевую аудиторию. Все-таки это люди зрячие, как вы определили. А есть ли процент незрячих или слабовидящих? Вот вы видите этих подписчиков у себя, вот, да, в соцсетях?
0: Определенно есть. Они приходят и ко мне на эфиры. И тоже бывает, что-то такое узнают от меня, чего не знали до той поры. Есть такие люди, которые, ну, это очень страшно, которые теряют зрение. Просто, ну, случайно им моя страничка попадается, и смотря мой блог, они понимают, что жизнь на том, что у них пропадет зрение, она не заканчивается, она только начинается.
1: Вам самой не тяжело? Одно дело просто уже рассказывать вот о своей жизни так, как она уже вот идет, ей случилось, а другое совсем, да, знакомить вот со своим миром тех, кому скоро предстоит учиться всему заново без зрения.
0: Таких людей достаточно редко мне приходится общаться с ними или как-то контактировать. Но они все равно есть. Да, это очень тяжело, потому что я незрячая с рождения. Я не знаю, как это по-другому, а вот они знают. И вот из-за этого тяжело. И тут мне, как человеку, у которого, ну, почти нету зрения, условно, то моя основная задача — просто дать ту поддержку, которую они ждут.
1: Вы рассказали о темах, которые освещаете, это вот темы из вашей жизни. Почему изначально этот блог, страница не стала именно блогом музыканта? То, чем вы долгое время занимались, чему учились?
0: Музыкантов сколько есть в соцсетях? Там пальцев не хватит. Очень много можно посчитать, сколько есть музыкантов. И они все классные люди, все профессионалы. Они могут очень-очень много рассказать и так далее. То есть такого контента хватает. А вот контента, где незрячий человек рассказывал бы зрячему и освещал свою жизнь, и как с нами коммуницировать и так далее, там, вот такого контента нету. Почти. Я не скажу, что нету, я одна. Нет, я не одна. Нас есть несколько человек, условно 15-20, может. И у нас у каждого свой стиль блога. Каждый по-разному снимает. Это очень интересно посмотреть, потому что вот я ориентируюсь сама. Кто-то снимает из незрячих, что оно вот. Они не могут, но они что-то могут другое. То есть тут именно тема такая, которая, она непопулярная.
1: Блог любит регулярность. Не происходит ли какое-то эмоциональное выгорание на фоне вот этой вот непрекращающейся гонки? Потому что тебе нужно всегда что-то делать, чтобы выкладывать сколько-то раз в неделю. Сколько раз, кстати, вы в неделю выкладываете, стараетесь свое видео?
0: Бывает по-разному. Видео надо обязательно хотя бы 2 в неделю. Сторис можно побольше, но как-то у меня на сторис пока не хватает меня. Плюс у меня еще есть VIP-подписчики. Там для них тоже пишутся определенные тексты, определенные видео снимаются. Это в Телеграме есть закрытая группа. Вот. То есть регулярность, да, она важна. Ну и из-за этого, естественно, случается такое, как выгорание, но тут важно понимать, чтобы себя сильно не загонять, потому что ты потом очень тяжело будешь выходить. Вот так как у меня выгорание случилось с музыкой, я просто на целый год вылетела. Да, я не смогла себя спасти, и только теперь уже, слава богу, стабилизировалась. Поэтому с блогом я так не хочу, поэтому только я слышу, что что-то где-то не так, а очень много это тянет на себя, тогда надо гулять больше, делать, условно, цифровой детокс. Плюс с меня никто не снимает быт. Я в этом варюсь постоянно. Стирка, готовка, уборка. Это тоже помогает отвлечься. То, что тебе нравится, там можно поделать. Либо там с какого-то пластилина полепить. Либо пойти на концерт какой-нибудь. То есть как-то вот таким образом мне удается себя поставить на ноги и быстренько вернуться в блог. Нельзя это состояние запускать. Бывает, что ну вот все, не хочется, совсем не хочется снимать. Тогда ты берешь паузу дня 2-3, все, ты ничего не делаешь, ничего не снимаешь. И потом снова.

0: силами опять возвращаешься, и все хорошо.
1: Какие видео уже принесли самые яркие эмоции? Я не говорю только о положительных эмоциях, да, я говорю о разных эмоциях. И как эти видео были сняты?
0: У меня есть одно видео, это первый раз за полтора года, оно очень сильно залетело, причем не в ТикТоке, в большинстве в ТикТоке видео залетают, потому что там очень такая аудитория, оно несется и несется. А тут залетело в Инстаграме, видео-миллионник на 1,5 миллиона. Просмотров.
1: Ого.
0: Да. Я, когда приехала в Черновцы, у нас там, да и здесь, в Минске, это очень частая практика, когда валяется самокат на пути. И для нас это очень плохо. Я стараюсь объяснить, что нельзя так делать. И тут, сколько я не старалась снять этот самокат, его постоянно не оказывалось возле меня. Только я соберусь, выбегу с микрофоном, там, со штативом, бац, его уже нету. И тут раз, повезло. И мы этот самокат, у меня просто мама была в роли оператора, и мы этот самокат нашли, засняли, и получилось, что это видео залетело. Боже мой, я на следующее утро просыпаюсь, а у меня трещит телефон. Что случилось? И там люди очень поделились на несколько мнений, там в комментариях настолько там и хейт был, и очень много положительного. Ну, то есть, да, так нельзя делать. А кто-то был и другого мнения, говорит, вот, я так раньше делал, извините меня, пожалуйста, я больше так не буду делать. Я не знал, что это может быть такое. Потом было видео, очень хорошо зашло в ТикТоке. Мы 2 года назад праздновали с друзьями здесь Новый год у друзей. И я тогда у каждого попросила разрешение, потому что, ну, это же все-таки съемка. Это всегда надо спрашивать. Просто так включить камеру, я это не люблю. И я попросила тогда разрешение. Говорю, а можно я сниму, как мы будем с вами праздновать Новый год? Они даже не знали, когда я там снимала. Но все дали согласие. И вся наша толпа, которая собралась праздновать этот Новый год, мы все незрячие. Ну, у кого-то есть такой же маленький процент, как у меня. У нас где-то человек было 6-5, я не помню. И вот это я сняла видео, потом смонтировала и кинула в ТикТок и в Инстаграм тоже. На следующий день я думаю, боже, что такое? А люди в шоке. Как вы смогли незрячие накрыть такой шикарный стол? Ничего не разбили. Не разливали. И, а это на самом деле, это очень смешно звучит. То есть, как нас воспринимает общество? То есть, мы какие-то неряхи или еще там как-то должны все разбить, разлить и так далее. И стол не можем накрыть. А оказывается, мы еще и рукастые.
1: Для видеоконтента нужна подходящая обстановка. Потому что часто люди стесняются того, как они живут, где они живут. Специально ли обустроили вы свой быт под съемку видеоконтента?
0: Вообще, когда я начала снимать блог, у меня был старый ремонт в квартире у нас. Меня совершенно это не смущало, потому что там все равно были однотонные стены, однотонные полы. И, ну, в принципе, было более-менее нормально. Честно говоря, вот у нас сейчас новый ремонт. Это не специально делалось. Так случилось, что нам надо было сделать ремонт. Но когда он делался, блок, он хорошо шел. И я поняла, что мне надо с нашей квартиры сделать что-то похожее на инстаграмную квартиру, чтобы это радовало глаз чужой. Ну и плюс, мне, как человеку с остатком маленьким, мне очень важно, чтобы были однотонные стены, однотонная мебель, однотонные полы. Потому что если где-то что-то разноцветное, мне становится плохо. У меня начинает кружиться голова, я падаю. То есть я не могу очень часто прийти в какую-то квартиру, где обои в цветочек. Мне плохо становится. Все. То есть это тоже было критично не только для контента, а именно для того, чтобы и мне было хорошо. Мой муж полностью незрячий. Ему, как бы это грубо ни звучало, все равно. А вот это делалось под меня. Плюс освещение обязательно для меня много, чтобы его было. То есть я могу без него полноценно могу работать. То есть я человек-универсал. Я иногда во время прямых эфиров. А зачем вам свет? Там где-то идет эфир ночью, условно, когда уже темно там. Я так раз свет выключаю, все, у них темно перед камерой. Я говорю, вам удобно смотреть трансляцию? Говорю, а мне удобно варить, кушать там или еще что-то. Я нормально могу без света, но вам неудобно. То есть свет нужен был. И это не только верхний. То есть у меня есть и LED-лента, есть и на кухне специальное освещение под рабочую поверхность. Мне его мало, мне еще надо. Вот. Ну, и я знала уже, что да, будет блок, что блок идет. Плюс, очень важно, если где-то кто-то захочет прийти из брендов на рекламу, брендам тоже очень важно, чтобы была инстаграмная квартира, чтобы была хорошая картинка.
1: Это правда. Вот затрагивая тему техники, какую технику используете, чтобы снимать свой контент, это было удобно, качественно и хорошо?
0: Для блога, да, все покупают там iPhone. Когда я начинала, я снимала на Xiaomi Mi 10. Это флагманский все-таки смартфон на то время был. Очень сложно было сниматься, потому что камера совершенно не озвучена. Да, я могу иногда без озвучки воспользоваться зумом, но это сильно не помогает. Особенно, когда ты снимаешь не так, как смотришь на экран, а на ту камеру, что спереди. Ну, у меня был штатив. Обычный штатив для камеры, потому что камера-то переехала со мной, на которую я снимала в университете еще.
1: Концерты, да?
0: Да. А вот эта камера, я попробовала снять что-то на нее, переслала сестре, она говорит, качество, ой, извини, но качество ужасное. Не снимай ты на эту камеру, снимай на телефон, там 4К. Камеры нету 4К, естественно, качество очень страдает, и когда ты еще и выкладываешь в соцсеть, соцсеть сжирает его дополнительно. Ай-яй-яй, ужас. Зрячему человеку очень важна картинка. Вот, теперь я разжилась разными штативами. Это и напольные, и настольные. Есть такой штатив, который сам двигается за лицом. Куда я, туда он.
1: Синхронизируется. Да. Удобно, наверное, очень.
0: Да. Да. Потом есть, который прикручивается так, как лампа, настольный штатив. Там я могу снять с него, когда в умывальнике что-то делаю. Там картошку чищу, что-то мою. Тоже хорошая штука. Потом свет нужны. Разное освещение. То есть одна белая лампа большая, есть цветная на фон, которая заливает. Есть еще маленькая, которая просто делает небольшой блик. И, естественно, это надо было изучать. Мне в ТикТоке попадались видео, где рассказывали, как это все дело расставлять. А я запоминала. И нужен еще iPhone. Все-таки для блогерской деятельности iPhone либо Google Pixel. Камеры озвучены вот в этих телефонах точно. Не помню, кто еще. Samsung вроде бы. Те, которые флагманы. Они там тоже камеры озвучены. Все-таки телефон очень большую роль играет. Вот у меня iPhone, он озвучивает, в каком месте кадра я появилась. Плюс на самой камере я могу настроить все, что мне надо, там экспозицию и так далее и тому подобное. Я в большинстве ничего не настраиваю, я снимаю так, как есть. Плюс потом еще можно дополнительно с Apple Watch запускать камеру. Когда есть хорошая техника, доступная для нас, блог становится снимать намного легче.
1: Какой-то текст вы себе, сценарий пишете? Или это вот что-то такое живое, вот прям перед камерой вот включили и снимаете так, как идет?
0: Есть же разные форматы в блоге. Если формат говорящей головы, тогда да, я пишу сценарий. Я тогда беру клавиатуру у меня беспроводная на колени, выставляю кадр так, чтобы этой клавиатуры видно не было, и я читаю. Потом очень быстренько это все дело вырезается. Причем порезать можно даже не в какой-то определенной программе, которая доступна для незрячих, такой как Final Cut Pro на iPad, а вырезаю в самом Reaper, где я аранжировки пишу. Там это очень все легко делается именно для формата говорящей головы. Тогда да, там сценарий есть. Если это что-то динамическое, там, где я кушать готовлю, то там я в большинстве беру определенную тему, сажусь, смонтировала вот это видео, сажусь определенно там, нажимаю кнопку микрофона и озвучиваю сверху. Это...
1: Уже после?
0: Да, после того, как поснимала все. Это закадровый уже такой голос получается. И там без сценария я иду. С одной стороны, тяжеловато, но с другой стороны, выходит более живо. А без сценария формат говорящей головы? Нет, никогда в жизни. Я пробовала. Очень сложно мне держать мысль.
1: Хотя эфиры проводите в ТикТоке, я так понимаю, да?
0: А эфиры — это вообще отдельная тема. То есть там еще веселее, чем видео.
1: Расскажите подробнее чуть-чуть вот про эфиры.
0: Я не сразу начала эфиры вести, потому что я комплексовала из-за своих глаз. Видео, когда ты снимаешь, у тебя кэпшн выравнивает глаза, ну хотя бы чуть-чуть. А вот эфир тут все, ты идешь живой контакт к аудитории, и бывают разные люди, кто-то придет и там будет всякие гадости писать. Есть и такие. Но я 19 апреля в 24 году начала снимать блог, и только 16 сентября, то ли 16, то ли 21 сентября я вышла в свой первый эфир. Я настолько закомплексовала из-за того, что вот у меня глаза бегают, что я вышла в очках. Я их ненавижу люто. Я провела 2 эфира так, а потом сказала, нет, я так не хочу, я так не буду, мне это не нравится, мне так не идет. И потом, со временем, да, я сняла вот эти очки, я начала проводить сначала с телефона, очень сложно с телефона, очень, но возможно. Потом случилось с компьютера, тоже поставила TikTok Live Studio, там она более-менее еще была доступна, сейчас совершенно недоступна, но я все равно веду с компьютера в некоторых моментах. Потом случилось, программка называется Tikfinity, она автоматически мне начала читать комментарии и подарки, которые кидает. И все. Вот после этой программы эфиры вышли на новый уровень. Да, это есть сложность, потому что разные люди приходят, разные мысли. Хейтеры приходят. Они редко приходят, но бывает. И нашлись у меня, конечно, и модераторы, уже есть свои люди, которые сидят вот на этом эфире и помогают мне. Если какой-то хейтер, давай мне что-то там выписывать, они его сразу в блок. Нету. У нас, конечно, демократичный эфир, но все в меру.
1: То есть уже своя какая-то команда у вас формируется. Вот до такой степени ведения блога вы уже вот к сегодняшнему моменту дошли.
0: Правда? Да, плюс форматы разные эфира есть. То есть это не только с компьютера пришла, и со студии. У меня есть кольцевая лампа специально для этих эфиров, я себе покупала, студийных. А потом случилось день рождения у моего мужа. И я просто готовила кушать. И думаю, так долго это все несется. Я бы, наверное, запустила эфир с телефона. Просто поставила iPhone, он был заряжен полностью. Взяла наушники и запустила вот эту программку, которая автоматически комментарии читает. Я была в шоке! 1000 людей пришло смотреть, как я готовлю кушать. Боже, я думаю, мама дорогая, что мне с этим делать? И начали писать и спрашивать. Люди вообще были в шоке, что незрячий может готовить на кухне. А как вы это делаете? Это же надо смотреть. А я там готовила, я стол накрывала, помню, на день рождения. И там надо было очень много всякого готовить. И я вот как раз вышла в этот момент. У людей просто случился когнитивный диссонанс.
1: Марин, давайте вот расскажем, в чем ценность отдельно видео снятых, да, выложенных вот у себя на странице, эфиров, шортсов. Почему важно вот всем этим заниматься, а не только упираться даже просто в посты с текстом?
0: Сейчас посты с текстом очень мало кто читает. Разве что, может, в Тредсе где-то, и то там очень кратенько. Это специально на то было рассчитано. То есть поднять людей на текст очень сложно. Видео — это кратенький формат, к которому можно потом вернуться, сохранить себе, пересмотреть и так далее. То есть видео надо обязательно, чтобы страничка твоя крутилась в ленте рекомендаций. Не будет видео, она будет меньше крутиться. А эфиры — это уже в плане живого общения. То есть кроме того, что ты посмотришь видео, где там человек тебе что-то записал, ты можешь прийти и наживо пообщаться, дополнительное спросить и узнать ближе, какой это человек, а что это за блогер такой.
1: Новый уровень такой, да? Как бы взаимодействие с аудиторией и аудиторией с этим человеком, с блогером самим.
0: Да, плюс на эфире очень любят, когда я реагирую на подарки. У меня там своя есть реакция. Я всегда радуюсь, когда кидают, будь то розочка там за одну монетку, или там, я не знаю, за 3000 монет, за 5000 у меня было один раз. Там в батлы, когда выходишь. Люди любят эмоции. А я человек сам по себе эмоциональный, эмпат, и когда выхожу в эфир, вот случается именно этот контакт. Такой же контакт, похожий, случается в сторис, когда ты выкладываешь, потому что это тоже более живой формат. Люди почему-то любят очень сторис. Я не знаю феномен. Пока что я не очень близка. Но вот у меня был момент, когда я приехала к родителям в Черновцы в прошлом году. Я там много снимала всяких сторис. Насколько люди реагировали? Думаю, боже мой.
1: Это уже для Инстаграма.
0: Да, это для Инстаграма, да. Оно дублируется. Инстаграм, Фейсбук. И там можно кросспостинг сделать. Вот. В ТикТоке тоже есть сторис, но это другой формат в ТикТоке. Там не надо выкладывать вот такое, как в сторис в Инстаграме. В ТикТоке, чтобы оно день крутилось, я выкладываю благодарности, кто кидал на эфире подарки. Это очень важно вспомнить каждого топ-дарителя, что вот он пришел. Спасибо ему большое за то, что он подарил вот такой-такой подарок.
1: Как муж реагирует, да, на непрекращающуюся съемку у вас дома? Вообще, не раздражает ли его, вот, что жена блогер?
0: Муж всегда меня в этом плане поддерживал. Он говорит, делай, что хочешь, главное, чтобы тебе было интересно.
1: Затрагивая финансовую часть, удается ли монетизировать свой контент и свой труд? Потому что это труд титанический на самом деле, когда вот так много вы всего выкладываете и так часто.
0: Блог, он приносит доход. Но тут важно понимать, что доход у зрячего человека и у незрячего он будет сильно отличаться. У нас все равно, как бы ни хотелось, мы не так снимем, как зрячий человек. Мы не то сделаем и так далее. На эфирах мы не столько сможем дать хлеба и зрелищ, сколько зрячий человек сможет дать. И из-за этого у нас не такие показатели. И эти показатели, естественно, влияют на монетизацию контента. Плюс в ТикТоке моя страничка не монетизированная. Она только на эфирах. Вот я могу с эфиров вывести какие-то деньги.
1: За счет этих подарков, да, я так понимаю?
0: Да. Угу. Это только за счет этих вот подарков я могу вывести из ТикТока. Сейчас начал Facebook монетизироваться. Вот из-за того, что друг меня тогда сагитировал, давай, кидай, кидай, потому что Facebook что-то там мудрит, войди в эту колею, я начала кидать, и тут раз, и мне прилетает программа тоже, вот как в ТикТоке есть награда для автора, ну, у меня нету, потому что не монетизирована страничка. А в Фейсбуке вот раз, и прилетает вот эта программа тоже, что у меня есть монетизация. Ну, тут надо понимать, что за 1000 просмотров там, или там за 2000 она дает 1 цент.
1: Это не те суммы, которые вот бы иногда думают люди, что вот если там уже 100 человек смотрит, к примеру, да, какой-то эфир, то это уже там, ну, эквивалентно какой-то большой сумме.
0: Нет, плюс те же подарки. ТикТок 50-75% забирает себе. То есть, если мне человек подарил подарок, который стоит $10, я получила только 5. А когда я вывела из этих сервисов, я получила только 3. Потому что еще комиссия сервисов.
1: Ну и все равно, ну как бы даже не такая масштабная монетизация, как могла бы быть, не останавливает вас продолжать вести соцсети.
0: Нет, потому что я делаю это не из-за монетизации. Да, это тоже играет важную роль, естественно. Но я делаю более образовательный контент.
1: Я знаю, что изюминка вашего блога для нас там, для белорусов, да, для людей, которые говорят на русском, вы все-таки говорите на каком языке? Давайте расскажем.
0: Да, я говорю на украинском, это мой родной язык. И так случилось, что я на 90% все-таки контактирую с украинским языком. Я постоянно общаюсь то со своими друзьями, то с родителями. Мы с мужем тоже можем. Ну, правда, он на украинском мне не ответит, но я ему могу там что-то сказать. Поэтому блог я решила, что буду вести на украинском языке. Это мой все-таки родной. Я думаю на нем.
1: Ну и, в общем-то, люди, которые знают белорусский язык, я думаю, что тоже будут понимать, о чем вы рассказываете в своем блоге 100%. На украинском языке. Наши народы в этом плане близки, и это тоже здорово. Кстати, белорусов много у вас подписчиков?
0: Я бы не сказала, что много. Немного. Но они есть. Бывают такие даже ситуации тоже у меня в блоге. Почему-то вспомнила. Очень мои подписчики все хотят, чтобы у нас были дети с мужем. Ну, есть определенные причины, почему так не может случиться. И тут постоянно мне желают детей. Желают, да желают. Я настолько уже это меня вывело из себя. И как-то буквально не так давно родила сестра мужа, ребеночка. Ну и говорит, слушай, Марина, некого оставить. Мне надо в поликлинику. Давай ты посидишь с ней. Она будет в колясочке, а ты посидишь на лавочке с этой колясочкой. Ну хорошо. И тут я ее спрашиваю, слушай, а можно я просто коляску сниму? Не будет никакого ребенка, нигде ничего не будет видно, просто коляску.
1: Какой-то шок-контент
0: да,
1: для всех.
0: Да, и я тут беру камеру тоже с руки снимаю там вот. Вот мои подписчики так этого хотели, так желали. И так раз на камеру, на коляску, теперь у меня есть ребенок. На следующий день почему-то весь завод «Светоприбор» знал, что у меня есть ребенок, и мужа моего поздравлял. И ну, то есть, значит, все-таки белорусы, они здесь есть, они присутствуют.
1: Как вам кажется, белорусская аудитория, да, отличается от украинской вот в плане осмысления вашего контента?
0: Скажем так, мне не прилетают комментарии под видео от белорусов. То есть для них это уже, скорее всего, все известно. Потому что, судя по тому, как я иду по улице здесь и как я иду по улице там, это две разные вещи. То есть украинцы не настолько осведомлены, что такое белая трость и так далее. То есть там именно выбранные некоторые люди знают. А белорусы знают про это побольше, и поэтому, ну, скорее всего, им такие видео, может, не сильно будут полезные.
1: Марина, кратко поговорим еще о рекламе. В связи с тем, что у вас такое количество подписчиков, да, то есть это уже в ТикТоке 22 тысячи, в Инстаграме 6, ну и далее. Заказывают ли какую-то рекламу, и кто может быть вашим рекламодателем?
0: Пару раз у меня было такое. Сейчас это затишье, но в том году была реклама «Киевстар». Ну, вот это как оператор здесь. А один, вот у нас там в Украине «Киевстар». И то они заказывали потому, что они сделали доступным свое приложение для незрячих. И поэтому они пришли и попросили. То есть там была не одна я на рекламе, там еще просили незрячих блогеров. А вот первый раз, кто ко мне обратился с рекламой, это женщина, которая шьет постельное белье. И она говорит, вот я бы хотела, чтобы вы прорекламировали. Я, честно, я была в шоке, потому что я вела блог вообще не с этой целью, чтобы рекламу какую-то делать. То есть, насколько человек поверил в незрячего, что пришел, говорит, я хочу рекламу. Я ходила 3 дня, я не могла прийти в себя. Но тут тоже важно понимать, что я здесь пока ничем никому помочь не могу, пока я в Минске. И я спросила, готовы ли вы ждать, когда я приеду в Черновцы? Она сказала, да. И тут раз, после нее еще пришли реклама «Джилет» тоже. Также спросила, вы готовы подождать? Да, готовы. Были подарки для блога. Шелковые резинки, маска там для сна, подушка. Это просто люди подарили.
1: Потому и в формате распаковки хотели, чтобы
0: не
1: делали, да?
0: Нет, нет. Я сказала, что давайте я вот опубликую в сторис или распаковка. Нет, мы делали не ради этого, а нам просто нравится ваш блог. Вот и все. «Умный дом» есть у нас фирма, тоже они пришли. И это тоже был не формат рекламы. Просто они сказали, вот мы хотим знать, оно доступно для незрячих или нет. Оно доступно. То есть рекламы у меня в блоге, в принципе, мало. А как пришли «Джилет», я показала на видео, как незрячие девушки бреют ноги. И я не ожидала, что из-за этого видео ко мне придут на рекламу «Жилет».
1: Ну, в вот так вот залетело, наверное.
0: Ну,
1: да,
0: 52 тысячи видео набрало тогда просмотров. Я говорю, да, ничего, так залетели ноги.
1: Сами ли монтируете вы свои видео, и как вообще это все происходит? Быстро ли это у вас происходит?
0: Это очень не быстро, но это надо делать стабильно. Скажем так, если я думаю, что ой, это сейчас так будет тяжело, вот так оно и пойдет тяжело. А если ты задумаешься, да, у тебя чернового материала на час, а тебе надо сделать с этого часа минуту и 16 секунд, ну, ничего, сейчас сделаем, быстренько пойдет, и так оно идет. Изначально я монтировала, вот так как у меня есть небольшой остаток, то я могла пользоваться чуть-чуть зумом, монтировать на телефоне в капкате. Это, по сути, наугад. Настолько наловчилась, что не отличишь. А потом я приобрела себе iPad Pro, и там есть программка Final Cut Pro. И она озвучивается через VoiceOver. Можно с ней работать, можно в ней монтировать видео, там полностью все доступно. И это существенно облегчило мне процесс, но не ускорило совершенно. Вот, это по монтажу, ну и по съемке. Бывает такое, что сидишь и кадр раз, не тот, запорола кадр. Я могу видеть только силуэты, и это частично меня спасает. Потому что если надо снять какую-нибудь мультиварку, так надо, чтобы она туда уместилась. И я часто наблюдаю у других незрячих, что они не могут измерить расстояние от камеры до предмета. То есть снимают слишком близко. Надо всегда отдалять. Лучше пускай больше информации камера захватит, чем она захватит меньше. То есть да, это очень важно.
1: Как быстро вы научились, да, вот этим нюансам, и что помогает сегодня?
0: Учусь я всегда быстро, при определенных заданиях. Ну, вот это как с музыкой, всегда. Она ж одинаково не приходит, там, аранжировку написать. Все аранжировки разные. Тут такая же история с видео. Тут тоже важно понимать, что для незрячего серьезный какой-то монтаж, где выпрыгивают всякие анимации, тексты, то позади, то впереди. Для нас это лишнее, мы это не сделаем сами. То есть зрячему, конечно, если делегировать, тогда да, это все нормально, но надо и, соответственно, заплатить. А вот сам незрячий, то есть когда я училась, у меня было конкретное задание — научиться сделать нарезку. Это достаточно быстро научилась. Потом я научилась делать текст, заголовок. Он должен длиться 3 секунды. Ага, научилась там прописывать, как это что. То есть под каждое видео это было определенное задание. И уже потом я дошла к тому уровню, что вот на видео должно быть то-то-то-то-то. Все. И пошло как по накатанной. То есть у меня нету там каких-то анимаций сильных. Но все равно надо помнить, что в видео должен быть текст. Если это какие-то сбивки, переклейки, вот эти эффекты, которые визуальные, то под этими эффектами должны быть еще и звуки, чтобы это целостно воспринималось. И плюс, если это где-то какая-то реклама, то надо еще скрин вставить в странички и его правильно, грамотно обрезать, этот скрин. Mm-hmm. С какой соцсети пришел человек там к тебе на рекламу. Просто тут важно найти программы, которые доступны. Вот я нашла Final Cut Pro, у меня просто была возможность такая. iPhone очень хорошо доступен, и там можно и скрин сделать какой-то, и обрезать что-то. И в том же Final Cut на iPad можно поредактировать. У кого есть MacBook, там тоже этот Final Cut есть. Если для Windows, можно видео в Shotcut редактировать, там он вроде тоже как доступен. А начинала я с ClipChamp, это от Microsoft, оно интегрировано туда в Windows, можно скачать с магазина приложений, и он был более-менее доступен. Сейчас не знаю как, потому что я сейчас не монтирую на компьютере, это все-таки iPad. iPad для меня стал лучшим решением.
1: Вот эти все программы, это все не бесплатно, я так понимаю.
0: Да. Ну вот тут есть такой момент, когда ты начинаешь. Этого сильно все не обязательно. Но когда ты видишь, что уже идет развитие, нужно все-таки приобрести программу для монтажа.
1: Платная программа всегда ведь лучше,
0: да.
1: Правда?
0: Плюс там нету водяного знака. Сейчас TikTok, Instagram, они очень ругаются на эти водяные знаки и не продвигают видео в ленте рекомендаций. Причем для незрячего это сложнее. У нас нету выбора. Вот я захотела сегодня капкат, а завтра я захотела иншот, который дешевле, а послезавтра там еще какую-то. Неа, у нас нету выбора. У нас только там Final Cut доступен, Photoshop, это на андроиде вроде, насколько я помню, потому что я сейчас на андроиде не монтирую, я не знаю. Ну и все. Шоткат на компьютере можно бесплатно поставить. Вот. А так, хочешь, чтобы блог приносил нормально и людей, и какой-то доход, и выглядел, самое главное, для зрячего человека, выглядел качественно, нужно купить. Вот я покупаю CapCut Pro, это где-то в районе $60 на год. И то я просто попала. Надо мониторить скидки, мониторить акции. Когда оно становится на 50% дешевле, ты можешь купить. Потом Final Cut Pro, потому что я и там, в принципе, мне просто нравятся в капкате шрифты для текстов, для заголовков. А для монтажа Final Cut, он также в такую цену на год идет, тоже $60. Чтобы были всегда субтитры, которых надо. Может, для незрячего это уже недоступно, нам они не прочитаются, но они все равно надо для для зрячих людей, которые приходят посмотреть без звука, то этот captions тоже стоит $10 в месяц. Потом, что еще для блога идет? Tikfinity, который читает прямые эфиры, комментарии и подарки. Очень важно, если ты не отреагируешь, если ты будешь работать без него, это тоже хорошо, но это будет не такая быстрая реакция, как надо. А если ты не отреагировал быстро, у тебя с эфира сразу все улетают. Ну, не все, а там определенная часть людей улетает. То есть я подарила подарок, я хочу, чтобы соответствующие там мне сказали спасибо. А незрячий человек не увидел, что там подарок прилетел, потому что скринридер не прочитал. А Tikfinity прочитает. И получается, что я веду эфиры с телефона и с компьютера. И почему-то Tikfinity сказали, что это как бы две разные конторы. И каждый раз и туда надо платить. То есть мне в сумме выходит где-то рублей 110-120, ну, если на белорусскими переводить, в месяц. То есть это только Tikfinity, который будет читать. Да, ну, оно окупается. Если вести эфиры каждый день, оно окупается.
1: Вот вы рассказали про программы, да, может быть, есть еще что-то, на что обязательно идут траты ежемесячно?
0: Кстати, ну, я не знаю, может, мужчинам это будет сильно не актуально, но у женщины всегда траты идут на красоту. Ты постоянно должна выглядеть. И вот это точно идут ежемесячные, и там где-то раз в 3 месяца ездятся. У меня косметика уходит, как несоленая капуста. И причем я не могу пользоваться масс-маркетом, потому что у меня аллергия, аллергический ринит на это все дело. Мне надо какую-то хорошую. Ну, соответственно, хорошая стоит хороших денег.
1: Какой-то реквизит, может быть, да? Что-то вот такое вы приобретаете.
0: Вот, по поводу реквизита. Я это редко делаю, но все равно у меня есть мой брат, он меня проспонсировал, чтобы... У меня были куклы с инвалидностью. То есть у меня есть незрячая Барби и есть на инвалидном кресле.
1: И вы их показываете тоже, да, во время, да, своих вот эфиров, да?
0: Они
1: вот
0: всегда
1: видео
0: стоят у меня на видноте на эфире, когда я провожу, там видно. В этом году реквизитом стала елка. И снимала видео, как незрячие украшают елку. Пришлось купить елку. Я так сначала не очень хотела. Мама говорит, ну, все равно, чтобы было какое-то новогоднее настроение, плюс тебе для контента будет. Людей надо чем-то развлекать, радовать. Да, все-таки оно идет. Тот же пластик. Стилин купила, давай лепить что-то, показывать там, а такое незрячие еще могут. То есть, да, есть такое.
1: Кто вас из блогеров лично вот вдохновляет и чем?
0: Есть такой у нас Макс Оптимист, у него сахарный диабет. И он начинал просто вот из ничего. Я как раз попала на этот момент, когда он начинал первую страницу, потом его бахнули, эту страницу, нет ее. Он давай еще вторую. А у человека диабет, он живет на инсулине, то есть ему очень тяжело в этом плане. Там я и увидела вот эту целеустремленность, то есть ему заблокировали, а он дальше, он не сдался, он пошел еще и еще. И потом у него сейчас миллионная аудитория, он сейчас делает рекламы, он сейчас хорошо живет, у него есть возможность минимизировать всякие последствия своей болезни. То есть, да, у меня есть еще к чему стремиться. Потом есть блогеры другие с инвалидностью, там кто-то на инвалидном кресле. Такие люди тоже меня вдохновляют, потому что им тяжелее снимать, чем мне. У меня есть две руки, две ноги, я могу пойти, у меня просто нету зрения. Хотя другие думают, что самая тяжелая форма инвалидности — это когда нету зрения. И, ну, частично, да, это правда. Среди зрячих, кто меня вдохновлял, я бы не сказала, что блогеры какие-то миллионники. Нет. Не было. Я просто анализировала их контент, как они делают, как они снимают. То есть очень важно знать микро-микро нюансы, чтобы и твое видео залетало. Потому что если ты сказал: «Здравствуйте, меня зовут Марина», все, твое видео не полетело. Его перелистнули сразу. То есть я вот у зрячих блогеров училась именно этому.
1: Мастер-класс от Марины Гирилюк, да? Что нужно, чтобы видео залетело?
0: Ну вот, как я сказала тут выше, здороваться не надо. Это сразу пролистывает. Первые 3 секунды вашего видео очень важны. И на эти первые секунды надо сказать какую-то такую дичь, чтобы человек остановился. Или там что-то сделать такое. Или что-то бы тебе в кадр упало. Заголовок тоже. Про что твое видео будет. Потому что нету текста. Человек уже визуально воспринимает информацию. Нету текста, не знаешь, про что тема. Это в совокупности. Потом, много есть всякого запрещенного в ТикТоке, в Инстаграме, что нельзя говорить. То есть ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До свидания, твое видео уже улетело. Не в рекомендации, а куда-то там в самый низ упало. Нельзя. Нельзя просить лайки, комментарии и подписки. Можно, но завуалировано. То есть перешлите это тому, кто, например, тоже опаздывает.
1: Если видео про опоздание, да какие-то сборы.
0: Да. Или там пришлите тому, кто вот так же делает. Или насколько вам резонирует эта мысль. То есть это не прямое действие к тому, что пишите комментарии. Или еще как-то вот можно попросить их, чтобы они делились, сохраняли и так далее и тому подобное. А эфиры — это вообще, это сплошное слово «нельзя». И когда ведешь эфиры, не надо выпрашивать там подарки. Вот как бывают люди. Заходишь к кому-то другому на эфир. «Ой, что вам жалко одной розочки, одного сердечка?» Боже упаси так делать. ТикТок сам это блокирует. Очень много стоп-слов. То есть перед тем, как заходить в любую соцсеть, почитайте правила. И выучите эти правила на зубок. И только тогда можно будет раскрутиться. Ну и плюс, что там еще такое для видео, когда хорошо залетает. Бывает такое, что ну вот как что-то скажешь специально неправильно, а там тебе в комментариях: «А, ты не права!» И давай спорить в комментариях. Ну я что знаю, что я не права. Но специально для видео надо сказать, потому что чем больше комментариев, тем больше видео продвигается. Очень много есть критериев, по каким видео залетает, не залетает. И ты никогда не знаешь, твое видео залетит или нет. То есть от блогера надо сделать все возможное, чтобы оно залетело. А уже дальше это на волю зрителя.
1: Приходилось ли когда-то, да, вот продвигать свои страницы где-либо через кого-то? Есть же реклама какая-то, да, там, не знаю, блогеры между собой делятся страницами на какой-то основе, да, финансовые, не финансовые. Вот как получилось набрать вам свою первую 1000-2 подписчиков?
0: У меня органика, то есть я никому не обращалась. Вот так, как они медленно шли, эти подписчики, так оно и шло. Я не стремлюсь набрать большую слишком быстро аудиторию. И таргет я не пробовала. Не, один раз пробовала, но это было так давно, и оно ничего не принесло. Потому что как оно принесет, если нету подписчиков? То есть таргет — это не моя история. Через кого-то рекламироваться на это надо, грубо говоря, иметь финансы хорошие. У меня пока таких возможностей нет. Поэтому растем сами. Через видео, через сторис, через прямые эфиры. Вот очень помогают в ТикТоке расти кулинарные эфиры. Там просто вот когда человек заходит, он остается, смотрит, тут раз ты смотришь сначала 100, потом 200, потом бах, 500, 1000. И за эти полтора часа ко мне могут подписаться 500 людей.
1: Много.
0: Да.
1: Много, здорово.
0: За видео столько не приходят.
1: Ну и последний вопрос уже, наверное, да, будем завершать. Итак, насыщенная большая беседа такая получилась с раскрытием каких-то нюансов, я думаю, очень интересных. Что вы можете пожелать начинающим блогерам? Вот, да, людям, которые завели свой блог, у них, может быть, пока еще мало подписчиков, но они вот хотят их набирать. Или, например, еще те, у кого даже нет этого блога, вот кто около своих колонок, да, где-то там вот в наушниках, вот нас сейчас с вами услышит, да, вот, и есть у него тяга к этому, но пока еще нет такой реализации, но хочется, да, вот что вы можете пожелать нашим начинающим?
0: Если хочется, надо начинать. А потом уже смотреть, как оно дальше пойдет. Надо пробовать, все надо пробовать. Ничего само собой не случается. И если реально вы чувствуете, что вот сможете общаться с аудиторией, снимать видео, это очень много времени на это все идет. Снять видео — это одно, а смонтировать его — совсем другое. То есть тут надо быть чуть-чуть готовому к тому, что да, это работа, блог — это работа. Полноценная работа. И не такая, что ты сегодня пришел, там что-то поделал и пришел домой, лег спать, и все, тебя ничего не интересует. Это работа 24/7. Но если есть желание, то ничего не станет для вас помехой. Не останавливайтесь, не глядя ни на что.
2: Страницы Марины Гирилюк в Инстаграме, Фейсбуке, Трэдс, на видеохостинге YouTube вы можете найти, введя в поисковике имя и фамилию русскими буквами нашей сегодняшней гостьи. А вот в ТикТоке Марина подписана как незряча блогерка. Также все ссылки на нее мы оставим в описании под этим видео. Друзья, не забывайте рассказывать нам и о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@biltisby или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025-502-6208. И важная информация. Теперь для быстрого поиска всех выпусков рубрики вы можете использовать хэштег «Благое дело». Слитное написание маленькими русскими буквами через букву О. Услышимся!

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
2: «Тряхнем стариной» — авторская программа Сергея Андреева.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах «Радио ВОС» очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Я думаю, что иногда у нас с вами будут выпуски, которые можно объединить общим заглавием «Забытые имена». Ну, вообще, часто мы говорим о людях, которые немножко подзабыты, а вот герой сегодняшнего и следующего наших выпусков вообще человек такой не то чтобы даже загадочный, а просто о нем очень мало информации. Скудная информация, неточная, разнообразная. Тем не менее, песни нашего сегодняшнего героя-композитора Левона Мирабова исполняли Клавдия Шульженко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие. То есть, как вы понимаете, человек в мире музыки известный. А вот информации о нем очень немного. Попытаемся немножечко приоткрыть завесу, немножечко рассказать об этом композиторе и музыканте. Сегодня и в следующей программе мы поделимся с вами этими сведениями. Ну, а если кого-то заинтересует, может быть, кто-то в интернете найдет какие-то еще дополнительные сведения, дополнительную информацию. Итак, Левон Габриелович Мирабов родился в 1934 году, то есть 85 лет со дня его рождения, в 2019 году. Но даже даты рождения указывают разные, либо вообще не указывают. В 1956 году он окончил академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Окончил он дирижерско-хоровое отделение. Был музыкантом. Я не знаю, когда он начал писать песни. Был он руководителем нескольких коллективов. О некоторых из них расскажу то, что удалось узнать. Вот в 60-е годы Левон Мирабов руководил ансамблем, который сопровождал выступление эстрадного юмористического дуэта «Пиф-Паф». Участниками этого дуэта были Александр Лившиц и Александр Левинбук, которые впоследствии стали ведущими или участниками «Радио-няни» знаменитой. А вот в середине 60-х они выступали с различными юмористическими номерами, были даже пластиночки с их юмористическими номерами и песнями. Ну и у большинства гастролирующих, так сказать, юмористов были какие-то инструментальные ансамбли, квартеты, ну, в общем, какое-то музыкальное сопровождение присутствовало. И вот их ансамблем руководил Левон Мирабов. И так однажды случилось, что на гастроли им нужна была солистка, певица. Ехали они на гастроли по Сибири. Было прослушивание, и на это прослушивание попала Алла Пугачева. Тогда студентка. Никто, конечно, и не знал тогда это имя. Студентка и студентка. Но вот понравилась она Левону Мирабову, поскольку он написал песню «Робот» на стихи Михаила Танича, которую должна была солистка вот исполнять. Вообще, это довольно длинная история. Я думаю, кого заинтересует, все-таки биографических данных об Алле Пугачевой достаточно много. Я думаю, вы сами их найдете. Скажу только, что Алла Пугачева поехала на эти гастроли с Лившицем и Левинбуком и их ансамблем. И песню «Робот» она записала на радио. Так вот потихонечку началась ее карьера. И давайте теперь сейчас с вами и услышим песню Левона Мирабова на стихи Михаила Танича «Робот» поет Алла Пугачева.

как я уже говорил, Левон Мерабов руководил различными коллективами. Например, в 70-е годы он руководил вокально-инструментальным ансамблем «Вдохновение». Наверняка он писал для этого ансамбля песни, но они не попали в грамзапись, поэтому ансамбль «Вдохновение» мы сегодня не услышим. А вот в начале 70-х годов был создан эстрадно-симфонический оркестр, которым руководил Левон Мерабов. И с этим оркестром на гастроли ездил Муслим Магомаев. Он записывал песни с этим оркестром, и надо сказать, что Муслим Магомаев, ну, почти всегда на своих авторских пластинках указывал авторов аранжировок и руководителей эстрадных оркестров или ансамблей, в общем, коллективов, которые сопровождали его пение. И на пластинках, вот можно, на пластинках Муслима Магомаева часто можно, не часто, но несколько раз вот встречалось оркестр, руководитель Эль Мерабов. Ну, инициалы писали обычно. И песни Левон Мерабов тоже писал для Муслима Магомаева. Одну из них мы с вами сейчас услышим. Она не вошла в грампластинки. Не знаю, вошла ли она в компакт-диски, но по радио звучала. Песня эта называется «Пятое время года», стихи Михаила Танича. А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Желаем вам всего самого доброго и надеемся, что вы будете слушать следующий выпуск, посвященный творчеству Левона Мерабова. А сейчас Муслим Магомаев «Пятое время года».

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
1: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав! Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели! Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич, я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, так что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм, этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека.

0: человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
1: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
0: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
1: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
0: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
1: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
0: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
1: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
0: Принцип помогает мне именно справедливость, о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
1: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
0: У меня получилось так, то, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владелец риэлторского агентства «Общественность ограниченной ответственности Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры». Так скажем, соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича.

0: Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать какими-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
1: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
0: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейные, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, потому что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу, как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
1: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
0: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от «а» до «я», но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
1: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
0: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
1: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
0: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
1: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
0: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышное, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
1: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
0: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получение юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуально, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
2: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы слушателей. Радио ВОС. Мы работаем для вас круглосуточно. Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: На предприятии ВОС Архангельское ОПП отметили 80-летний юбилей. В Челябинске вышел документальный фильм «Больше, чем видеть» о жизни незрячей женщины. В Подмосковье протестировали инновационные очки «Новый взгляд» для незрячих. Мордовская РОВОС организовала паломническую поездку в Казанскую и Ключевскую пустынь. В Преамурии инвалидам по зрению компенсируют расходы на связь для соцбраслетов. В Самаре представители автозаводской местной организации ВОС посетили стадион и библиотеку для слепых. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 9 июля ООО «Архангельское УПП» отметило свой 80-летний юбилей. В мероприятии приняли участие рабочие, служащие и ветераны предприятия. Генеральный директор Любовь Винтоняк провела экскурсию по отремонтированным цехам, познакомила ветеранов с новой производственной техникой и изделиями. Председатель «Архангельской РОВОС» Надежда Нельзикова вручила лучшим работникам грамоты и благодарности. Ветераны получили памятные подарки. 10 июля для сотрудников и их семей организовали выезд в санаторий «Беломорье» с музыкальными и интеллектуальными конкурсами. 1 июля вышел документальный фильм «Больше, чем видеть», созданный выпускницей факультета журналистики Челябинского госуниверситета Анной Резницкой в рамках дипломной работы. Главная героиня — Надежда Завей-Борода, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Хвостатые провожатые» при Челябинской РОВОЗ. Это фильм о жизни со слепотой, но прежде всего о человеке, который продолжает жить полной жизнью, танцевать, любить, работать и помогать другим. Руководство Челябинской РОВОЗ поблагодарило Анну за внимание к теме инклюзии. 11 июля в центре имени Мещерякова протестировали инновационную разработку «Очки. Новый взгляд». Устройство создал незрячий изобретатель Александр Митьков. Очки позволяют людям с инвалидностью по зрению полагаться на зрение волонтеров. Камера транслирует изображение на смартфон помощника, который голосом ведет пользователя. Один из тестировщиков, ветеран Александр Мартышкин, успешно прошел маршрут в помещении и на улице, полагаясь только на команды удаленного помощника. В случае успеха разработка станет прорывом в адаптации и социализации незрячих. 9 июля 20 членов Мордовской РОВОС совершили паломническую поездку в Казанскую Ключевскую мужскую пустынь в Ардатовском районе. Экскурсовод познакомила паломников с историей монастыря, рассказала о чудесах исцеления у святынь. Участники посетили Казанский храм, прогулялись по территории, окунулись в целебные воды святых источников Казанской иконы Божьей Матери и Великомученицы Параскеевой Пятницы. Поездка стала возможностью прикоснуться к духовному наследию республики. В Преамурье инвалиды по зрению первой группы и одинокие пенсионеры старше 70 лет получают бесплатные умные браслеты с кнопкой SOS и громкой связью. Государство компенсирует расходы на оплату услуг сотовой связи для этих устройств в размере 1200 рублей в год. Для оформления компенсации нужно обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. 9 июля представители автозаводской местной организации ВОС из Тольятти совершили однодневное путешествие в Самару. Группа посетила стадион «Солидарность», «Самара-Арена» и демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Затем участников ждала экскурсия в Самарскую областную библиотеку для слепых, посвященная Древнему Египту. Состоялась встреча с директором библиотеки Ольгой Вологодской. Были намечены планы совместных мероприятий. И коротко о других событиях. 9 июля члены Нарвской местной организации Санкт-Петербургской РОВОС посетили автобусную экскурсию в Гостилице. Экскурсанты осмотрели церковь Святой Троицы, заброшенный парк, развалины каменного дворца. Поездка состоялась благодаря индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Пермский реабилитационный центр ВОС приглашает незрячих и слабовидящих поэтов на открытый конкурс «Литературная осень» 26 сентября. Участников ждут авторское чтение и творческий экспромт. Заявки принимаются до 1 сентября. В Башкирской РОВОС продолжается обучение цифровой грамотности. Ученицы тренера центра Камерата освоили смартфон без зрительного контроля, научились пользоваться КОС-услугами, банковскими приложениями и умной камерой для чтения этикеток. Заявки на обучение принимаются на портале «Особый взгляд». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Свободное плавание.
5: Цикл передач, посвященных году единства народов России. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко, а в гостях у нас гость из Бурятии Лудуб Ачиров, музыкант. Я думаю, что вполне может представить культуру народов Бурятии. Именно этой программой мы начинаем цикл передач, посвященных народам России, так как 2026 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом народов России. Здравствуй, Лудуб.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: Позволю себе называть Лудуба, наверное, на «ты», потому что знаю его с самого детского сада, так скажем. По-моему, тебе тогда было 3 года.
6: Да-да-да, очень-очень давно.
5: Я думаю, что Лудуб, конечно, достойно может представить народ Бурятии. Расскажи нам, пожалуйста, Лудуб, о своей родине. Вот как ты ее представляешь, что она для тебя вот именно в твоем понимании?
6: Ну, во-первых, конечно, Бурятия — это то место, где я родился, то место, где я провел детские годы, то место, куда я всегда люблю возвращаться. Для меня это такое место, откуда я всегда черпаю силы, вдохновение. Там мои друзья, там мои родственники. То есть именно то, кем я являюсь, это в большой части это как бы является вот то, что я именно из Бурятии, то, что я именно бурят по национальности, и, конечно, для меня это имеет огромное значение. Я всегда говорю, что я из Бурятии, я всегда говорю, что вот я оттуда, и в музыке, и в творчестве я этот как бы след всегда именно несу и как бы пропагандирую. Вот поэтому для меня это очень такое значимое, огромное место, и мне всегда туда приятно возвращаться.
5: Ну и Лудуб, очень много в твоем творчестве песен, посвященных родине, Бурятии, местам Бурятии, да?
6: Да, конечно, и районам, в частности, вот откуда, вот, допустим, мой отец, он из Кижинецкого района.
5: Что бы мы сейчас могли послушать из твоего творчества, посвященного именно родине?
6: В 2023 году, когда было столетие республики, я написал песню совместно с поэтессой, с Туяной Лыгденовой. Песня называется «Любимая Бурятия моя». Вот. Это такая джазовая баллада. Она есть и в двух вариантах, и на русском, и на бурятском языке, где я попытался именно выразить всю любовь, всю теплоту к своей родине. И эта песня, она исполнялась на юбилее Бурятии в Театре оперы и балета в 2023 году. И мне бы хотелось представить вот эту песню именно как то, какие чувства я испытываю к своей родине. То есть некое приношение, что ли, родине. Поэтому я бы хотел представить эту песню.

0: Спасибо большое, действительно, очень красивая песня. И, конечно же, наша родина, Бурятия, хотя я родилась недалеко от Бурятии, это дальше на восток, это Забайкальский край, Гинский автономный округ тогда был. И только с 7 лет я приехала жить в Бурятию. Ну, конечно же, уже и Бурятия для меня тоже стала очень близкой. И к тому же мы можем сказать о том, что бурятский народ проживает на территории почти всех регионов России, но основной такой это Забайкальский край, где есть Агинский бурятский автономный округ и в Иркутской области Усть-Ордынский округ. Ну и, конечно же, сама Республика Бурятия. И, конечно же, жемчужиной нашей родины является озеро Байкал. Скажи, пожалуйста, Лудуб, есть ли в твоем творчестве что-то, посвященное этому озеру, которое называют Священным морем?
1: Да, конечно. И вообще у меня особые отношения именно с Байкалом в том плане, что вот даже мое имя Лудуб, оно с тибетского, если как бы переводить, то есть это как бы Нагарджуна. А Нагарджуна — это повелитель нагов. А наги — это божества и хозяева воды. То есть у меня вот в таком, в глубинном значении есть огромная связь с Байкалом. И мне даже один лама говорил, что для меня полезно ходить по берегу моря или озера и слушать волны, и таким образом напитываться вдохновением, какими-то впечатлениями, ощущениями. И в моей личности вот стихия воды, она, конечно, тоже огромное значение занимает. А что касаемо музыки, да, есть такая песня, называется «Дикие волны Байкала». Я написал ее на текст нашего бурятского тоже поэта Владимира Питонова. Она давно была достаточно написана, в 2012, кажется, году. Вот, ну, как мне кажется, она довольно искренняя и проникновенная. И там именно сам текст очень-очень-очень классный, потому что он сам как бы там вырос на побережье Байкала и очень так с любовью, с трепетом, с нежностью вспоминает эти моменты, и я попытался это отобразить в своей музыке, в песне.

0: Да, спасибо большое. Действительно, такая ностальгия. Сразу очень хочется побывать на Байкале, где я давно не была. Основная религия бурятского народа — это буддизм. А для тебя, я знаю, что Лудуп, этот буддизм, он особенно близок. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, особенно близок, потому что, во-первых, мой отец, он является буддийским священнослужителем. И, во-вторых, я всю жизнь прожил около Иволгинского датсана. Это крупнейший буддийский храм в России, самый главный храм, то есть вот эта вот буддийская традиционная санха, это большая организация, в которую входит очень много храмов по разным районам Бурятии, также и в разных городах России. И я как бы с детства часто ходил на богослужения, я с многими монахами знаком. Очень хорошо знаком, очень плотно общаемся вот с Хамбаламой, с главой буддийской традиционной санхи России. Вот. И, конечно, я стараюсь соблюдать вот эти буддийские принципы основные, то есть не причинять вред живым существам, да, то есть это самый главный именно принцип, чтобы как бы не причинять вред, то есть не делать ничего плохого, вот, и тогда вот ты сможешь как бы вот обрести хорошее рождение, и самое главное, к чему в буддизме стремятся, это, конечно, выход из кольца сансары, чтобы выйти из этого круга страданий, чтобы прийти к этому состоянию Будды. И я по возможности стараюсь эти принципы как-то соблюдать в своей жизни, какие-то заветы тоже держать в голове. И, конечно, вот молитва, она помогает. Когда вот ты, допустим, молишься, у тебя успокаивается разум, успокаивается мозг, как-то становится спокойнее вот это твое мышление. И иногда вот я просто сижу и держу там в руках четки и как бы...
0: Медитируешь.
1: Да, читаю, да, вот мантры, которые знаю. Я как бы знаю не то чтобы много, но вот это мне вот помогает даже в большей степени с психологической точки зрения, потому что это тебя успокаивает. Поэтому буддизм действительно это очень важная составляющая и бурятского народа, и бурятской ментальности, я считаю.
0: Лудуп, я знаю, что в твоем творчестве есть тоже вещи, которые посвящены буддизму. Можем это послушать?
1: Есть вещи, которые я посвящал датсанам, буддийским храмам. Есть мантры, которые я перепевал, именно делал на них аранжировку в таком ключе. Но здесь я хотел выделить для себя песню, которая называется «Этикил Хамбым Бурят». Это песня, посвященная 12-му Хамбаламе Даштаже Этикилову. Это большой феномен вообще мировой науки и религии, потому что это человек, который смог сохранить свое тело нетленным, пробыв 75 лет под землей. Автор из внутренней Монголии, которого зовут Хук Жилту, он написал стихи про вот этого удивительного человека. И на одной из конференций, посвященному феномену Хамбаламе Этикилову, эта песня была исполнена. Вот, и я бы хотел показать именно вот эту песню.

0: Да, Лудуб, и мы с тобой знаем, что в целом творчество народное и бурятское почитает природу, предпочитает родители, род свой. И я точно знаю, что об этом есть что сказать тебе.
1: Да, конечно, именно почитание родителей, почитание старших — это огромный, именно, как сказать, огромный пласт нашей культуры. Например, мы всегда называем родителей и старших на «вы», то есть через вот это вот почитание. Например, когда празднуется праздник первого месяца, Цагансар, всегда вот поздравляют старшие, вот, например. И мы к ним всегда вот ездим в гости, именно проявляя вот это вот почитание, уважение. Да-да-да, это очень вот это вот почет именно к старшинству, вот ко всему. Это важная составляющая нашей культуры, скажем так.
0: Да, раз уж коснулся Сагалгана, Нового года, расскажем о том, что в Республике Бурятия Новый год встречают по лунному календарю, по восточному. И в этом 2026 году, 18 февраля, в Бурятии встречают Новый год. И поэтому я думаю, что мы в честь этого события можем тоже послушать песни, которые есть у тебя на эту тему.
1: У меня есть произведение, посвященное этому. Я думаю, здесь будет уместно поставить, думаю, все-таки инструментальную композицию, потому что песен уже будет достаточно много. И у меня есть композиция, которая так и называется «Сагалган». Это произведение для Маринхура. Оно тоже было достаточно давно написано. Мне просто понравился, скажем так, понравилось именно ощущение праздника, когда собирается много людей, когда готовится много национальной еды, в частности, бузы, да, когда люди собираются, поют песни, ездят друг к другу в гости. Такое вот единение, и я написал вот такое вот сочинение, где просто пытался отразить этот теплый уют, теплую вот эту домашнюю атмосферу. Вот. Так поэтому послушаем произведение, которое называется «Сагалган».

0: Ну и, конечно, говоря о Сагалгане, мы не можем не сказать о национальных блюдах. Ты уже упомянул наши бузы. Расскажи нам, пожалуйста, вообще, на чем основывается национальная кухня бурят?
1: Вообще, конечно, поскольку раньше вот мы были кочевники и разводили животных, то это основной, конечно, рацион — это мясной и молочный рацион. То есть очень много блюд из мяса и из молока. Бузы — это такое, да, самое такое праздничное блюдо. Вот, кстати, интересный факт, что на Сагалгане их надо делать в огромном количестве, несколько тысяч, то есть для гостей. То есть хорошая вот хозяйка, да, как бы она может сделать там 1000, там 2000 буз. А так, конечно, много всего, то есть блюда из баранины, из говядины. Супы у нас есть офигенные, там бухлёр, это вот суп с лапшой и с мясом, да, там. Из таких более вторых блюд, там всякие хушуры, такие вот как чебуреки, такие блюда. То есть из таких вот, допустим, молочных, да, ближе к молочному, там, десертам, там, саламат, то есть такие вот разные блюда. У меня сейчас почему немножко затруднение вызывает, потому что немножко смешивается с монгольской кухней.
0: Она немножко отличается. Она близка, но что-то чем-то.
1: Да, некоторые немножко есть отличия. Например, вот у монголов есть такое необычное блюдо, называется банштеце. Это пельмени, которые варят, допустим, в монгольском чае. Это такое очень необычное блюдо, и тут надо упомянуть именно про монгольский чай, про монгольский бурятский чай. Его делают с солью, с молоком, с маслом. То есть очень такая специфическая тонизирующая штука, но очень-очень вкусно, и мы очень много пьем чая. Очень такой наш это напиток наш, прям такой национальный, можно сказать.
0: Да, и особенность еще такая, что вот на Западе все-таки принято сначала обедать, а потом пить чай или там жидкие напитки, да? Угу. А вот у нас у бурят в первую очередь наливают чай, потом все остальное подают. Вот этим очень отличается наша культура, вот именно приема пищи, да, что чай должен быть всегда.
1: Да, еще часто бывает, я просто сам замечал такое, что часто говорят, что ладно, давайте по чаю попьем, типа по-бурятски, типа сауи, а ты приходишь, а там уже у тебя стол накрытый, короче, и не просто чай, а там уже обед из трех блюд, может быть, и это уже такое, уже это как бы на уровне языка уже оно вот так вот у нас стало, вот, так что это, конечно, классно, я считаю.
0: Ну да, ты тут сейчас упомянул сэуи, и давай скажем о том, что бурятский язык, он входит в монгольскую языковую группу, язык, на котором говорят только три народа в мире, это монголы, буряты и калмыки. Я знаю, что твоя мама, она именно занимается с научной стороны бурятским языком, да?
1: Да, действительно, мама моя является кандидатом филологических наук по бурятскому языку, и именно из-за этого у нас в семье мы говорим на бурятском языке. Я знаю бурятский язык, разговариваю на нем с самого детства. Даже вот когда, допустим, я приходил с детского садика или со школы, то есть там в основном как бы по-русски, а дома уже чисто вот в основном на бурятском языке. И это очень, очень важно, потому что язык — это твоя идентичность, это, опять же, твоя ментальность, это твое мышление. То есть какой ты человек, как ты мыслишь, как ты представляешь этот мир, ты воспринимаешь его именно через язык, и поэтому очень важно, в первую очередь, конечно, знать свой родной язык, чтобы быть ближе именно к своей вот этой, ну, национальности, к своей традиционной вот, ментальности. Вот. Так что язык для меня очень... Именно бурятский язык имеет очень такое важное прям значение.
0: Да, конечно, ты ярко выражен билингва, потому что с рождения ты всегда слышал и бурятскую, и русскую речь, и одновременно осваивал оба языка, да? Хотя нет, все-таки я помню тебя в детском саду. На руках у воспитателя ты сидел и говорил. То есть я пришла к вам в детский сад с журналистом нашего тогда радио, потом он стал на телевидении работать, это Алексей Фишев. И вот он на Регусе, по-моему, да, сейчас работает? И вот ты его все время называл Ахэй, Ахэй. Да, то есть тогда, видимо, ты пришел все-таки без русского языка в детский сад, да? А я пришла в школу без русского языка. Представляешь, я до 7 лет не знала русского языка.
1: Офигеть.
0: Я жила в деревне, в Агинской. И мы все говорили именно все на бурятском языке. Я даже, например, читала, ну, я вообще не знала о том, что существует великий, могучий русский язык. Я думала, что все вокруг бурятского языка, бурятского народа вращается, но если далеко не выезжала. А, так как экзотика в районном центре, я видела людей, которые говорят по-русски, но это реальная экзотика была. И потом как-то взяла, я только научилась читать, взяла коробку с солью и никак не могла понять, почему на ней написано «соль». Я даже обратилась к маме, говорю: «Мама, юнды-нынды-ры, да, ванга же бушей гуга». Ну, то есть вот такие-то я переведу. А почему здесь не написано «даванг» — это соль по-бурятски? Да. То есть это, я меня помню прямо как этот шрифт, я помню, как такое удивление было, почему там написано «соль».
1: То есть я правильно, вы думали, что должно быть написано «даванг»?
0: Да, конечно. Искренне так думала.
1: Ничего себе. Да-да-да. Ну, да, такое часто... Раньше такое бывало, если так изолированно жили, то есть такое часто бывало, что люди как бы не знали язык.
0: Ну, ты в городе родился просто, поэтому да, конечно, ты уже как-то...
1: Быстро интегрировался.
0: Да. Ну и, конечно же, у нашего народа есть национальные виды спорта. Это стрельба из лука, борьба. Расскажи нам, пожалуйста, об этой стороне нашего народа.
1: Да, эти виды спорта, как три состязания мужчин по-бурятски «эрингур-ванадан», они еще идут из глубины веков, когда мы как бы были, получается, ну, когда существовали еще монголы, скажем так, когда... Были времена Чингисхана, когда все были воинами, и было вот это, скажем так, троеборье, можно сказать, что стрельба из лука, конные скачки и борьба. То есть это всегда вот было связано с таким именно воинским укладом. Они, конечно, огромное значение имеют. То, что я с этими спортсменами всеми знаком, мои друзья с детства, то есть у меня очень много друзей-борцов. Вот я в детстве очень любил бороться. Вот, и всегда расстраивался, когда проигрывал. Вот, я очень прям любил. Я с детства очень любил стрелять из лука. Я до сих пор умею это делать. То есть мы, ну, как бы в детстве мне вот делали такие самодельные, типа, луки. И я любил себя воображать там каким-то воином, там, воином Чингисхана, там, воином еще кого-нибудь, и, типа, идти там в бой, сражаться, стрелять. На лошадях я тоже в детстве катался, вот, у нас раньше был, была вот стоянка, гурт, там, где бараны, коровы, лошади, и я туда летом ездил и катался прям на лошадях. Даже помню, один раз катался без седла, просто было интересно ощутить этот опыт, и, конечно, это укрепляет именно дух, укрепляет тело. Для мужчины, мне кажется, вообще и не только именно эти виды спорта, в целом вообще спорт, он важен. Вот. А именно вот эти вот национальные виды. Кстати, к ним еще недавно добавили этот хершауган, разбивание хребтовой кости, когда нужно с помощью специальной именно техники удара рукой разбить кость. Это тоже очень такой необычный вид спорта. Довольно травматичный, но вот очень выглядит довольно так прям зрелищно. Действительно, это идет как бы из глубины веков и характеризует именно нас, наш народ, именно как народ воинов, народ такой именно сильный и в физическом, и в духовном плане.
0: А еще я знаю, как ты использовал первую трость, которую я тебе подарила. Помнишь?
1: Как стрелу, да, или
0: ну,
1: как
0: лук? Конечно, конечно.
1: Да-да-да.
0: Я говорила, где трость? Ты сказал, я ее использовал.
1: Да-да-да-да, было. И я все, что попало вообще, то есть я прям, мне очень это нравилось. Я до сих пор, говорю, этот навык сохранил. Я вот думаю, даже в Москве, может, как-то с реконструкторами связаться и съездить на поле, пострелять просто в воздух, именно вот ощутить этот момент, когда вот натягиваешь тетиву и выпускаешь прям стрелу. Это прям у меня, прям просыпаются все мои вот эти древние инстинкты, скажем так.
0: А я вот совершенно случайно просто зашла к нашим спортотдел и вот поиграла в дартс, и сходу, и Марья Михайловна мне сказала, ну, слушай, говорит, без тренировки совершенно у тебя получается. Наверное, кровь предков.
1: Да-да-да, зов крови. Да-да, это правда.
0: Мне кажется, что, Лудуб, у тебя есть песня, посвященная этим играм, да?
1: Да-да-да, есть песня, называется «Бухварёдан». Слова написал Сергей Мандриев, тоже спортсмен, военный, вот, и ну, с ним тоже очень хорошо дружим. Есть вот такая песня, и я ее посвящаю своим друзьям, борцам, с которыми я очень много лет дружу, общаюсь. Так что пусть эта песня прозвучит как для радиослушателей, так и для моих друзей. Итак, Бухаварёда.
2: Программа «Молодежный экспресс».
3: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве, Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Да, друзья, всех приветствую.
3: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
5: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
3: Давай.
5: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о ГО, то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая есть заложенная глубина, как это здорово и интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом, и когда появилась возможность самому приобщиться к Go уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи, мне быстренько показали правила, объяснили, я потрогал эту доску, пощупал, и, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и, да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный вот, наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок музей темноты, другой

0: спорт в России, это официальный вид спорта, и на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается, лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
1: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
2: Ну, я как раз с Го познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
1: Надежда.
3: А у меня история Го – это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 2025 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: о, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала. И к тому времени, вот месяца два, активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс. И меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
0: Надежда, у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
1: Поздравляю.
3: Спасибо.
1: Достижение уже.
3: Да.
1: Давайте разберемся, что же такое Го, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
0: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, Го все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, Го. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это Го. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями. Вот столько вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника.

0: питомника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры. Но суть примерно в следующем. Да, вот как я вот описал выше.
1: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
0: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
2: То есть один ход берем одну...
1: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. Соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
2: То есть берем один камень и можно поставить его в любую часть доски.
1: Да.
0: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
2: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
0: Нет, не двигаются.
2: Угу.
0: То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
2: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах ты ставишь куда-то там вот свой символ, того. А там в противодействии тебе, да, вот блокируют, чтобы не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
0: Да.
2: Ну, а сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
0: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45.
3: Вот у нас есть 41 черный, 40 белых. На 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180
2: то есть
3: белый.
2: Их чуть ли не под все ячейки на доске?
3: Как раз под все
2: под
3: ячейки.
2: Все.
3: Да.
0: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры год. Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят. И я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро, как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что Go — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребятам из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
2: Угу. И все-таки, почему именно го вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
1: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, давай. Вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет-нет. Но здесь вот го затянуло. Новенькое, интересненькое, что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
2: Цветочки?
1: Там есть цветочки, там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы. Машинки, автомобильчики можно различные строить. И это, и вот захватывать там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
0: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне. Ну так, очень азартно. Ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы, шахматы бесконечные. Вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь. Шашки мне так никогда особо не нравились почему-то. Может быть, тоже потому, что мало фишечек. Кажется, что, ну, понятно, что везде свои мастера, естественно. Шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст. Естественно, доску эту раскинул, сидишь там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря она вот в Азии самая популярная, вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне, все это го-го с детского сада у них, и, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Японии, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в го, если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
2: Даже так?
0: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Ларис?
3: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии. Да, вот выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизации. Тут не столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
2: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
3: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень, очень удобные пятнашки, которые не вываливаются обычно. Обычно там фишки вываливаются, а у нас вариант, который не вываливается, mm-hmm. именно доступный для незрячих. И шашки очень удобные, дорожные. Мы, когда едем в поезде, мы тоже любим поиграть. И я подумала, надо ему показать. Тем более тут были небольшие... Требовались усовершенствования. У нас вылетали фишки. У нас были в том наборе мешочки. А мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу. Говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку. Мы с ним подумали, как лучше это сделать. Камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его благодаря ему.
2: То есть не копировали?
3: Нет,
2: вот,
3: нет.
2: Образец, а дальше усовершенствовали?
3: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой четыре ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это разработал. У нас, получается, ящик сейчас, коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки — это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было... без дополнительных коробок, крышечек, уже использовать имеющееся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
2: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
3: Черные и белые. В нашем варианте, получается, белые они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас в ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске, но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки, и вот через черные камни их можно нащупать как дополнительный ориентир, это тоже помогает.
0: Угу. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных, в общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась, то есть вообще набор получился и портабельный, да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело. А переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво. И потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, являясь энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Кубь без границ», да, в соавторстве с Институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
2: Да, Надежда.
1: Да, когда я заинтересовалась ГО,